0: Пожалуй. Но вы трое не похожи на тех, кто мог бы себе это позволить. Это поможет?
1: А ведь это самые чистые рубины, какие я когда-нибудь видел. Где вы их взяли?
0: Мы расскажем вам по пути в Венецию. Марко Поло.
1: Капитан, я видел горы драгоценных камней и реки золота. Та далекая земля полна чудес. Я видел орехи размером с вашу голову. Представляете? Это чудо!
2: Да ладно! Перестань!
1: Это правда. Это было на острове Суматра. Аборигены мне сказали, что на нем водятся люди с хвостами. Представляете?
0: По-моему, невежливо смеяться над людьми с хвостами.
1: Что это за животное?

0: Это действительно вкусно. Интересно, что это? Думаю, мы вот-вот узнаем.
1: Бежим отсюда!
0: Люди с хвостами. Орехи размером с мою голову. И с молоком внутри. По-моему, вы свихнулись. Марко, Венеция!
2: Думаешь, нас здесь кто-нибудь помнит?
0: Ваши лица мне действительно знакомы, но я не могу вспомнить. Намекните. Ясно.
2: Теперь, когда вы стали герцогом Венеции, вы забыли о нас.
0: Нет, извините.
2: Прошло всего лишь 25 лет с тех пор, как мы отплыли на восток.
0: Николо! Маффео! Мы все думали, что вы мертвы.
2: Мы побывали в другом мире, в тысячах миль отсюда. Он называется...
0: Китай. Китай? Несметное богатство и неописуемая красота на той земле. Однажды, в густых джунглях, я нашел вход в пещеру, который сверкал, будто был усеян звездами. Когда я пригляделся, я был почти ослеплен блеском драгоценных камней. В другом месте я нашел водопад, который с высоты тысячи футов падал в бассейн с кристально чистой водой, а тот впадал в океан. Когда я наклонился, чтобы попить, сквозь свое отражение я увидел кое-что. Это была буквально золотая река.
3: Простите за вопрос, но... Если там было так много богатства, почему вы вернулись домой в лохмотьях?
2: Что вас рассмешило, мой друг?
3: Вы меня рассмешили. Китай. Если вы стали пиратами, то бог с ним. Просто признайте это.
2: Пиратами никогда.
3: Тогда для честных торговцев вам необычайно повезло.
2: Нет, мой друг. То, что Марко сказал вам, правда.
3: Китай усеян богатством. Пожалуйста, не делайте из меня дурака. Я никому не скажу. Это будет наша маленькая тайна.
0: Китай!
2: Вы слышали, что Поло вернулся?
3: Нет. Говорят, они были в каком-то новом мире. Да, полном драгоценностей и людей с хвостами. За кого они нас принимают?
4: А были такими уважаемыми людьми.
3: И таковые до сих пор. Любой, осмелившийся произнести такую нескромную ложь, достоин моего уважения.
2: Я не могу уйти, отец. Я не могу так просто оставить тебя.
3: Ты нужен своей стране, Марко. Ты должен бороться за Венецию.
2: Но я не хочу оставлять тебя с...
3: С кем?
2: С людьми, которые тебе не верят. Которые не верят, что мы были в Китае.
3: Сколько раз я говорил тебе, Марко.
2: Мир наступает тогда, когда приходит честность.
3: Я знаю. Знаю. Пусть думают, что хотят. Я умру в покое, Марко. Все честные люди умирают в покое. А теперь иди.

0: Ты в порядке?
1: Просто размышляю, капитан Поло.
0: Ты первый раз на войне, и тебе страшно.
2: Да, сэр.
0: Я писатель, а не солдат. И что же ты пишешь?
2: Пока не написал ничего известного, но когда-нибудь я обязательно напишу нечто грандиозное, если, конечно, останусь жив.
0: Я бывал в передрягах и посерьезнее. Если это хоть что-то значит, однажды я был в джунглях на севере Индии.
2: В то время я был еще молод, и это было мое первое задание, данное мне великим монгольским императором Кубла-ханом.
0: Что это? Шер. Шер? Что такое шер?
3: Они приближаются быстро. Режь бамбук.
0: Мне кажется, мы должны бежать.
3: Да, и очень быстро. Режь бамбук. Я их видел. Огромные оранжевые коты с черными полосами смотрели прямо на меня. Бамбук загорелся. Я буду раздувать, а ты молись.
2: Боже, я знаю, ты давно не слушал моих молитв, но мне действительно нужна твоя помощь. Я ненавижу торопиться, но чем скорее, тем лучше. Прошу тебя, Господи!
0: С тех пор я молился каждый день. И каждый день я благодарю Бога за бамбук.
4: Враг на море!
0: Целый генуэзский флот, капитан Поло.

0: Посмотрите на это. Мы взяли их лучшее судно и 700 моряков в плен.
1: А вот и капитан этого несчастного судна. Кто это у нас здесь? Марко Поло.
2: Рассказчик?
0: Что? Ты хочешь сказать, что слышала о нем?
2: Ты не знаешь? Он утверждает, что был на другой стороне мира.
0: Вот еще. Эти венецианцы — искусные лгуны.
2: По крайней мере, он талантлив. Он хотя бы мечтает не только о войне. Я хочу услышать все его истории. Доставь его во дворец.
0: Но он же заключенный. Ни один мой враг не будет жить во дворце. Все, это мое последнее слово. Я мужчина, я сказал.
2: Ну ладно. Если ты не приведешь его во дворец,

0: Итак, я готова, сеньор Поло. Начинайте.
1: Что вам угодно услышать, благородная герцогиня?
0: Все с самого начала. Как только вы отплыли на эту воображаемую землю.
1: В том, что я сейчас расскажу, нет ни капли вымысла, госпожа. Все это правда. Мне было только 17 лет, когда я и мой дядя Мафео отправились в плавание. После целого года странствий мы были в тысячах миль от хана, но все же добрались до западного края его королевства. Наш проводник предупреждал, что на этой земле опасно и полно разбойников. Позволь мне кое-что показать тебе, сынок. Это дал мне хан. Здесь написано, что дядя Мафео и я являемся друзьями хана, и что каждый житель его королевства должен отнестись к нам с уважением и почетом. Мы на территории его королевства, поэтому нам не о чем беспокоиться.
2: А кто беспокоится? Точно не я.
1: Хорошо. Разбойники! Там разбойники! Стойте! Мы друзья хана! Думаю, они не умеют читать. Дядя Мафео! К сожалению, это была не единственная моя схватка со смертью. Однажды, идя по бесконечной пустыне, я незаметно отделился от остальных. Когда песчаная буря утихла, я увидел перед собой лишь сотни миль горячих песков.
2: Отец! Дядя Мафео!
1: Настала ночь, и я услышал, как странные незнакомые голоса произносят мое имя. Марко! К утру жажда стала невыносимой, а мысли путались. И только я подумал, что больше не могу, как...
3: Вот он!
1: Тогда мне нелегко пришлось, и я сильно заболел. Отведи его на вершину горы. Там воздух чище. Он не вынесет такого путешествия. Но здесь ему станет только хуже. Я до сих пор не понимаю, как. Но наш проводник оказался прав. Чем выше я поднимался, тем лучше себя чувствовал. Когда мы добрались до вершины горы, я буквально оказался на вершине мира. Сильвия, что ты тут делаешь?
0: А как ты думаешь? Я слушаю сеньора Поло.
1: Но как ты посмела? Этот человек заключенный, он враг твоей страны.
0: Лучше у меня будет один необыкновенный враг, чем сотня скучных мужей.
1: Но, Сильвия, дорогая моя, а вдруг наши друзья узнают?
0: Почему бы тебе самому не сесть и не послушать? А друзья прибудут через минуту.
1: Что? Ты пригласила друзей?
0: Только самых близких. Отлично. Зануда ушел. Итак, вы можете продолжать, сеньор Поло.
1: Наконец, после 4 лет странствий, мы вернулись во дворец хана в Шангтунг.

0: Добро пожаловать, друзья мои. Мы привезли массу подарков, великий хан. У вас есть для меня еще кое-что? Да. Мой сын Марко. В тот вечер в честь нас устроили грандиозный пир. Фокусники давали восхитительные представления. Хан не знал недостатка в развлечении. Единственное, что могло сравниться по красоте с убранством дворца, это окружающая его природа. В деревне мне сказали, что вы непревзойденный охотник. У меня было больше свободного времени, чем у них. Позади и с правой стороны от меня стоит олень. Невообразимых размеров, не так ли? Я прав? Верно? В ближайшее время вы не останетесь голодным.
1: Нет, нет, нет.
0: Всех животных, которых я убиваю, я отдаю бедным. Им они нужны больше, чем мне. Я хочу, чтобы ты изучил самые дальние уголки моего королевства, славный Марко.
2: Я польщен.
0: Тебе хватило храбрости проделать путь от дома сюда, но ты должен быть еще храбрее, чтобы продолжить его. Скажи, сможешь ли ты?
2: Думаю, что смогу, великий хан.
0: А вот сейчас увидим.

0: и прошел испытание Марко Поло. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я путешествовал по экзотической земле, расположенной к югу от моря. Аборигены выпрыгивали из лодок и спускались на дно океана. Ловя рыбу, они заодно собирали самый чистый, самый блестящий жемчуг, который я когда-либо видел. Это было время, полное чудес и непредвиденной опасности. Вон он! Ты не можешь подойти ближе? Говорят, огромные ящерицы охраняют эти скульптуры. Послушай, Саба. На меня уже нападали огромные полосатые кошки, огромные пятнистые кошки и волосатые люди с хвостами, которые бросались орехами. Я смогу управиться и с большими ящерицами. Так что можешь быть спокойным. Это же небольшие кошки. Но я поторопился с выводами. Как только я побрел к руинам, сразу обратил внимание на то, что у бревен есть глаза. Великий хан, пожалуйста, мы все стареем. Пришло время вернуться домой. Мы не можем уйти без охраны. Простите, друзья мои, но я не отпущу вас. Но мы хотим отойти в мир иной у себя дома. Да и Марко, ему пора остепениться, завести семью. Мой ответ – нет. Мне нравилось выполнять поручения хана. Он был добр ко мне. Ты ведь видел, насколько богато королевство моего дядюшки? Почему он владеет столь многим, а ты почти ничем? Меня устраивает то, сколько он мне платит. И каждый день ты рискуешь своей жизнью, находясь рядом с дикарями или дикими животными. Ему следует платить тебе в 10 раз больше. Меня устраивает то, сколько он мне платит. Ты поведешь хана на прогулку в Южный сад. Когда вы подойдете к дальней стене, мы убьем его. По-моему, ты недопонял. Либо ты с нами сотрудничаешь, либо... Лучше я умру с чистой совестью, чем буду жить с позором. Тогда умри! Ты мог с легкостью согласиться. Убил бы меня и получил треть моего королевства. Почему ты это не сделал? Нет, я бы не смог, великий хан. Мой отец всегда говорил... Мир наступает тогда, когда приходит честность. Ну что ж, уверен, что уже утомил вас, герцогиня. Я продолжу завтра.
1: Нет, пожалуйста, продолжайте. Это так интересно.
0: Однажды я узнал, что хан серьезно заболел.
2: Я уже... Стар, Марко, когда я умру, Китай больше не будет безопасным местом для вашей семьи. Я думаю, я готов отпустить вас. Оглянись, и ты увидишь вознаграждение.
0: Это все для нас?
2: Было бы несправедливо заплатить вам меньше. А я хочу умереть как честный человек.
0: В общем, спустя 17 лет мы вернулись домой.
1: Поло! Марко Поло! Скажи моей жене и ее глупым друзьям, чтобы они расходились по домам. Война окончена, и ты едешь обратно в эту свою Венецию.
3: Что вы думаете о рассказе сеньора Поло? Думаете, это правда?
1: Нет, ну что, вы шутите. Это неправда.
3: Конечно, неправда. Но он такой прекрасный рассказчик.
0: Не обращайте на них внимания, капитан Поло. Это вам. Путешествие Марко Поло. Именно такую книгу я и хотел всегда написать. Но она ваша. Это ваша повесть. Только ваша. Однако в моем исполнении ей никто не верит. Возьми ее. Возможно, тебе повезет больше. Спустя десятилетия после смерти Марко Поло, книга о его путешествиях стала самой популярной, самой авторитетной книгой средних веков. Она разжигала огонь в сердцах его коллег. Они хотели найти ту землю, полную сокровищ и чудес. В конце концов, в 1514 году португальцы доказали, что слова великого путешественника Марко Поло – правда.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с чем? Связано с людьми. А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более, нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры. Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными.
Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус, а он сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества,

перешли на христиан. А сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум. И получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: «Я особенный», «Я уникальный», «Я меня и мне», «Мое», «Я в первую очередь», «Я выше всего». Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя. Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя, только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна коза ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату. Из слов Господа, не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии, мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много». Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят, я перескажу. В книге пророка Иезекииля, 3 главе, Бог обращается к пророку и говорит: «Я поставил тебя стражем в земле Израильской». Можно представить себе воина или стражника, который стоит на высокой стене города и следит. А когда он заметит приближающуюся опасность, то должен подать соответствующий сигнал. И Бог говорит пророку, что «я ставлю тебя на эту должность стража». На тебе теперь эта ответственность – подавать сигнал в случае приближающейся опасности. И Бог говорит, что если ты, будучи стражем, этого сигнала не подашь, то отвечать будешь ты. Это наше общее дело, а не только тех, кто на стенах. Бог говорит, когда ты видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. «И я взыщу кровь его от рук твоих». На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря: «Нас это не интересует, мы этого не будем принимать», то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках это ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут, что это Ветхий Завет, и к нам это не относится. В Новом Завете нет таких указаний. Это не так. В Деяниях апостолов, 20 главе, апостол Павел разговаривает с главами ефесских церквей. Он говорит, что «я чист от всей крови», имея в виду, что «я донес вам Слово Божие без всяких компромиссов, здраво, целиком и полностью». Апостол Павел не имел в виду, что это было какое-то старозаветное слово и что нас оно не касается. Он говорит: «Я сделал свою часть, я передал слово дальше, и теперь я чист от всей крови». Примерно то же самое было и у пророка Иезекииля. В чем суть этого судьбоносного послания? Бог поставил нас,

в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю, это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни. Но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом, делиться тем, что я верю, Он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся. Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу, чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. Подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Live TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наше общее дело, наше Коза Ностра. Та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Live TV? Может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его мерим в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку. Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том, какое большое влияние окажет их маленькое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти. А для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли. И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив. Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь. Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была.

Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло.

что Бог призывает нас участвовать в этой Коза Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет Слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел. Поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время. Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус, интересно, говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «Коза Ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах, то можно сказать, наша Коза Ностра, наше сегодняшнее общее дело — это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжала делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени, потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» в 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Корнилий, и говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей — твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит, и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее». Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнилия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках, это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем, и Бог сказал, «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить или ремонтировать синагогу, он ничего не знал об этом.
Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого

Из-за его организованных добрых дел пришло пробуждение, плоды, которого мы пожинаем до сих пор. Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений.

0: I love it.
1: Oh, that was classic.

Я попрошу вас отправиться со мной по одному неизведанному маршруту, а именно кое о чем задуматься. Если бы я мог, я бы приглушил свет, чтобы вам легче было размышлять. Отложите ручку, откиньтесь на спинку стула. Я хочу, чтобы вы задумались о самых сложных, стрессовых сферах вашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали о той сфере вашей жизни, которая не только самая трудная и тяжелая, но, возможно, она связана с отношениями с другими людьми, будь то работа или здоровье, проблема, которую вы не можете разрешить. Это могут быть проблемы со стареющими родителями или с кем-то из ваших детей. Подумайте не просто о трудной для вас ситуации, но о той, которую вам трудно понять, о том, что в самой глубине вашего сердца, о чем бы вы не хотели говорить, но если бы могли обратиться в смирении к Богу, вы бы сказали: «Боже, я изо всех сил стараюсь идти с Тобой, и я знаю, что Твоя воля благая. Я знаю, что Ты никогда не пошлешь мне больше, чем я могу перенести, но эти обстоятельства не дают мне уверенности в том, что Ты благой Бог». Эти чувства, эта борьба, эти трудности, что бы это ни было, я не понимаю, хоть и знаю, что не обязательно мне понимать, почему благой, любящий Бог допустил такое в моей жизни. Согласны ли вы подумать об этом? Так что просто задумайтесь на пару минут. Наверное, некоторые очень быстро вспомнят, а другие скажут: «О чем он говорит? Не понимаю». Иными словами, если бы Бог мог стереть из вашей памяти одно воспоминание, что бы вы хотели, чтобы он стер? Есть у вас такое воспоминание? Вы можете закрыть глаза, откинуться на спинку стула и размышлять над этим вопросом. Возможно, это трудное упражнение, может быть, даже очень неудобный вопрос, на который вы не можете получить простой ответ. Тем не менее, прислушайтесь к следующим словам. Искренняя вера в то, что наш Небесный Отец постоянно действует в нашей жизни через проведение различных обстоятельств жизни, в то, что Он производит это действие для нашего блага и для вечного благополучия, является для души настоящим благословением. Большинство из нас идет по жизни, мало молясь, мало планируя, борясь за свое место, надеясь, что никогда не будучи ни в чем совершенно уверенным и всегда тайно боясь упустить свой шанс. Это трагическое, ложное восприятие истины, которое никогда не принесет мир вашему сердцу. Но есть и лучший путь. Он состоит в том, чтобы отказаться от нашей собственной мудрости и принять бесконечную мудрость Божью. Наше настойчивое стремление знать, что нас ждет впереди, вполне естественно, но является серьезным препятствием к духовному росту. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье, и Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Прежде чем вы откроете глаза, позвольте напомнить. Я хочу, чтобы вы думали о ситуации, которую вы не можете понять. Почему Бог допустил ее? Я хочу, чтобы вы послушали еще раз. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье. Это значит, что и сегодня, в этот момент, в этой комнате, Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Это слова Тозера о Божьей мудрости. Никогда не забуду обстоятельств, которые привели меня к пониманию сути Божьей мудрости. Вот классическое определение мудрости Бога. Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Еще раз, Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. По-моему, это хорошее богословское определение. Итак, поговорим о Божьей мудрости. Расскажу вам о случае, когда истина спасла мне жизнь. Я в то время пребывал в семинарии и был убежден, что моя жена, а в то время у нас было двое близнецов, лет 6 и полуторагодовалый малыш, то есть у нас было трое детей, должна была сидеть дома и воспитывать наших детей.
Я учился в семинарии на дневном отделении и работал полный рабочий день. Прямые продажи – это была единственная работа, которая позволяла зарабатывать достаточно денег, чтобы сводить концы с концами. И так я проработал 3 года. Я вставал около 5 утра, каждый день шел в кафе, там учил греческий около 2 часов, потом встречался с друзьями, чтобы ехать одной машиной и меньше тратить на бензин, и ехал на занятия. И каждую минуту, когда я не был на занятиях, я читал книги или учился, или делал что-то по учебе, потом снова кого-то подвозил, приезжал домой, проводил время со своей семьей около 1,5 часов, потом шел на работу примерно с 6:30 до 11 вечера и опять вставал утром, ни свет ни заря. Я жил по такому расписанию в течение 3 лет. Мы начинали нести наше служение, но надо было и отдыхать, и хорошая новость в том, что служение уже тогда начало распространяться и расти, а плохая новость – участие в нем подвергало нас все большему стрессу. Компания, где я работал, решала некоторые серьезные проблемы, и поэтому мои доходы мне временно не выплачивали. Я спал около 4-5 часов в течение 3 лет. Я работал полный рабочий день и учился на дневном отделении в семинарии. У моей жены было 2 дошколят и малыш, я был нищий, у меня не было денег, чтобы оплатить счета. Напряжение достигло небывалого уровня. Представьте, я разбит, подавлен, не могу ничего сделать. Сижу в семинарии на занятии и думаю: «Хорошо», — подумал я, — «значит, вот как ты обращаешься с рабами твоими». Все было прекрасно. До этого я был школьным учителем, тренером по баскетболу. Мне нравилась моя работа. Но Бог сказал, что хочет видеть меня в семинарии. Я пошел в семинарию, я учился в течение 3 лет, изучал греческий и иврит, работал полный рабочий день, и теперь у меня нет денег. Я уже просрочил арендную плату за квартиру. Мы не покупали мясо и вообще продукты уже 15 дней. Мы взяли $7 и купили в небольшом кооперативе фруктов и овощей. Их мы и ели 2 недели, и моя жена пекла хлеб из пшеничной муки, пока это не закончилось. Я не мог оплачивать счета и вообще опустил на самое дно. Вот так выглядит жизнь, когда идешь, чтобы получить награду, когда идешь за Богом. Я хочу служить Тебе, я хочу знать Твое Слово, и я готов отдавать ради этого свои деньги. По крайней мере, я понимал, что такое христианское служение. Я думал, что знаю достаточно, и теперь никогда не смогу оставить Господа. Но вот, значит, какая жизнь меня постигла. И вот я сидел на занятии по богословию и только делал вид, что слушаю. Это была аудитория, подобная этой, с несколькими сотнями студентов, большой класс, и преподавал очень известный профессор. Вы когда-нибудь оказывались в подобном состоянии? Где я? Вдруг я поднял глаза, и кто-то похлопал меня по плечу. Это был профессор. Класс был пустой, я даже не услышал, как все студенты вышли. Я не спал, я просто онемел. Я сидел и думал: наверное, я брошу семинарию. Я не могу так жить. Этот профессор богословия, худенький человек в очках, похлопал меня по плечу и дал мне маленький совет. Он сказал: «Чип, что бы вы сейчас ни думали, не принимайте никаких серьезных решений в течение хотя бы 2 дней. Идите домой, хорошенько выспитесь, возьмите выходной, хорошо поешьте, и мы увидимся с вами в понедельник». Обычно я даже не записывал то, что он говорил в классе. Он говорил так, что его слова просто запоминались. Пока я сидел в этом ступоре, пытаясь решить, следует ли бросать семинарию, вдруг из ниоткуда пришло это определение Божьей мудрости. Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Это определение пульсировало в моем мозгу, и я просто подумал: что если я поверю этому? Что если я поверю гипотетически? Боже, я не говорю, что действительно верю, но только теоретически. Ведь я не готов отказаться от гнева и обиды, и депрессии, и жалости к себе. Но что бы случилось, если бы я поверил в эту истину, хоть на пару секунд? Что если я поверю, что ты действительно приводишь к наилучшему результату, причем делаешь это наилучшим способом? Знаете, я, конечно, грешил, но осознанных грехов за мной тогда не было. Я вставал, проводил время с Богом, читал Библию, изучал языки, участвовал в служении и любил свою жену. Насколько я знал, ничего не стояло между мной и Богом, так что это не был вопрос греха. И тогда я начал думать:
Хорошо, если бы я верил в это определение. Я не говорю, что верю, но если бы я поверил, это означало бы, что если ты, Господи, благой, добрый и суверенный, то эти нынешние условия, потому что я просил, и если бы я был во грехе, ты показал бы мне, значит, эти обстоятельства были допущены благим Богом, который управляет Вселенной. А это значит, что если бы был более легкий, добрый или мягкий способ произвести во мне и через меня то, что ты хотел произвести, сложились бы совсем другие обстоятельства. Но если я считаю, гипотетически, конечно, что ты абсолютно мудрый, тогда то, что компания на мели, что у меня нет работы, нет денег, я абсолютно изнурен, в унынии, депрессии, и не вижу, что делать завтра, не говоря уже про сегодня, все это на самом деле исходит из руки благого, суверенного Бога, который знает все фактические возможные варианты. Что должно происходить со мной по твоему вечному, абсолютно мудрому, любящему и благому мнению, именно то и происходит. Проблема вот в чем. Трудно верить в мудрость Бога, если вы не знаете, что это такое. Если бы кто-нибудь спросил меня, что такое мудрость Божья, прежде чем я отучился в семинарии, я бы сказал, это означает, что он очень умный. Нет, ну правда. Он же должен быть самым умным. Но мудрость – это не ум, не коэффициент интеллекта. Мудрость – это совсем не то, что мы думаем. Поэтому вот что я хочу сделать. Я хочу определить, что такое Божья мудрость, затем показать, как Бог явил нам свою мудрость, а затем посмотреть, какой должен быть наш ответ на Божью мудрость. Цель в том, чтобы вы могли расслабиться и доверять Божьей мудрости в той самой области жизни, о которой вы думали в самом начале занятия, когда я вас спросил, вот такой наш план. Посмотрите в записи. Давайте определим, что такое Божья мудрость. Это характеристика Бога, благодаря которой Он наилучшими средствами достигает наилучшего результата. Согласно Берхову, немецкому богослову, это классическое богословское определение Божьей мудрости. В словаре Вебстера дается такое определение. Мудрость – это способность быть мудрым, то есть судить справедливо, следуя здравому плану действий, основанному на знаниях, опыте и понимании ситуации. Теперь уловите следующее. В основе слова «мудрость» лежит идея о способности понимать и знать. Иными словами, мудрость – это здравый ум в отношении жизненных вопросов. Это не отвлеченный интеллект, не то, что вы применяете на экзаменах. Мудрость – это понимание того, как устроена жизнь, и способность проживать свою жизнь в согласии с Божьим предназначением, чтобы добиться наилучших результатов в отношениях, в принятии решений, в воспитании детей, в браке или в холостой жизни, во всем, что Бог имеет для нас. К каким людям вы обращаетесь за мудрым советом? Обычно у них есть две способности. Они могут видеть, основываясь на опыте, на знании Писания, на своих дарах, они могут видеть некоторые вещи, которых вы не видите. И второе, они обладают знаниями, и они применяют эти знания к вашей ситуации и помогают вам принять правильное решение. Вот в чем смысл мудрости. Итак, самый мудрый человек на земле, кто это? Тот, кто понимает все от начала до конца, кто знает все, кто имеет всю власть. Мне нравится высказывание доктора Райри из Далласской семинарии о всеведении Бога. Бог знает все, что есть на самом деле и что потенциально возможно. Краткая и невероятно точная формулировка. Бог не просто знает все. Он знает все, что фактически существует, и все, что возможно. Вы спросите, откуда я это знаю? А помните место Писания, когда на Иисуса нападали фарисеи, люди отвергали Его, и Он сказал, «Говорю вам, если бы Содом и Гоморра слышали то, что вы только что слышали, они раскаялись бы». Погодите минуточку. Значит, ты знаешь, как люди гипотетически отреагировали бы в другое время сотни лет назад? Да, Он Бог. Бог знает все, что есть фактически, и все, что возможно. Он все видит, Он имеет всю власть, Он вечен, Он вне времени, но также и в текущем времени. Он знает все от начала до конца и от конца до начала. Поскольку Он видит и знает все,
Он премудрый и может лучше всех нас направить. Об этом сказано в Писании, 1 к Тимофею 1:17. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Аминь. И мой любимый отрывок о мудрости Божией, Римлянам 11:33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Божья мудрость в том, что Он руководит всем. Вот что вы должны понять. Как в нашей жизни, так и в истории Бог словно шьет невидимые нити. Он делает то, чего мы не можем видеть. И часто в Божьей мудрости можно убедиться только задним числом. Так бывает очень часто, очень-очень часто в нашей жизни. Вспомните Иосифа. Он думал, как все нехорошо складывается, совсем-совсем плохо. Но несколькими страницами позже мы читаем, что Бог поставил этого человека на второе по высоте место, которое существовало в ту эпоху для достижения своих целей и задач. Но изначально Иосиф не видел премудрости Божией. Все, что он видел, были узлы и нитки на изнанке прекрасного полотна, так как Бог ткал его жизнь через серию обстоятельств, которых Иосиф ни за что не выбрал бы сам. Но все это было необходимо не только Иосифу лично, но и для Божьих целей. Мне нравится вот эта цитата. «В Священном Писании мудрость Бога и добрых людей всегда несет в себе сильное моральное значение. Она задумана чистой, любящей и благой». Мудрость, среди прочего, это способность ставить совершенную цель и достигать этой цели

Так что не нужно гадать и выдвигать гипотезы. Мудрость видит все четко, все в правильном соотношении ко всему остальному, и таким образом она позволяет двигаться к достижению поставленных целей с безупречной точностью. Позвольте привести пример, который мне очень помог, а затем мы рассмотрим, как Бог являет свою мудрость людям. Вы готовы? Это очень драматичная история. Итак, используйте все ваше воображение. Представьте, что вот здесь железнодорожные пути, а там небольшой холм, и на нем стоит дом, в котором живет стрелочник. Рельсы пересыпаны гравием. И если вы пройдете дальше вдоль путей, там есть ступеньки, стоит будка. А работа стрелочника состоит в том, чтобы в определенное время нажимать на рычаг и переводить рельсы, дабы проходящие поезда могли идти по нужному маршруту. Когда поезда приближаются, он по радио получает указание, что надо делать. Это старая история, и в те времена рельсы переводились при помощи рычага. Вот такая работа. Стрелочник живет на холме вместе с красавицей женой и чудным 5-летним сыном. Однажды он работает и видит, как его мальчик бежит вниз по склону. «Папа, папа, папа!» Представляете себе эту картину? Малыш видит, что его папа работает. Он и раньше частенько приносил папе обед, и они хорошо проводили время вместе. И вот когда он перебегает через рельсы, он падает, и его ножка застревает между рельсами. И если бы вы подняли голову, то увидели бы, что впереди, примерно в 500 метрах, приближающийся на очень высокой скорости поезд. У отца недостаточно времени, чтобы оставить пост и вытянуть малыша из западни. Ему надо принять решение. Что будет самым лучшим мудрым решением? Как ему поступить в этой ситуации? Первый вариант: он может перевести стрелки. Но если он переведет стрелки, то встречный поезд столкнется с этим поездом, и 500 человек погибнут при этом. Или же он может оставить все как есть и смотреть, как поезд переедет его сына. Если бы он спросил вас, как поступить, что бы вы ему сказали? Не с моральной точки зрения, не с точки зрения того, чего ему хочется, даже не с точки зрения жертвенности, с точки зрения мудрости. Наверное, мы, христиане, подумали бы, как это часто бывает у нас на малых группах, обсудили бы это друг с другом и пришли бы к благородному ответу. Мы бы сказали, что мудрее всего, хоть это огромная боль и жертва, спасти этих 450 или 500 человек и дать умереть своему сыну. В таком случае этот отец сможет пережить нечто подобное тому, что пережил Бог Отец. Возможно, это действительно самый правильный, жертвенный и благородный поступок. Но я спрашиваю о другом. Как мудрее всего поступить в данной ситуации? В этом и разница. Ведь в чем смысл мудрости? Достичь наилучших результатов для большинства людей на максимально длительный срок, не так ли? И вы говорите себе: ну, 500 человек против одного? Отправим на тот свет мальчика. Секундочку, а что, если ребенок будет следующим Билли Грэмом? Если он будущий Билли Грэм, может лучше, чтобы 500 человек умерли в крушении, зато миллионы других потом спаслись и попали в вечности на небеса? Какое решение было бы самым мудрым? Какое принесло бы долгосрочную пользу? А если у этого мальчика невероятные способности, и потом он сможет найти лекарство от СПИДа, что лучше, чтобы 500 людей выжило сейчас, или чтобы он потом помог миллионам, остановив эту всемирную чуму? Стоп. А может быть, все не так? Что, если в поезде едет человек, который через 2 года откроет лекарство от рака? Или что, если следующий Билли Грэм едет в поезде? Видите, как все усложняется?
Дело не только в поезде, не только в количестве 500 против одного. Если вы не знаете всей реальности и всех возможностей, если вы не можете видеть наперед, то что получается? Все события нашей жизни подобны камням, которые падают в пруд и от которых идут круги. Ваши решения сегодня влияют на ваших детей, внуков, друзей и сотрудников.

сотрудников, и каждый принимает такие решения. Каждый человек во всем мире, и это рябь ваших решений и моих решений, и решений корпорации, и военных решений пересекается. Кто в мире может знать все, что фактически происходит, и по-настоящему мудрое решение о том, что должно произойти в той или иной ситуации, может принять только тот, кто знает все, видит все, как сейчас, так и в будущем, и в вечности. Только такой человек знает достаточно, чтобы принять мудрое решение. Поэтому позвольте сделать вывод. Мы понятия не имеем о том, как мудро поступить в ситуации стрелочника. Теперь подумайте вот о чем. Вспомните всю логическую цепочку, которую мы только что прошли. А теперь вспомните, как мы иногда говорим, как Бог мог позволить, чтобы разбился самолет? Как Бог мог позволить, чтобы 7-летний мальчик умер от рака в таком-то возрасте? Я не понимаю, как Бог допускает. Понимаете, Бог действительно благ, но существует ограниченное зло. Он все делает согласно своей воле на благо тех, кого Он призвал и кто любит Его. И Он знает конец от начала. Он знает последствия каждого решения и влияние каждого человека на всю вечность. Он уже сейчас знает все последствия, и Он премудрый. Его решения, Его указы, Его воля руководят обстоятельствами людей не только на основании Его суверенности, не только в силу Его власти, любви, сострадания, доброты или желания благословлять. Все это также проходит через фильтры Его мудрости. Это значит, Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Тозер подытоживает это так. Все дела Бога осуществляются в совершенной мудрости, прежде всего для Его собственной славы, а во-вторых, для достижения наивысшего блага большинства людей на максимально продолжительный период времени. И все его дела так же чисты, как и мудры. Разве это не здорово? Они так же чисты, как и мудры. Их не только нельзя совершить лучше, но и невозможно представить, как это можно было бы сделать. Позвольте напомнить. Это утверждение относится и к вам. Если вдруг вы живете в вопиющем грехе, а у меня, конечно, были времена, когда я пребывал в таком состоянии, может быть, Бог привел вас сюда, чтобы вы признали свой грех, покаялись, изменились, ведь мы часто обвиняем Бога в последствиях наших грехов. Но если вы не в вопиющем грехе, и, насколько вам известно, живете в мире с Богом, если вы стараетесь быть таким, каким Он хочет вас видеть, но у вас есть проблемы в жизни, и вы говорите: «Боже, я не понимаю, это несправедливо, это трудно, пожалуйста, убери эти проблемы, я молюсь, молюсь, молюсь, но ничего не меняется». Может быть, премудрый Бог на самом деле ведет вас к совершенному результату. И с помощью совершенных методов производит в вас и через вас нечто намного лучшее, о чем вы даже не мечтали. Мудрость Божья – это то, в чем мы можем найти покой. Но для этого нужно понять. Это не отвлеченное понятие, это неотъемлемое качество Бога. Это Бог, которому вы молитесь. Вот какой Он. Давайте поговорим о том, как Он показал нам свою мудрость. Если это правда, это может изменить вашу жизнь. Как Бог явил свою мудрость нам? Во-первых, через творение. Псалом 18:27. Послушайте, как Бог открыл нам свою мудрость. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их. Ничто не укрыто от теплоты его творения, экосистема. Возьмите электронный микроскоп и посмотрите на самые маленькие объекты, которые можно только найти, и вы увидите удивительный порядок и мудрость, и баланс. А потом возьмите телескоп и наведите его на небо, и мы увидим планеты, которые находятся в удивительном порядке, притягивая и уравновешивая друг друга. Если наклонить земную ось хотя бы на 1 градус или даже часть
градуса, то некоторые люди замерзли бы до смерти, а другие сгорели бы заживо. Растения производят кислород, а человек – углерод. Мы, люди, едва начинаем вмешиваться в природный ход вещей, и все уже летит вверх тормашками. Но Бог в своей мудрости все приводит к наилучшим результатам. Почему птицы летят в определенные места в определенное время? Почему они спариваются именно таким образом? Почему они имеют определенные границы обитания? Откуда этот баланс, что некоторые животные едят других животных, а другие, которые не едят животных, едят так много травы? И как Бог управляет погодой, законами природы, и животными, и бактериями? Все это Его творение. Я учился в аспирантуре в университете Западной Вирджинии, и мне пришлось пройти курс кинезиологии. Это наука о человеческом организме и о том, как он функционирует. Моя преподавательница не была верующей, но обо всем, что касается анатомии, она говорила как о святыне. У нее в кабинете был человеческий скелет, и я серьезно, она говорила о том, как функционирует организм приглушенным голосом. Вы понимаете, что внутри маленькой клетки имеется свое собственное ДНК по длине такое, что им можно было бы обмотать эту комнату несколько тысяч раз. Вы понимаете, что внутри одной маленькой клетки есть разум такого масштаба, что когда наступает момент, она начинает делиться в организме человека и автоматически знает, как ей стать нервной системой здесь и таким-то органом там, эндокринной системой здесь, скелетом там. Или вот еще, мы считаем заживление порезов само собой разумеющимся, но если бы вы были с другой планеты, то затаили бы дыхание. О нет, удивительно, что происходит. Вы просто вытираете кровь, а в организме есть тромбоциты, и кровь свернется, а через несколько дней там, где был порез, произойдет заживление. Вы понимаете, что если кость сломана, даже в случае сложного перелома, она срастается, и те ее части, которые должны быть более крепкими, срастаются сильнее и быстрее других. Она могла говорить о человеческом теле, как будто это самое ценное сокровище в мире. Угадайте, кем это все было разработано? Создателем. О чем это говорит вам? Если вы смотрите на звезды, или в микроскоп, или на тело человека, создание вопиет, если это всего лишь Божье произведение, то каковы мудрость, ведение и творчество Создателя, Бога? И вы считаете, что Он затратит меньше энергии, усилий и мудрости на проектирование вашей жизни, что не сделает для вас того, что сделал для экосистемы? Если Он предпринимает так много усилий для поддержания определенного баланса в определенное время года или может сделать так, чтобы Луна вызвала приливы, не кажется ли вам, что вы намного важнее полевых маков? Разве вы не думаете, что вы важнее творения? А оно вопиет о том, какой умный и мудрый Создатель мира за ним стоит. Вот какой он мудрый. Во-вторых, Бог являет свою мудрость в том, что называется провидением. Это не обязательно сложное и трудное богословское понятие. Это просто означает, что Он управляет всей нашей жизнью. Послушайте Псалом 33, 10, 11. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род». Бог в своей мудрости разрушает планы народов. Он премудрый. Гитлер встает и говорит, вот таким будет этот мир, мы станем сверхнацией. Он уничтожает евреев, но Бог говорит слово, и Гитлера больше нет. Сталин строит свои планы, и Иди Амин, и Персидская империя. Но что происходит? Люди в своем грехе строят планы, делают смелые заявления о том, что они собираются править миром. Они ставят себе памятники, а Бог разрушает планы народов. Он не только суверен в своей мудрости и в своем провидении, но его планы и его пророческие цели всегда осуществляются. Представьте, будто 2000 лет назад вы сидите в маленьком кафе за чашечкой кофе и беседуете с кем-то. Интересно, как долго протянет Римская империя? Думаю, долго. Вы знаете, греческая культура довольно долго была ведущей. Персы тоже неплохо себя показали, но, в конце концов, проиграли грекам.
Можете ли вы представить, чтобы 2000 лет назад вы сказали: интересно, через 1000 лет в мире, где смогут отправлять людей на Луну, где будут микрочипы, которые будут со скоростью света посылать информацию по всемирной сети, где будут атомные подводные лодки и технологии, которые мы не можем вообразить в наших самых смелых мечтах, куда будет направлено внимание всех? Какие страны займут центральное место на арене всемирного влияния? И человек за чашкой капучино, которого тогда еще не было, поворачивается к своему собеседнику и говорит: «Наверное, Израиль». Да, правильно. Видите, как Бог дал обещание одному небольшому народу, и по его мудрости тот распространился по всему миру. Как никто ему не помогал, но в 1948 году он стал нацией с собственной государственностью. Вот вам Божьи цели, планы и мудрость. Но если бы вы были евреем, то в течение последних 1950 лет задавались бы вопросом: «Боже, где все то, что ты обещал Аврааму и Исааку? Я не вижу этого. Боже, что происходит?» А видеть все это возможно только по его мудрости. Итак, Бог открывает нам свою мудрость. Он делает это через народы, через провидение, через творение и, конечно же, через самое замечательное событие – искупление. Откройте Библию на первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 6-10. Павел объясняет великую премудрость Божью на примере искупления того, что Бог сделал через Христа. Начиная с 6 стиха, он говорит о человеческой мудрости и о духовной мудрости следующее. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Есть мудрость, есть тайна, есть план, есть нечто, что Бог организовал, прекрасный результат, достигнутый совершенными средствами, задуманный с момента основания земли для выполнения в жизни каждого человека. И дальше Павел говорит: «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Здесь речь идет об искуплении. Павел говорит о тайной мудрости искупления, о Божьем плане. Это слово «искупление» буквально происходит от «выкупить», «купить обратно». Наверное, никто в этом зале никогда не слышал о зеленых марках, правда? Как вам повезло! Вы знаете, что я делал в детстве? В те времена в продуктовом магазине вместо дисконтных карточек покупателям давали зеленые марки и книжечки, куда можно было их вклеивать. И если вы были младшим ребенком в семье, а я как раз им и был, вам выпадало счастье лизать эти марки и клеить в книжечки. А потом вы собирали несколько таких книжечек и несли их в центр выкупа. Магазин выкупал их. Что это значит? Вы несли 5 книжечек в центр, а возвращались, например, с набором посуды. Суть любого выкупа в том, чтобы заплатить и получить что-то взамен. И великая мудрость Божьего искупления в том, что Христос выкупил вас, вернул вас Богу для отношений с Ним раз и навсегда, на веки вечные. И здесь Павел говорит об этой тайне. Но это великий парадокс, потому что поначалу все выглядело как полный провал. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем состоял Божий план. Наш мир погряз во грехе, в нем произошел переворот, восстание. Люди восстали против Бога Всевышнего Царя, Создателя, суверенного Бога, о котором мы с вами говорим. От создания земли Бог, дающий возможность выбора, знал, что такой момент наступит, и Христос, второе лицо Троицы, сказал: «Я пойду за ними». «Я спасу людей». Итак, произошло восстание, грех вошел в мир, затем пришел Христос. Теперь послушайте, какова мудрость Бога. Он родился от девочки-подростка, родился в хлеву. Можете представить, что думали бесы? Но пока не ясно, что Бог собирается делать, но выглядит как-то не очень красиво. А потом его воспитывает плотник, никак не сливки еврейского общества. И, наконец, он вырастает.
живет безгрешной жизнью, а затем избирает несколько человек. Для чего? Чтобы достичь наилучшего результата при помощи наилучших методов для максимального числа людей. Поэтому он выбирает всяких разнорабочих, чтобы они могли завершить его дело.

Петр, Иоанн, Иаков, рыбаки, мошенник Матфей, фанатик, еще парочку чудаков. А что, если мы на них гром обрушим? Ребята, может, утихомиритесь, а? Только посмотрите, кого он выбрал, почему? Такова мудрость Бога, ведь кого благодарят, когда такие простые парни вроде нас следуют за Христом, получают оправдание, преобразуются и меняют весь мир? Только Бога, Ему вся слава. Бог всегда работает над целями, которых мы зачастую не понимаем. Но если мы не понимаем, что за всеми Его действиями стоит Его мудрость, мы заблудимся. Вы понимаете, насколько это было похоже на поражение? Попробуйте представить себя у распятия. Вы были Его последователем, и вам было не все равно, и вы любили Его, и Он говорил, что в Нем надежда мира. И вот вы смотрите на крест, а Он висит там и умирает, и говорит, что все свершилось, конец, и вы думаете, ну куда ты нас втянул? Я оставил дом, оставил работу. Надо мной все смеялись, меня выгнали из синагоги, а ты взял и умер. И вы можете ясно представить, как в невидимом мире бесы смеются. Он мертв! Мудрость Божья – безумие для человека. Но что произошло на самом деле? Умерев на кресте, Он искупил вас, Он окончательно заплатил цену за ваш грех. Между вечером пятницы и воскресеньем, когда Он воскрес, как гласит древний символ веры, Он спустился в глубину земли, где провозгласил невидимому миру: «Смерть побеждена, сатана побежден, грех больше не имеет власти, я победитель». А потом Он восстал из могилы, воскрес. И в том, что казалось абсолютно смешным, что казалось глупым и нелепым, был мудрый замысел Бога. На примере искупления четко видно, что Бог переворачивает ценности этого мира с ног на голову. Послушайте, что говорит Джеймс Пакер. Мне нравится его мнение по этому вопросу. «Мудрость всемогущего Бога всегда в действии и никогда не подводит. Она очевидна в творении, в провидении, в благодати. И если мы ее не видим, значит, у нас проблемы со зрением. Но мы не можем осознать Божью мудрость, пока не осознаем целей, к которым Он устремлен». Божья мудрость существует не для того, чтобы сделать нас в этом падшем мире счастливыми или чтобы безбожность стала удобной. Даже христианам Он не обещал безмятежной жизни, скорее наоборот. У Него другие цели для нашей жизни в этом мире. Отнюдь не всеобщий комфорт. И в чем же тогда Его цели? Вы никогда не поймете премудрость Божью, пока не поймете Его конечных целей, так полагает Пакер. К чему же стремится Бог? Что Он хочет видеть в мире, в культуре, в обществе? Чего Он хочет добиться от вас? Чего Он хочет добиться от меня? Пакер продолжает. В чем Его цель? В чем Его цель? Он хочет, чтобы огромное число людей пришло поклониться Ему в любви, почтило Его. Его конечной целью является привести людей к точке, где они смогут действительно угождать Ему и достойно прославлять Его. Где Он будет для них все во всем, и где все смогут постоянно радоваться, люди вечной спасительной любви Бога, а Бог ответной любви людей, искупленных им по благодати через Евангелие. Пока мы действительно не поймем конечную цель Бога для нашей жизни в настоящем и в вечности, мы будем постоянно расстроены и разочарованы. Думаю, у многих из нас именно так и бывает, потому что наша цель, мягко говоря, не в том, чтобы уподобляться Сыну Божьему. Наша цель не отражена в такой молитве: «Я свернул с верного пути, о Боже, помоги мне выполнить те цели, которые Ты поставил передо мной на этом кратком жизненном пути, чтобы прославить Тебя, ведь я буду с Тобой всегда и во веки вечные». Мы совершенно сбились с Его пути и не можем понять, почему жизнь так расстраивает нас, и Бог не помогает нам. А дело в том, что основная задача у Него на повестке дня вовсе не мой комфорт и процветание, не восполнение моих нужд, не исцеление меня от одиночества через прекрасного спутника жизни. Его основная цель не в том, чтобы дать мне огромный дом, красивую машину и все удобства, которые может предложить этот мир. Иногда Он посылает нам и вышеперечисленное по Своей милостивой любви, но все это само по себе ничто, если средства превращаются в цель. Его

О, мудрость часто приносит боль, отчего чувствуешь себя невыносимо, ведь приходится вырывать идолов из ваших рук, чтобы вы не упустили то, что действительно важно. Любящий, благой, добрый, сострадательный Бог знает, что вы готовы променять великое и вечное на всякие дешевки, обещающие много, а дающие очень мало. Поэтому Он хочет, чтобы вы были мудрыми. Он хочет, чтобы вы были мудрыми. Он хочет, чтобы вы поняли, как Он устроил жизнь и поступали в соответствии с Его замыслом. И когда вы будете это делать, это принесет много блага вашему сердцу, преобразование в ваши отношения и радость превыше всякого разумения. А главное, вы исполните Его предназначение. Вы видите, какая тонкая разница. Но даже в той сложной ситуации, о которой вы думали в начале занятия, Он хочет принести в вашу жизнь наилучший результат, лучшими средствами для максимального количества людей на максимально длительный срок. Давайте в завершение поговорим о конкретных шагах, действиях в ответ на Его мудрость. Как мы должны реагировать на мудрость Бога? Очень просто. Мы должны научиться жить мудро. Ефесянам 5, 15, 17. Что здесь сказано? Сказано, не поступайте как неразумные, но как мудрые. И старайтесь понять волю Господа. Автор говорит, что дни лукавы, что мы живем в темные времена. Он призывает не быть безумцами, а разумно, мудро жить по Божьему плану, чтобы успокоиться в Боге и доверять Ему. Итак, Божья заповедь не только в том, чтобы мы были мудрыми, но также, чтобы наша жизнь свидетельствовала другим о нашем доверии Богу. Бог хочет, чтобы мы успокоились и поняли, так Он задумал эту жизнь. По сути, Бог учит нас. Вот так нужно строить отношения. Так относиться к деньгам. Так принимать решения. Так ходить по вере. Так осуществлять задуманное мною предназначение. Если вы откроете для себя путь мудрости и будете следовать ему, то все обетования Писания о любви, радости, мире, долготерпении, благости, плоде Духа и награде исполнятся в вашей жизни. Но вы не получите этого, если будете жить немудро. Дальше. Мы должны учиться жить мудро, но как? Все начинается с уважения к Богу. В книге Притчи 1.7 сказано: «Начало мудрости – страх Господень». Глупцы только презирают мудрость и наставление. Книга Иова 28.28. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Так как же научиться быть мудрым? Первый шаг начинается с благоговения перед Богом, чтобы иметь страх Божий. Это слово «страх» стоит исследовать глубже. Знаете ли вы, что значит бояться Бога? Знаете ли вы, что слово «страх» означает на иврите и на греческом? Вот то и означает, конечно, благоговейный трепет. Но и страх тоже. Нужно бояться, но бояться не того, что Бог сделает вам больно, а бояться, что вы его огорчите или подведете. Кто из вас, наверное, из людей моего поколения, когда-нибудь говорил: «Я не могу этого сделать, родители меня убьют»? И вы этого не делали. Вряд ли вы боялись, что они буквально вас убьют. Вы боялись целой комбинации нежелательных последствий в сочетании с чувством предательства, так что страшно было даже показаться им на глаза. Поэтому вы не делали того, что предлагали ваши друзья. «Не могу, родители меня убьют». Иными словами, вы как бы говорили: «У меня есть здоровый страх перед моими родителями». С этого и начинается мудрость. Я боюсь. Я не хочу портить свою жизнь. Существуют последствия. Я хочу жить по Божьим правилам. Страх Господень по существу означает, что я выбираю стиль жизни, задуманный Богом. Я боюсь последствий, боюсь того, что они повредят моим отношениям с Небесным Отцом, что я причиню Ему боль после всего, что Он для меня сделал.

Я хочу жить в здоровом, полезном страхе Божьем. Первые 3 года христианской жизни я говорил себе, я собираюсь стать христианской версией Фрэнка Синатры. Помните, у него была песня «Сделаю все по-своему». Вот и я сделаю все по-своему. И я просто набивал себе шишку за шишкой, шишку за шишкой. И знаете, Бог очень вас любит. Поэтому, когда вы совсем отбиваетесь от рук, Он не выгоняет вас из семьи, а просто отводит в сарай. 12 глава послания к евреям. Так Он проявляет любовь к вам. Я называю это бархатные тиски дисциплины. Он наказывает вас нежно, но уверенно. Если у вас проблемы в отношениях или с деньгами, или со временем, Он сделает все, чтобы привлечь ваше внимание. Так сильно Он вас любит. Он принесет свои бархатные тиски, и вы можете учиться быстрее или медленнее, выбор за вами. Некоторым из нас, особо твердолобым, будет особенно больно. Некоторые из нас даже в бархатных тисках дисциплины продолжают отвергать Божью мудрость, потому что подходят к Божьим правилам, как к ресторанному меню. «Дайте-ка я выберу здесь то, что мне по вкусу. Я хочу жить на своих условиях». Но Бог говорит, «Интересный подход, но так не получится. Здесь у меня нет меню, потому что я есть, кто есть». Таким образом, чтобы реагировать на мудрость Бога, вы должны научиться жить мудро, а начало мудрой жизни в благоговейном трепете и страхе. Нужно жить, как Бог этого хочет. Почему? Потому что Он Бог. Вы когда-нибудь думали об этом? Он – Бог. Он заслуживает, чтобы я жил таким образом. В-третьих, нужно расти и питаться Его Словом. Невозможно жить мудро без руководства, которое учит нас, как жить мудро. Псалом 118, 97, 100 говорит, «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». 2 Тимофею 3, 15-17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Я говорю не о том, чтобы иногда подсчитывать Библию, а об укоренении в Слове. Вы должны спросить себя, как много в голове у вас мыслей из фильмов, журналов, книг, телевидения и других источников, и сколько мыслей и истин у вас из Слова Божьего. Потому что, скажу я вам, вы есть то, что вы едите. Вы есть то, что вы едите физически, вы есть то, что вы едите духовно. И это не что-то незначительное. Хорошо, я немного почитал Библию сегодня. Я рад, что был на этой группе. Я получил галочку за то, что сделал сегодня. До новых встреч, Боже! Я не говорю о чтении Библии, я говорю о принятии Слова. Нужно ли изучать его, чтобы принимать? Конечно, но вы должны сказать Богу, «Боже, я не хочу, чтобы это стало скучной традицией. Я хочу, чтобы Ты со мной разговаривал. Я люблю Тебя. Ты уже многое мне открываешь, поэтому я хочу взять Твое Слово и посмотреть, что оно говорит. Я хочу, чтобы оно показывало, что мне необходимо менять, напоминало мне о Твоей любви и утверждало меня. Я хочу выписать некоторые обещания из Слова Твоего на карточке и перечитывать их и размышлять над ними, ведь я должен доверять Тебе, а я так люблю угождать людям. Я должен доверять Тебе, а я такой трудоголик. Я должен доверять Тебе, а меня одолевают те же самые вожделения, и я снова и снова впадаю в те же грехи. Поэтому я буду принимать обетования из Твоего Слова, носить в своем сердце, учить их наизусть и размышлять над ними. Я буду обращаться к Тебе за милостью, чтобы письменное Слово стало живым Словом в моем сердце, потому что я верю в Тебя, верю, что Ты изменяешь мою жизнь по мере того, как я принимаю Твое Слово. Вот что значит жить мудро. Не просто знать Его Слово, а применять Его. Знание Библии никогда еще никого не изменило. Практическое применение того, что вы узнаете из Библии, вот что приносит изменения в жизнь. Итак, мудрая жизнь начинается с благоговения. Также нужно принимать Слово, а кроме того, нужно прямо просить у Бога мудрости. Иакова 1:5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся...»

подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Это неопровержимое обещание, и мудрость, о которой идет речь, касается принятия решений. Вы не знаете, что делать с теми или иными отношениями. Вы не знаете, что делать с вашими финансами. Вы не знаете, что делать со своенравным ребенком. Вы не знаете, что делать, пойти на эту работу или на другую, принимать продвижение по службе, переезжать или нет. Как ты хочешь, чтобы я поступил? Разве у вас не возникают такие вопросы? У меня возникают. И знаете, о чем говорит этот отрывок? В контексте речь идет о преодолении страданий. Это письмо написано людям, которые были в рассеянии, они потеряли свои семьи, рабочие места, их унижали. И Иаков пишет им, чтобы они воспринимали различные испытания с радостью, ведь они являются испытанием веры. Держитесь, терпите, и Бог непременно использует это, чтобы укрепить ваш характер. Но в разгар вашей боли и ваших страданий, если вы не знаете, как справиться с этим, если же у кого из вас не достает мудрости, да проси. Бог обещает стопроцентный ответ. Он точно покажет вам, что делать, если вы придете и спросите. И мудрость не в том, чтобы просто быть умным, но мудрость в том, чтобы сказать: «Покажи мне, что значит идти твоим путем. Покажи мне, как ты хочешь, чтобы я поступил в этой ситуации». Есть еще одно условие. Допросят без сомнения. Это не интеллектуальное сомнение или какое-либо честное сомнение, например, что означает такой-то библейский стих. Здесь изображен человек, который приходит к Богу с раздвоенным мышлением. В современном языке от этого корня происходит слово «шизофрения», раздвоение сознания, сомнение. Например, человек приходит к Богу и спрашивает: «Мне встречаться с этим человеком или с этим? Мне пойти на эту работу или на ту? Я должен переехать сюда или туда? Боже, покажи мне, чего ты хочешь, чтобы я смог учесть твое мнение? Покажи мне, чего ты от меня хочешь, а я подумаю об этом, и если это мне понравится и совпадет с моими идеями, то я так и сделаю, а если нет, то не буду делать». Вот такие сомнения бывают у человека с двоящимися мыслями. Хотите знать, как получить Божью мудрость, когда вы не уверены в том, что делать? Вот вам картинка. Представьте чистый чек, на котором вы записываете: «Хочу знать волю Божью по такому-то вопросу», или «Мне надо принять серьезное решение о том-то и о том-то». Затем в нижней части чека, где обычно ставят свою подпись, вы подписываетесь. А затем вы берете этот чек и представляете, что заходите в тронный зал Бога и подсовываете этот чек под дверь, откуда льется свет. Ваша подпись уже стоит на чеке. А Богу осталось только вписать свой ответ. Иными словами, вы говорите: «Господи, я заранее обещаю исполнить то, что ты покажешь мне. Я твердо намерен это сделать. Только покажи, и я выполню все в точности, на 100%. Если ты скажешь мне разорвать эти отношения, я так и сделаю. Если ты скажешь мне переехать, я перееду. Если ты скажешь оставить эту работу, я оставлю. Что бы ты ни сказал мне делать, я сделаю». Я поставил свою подпись в нижней части чека, я положил его под дверь небес. Господь, ты обещал, что дашь мудрость всем, кто просит без сомнения. И даже если я сейчас пришел к Богу с вопросами из-за каких-то ошибок в своем прошлом, даже если это последствия моего греха и мне сейчас плохо, потому что я накуролесил, Бог не станет попрекать вас. «Ладно, дам тебе мудрость, но я уже давно ждал тебя, чтобы показать, что ты натворил и что ты получаешь по заслугам». Нет, как раз наоборот. Бог скажет: «Я рад, что ты пришел, и не собираюсь осуждать тебя. Ты сам понимаешь, что именно ты сделал не так. Ты пришел с честным сердцем и покаялся, и теперь хочешь знать, что делать. А когда мои дети приходят с готовностью делать все, что я им покажу, когда они просят меня, я непременно объясняю им, что делать. И тебе обязательно объясню и покажу». Познание воли Божией на 98% зависит от вашей готовности делать то, что Он скажет. Если вы готовы это сделать, Он покажет вам свою волю. Может быть, через книгу, или знакомого, или через наставника, пастора, или через серию событий, в которой 7 человек, незнакомых друг с другом, скажут вам в точности одно и то же, или просто через уверенность в вашем духе. И, кстати, если вам пришла на ум идея бескорыстная в духе Библии, любви, высокой морали и жертвенности, то это не враг пытается соблазнить вас. Ведь иногда мы бываем такими смешными, а вдруг это не от Бога?
Итак, в ответ на Божью мудрость мы должны научиться жить мудро. Мудрость начинается с благоговения перед Богом и возрастает по мере принятия Его Слова. Нам следует конкретно молиться

о получении мудрости. И, наконец, мы должны научиться полностью доверять Богу. Поверьте, что все жизненные события исходят из доброй и любящей руки Господа, который знает все, что было, есть и будет, и в своей неограниченной власти устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата. Итак, что изменится в вашей жизни, если вы поверите, что Бог действительно самый мудрый?

Приветствую вас. Мы приветствуем наших дорогих сестер, девушек, девочек, женщин. Тоже мы отдельно поприветствуем вас. Мы приветствуем вас всех, кто за экраном, кто смотрит эту программу в городе Таллин, женщины в городе Таллин. Мы благословляем вас. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Господь продолжает исцелять. Здесь лимфатические узлы. Господь продолжает исцелять, слава Богу, Он здесь. Он здесь, Он чудный, добрый врач. Он такой мягкий, такой добрый, нежный и любящий Иисус. Слава Богу, аллилуйя, слава Господу. И мы учимся, как верить в Него, как служить Ему, как исполнять Его волю. Мы учимся прославлять Его. Да, мы учимся славить Его, так как написано в Писании. В псалмах, слава Господу, Он здесь. Мы принимаем, Господь, исцеление. Может быть, кто-то молится за ближних, пожалуйста. Включим свою веру, включите свою веру и скажи: Господь, я молюсь сейчас за того, кого вот ты знаешь, кто нуждается, Господь, прямо сейчас.

Приди, Святой Дух, совершай необыкновенное, Господь, совершай просто необыкновенное, чудесное. И через приезжих гостей, Господь, и через поместную церковь, Господь, мы хотим быть в Духе Святом, мы хотим быть с Тобой, вот тогда мы счастливы. Написано: блаженство в деснице Твоей вовек, в Твоей руке счастье, блаженство. Мы хотим быть в Твоих руках. Аллилуйя. Поясницу, поясничный отдел, Господь, касается славы. Он здесь, Он любит нас. Он любит этот город, Он любит эту страну. Когда-то Господь говорил, и я об этом вот один раз сказал в Таллине, говорили недавно во время церемонии прощания, что Господь говорил кому-то в Украине, что моя любовь к Таллину, езжайте туда. То есть в то время этот город был полный славы Божьей, вот эта церковь. И Бог прямо говорил, и люди не знали, Дух Святой говорит: моя любовь к Таллину, езжайте туда. И вот Бог излил свою любовь, свою силу через этого Нилу Юливайню. Это был муж Божий, которого мы с вами лично не знали. Но народ Божий чудеса получал через него, благословение. Это был человек, исцеленный Богом. И он из зала в зал, из больших концертных залов и большие. Люди исцелялись в колясках, люди получали чудеса. И вот этот человек, он хотел благословить Таллин. Но он не мог это сделать лично. Ему не дали визу. Потому что тогда КГБ знали, в ком сила Божия, кто сильный. Также и Райхарда Бонки не пустили в 88-м году, в 89-м. Его не пустили в Ригу. Он должен был. И вот в последний момент ему отказали. Тогда приехал его заместитель. То есть это движение духа было настолько сильным, но тогда он благословил одного человека, электрика, который строил гостиницу «Виру». И вот этот электрик, я имя его не запомнил, он недавно ушел в вечность, вот совсем недавно. Его с почестями хоронили. Он взял вот это благословение от проповедника Нилу Юливанию и принес в Таллин. И помолился за братьев. Представляете, как реально это все, да, друзья? Прийти, благословение получить. Александр Попов пришел, благословил. Манифу Филиппу, он благословил меня. И вот так братья, они движимы духом. Какая сила, какое чудное помазание. И поэтому сегодня мы находимся в возможностях, в Божьей воле, в возможностях идти вот в этом, идти в это больше и больше. И Слово говорит нам о том, что мы можем получить через веру. И Слово говорит о том, что мы можем отказаться по вере, то есть отвергнуть неправильное. Об этом мы сегодня поговорим. Павел говорит: прежде всего нам нравится получать через веру. Но также нам нравится побеждать через веру. Скажите аминь, да? И Господь говорит Галатам, что я хочу знать от вас, то есть чтобы вы сами сказали мне, я хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа. Вы исполняли закон, вы старались вот быть такими правильными, вот набожными, и вдруг вы получили Святого Духа. Или же вы получили через наставление веры. И Павел еще раз повторяет этот вопрос. Он говорит: подающий вам Духа, то есть дающий вам Духа Святого, через дела ли закона? Мы видим, что когда люди исполняли закон в Ветхом Завете или пытались исполнять, Дух Святой на них не сходил, не было, не приходил на них Святой Дух. И когда люди жили даже во время Иисуса, и они были сами по себе, ну, в смысле, ходили в синагоги, Дух Святой тоже на них не приходил. Это значит, что Дух Святой приходит не от наших попыток, а от действия веры, то есть от нашего доверия Богу, уверенности. И, конечно, еще несколько других шагов. Написано, что Бог дал Духа повинующимся Ему, то есть это послушание веры. И Бог может так быстро дать, так легко дать, особенно в начале, когда вот мы в начале пути, когда наше сердце открыто, как у ребенка. Дети, подростки, молодежь как-то легче, быстрее принимают слово, если вот их сердце открыто. Но Бог также касается и взрослых. И Господь говорит: если не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие. И Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. И когда Иисус служил на земле, то Он говорил, чтобы мы умолились как дети, да, чтобы мы были как дети, и чтобы были доверчивы, такие открытые, искренние. Со временем, с годами, может быть, с испытаниями, наше сердце может несколько закрываться и быть не таким доверчивым, быть таким осторожным и сдержанным. Вот взрослые люди в этой жизни много встречали, ну, испытаний и
мошенничества и обмана и всего. Но Господь хочет наше сердце сделать все-таки мягким, и Он говорит, я возьму от вас сердце каменное, я дам вам сердце плотяное. И Дух Святой размягчает нас и дает нам сердце чуткое, мягкое, способно принимать вот, мягкую почву, способно чувствовать, слышать Господа. И он, на днях Вилькерсон, его отрывок проповеди, там в компьютере появился, он сказал, что самое-самое главное, что одно из самых важных в нашей жизни – это быть чувствительным к Святому Духу, это быть открытым к Святому Духу. И однажды он поехал в Нью-Йорк из Пенсильвании, из маленькой церкви, из маленького города. Бог сказал ему поехать в Нью-Йорк. Он был чуткий к Святому Духу. И хотя они ждали ребенка, вот-вот-вот должен был родиться ребенок, Бог сказал ему ехать. И поехать, потому что он читал в статье о подростках, о преступниках, о криминальных группах. И был судебный процесс. И он поехал туда заступаться за них. Он поехал выступать в суде. Он поехал молиться. Вот. И жена должна была родить ребенка. Она звонит ему. Он говорит, дорогая, не можешь ли ты подождать немного? То есть он понимал, что настолько важно, что вот он должен быть именно там. Это и Бог начал движение через него. Он оказался прямо в центре банды, огромной банды нью-йоркской, которые творили грабеж, убийства, которые совершали уличные бои, жестокость. И он оказался прямо там, полный веры. И он говорил этим людям, что Иисус тебя любит. Иисус любит тебя, Ники. Вот. И Бог зажег сердце этого молодого человека и очень многих спас, потому что вот этот проповедник был чувствителен к Святому Духу, он был открыт для Господа. И Бог дал ему потом церковь в сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер, огромную церковь, слава Господу. Он оказал влияние на христианство Америки, он также был пророческим голосом. Он пророчествовал, что Китай станет очень сильным, а Китай тогда был бедным, он вообще был никто, вообще не... Но Бог сказал ему, что будут процессы происходить такие, такие и всякие. То есть интересный, очень особенный человек. Но он говорил, одно из самых важных – это быть чувствительным к Святому Духу. И так Бог говорит, подающий вам Духа и совершает между вами чудеса. Чудеса совершаются также через наставление веры. Нам нужна вера. И нам нужно назидать друг друга в вере. И себя назидать в вере. Слово говорит, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божией. Послание Иуда 1, 20, 21. Назидая себя на святейшей вере. Бог хочет, чтобы ты и я, мы назидали себя. Что значит назидали? Назидать – это по-гречески строиться. Это значит созидать, строить дом. Ойкодома, то есть назидать себя. Вот кто молится Духом, он назидает себя. А кто пророчествует, он назидает церковь. То есть, кто молится Духом, он лично молится. Это молитва между им и Богом. И у него происходит внутреннее назидание, но ум остается без плода. Поэтому человек молится умом, молится Духом. Поет умом, поет Духом. Есть личное назидание в вере, и это уже наша ответственность. То есть, каждый из нас принимает решение, читать Слово Божие, слушать Слово Божие или нет, слушать проповеди или нет. Естественно, если мы будем слушать отрицательные вещи, то отрицательная вера будет в нашем сердце. Что значит отрицательная вера? Это значит вера в неправильное, вера в поражение, вера в страх. Человек верит в неудачи. А когда мы слушаем Слово Божие, это настолько важно, что оно нас строит, мы становимся другими. Наша жизнь поднимается выше. Молодые люди созидаются, то есть растут. Взрослые люди также растут в вере. Павел говорит, с возрастанием веры в нас увеличится удел апостолов. То есть их часть, их служение с возрастанием нашей веры. То есть когда мы поверили, я поверил после армии, советской армии, что нужно что-то большее получить. Вот чувствую, что нам нужна сила. Я полгода активно служил, я все делал, все, что только можно. Не пропуская ни один разбор слова, ни одну сыгровку, там, игру на духовом оркестре, в хоре. Я старался, и как и все старались. Быть последовательным, то есть читать Библию. Но вдруг я внутренне начал чувствовать, что нужно нечто большее еще. И я догадывался, что это сила Божия.
И тогда Освальд Смит был такой известный автор среди баптистов. Он писал об исполнении Духом Святым. То есть такие вот материалы, они как-то лучики такие посылали. И мы спрашивали у нашего пастора, это был молодой пастор, замечательный человек. Это был родной брат Эльзы Седневой. Вот, родной брат был. И мы спрашивали, скажите, пастор, правда существует крещение Духом Святым? Он говорит, да. А правда ли существуют дары Святого Духа? Он говорит, да. А правда ли, что есть вот... И он да. Конечно, он не говорил это публично, но лично он верил. И мы получили поддержку в его словах, что да, это существует. И затем мы услышали слово веры, слово через Рейнхарда Бонке. Это слово захватило меня, я говорил об этом много раз, и я начал плакать. Слушая кассеты, я заливался слезами. Я понял, что это что-то настоящее, это что-то реальное, очень сильное. Итак, когда мы слушаем слово веры, тогда в нас увеличивается удел. И тогда вдруг Бог посылает человека. Потому что он видел, что вера есть в сердце. И как только он мне сказал, Александр, я хочу помолиться о тебе. Ты хочешь, чтобы я тебя благословил? Бог мне это сказал. Вот два предложения. Я сказал, да. То есть мое сердце готово. Я даже не сомневался. Я понял, что речь пойдет о крещении Святым Духом. Хотя он сказал очень аккуратно. Ты хочешь, чтобы я благословил тебя? И вот это, Библия говорит, через что мы получаем? Через наставление веры. Итак, через веру мы получаем Духа Святого. Это одно из самых важных. Мы получаем чудеса. Это же прекрасно. Они необходимы. Наше сердце сжимается от боли, иногда от страха, иногда от просто печали большой, что если мы знаем, что кто-то заболел очень сильно. Павел говорит, чтобы, когда я узнал о его болезни, слух дошел до болезни, ну, Павел переживал, и там болел верующий человек. Дошел слух о болезни. Мы не знаем, какая болезнь. Наверное, было очень серьезно. И Павел, и они все переживали. Но Бог говорит, что Бог совершает чудеса через наставление веры. Давайте посмотрим на веру как нечто отдельный предмет сегодня. А потом попробуем его проектировать в нашу жизнь еще больше. Вера. Вера в числе многих христианских качеств. Она должна быть в нашей жизни. Должно быть много всего. Но есть наиболее важные вещи. И Павел их подчеркнул. Это вера, с нее все начинается. Надежда – это то, что устремлено в будущее. И любовь – это внутреннее качество, это характер. И Господь говорит в Писании через Павла, что больше всего имейте усердную любовь друг к другу. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов, Петр говорит. Теперь Павел говорит Колоссянам, говорит о любви, что больше всего облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства. И в Колоссянам 3:14. Больше всего. Итак, но я просто как пример говорю. Но сегодня мы говорим о вере. Потому что о вере также сказано наипаче всего, больше всего. Возьмите веру, щит веры, которым можете угасить раскаленный стрел лукавого. Итак, Ефесянам 6 главе 16 стихом говорится о том, что больше всего есть вещи, которые самые важные в жизни. Мы в прошлый раз слышали, больше всего хранимого храни сердце свое. Мы знаем, что это нужно. Знаете, когда мы покупаем с вами мясные продукты и другие, мы храним это. Да, мы это делаем, мы опускаем их в морозилку. Если мы покупаем в большом количестве, если мы в маленьком количестве, мы ставим в холодильник и готовим еду сегодня-завтра. Но если мы покупаем в большом количестве, например, вот как вот уже много лет ко мне приезжают фермеры, и она говорит, что вот давайте я вам привезу мясо. Обычно в воскресенье раз в месяц, раз в два месяца. И тогда мы берем много, и мы понимаем, что их нужно обязательно сохранить. Если я опустил пакет с мясом в холодильник, извините за детали, то ночью или рано утром я срочно спешу на кухню, я разделяю все на порции и кладу в морозилку. Я понимаю, что нам нужно сохранить. Скажите аминь, да? Больше всего хранимого, Бог говорит, больше всего храни свое сердце. Итак, твое сердце – это важно. Любовь – это очень важно, больше всего. И вера также больше всего. Больше всего из чего? Из оружия Божьих. И поэтому Господь говорит Ефесянам,
что нам нужна вера больше всего, чтобы мы могли угасить. Итак, я теперь говорю,

не о том, что мы можем принять. Принять можно все только по вере, как включая Святого Духа и чудеса, и спасение. Но есть то, что нельзя никогда принять. И это можно

искушаем. Даже Иисус был искушаем в пустыне. Поэтому речь не идет о тебе, ты будешь атакован дьяволом или нет. Речь идет о другом. Когда и сколько раз ты будешь атакован? Понимаете? Речь идет об этом. То есть, потому что написано, Иисус говорит, вы в мире будете иметь скорбь. Он не говорит, что, может быть, кто-то из вас будет иметь скорбь. Он говорит, вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил этот мир. Я победил этот мир. И поэтому, чтобы нам победить, чтобы каждая бабушка, каждая пожилая женщина, девушка и все возраста, даже ребенок мог победить, нужна для этого вера. И поэтому Павел говорит, что, видите, в мире будете иметь скорбь. Иисус однажды такие вещи говорил ученикам, что мы сегодня не хотели, чтобы это звучало для нас. Ну, что я имею в виду? Иисус говорил ученикам, вас отлучат от синагог, вас будут бить в синагогах, вас будут убивать. Представьте, он говорит 12 ученикам своим во время Тайной вечери, он говорит, вас будет убивать, и будет даже так, что убивающие вас будут думать, что они служат Богу. То есть будут думать так. Поэтому один из аятолл в Иране, он дал такой священный такой указ, чтобы убить Трампа, и кто убьет Трампа, тот будет радоваться в аду. Но так он верит. Они так верят. Он будет наслаждаться в раю. И поэтому он мотивирует людей, чтобы кто-то обязательно покусился на президента, и он таким образом... То есть это одно из заблуждений. Мы благословляем этих людей. Скажите аминь. Да, мы просто... Но люди действительно будут думать. Недавно он такой дал указ. То есть, представляете, а это священно для некоторых. Они думают, вот я хочу попасть в рай, вот я хочу получить. Поэтому не стоит ли мне попытаться, ну, убить там великого сатану, как они говорят. То есть вот так люди заблуждаются. Бог, а Иисус говорит, любите врагов ваших. Скажите аминь, да? Любите, благословляйте. Один из мусульман, христиан, мусульманин, ставший христианином, он сказал, что Мухаммед начал 84 войны, Иисус ни одной. И он говорит о том, что вот Иисус любит людей. Он говорит, Мухаммед умирал и говорил, что убивайте христиан и евреев, пусть они будут прокляты. Иисус сказал, любите врагов ваших, благословляйте, скажите аминь. Я не говорю сейчас против мусульман, просто говорю о том, как мы, люди, можем ошибаться. И люди могли ошибаться и думать, что вот мы сейчас христиан будем притеснять, и мы таким образом послужим Богу. И таким был именно Саул. Так вот, мы бы с вами, конечно, бы не хотели никогда услышать от пастора пророческое слово, от Иисуса, что он говорит, слушайте, тебя будут убивать, тебя будут жестоко бить. Мы бы не хотели, но такое тоже возможно. Некоторые из вас умертвят, сказал Господь в книге Откровения, и мы должны быть к этому готовы. И вот Господь учит нас, чтобы мы были готовы. И Он говорит нам грустные вещи иногда. И для этого нам нужна вера. Итак, Господь говорит в Писаниях, что чтобы вам противостать в день злой и все преодолевши устоять, для этого примите все оружие Божье. И там перечисляется оружие, то есть шлем спасения, защиты, да? Броня праведности, тоже защита. Пояс истины, он защищает как бы наш разум, но через слова ума, да? Тоже защита. Есть оружие нападения, это есть Слово Божие. Но есть одно самое сильное средство защиты, это вера. Это щит веры. И вот когда стрелы врага могут лететь на тебя, на меня, нам нужна именно только вера, чтобы поставить именно вера, внутренняя. Что такое вера? Это уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Что Бог за тебя, что Он тебя сохранит, что Господь с тобою, написано, Бог со мною, не убоюсь, что сделает мне человек. И поэтому вера, она необходима как для принятия, так и для противостояния. И Петр об этом говорит, бодрствуйте, потому что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. 1 Петра 5:9. Противостойте ему твердой верой. Я хочу сегодня сказать, что никогда не говорил. Ну, может быть, я говорил это косвенно, но я хочу сказать так, что

сатана действует всегда тайно. Поэтому Иисус говорит несколько мест Писания. Он говорит, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть это происходит незаметно. То есть мы думаем, что это человек, но на самом деле за этим мы думаем, что человек, а на самом деле за этим стоит враг. И я хочу сказать несколько примеров, потому что это поможет нам в нашей стратегии. Мы живем с вами верой, правда же? То есть мы не видением живем, мы не тем видим, что мы видим, мы живем верой. И мы духовный мир только можем через откровение получить видимым. Помните, пророк Елисей, он говорит: «Господь, открой глаза слуге». И он увидел духовный мир. Но мы с вами верой воспринимаем духовный мир. Однако же Бог хочет, чтобы мы видели. И помните, когда Петр искушал Иисуса? Он хотел ему хорошего. Он сказал: пусть не будет с тобой этого, пусть не будет никаких страданий, пожили, ну, будь милостив к себе. Кого увидел Иисус за словами Петра? Кого он увидел? Дьявола. Он говорит: отойди от меня, сатана. Итак, Иисус видел, что за этими правильными, приятными, казалось бы, правильными словами, пожеланиями находится лукавый. То есть он невидимо действовал. И он говорит: отойди от меня, сатана. Разве Иисус считал Петра сатаной? Нет. Разве он стал сатаной? Нет. За этими словами стоял сатана. И поэтому об этом сказано в Писании. Дальше сказано в Матфея 13 главе, что Господь посадил пшеницу. Но вдруг через какое-то время люди заметили, что между пшеницей растут плевелы, то есть вредная трава, она похожа на колосья. Вы знаете, если вы летом поедете на вот море, там, где здесь в Эстонии есть Уснарва, да, то там вот эти колоски. И я думал ребенком, что это колосья выросли. Но это плевелы. То есть они пустые, они без зерен. Но вот там где-то среди травы такие колоски. Было интересно. Но это вот как плевелы. Плевелы, они не растут высоко, они не наполняются зерном, они путаются между зерном, они мешают урожаю, они приносят ущерб, вред. И тогда возник вопрос. И хозяина жатвы спросили: Господи, ты же сажал зерно, откуда взялись плевелы? Господь говорит: плевелы – это сыны лукавого. А пшеница – это Божьи дети. И он говорит: враг людей это сделал. Когда сыны Божии спали, то есть, видите, он делает тайно, тогда он посеял плевелы. Я не имею сейчас в виду кого-нибудь из вас или кого-то, смотрящих по телевизору, нет. Но мы должны верить и знать, что, к сожалению, плевелы существуют. И они приносят ущерб телу Христа. И их очень трудно искоренить. И Господь сказал: оставьте их. То есть до жатвы. Тогда ангелы это сделают. Они соберут их и сожгут. Потому что плевелы, они переплетаются с хорошими колосьями. И они могут говорить так же хорошо, как говорил Петр по отношению к Иисусу. И если вы с ними дружите, и они с вами так хорошо лояльны, то вы никогда не может быть, если кто-то скажет вам, что этот человек неправильный, вы можете даже обидеться и даже не поверить пастору, пророку. То есть потому что настолько мы доверяем людям, и мы не видим ничего плохого, потому что наши духовные глаза закрыты. Но это не значит, что мы сейчас должны кого-то подозревать. Я просто говорю о том, что бывают вот плевелы, они незаметны. И тогда сыны Божии говорят: давайте мы их вырвем. Он говорит: нет, оставьте до жатвы. Поэтому в церкви могут быть люди, которые тесно связаны с кем-то из вас. Они, ну, может быть, плотские, они, может быть, даже мирские или полумирские. Но вы с ними дружите, и если они будут каким-то образом наказаны в церкви, то вам будет очень больно за них, тяжело, и начнется такое переживание, огорчение. Поэтому, чтобы этого не было, то Бог позволяет людям в церкви, всем людям быть. Кто хочет прийти, приходите. Всем добро пожаловать. И Господь видит это. Каждого сердца. Но в Царстве Божьем нам откроется, и на земле что-то может открыться, когда мы увидим, что... Помните, когда пришел Симон? Это не Симон Петр, а Симон Волф.
Он пришел и крестился, и он принял Христа, и он крестился. Он занимался волхвованиями, то есть он занимался чародейством. И теперь он пришел, и он увидел, как сила сходит через апостола, он принес деньги. У него, очевидно, было много денег, потому что он занимался волхвованием, получал за это деньги от людей. И он принес им деньги, соответственно, как он сам получал деньги, он говорит, дайте мне этот дар, чтобы как, на кого я возложу руки, на них бы тоже сходил Дух Святой. Но Петр говорит, серебро будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Я вижу твое сердце исполнено коварства и так, ну, и так далее. Он, и тогда он, Симон сказал, помолитесь за меня, чтобы ничего со мной такого не случилось. Они дальше пошли проповедовали. Мы не знаем, помолились ли они за него. Но они пошли дальше проповедовать. Говорит, покайся в этом грехе, помолись, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Так мы видим, что вот Симон Волф, это был один из плевелов. И он был тот, который как бы хотел, казалось бы, иметь силу, хотел иметь что-то хорошее, но у него было неправильное сердце, он был исполнен горькой желчи и находился в узах, он был связан неправедностью. Итак, мы видим, что чтобы нам вот противостать, нужна вера. И Петр говорит, противостойте твердой верой. Итак, вера нужна для получения, и вера нужна для защиты. Вы знаете, если мы не будем защищаться, то все полетит на нас. На нас полетят все стрелы, все атаки. К нам пришла одна замечательная семья, и они сейчас у нас в служении. Хорошая семья. Тихомировы, ладно, я проговорился. Но Лена рассказывала, что она была открыта для всего раньше. И она тяжело болела. То есть она ходила на курсы, лечебные курсы, думая, что это от Бога. То есть она искренне, вот как девушка, девочка-христианка, она верила, что, наверное, они там, это, наверное, христианство. Она, не зная еще Господа близко, и она ходила туда. И вот она была открыта ко всему. И тогда всякие болезни атаковали. Я думаю, Лена поймет меня, сама засвидетельствует вам. И тогда, когда она стала им о Иисусе говорить, они вообще так плохо к ней отнеслись, они запретили ей говорить о Христе. И она поняла, что это не христианское место, то есть какие-то сеансы, скажем. И тогда она оттуда ушла, и, слава Богу, она пришла в церковь. И они пришли домой помолиться, и мы молились вместе. И Господь коснулся. Они сначала ходили на балконе, посидели, потому что они вот, Эдик является, да, родственником, да, его супруга является их доченькой. И потом они пришли домой, и мы молились. И Господь чудесным образом коснулся этих замечательных людей. Итак, смотрите, если мы будем ко всему открыты, если мы не будем защищены, то разные атаки могут приходить, болезни, все-все приходило. И эта молодая женщина, она страдала и болела. Итак, мы не должны быть всему открыты. Скажите аминь. Бог говорит, что мы должны бодрствовать, и мы должны защищаться. Итак, если летят стрелы, то в этот момент мы должны поставить какой-то щит. Потому что эти стрелы огненные, дьявол позаботится о том, чтобы это именно ранило тебя, чтобы это зацепило именно тебя. Именно найти такую ситуацию, которая могла бы тебя очень сильно ранить. И я сегодня утром думал, что сегодня вечером может произойти в воскресенье, потому что иногда именно после собрания что-то происходит. Иногда что-то происходит именно после собрания. До собрания, чтобы атаковать, после собрания, чтобы забрать, то есть похитить. И я понял, много лет назад, я понял, что это не является случайностью. И однажды я отказал одной семье в том, чтобы им помочь материально, ну, потому что просто у меня не было денег. Ну, в тот момент не было, 1 евро было на счету. И еще по другим причинам, потому что они употребляли что-то неправильное. И когда я отказал, то они очень сильно обозлились на меня. И много лет я слышал от них, они не члены церкви, они не знают Иисуса. Но мы им помогали, потому что какое-то время женщина была вдовой. И, знаете, Бог говорит помогать. И мы, слава Богу. Но когда однажды отказал, есть такие люди, которым вот однажды откажешь, и они вот навсегда у них обида. Это давайте себя от этого хранить. Правда же, друзья, да? Когда нам кто-то что-то отказал, не мог помочь, нужно сказать... Я не буду обижаться. Этот человек так много уже сделал для меня. Церковь так много сделала для меня. Ну вот сейчас не получилось. Ну вот сейчас мне не хватило набора. Благодарю Бога. Прославляю тебя, Господь. Аллилуйя. И будет победа. Скажите аминь, да? То есть мы противостоим обиде, мы противостоим огорчению. И нам для этого нужна вера. Наши чувства скажут,
Ой, тебе ничего не дали, тебе не рад, ты, твоя дочка не работает, зять безработный, и вот тебе отказали, тебе не дали набор продуктовый. Но сердце скажет: Господь, я отказываюсь обижаться, я противостою этому именем Иисуса Христа. Я понимаю, бывает, ну, просто нет возможности. Второе, ну, может быть, не заметили меня, но люди тоже, они столько людей, столько ситуаций. И вы поднимаетесь выше, вы поднимаетесь на гору, вы становитесь победителем. Знаете, тут на днях Ваня тут, его брат, родной брат Германа и Дима Андреева, да, Завьялов у него фамилия, вот, и он сказал, мама, ну, была так сильно однажды, ее Господь коснулся на собрании Гедри Мадава, когда он приезжал еще давно, и она отдала все деньги, вот, пожертвовала. Все отдала, вот такое ей было на сердце. И, ну, она отдала, по-моему, там кроны были тогда, 200 или 300, 200 или 250 крон, как-то так он говорил. И она села в машину, и она сказала своему мужу, говорит, ну, слава Богу, он тоже спасен, он ушел на небеса спасенным, мама ушла спасенной, но вот она говорит, я отдала все, вот так на сердце. Он сказал, ну, ты глупая, он сказал ей, ну, как по-свойски. Говорит, она говорит, я чувствовал, что я должна это сделать. И Иван, Завьяловых сын, говорит, и прошло пару часов, и вдруг один служитель из Церкви Слова Божия приходит к ним и говорит, Бог побуждит, сказал мне дать вам деньги. И там было 500 крон, слава Богу. Там было 500 крон, два раза больше, это сделал Господь. И поэтому, когда вы делаете по вере, ваш разум скажет, ну как я могу отдать, у меня ничего, но сердце, если тебе говорит, то ты слушаешь Господа, и ты действуешь по вере. Вера, это действует выше наших возможностей. Если в наших возможностях нам не нужна вера, если у нас есть деньги на счету, вы легко с ними можете расстаться, то есть у вас достаточно денег, у вас попросил сын, доченька, сосед, сестра по вере, брат, я думаю, вам не трудно. Вы знаете, у меня достаточно. У меня есть, допустим, вы говорите, у меня есть какой-то запас. Но когда у вас нет или у вас мало, то чтобы отдать, уже нужна вера. Согласитесь, да? Согласитесь с этим, да? Уже нужна вера. И поэтому вы молитесь, и вы слушаете свое сердце. И тогда вы действуете по вере. Вера – это удивительная жизнь. Это другая жизнь, чем обычная жизнь. Обычная жизнь – логическая, разумная, расчетливая, продуманная жизнь. Она, с одной стороны, ну, как бы правильно, но для веры этого недостаточно, для Бога этого недостаточно. То есть вы правильно, что вы рассчитываете средства, вы правильно, что вы откладываете на что-то. Если вы это делаете, вы правильно поступаете. И у кого-то это получается, у кого-то не очень получается. Но если вы действуете, я засмеялся, потому что я имею в виду ситуацию, не у всех получается, но я восхищаюсь теми, у кого получается. И вы знаете, когда у вас получается отложить, но вы слышите от Бога, что вам сделать, то вы действуете по вере, вы будете еще больше благословлены. И у меня однажды удалось отложить сумму, ну, какую-то денег. Вот это редко как бы бывает, но один раз удалось. То есть церковь меня поздравила с днем рождения, родственники поздравили с днем рождения. И я подумал, вот я отложу эти деньги, и я сделаю душевую кабинку, ну, для гостей, сделаю еще один душ. И так я эти деньги лежали сколько-то месяцев. Но вдруг Бог распорядился по-другому. И я не расскажу вам, я расскажу вам потому, что в этом нет, потому что я помог близкому человеку, в смысле, в этом нет похвалы, это естественно. Но я, ну, в общем, одна семья обратилась ко мне, их мальчик посещает церковь, и они обратились, говорят, может быть, у вас кто-то, ну, кто-то, может быть, купит квартиру, у нас забирают квартиру на аукцион, может быть, кто-то из ваших купит нашу квартиру. Она стоит 60 тысяч, мы продаем за 25-26 тысяч. Я такой думал, как же мне помочь? Мы стали молиться. Эта женщина православная, искренне, а мы стали молиться по телефону. Я говорю, давайте молиться. Мальчик ее ходит в церковь, она относится положительно, и мы стали молиться. Она говорит, я молюсь, я каждый день молюсь. Уже, ну, все, уже судебный исполнитель, уже, ну, вот забирают квартиру, все. И я так проникся чувством, стал молиться. И я вспомнил,
что мой сын, когда-то мне, ну, мы с ним ехали, с Даниилом, и он говорит: папа, я все-таки верю, что я хочу, вот, чтобы вот Бог дал мне вот, ну, он как-то своими словами, хорошо, он сказал, я верю, что вот я хочу настоящую хорошую вот жену, и я верю, что я должен потом купить квартиру трехкомнатную. И я вот как-то это слушал, и я подумал, ну, я скажу ему на всякий случай. Я говорю, слушай, извините за детали, но мне это очень приятно. Я говорю, слушай, есть такая вот квартира подается. Он такой, да. А мне очень хорошо от этого в сердце, он сказал. Но мне нужен первый взнос в банк. И знаете, когда там бывают маленькие суды, там 1,8%, это, конечно, небольшая сумма. Но мне, говорит, не хватает. Мне не хватает там 2500. И понимаете, естественно, мое сердце как отца, я не хвалюсь этим, если бы это был кто-то другой, ну, посторонний, я бы вам, я думаю, не рассказал бы. Но так как это сын, это естественно. Что в сердце? Ты отложил деньги, вроде бы хотел, думаешь, что важнее? Важнее сейчас помочь сыну. И я еще немножко как бы занял и вот добавил, и он был так благодарен. Это, во-первых, улучшает наши отношения, правда, нашу дружбу. Мы это... И в сердце такая радость. Я говорю, сынок, это немного. Я тебе еще потом помогу. Я еще, ну, найду денег, когда ты будешь ремонтировать. Но ты не бери дорогие кредиты. Я лучше займу. Я сам буду за это платить. Вот, вот, ну, хвала Богу. Это просто сердце отца. Сердце человека отца. Но вот я к тому говорю, что когда ты отдаешь, ты не жалеешь. Если это сын или дочь, или даже это друг, или, может быть, Бог скажет тебе пожертвовать церковь. Но твое сердце говорит. И такая радость и покой в сердце. Я подумал, а, ладно, это душ такое дело, как бы все. Это вот все сейчас самое важное помочь. И вот когда вы умеете откладывать и рассчитывать, это хорошо. И у некоторых это получается, поверьте. Вы, но вы слышите голос Господа, и вы готовы что-то жертвовать, вы молодцы. Но вера, именно она выше, чем наши расчеты. Я вообще... Честно вам говорю, я очень уважаю тех, кто смогли отложить какую-то сумму. То есть, отдавая Богу десятины, отдавая Богу пожертвования, и они смогли что-то накопить. У них есть благословение, у них есть запас. И они, вы находитесь под Божьим водительством. Пусть Бог вас ведет и употребляет. Но, чтобы это все пошло в Царство Божие, и чтобы это работало, нам всегда нужна вера. Вера в то, что говорит Господь. Кстати, Господь сейчас исцеляет сустав. И именем Иисуса благословляю вас, чтобы ваша рука, ваша кисть, она была здорова. Господь, мы даем Тебе славу. Господь, мы благодарим Тебя. И вот мы благословляем сейчас вот Даниила. Вот на днях он подписал, 2 с лишним месяца это все тянулось. Все это, слава Богу, отступило, ну, судебные исполнители, они уступили. Эти люди искали деньги. В общем, я молился и молился, Господи, помоги. Потому что сын может вот купить квартиру. Я верю, что он будет тебе, ну, больше служить. Я верю, что вот такое было на сердце. Так вот, для родителей это ничто, кажется. Ну, помочь – это так легко, так просто, если у тебя есть, потому что ты любишь. Но Бог хочет, чтобы мы любили Его так же, любили Его Царство, чтобы мы ничего не жалели, чтобы мы были свободны. И для этого нам нужна вера. И я веровал, потому и говорил. Мы отдельно будем об этом говорить. То есть ты говоришь из веры, ты отдаешь из веры, ты сражаешься, потому что ты веришь. И вот Господь говорит о сатане, что он приходит ночью. Он приходит тайно. Он приходит незаметно. И он пришел к Еве, как змей. Бытие 3 глава. Змей был хитрее всех. Он пришел и просто говорил. Сейчас мы боимся змей, да? Мы остерегаемся, по крайней мере. Но тогда змеи были добрыми. То есть они были... нормальными. Тогда еще не было грехопадения. И змеи даже ходили на лапках, вот как ящерицы. И Господь их решил этого потом. И так змей был такой интересный зверек, и он так разговаривал. Он говорит, нет, с вами ничего не произойдет. Просто Бог знает, что вы станете как боги. Смотрите, это было тайна, это было коварство. Это было лукавство. И Бог говорит в притчах 24 главе, что 24, извините, я сразу перейду в нашу жизнь с вами, 24:16, Бог говорит, сейчас я быстро открою, 15 стиха, «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его». То есть не делай вот это, как сатана делает, знаете, потому что
7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые пойдут в погибель. Понимаете, Бог говорит, не злоумышляй.

То есть никогда вот делать что-то коварное, что-то такое вот работать, действовать против кого-нибудь, вот это злоумышленник. Не злоумышляй против жилища праведника, не опустошай место покоя его, потому что он даже 7 раз упадет, он станет. То есть и вот сатана, он злоумышляет. И он ходит, он делает это тайно. Мы думаем, что это люди нас атакуют. Но на самом деле не всегда так сатана. И поэтому вот когда я отказал той женщине, я сказал, что нет, я не могу, то я получил поток, ну, такого зла, и я такого даже не помню в своей жизни. Я понимаю, что у нее проблемы с сатаной, я понимаю. Я понимаю, что она употребляет запрещенные вещества. Но то, что я услышал, я даже в армии такого не слышал. Ну, стеснялись ребята говорить нецензурные слова. И то, что вылилось через эту женщину с таким криком и яростью, я понимал, что вот когда мы говорим иногда «нет», то мы подвергнемся ненависти. И мне жаль. Вот. И мне было тяжело довольно 3 дня. Я чувствовал себя как будто бы избитым. Я думал, столько добра мы старались сделать. Но вот, так вот, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что нужно сделать? Противостать твердой верой. Противостать твердой верой. Скажите аминь, да? Противостать твердой верой. Нам нужна вера. Тебе нужна вера каждый день. Поверьте, если мы, цель этой проповеди – убедить нас, что нам необходима вера, чтобы мы назидали себя на святейшей вере. И Бог говорит через Павла, испытывайте себя, верили ли вы, то есть проверяйте себя, верили ли вы. 2 Коринфянам 13 глава, по-моему, 5 стих. Проверяйте себя, верили ли вы. Как Эдик говорил мне слова, очень важно абстрагироваться, то есть держать дистанцию. Да, защита нужна, очень важно, чтобы мы не были открыты, когда люди так думают, как вы можете так думать обо мне? Я вам там помог столько. Нет, нет. Вы что, разве не знаете мое сердце? Нет. Это не поможет. Мы просто должны вера противостать. Вера – это то, что нам нужно взять больше всего. Я сегодня думал о том, когда вы идете в магазин, вы что-то больше всего покупаете. Вот подумайте, что вы больше всего берете. Если у вас маленькие дети, то вы берете, прежде всего, молочные продукты, вы берете, чтобы у вас были каши, детское питание. Если вы юноша и взрослые, что больше всего вы заботитесь, чтобы было в холодильнике мясо, белок, куриные яйца, все это, протеин. Вы думаете об этом, что есть основа. Можно просто сварить бульон. Ну, хлеб тоже. Хлеб, он имеет, ну, сейчас многие остерегаются, но хлеб, он имеет, да, углеводы, это самый богатый источник энергии, но мы понимаем, что он приносит сильный вес, и поэтому многие умирают. Но если ты просто сваришь мясо или сделаешь бульон и ешь немножко хлеба, у тебя есть основание, основа. То есть, помните, Илья ел хлеб и мясо утром, хлеб и мясо вечером. Есть основные продукты. Больше всего, что вы берете в свою жизнь? Вот. И если вы, вот, девушка, женщина, многие понимают, там, салатики полезны, там, всякие авокадо, все это тоже. То есть вы знаете, что нужно больше всего. Так вот, Бог говорит, в наших качествах защиты прежде больше всего возьмите щит веры. И это серьезная битва. Вы уйдете с собрания, и вы не знаете, какая битва вас ждет на этой неделе. Может быть, все будет хорошо. Но, может быть, вам придется сражаться с болезнью, сражаться с сомнениями. Вам нужна вера. Она необходима тебе и мне каждый день. И я думаю о том, что столько много в этом году нам нужно сделать, столько много провести евангелизации, собраний, конференций, и для этого нужна большая вера. Чтобы накормить столько людей, принять на ночлег в церкви, принять на ночлег по домам, чтобы накормить каждого, чтобы максимально благословить верующих. К нам приедут украинцы, эстонцы, к нам приедут русские. Мы хотим всех принять. Я написал украинскому пастору, приезжайте, мы хотим почтить вас. Ваш украинский служитель будет служить. Приезжайте к нам. Они подумали, посоветовались. И нас говорит, да, Владимир, спасибо, пастор Володя, вы всегда к нам хорошо относились. От самого начала, он сказал, вот уже 8 лет, говорит, мы приедем к вам. Я говорю, может быть, вы споете что-то по-украински? Да, у нас такая возможность. Спойте, пожалуйста. Ну, знаете, Бог хочет, чтобы мы всех любили. Скажите аминь, да? И вот, чтобы нам принять всех, нам нужна вера. Чтобы купить аппаратуру, которая стоит 12-13 тысяч, нам нужна вера. А аппаратура необходима, она нужна. Иначе у нас заберут аппаратуру на палатку, а мы здесь будем без аппаратуры, и это будет недостаточно. Но нам нужна вера. У нас нет возможностей, но у нас должна быть вера. Вера – это серьезно. Больше всего хранимого храни сердце твое. Больше всего возьмите щит веры. Больше всего возьмите веру. Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, я хочу убедить вас. Я хочу убедить вас. Я убежден в этом.

хочу быть еще больше убежден. Мне каждый день нужна вера. Библия говорит, вера исходит от слышания, слышания Слова Божия. Бог хочет, чтобы мы были мужами веры. То есть мы были людьми веры. Это одно из прочих качеств, которые нам необходимы. Поэтому решишь, что ты сегодня назидаться в вере. Ты ходишь в церковь, вы назидаетесь в вере, вы правильно делаете. Вы ходите на домашнюю группу, ваша вера растет. Вы слушаете свидетельства, вы молитесь, ваша вера растет. Вы даже не понимаете, как это происходит. Но Иисус сказал, это как зерно, которое сеется, и ты не знаешь, как оно растет. Ночью и днем человек встает, он смотрит, и он не знает, как это растет. Но потом оно превращается в плодоносное дерево. И поэтому ты не думаешь о том, насколько ты вырос в вере. Ты не оцениваешь это. Ты думаешь всегда, я нуждаюсь больше, я нуждаюсь больше. Но вдруг вера начинает действовать через тебя. Тогда вдруг твои руки протягиваются к больным, чтобы помолиться. Вдруг у тебя приходит слово. Библия говорит, пророчествуй, пророчествуй по мере веры. Приходит слово, которое вы говорите, вы освобождаете через веру. Именно вера помогает вам сделать этот шаг. Именно вера помогает тебе и мне проговорить то, что говорит Писание. Я веровал, потому говорил. Потому говорил пророческое слово. Я веровал. Бог исцеляет сейчас поясницу. Слава Богу. Доверяйтесь Ему полностью. Он любит вас. Друзья, заканчивая эту проповедь, но не закрывая тему веры, я хочу сказать, возьмите больше всего веру. Будьте, стойте в вере, говорит апостол Павел. То есть оставайтесь в этой позиции. Не давайте шаг назад. Не давайте задний ход. Стойте в вере. Будьте мужественны. И будьте тверды. Мужество – это дает нам смелость идти вперед. Вы знаете, Павел говорит в Писании, что если мы будем хорошо служить, то мы получим великое дерзновение в вере. Хорошо служившие, диаконы, хорошо служившие получат в себе великое дерзновение в вере, то есть смелость в вере. И поэтому церковь, она становится необычной. Она, может быть, иногда кажется фантастически, немножко такой крайней странностью. Аллилуйя, Иисус все совершит. Вы, если вы в вере, вы можете иногда разговаривать совсем необычно. Вы вдохновлены, вы возбуждены. Или вы просто убеждены и спокойны, потому что это покой веры. Но вера – это то, что поможет каждому. Вера является достаточной. И даже если будет как горчичное зерно, она сдвинет эти горы. Она сдвинет эти проблемы. Вы знаете, один христианин, там Мурашкин его фамилия, он один из руководителей одного из пятидесятнических союзов в Москве. Он был во время Горбачева, он уже печатал издания, он был активным верующим. И он приехал к нам посмотреть, что же происходит в Нарве, в этой церкви на берегу реки, где движется Дух Святой. Такой необычный человек. И мы говорили о вере, о силе Святого Духа. Мы молодые братья, которым 23-24 года. Мы говорили о силе Духа Святого, о вере. И он слушал внимательно. Он говорит, ну да, братья, я согласен. Он был из такой традиционной церкви. Он говорит, ну да, я согласен. Когда я сидел в тюрьме на Урале за Христа, он сидел в тюрьме, тогда мы должны были выгружать баржу. Выгружать мешки по 50 килограмм веса. И мы должны были по трапу, узкому трапу бегать. С корабля на берег и обратно. И мы были заключенными. Это был тяжелый рабский труд. То есть они подходили, на них бросали мешок 50 килограмм, они шли далеко. И он говорит, и у меня ушли силы. Меня покинули силы. Я сказал, Господь, помоги. Ты сказал, что если будет вера хотя бы с горчичное зерно, то эта гора, эта огромная гора вот этих мешков, она сдвинется. Господь, я верю, вот пошли, пусть эта гора сдвинется, он молится так. Господь, именем Иисуса я молюсь. И он начал молиться. И что вы думаете произошло? Вдруг по реке, по-моему, Енисей был, или в реке плывет баржа, корабль с краном, там гудок. И они начали кричать с берега, эй, давайте, пристань к берегу. И корабль пристает, он опускает свой кран в трюм, поднимает все мешки, переносит на берег. То есть это был ответ на молитву, согласитесь? Да. Это гора мешков. Он говорит, да, вот была такая ситуация, вот надо же было, он когда стал молиться, там вот корабль, и пришла идея, что вот крикнуть. И Бог таким образом помог. Да, нужна вера. Господи, помоги.
потому что просто уже нет сил. А там ведь нужно, нельзя остановиться.

останавливаться, там конвоиры, там будут окрики, там будут удары, там будет наказание, то есть нельзя лениться, нельзя останавливаться. И вот вера, она сегодня необходима нашей церкви, чтобы сделать все, что хочет Бог. Я каждый день просыпаюсь, я знаю, сколько много дел, которых мне нужно сделать. И впереди у нас еще строительство, у нас и лагерь, у нас евангелизации. И нам нужна вера. И вера Божья, она поможет. Бог говорит, имейте веру какую? Божью. Мы в прошлый раз говорили, есть человеческое убеждение. Человеческое убеждение. Физические упражнения, правильное питание. Хорошо. Но это не Божье. Божье больше. Это когда ты не можешь, я не могу, но может Бог. Ты готов искать такую веру? Готовы ли мы жаждать Бога? Готовы ли мы быть верующими в полном смысле слова? Когда мы услышим болезнь, и тяжелую болезнь, и когда мы не будем расстраиваться, но в нас будет вера, и мы скажем, нет, начнем сейчас молиться. Мы будем сейчас благодарить. Бог все может. Хотели бы вы иметь такую веру? Я бы хотел такую веру. Аминь. Давайте мы встанем пред Богом, друзья. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу, слава Господу.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 10. Каппадокия. Турция находится на пересечении важных исторических путей, где Восток встречается с Западом. Неудивительно, что здесь столетиями не угасали конфликты, в которых участвовали хиттеи, персы, греки, римляне, христиане, мусульмане и турки. Так что в истории этой земли много увлекательного. Если вы думаете, что ночью звезды сияют ярче всего в Техасе, вам нужно отправиться вглубь Турции. Наша следующая цель — путешествие в историю — область Каппадокия. Эта территория находится на расстоянии более 480 километров от Ефеса, глубоко в центральной Турции, поэтому вместо долгой поездки я полетел на самолете. Тем более, что на 640 километров восточнее находится граница с Ираком. И я не планировал ехать дальше. Наконец, я приземлился в каппадокийском городе Кайсери. И как вы думаете, что я взял на прокат? Еще один добло. На этот раз серебристый. Недостатки в аэродинамике добло с лихвой восполняет практичностью и оригинальностью. Потрясающе. Иными словами, если бы добло участвовал в конкурсе красоты, он мог бы получить титул «Мисс Сходства». Но я был рад оказаться в чем-то знакомом. В чужой земле мой верный добло был моим компаньоном в этом новом и, как я вскоре обнаружил, весьма необычном месте. Потрясающе. Любой, кто посещает Каппадокию, согласится, что это самое странное, таинственное и завораживающее место во всей Турции. Представьте, что вы высадились на другой планете. Кажется, что ландшафт Каппадокии пришел из иного мира. Скалы идеальны для

резных работ. И поколения весьма умных и изобретательных людей создавали там потрясающие дома, как те, что высечены в этом удивительном скальном образовании, которое турки называют «дымоходы фей». Но какой бы интересной ни была топография, вскоре я обнаружил, что еще больше можно увидеть под землей. Но вначале мне нужно было где-то остановиться. Я забронировал пару ночей в отеле, который называется Гамирасу, также известным как пещерный отель. Он построен у подножия большого каменного холма, где дома и квартиры высечены прямо в скале. Номера отеля также высечены в скале, но в них проведены электричество и водопровод, что превратило номер в самую уютную пещеру, в которой я когда-либо ночевал. Я нахожусь рядом с Каппадокией в центральной Турции, в месте, которое турки называют «Долина воображения». Эти древние и странные скалистые образования выступают здесь прямо из земли. Просто удивительно, как все это сформировалось. Наверху холма видны несколько пещер. Говорят, что там жил древний народ хиттеи. Хиттеи населяли эту область около 4000 лет назад. Интересно, что некоторые ученые скептически относятся к упоминанию древних хиттеев в Ветхом Завете Библии. Так существовали ли хиттеи на самом деле? И если да, то как они оказались в этом отдаленном регионе центральной Турции? Я справился. Как можно проследить в истории, этот регион был первой дверью из цивилизованного Востока в неустроенный Запад. Далеко на востоке, где находится современный Ирак, лежала Месопотамия. Колыбель цивилизации, как ее называют историки. Но, как и в любой другой цивилизации, одних людей оттуда вытеснили, а другие решили уйти сами. Многие из таких людей отправились на юг и создали следующую великую цивилизацию — Египет. Но мы также знаем, что в древнем мире было еще что-то, кроме Месопотамии и Египта. Были другие предприимчивые и рискованные люди, которые не остались в местности, ныне известной как плодородный полумесяц, но пошли дальше на восток, в этот регион. И хотя после них не сохранилось большого письменного и монументального наследия, в отличие от египтян, люди, поселившиеся в этой части древнего мира, оставили после себя больше след в истории, чем кто-либо еще. В Библии хиттеи упоминаются в нескольких местах. Само слово «хиттеи» происходит от слова «хиттайт», то есть «дети Хета», который, как сказано в книге Бытия 10, был потомком Ноя. В 15 главе хиттеи были теми, кто населял Ханаанскую землю. Авраам купил семейную погребальную пещеру у друга хиттея. Позже в книге Бытия упоминается, что жена Исава была хиттеянка. А в первой книге Царств 10:29 сказано, что хиттеи покупали колесницы и коней у царя Соломона. Но так как о существовании хиттеев известно только из скудных упоминаний в еврейских писаниях, многие ученые скептически относились к тому, что они вообще существовали, поскольку не было археологических доказательств. Но в конце 19 века археологи нашли и египетские, и сирийские записи, в которых содержалась переписка этих империй, и угадайте, с кем? С хиттеями. И это доказало не только существование, но и силу и мощь этого давно забытого народа. Хиттеи вернулись на историческую карту, вновь показывая, что Библия содержит верные и точные исторические факты. Возможно, вы удивитесь тому, как в древние времена иногда описывали хиттеев, и в их собственных и египетских хрониках они назывались уродливыми. Желтой кожей, черными волосами, выступающими лбами, выпученными глазами и выдающимися скулами. Несомненно, с такими людьми вы не захотите связываться. Но не всегда можно верить всему написанному. И вполне возможно, что это описание было составлено завистниками, которые боялись соседней империи. В действительности, хиттеев уважали и боялись из-за их силы и изобретательности. Они были искусными художниками, судя по тому, как они превратили эти странные скалистые образования в свои дома. Я стою на одной из наиболее узнаваемых каппадокийских достопримечательностей. Это так называемые дымоходы.
воды фей, которые образовывались от извержений вулкана, ветра и эрозии, которые веками создавали эти огромные каменные башни, которые как будто выросли из земли. Древние хитеи были первыми, кто поселился в этих башнях. Они высекали огромные пещеры в трубах, что позволяло контролировать климат. Зимой в них было тепло, а летом пещеры оставались прохладными. История дымоходов фей прослеживается на 4000 лет назад, вплоть до хитеев, которые первыми поселились здесь. И на протяжении всех этих лет они были популярным жилищем здесь, в Каппадокии. Большинство ученых считают, что хитеи, которые населяли область Каппадокии, были первыми, кто научился делать оружие из железа. Они изготавливали железные мечи, колесницы и использовали их для защиты от таких врагов, как египтяне и месопотамцы. Это сделало их одним из значимых народов древнего мира. И вот еще, что я хочу сказать о хитеях в заключении. Есть одно упоминание о них в Библии, которое стоит отметить. Во второй книге царств мы встречаем хитея, который был и смелым воином, и верным мужем прекрасной женщины. Два наиболее интересных персонажа во всем Ветхом Завете были очень близки к еврейскому царю Давиду. Это Версавия, которая впоследствии стала женой Давида и родила ему сына Соломона, и Хиттей Урия, один из верных воинов Давида, один из его сильных. Сильные царя Давида. Это были воины элитного военного формирования тех лет. И Хиттей Урия, ставший иудеем, и одним из них был верен царю Давиду. Но пока Урия сражался за Израиль вдали от дома, Давид соблазнил его жену Версавию, которая зачала ему сына. В отчаянной попытке скрыть это, Давид приказал отправить Урию на передовую яростного сражения, где тот погиб, и после этого взял Версавию себе в жены. Это одна из наиболее трагичных и постыдных историй Библии, но вместе с тем это и история искупления. Вы можете прочитать ее в 11 главе 2 книги Царств. В Каппадокийской области Центральной Турции есть много животных, и большинство из них, к моей радости, весьма милы. Как вы в последний раз видели танцующую козу? Но к некоторым, скажем так, трудно подобраться. Простите, извините, прошу прощения. Меня вновь отвергли. Никогда в жизни я не встречал такого высокомерия, как у этих индюков. Простите, но я к вам обращаюсь. В чем дело? Что за выражение лица? Я перепробовал все, пытаясь пообщаться с ними. Пожалуйста, давайте просто сядем и поговорим. Но наконец я смог заставить индюков отреагировать. Недаром индюк — это ругательство. Их явно разозлили.

Хеттеи долго жили здесь, пока не пришли персы и не завоевали их. Они назвали эту землю Каппадокия. Со временем это превратилось в Каппадокию, что означает «прекрасная страна лошадей». Персы также построили царскую дорогу, которая пролегала через Каппадокию на запад Малой Азии, через Сардис и Смирну и до самого Эгейского моря. Это был великий путь в Грецию. Ключевое слово «великий», потому что Александр Великий использовал царскую дорогу, чтобы напасть на Персию и завоевать ее в 4 веке до нашей эры. Затем, спустя несколько столетий, римский император Тиберий, правивший во времена Христа, пришел и завоевал Каппадокию, сделав ее официальным городом Римской империи. То есть формально этот регион контролировали римляне в те дни, когда сюда, в Каппадокию, пришли христиане. Спустя всего лишь несколько веков после Христа и намного позже хеттеев, живших в дымоходах фей, в Каппадокию пришли ранние христиане, стали жить общиной и вместе поклоняться. Определенные части Каппадокии известны как важные и утвержденные центры раннего христианства. Но как христианское послание достигло этой отдаленной местности? Каппадокия упоминается в Библии всего лишь дважды. В первом послании Петра есть упоминание о христианах, живших в Каппадокии. Как они там появились? Ответ на этот вопрос находится во второй главе книги Деяний, где Библия описывает день Пятидесятницы. Когда апостолы вместе молились, Святой Дух сошел с небес на каждого из них.

И затем, как сказано в Деяниях, они начали говорить на иных языках, чтобы их могли понять иноземцы, собравшиеся снаружи. Библия говорит, что одной из изумленных групп иноземцев были каппадокийцы. Услышав Евангелие на своем родном языке, они откликнулись на слова апостола Петра, сказавшего им покаяться и креститься во имя Иисуса для оставления грехов. В тот день были обращены 3000 человек. Я лезу под дымоходом феи. Это потрясающе. Это часовня ранних христиан, высеченная прямо в камне. Я понимаю, почему они встречались здесь. Здесь хорошо дышится. И в то время, как снаружи страшная жара, здесь приятно и прохладно. Вероятно, они здесь поклонялись и праздновали Евхаристию. Здесь на камне написана икона Иисуса Христа, но поверх нее сейчас какое-то граффити, и это ужасно. Говорят, что после того, как отсюда ушли христиане, здесь поселились маленькие эльфы и начали делать печенье и крекеры. Я не видел их лично, но вы ведь знаете, насколько эти эльфы ловкие. Пришло время ехать к следующему экзотическому месту, расположенному недалеко от дымоходов фей. И это место называется Гараме. Здесь вы видите десятки сохранившихся церквей, которые были построены после легализации христианства в Римской империи. Так же, как и дымоходы фей, эти церкви были высечены в скалах. Я в районе Каппадокии, который называется Гараме. Я стою в церкви, которая датируется примерно 4 веком, когда Константин, римский император того времени, узаконил христианство, преследуемые каппадокийские христиане вышли из убежищ, построив легальные церкви, и это одна из самых ранних. Она высечена из цельного вулканического камня, как и многие другие дымоходы фей здесь, в Каппадокии. Христианская церковь в Каппадокии возрастала и стала влиятельной в христианском мире даже за ее пределами. Два брата и их близкий друг считаются сегодня одними из наиболее ярких теологов в христианской истории. Святой Василий Великий, его младший брат, святой Григорий Ниский, и также его близкий друг Григорий Богослов, Назианзин. Вместе эти трое известны как каппадокийские отцы, которые сыграли ключевую роль в утверждении христианской православной доктрины. Они помогли осмыслить и сформулировать христианскую позицию в отношении Троицы и доктрину о трех ликах единого Бога, которую до сегодняшнего дня исповедуют во всех христианских церквях по всему миру. Если вы посмотрите на стену, вы можете увидеть росписи, изображающие наиболее важные истории из Библии. А вот там, вероятно, самое важное событие, описанное в Писании. Вы видите распятие Иисуса Христа, висящий на кресте. После легализации христианства и начала заката Римской империи, в начале 4 столетия в христианском мире возникли противоречия вокруг использования образа Христа в христианском изобразительном искусстве. Иконоборчество или разрушение образа происходило и здесь, в Каппадокийском регионе. Это объясняет то, почему на этих древних росписях стерты лица. Но есть и другая версия того, почему эти изображения были повреждены. После того, как христианство стало официальной религией, христиане Каппадокии несколько веков наслаждались свободой, пока на сцену не начал выходить другой игрок. Присутствие, которое было враждебно настроено не только к христианскому искусству, но и к христианству в целом, это был ислам. И когда в Каппадокию с мечом в руках прибыли мусульмане, последствия были ужасны. По свидетельству сирийского православного патриарха, мусульмане покорили город, известный сегодня как Кайсери, в который я прилетел, прибыв в Каппадокию. Это произошло в 6 веке. Сначала они вошли в город и взяли пленников, но затем мусульманский завоеватель Муавия приказал умертвить мечом всех жителей. Тот же сирийский патриарх пишет, что разграбив город и забрав богатство, они замучили городских старейшин, а оставшихся в живых жителей города, мужчин, женщин и детей, увели в рабство. При этом они осквернили церкви. Так что, учитывая историю этого региона, неудивительно, что очень немногие христианские изображения сохранились на протяжении веков. От рук ли мусульманских завоевателей или столетиями раньше

от римлян, но в любом случае христиане Каппадокии познали жестокие гонения. И это приводит нас в те места Каппадокии, которые видятся мне как наиболее удивительные из всего, что я когда-либо посещал.

и не имеет аналогов в мире. Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии, на глубине десятков метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. Ранние христиане в поисках убежища от гонений пришли и поселились в этих подземных помещениях, а затем значительно их расширили. Некоторые из этих жилищ немногим больше простой студенческой квартирки из одной или двух комнат, а другие подобны обширным усадьбам, в которых могли поместиться до 10 тысяч человек. В этих маленьких, выдолбленных в камне комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток, и они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выводили на поверхность земли и прятали среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта, которая служила не только для доставки свежего воздуха на разные уровни, но и для связи между уровнями. И поверьте, не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Они также использовали эту шахту как систему доставки, своего рода лифт для передачи провизии на разные уровни. Они поднимали мусор наверх из подземных городов и спускали вниз провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным, поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь точно заблудишься. У меня было ощущение, что я наткнулся на эльфа или снежного человека, но больше всего поражало количество физического труда, потраченного для создания этих подземных городов. Знаете, сколько весит ведро камней? Вот-вот. Но именно их хиттеи, а позже их христиане, поднимали через эти шахты. Они брали камни, которые они отсекали, и клали их в ведра, которые затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. И христиане жили здесь не для того, чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. При постоянно увеличивающейся враждебности со стороны римлян, а позже и мусульман, жизнь здесь была, вероятно, единственной возможностью выжить. Чем больше я обследовал это место, тем больше я понимал, что древние хиттеи намеревались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их целью было создание недоступной подземной крепости. В этих подземных городах есть нечто потрясающее. Посмотрите на эти огромные камни, которые тут повсюду. Люди, жившие в этих подземных пещерах и тоннелях, обычно пытались защититься от преследований или захватчиков. Они могли загородить этим огромным камнем вход и отойти дальше в безопасный тоннель. Видите это отверстие? Оно проделано насквозь в каменном колесе, как в пончике. И когда враг смотрел сквозь него, люди отсюда могли просунуть копье или выстрелить стрелой и поразить врага. Но при таких серьезных оборонительных средствах нижний уровень — это не арсенал и не тоннель для отхода, а древняя христианская церковь в форме креста. Действительно, если больше некуда бежать, почему бы не помолиться? Этот тоннель становится все меньше и уже. По мере того, как вы спускаетесь вниз, это такой защитный механизм, поскольку с большими мечами и щитами здесь не пройти. Вы также не пройдете ниже, если у вас клаустрофобия. А если вы защитник в американском футболе, то лучше и не пытаться. Это подземные каппадокийские жители должны были находиться на низкоуглеводной диете. Перед самым входом проход становится очень узким. Римлянин с традиционным щитом и мечом не смог бы здесь пройти. И вот мы попадаем в большой подземный зал. Этот подземный зал и есть та церковь, которую я искал.
И это, несомненно, самая необычная церковь из тех, в

в которых я побывал за всю свою жизнь. Ранние христиане прокопали 7 дополнительных этажей под древними хиттейскими жилищами. Мы достигли нижнего, спустившись на 8 этажей под землю. Здесь, в самом низу, христиане собирались для поклонения, причастия и общения. Эта церковь имеет форму креста, вертикальные и горизонтальные брусья, которые находятся справа и слева от меня. Посмотрите, здесь высечен крест на стене. Это свидетельство существования христиан здесь, в подземном городе Каппадокии. В отличие от массивных готических и европейских соборов или традиционных церквей Америки в колониальном стиле, построенных так, чтобы их видели и замечали, эта церковь, напротив, была противоположностью. Она спрятана, сделана так, чтобы ее не заметили. Но ранние христиане даже перед лицом противостояний, угроз и прямых преследований проделали невероятное, чтобы достичь того, что многие из нас воспринимают как привычное — ходить в церковь и поклоняться Богу. Христианство начиналось как незначительная секта и было едва заметно в конце первого столетия. А когда его замечали, то обычно отбрасывали как одно из суеверий. Но к концу третьего века 10% людей в Римской империи были христианами, и это многих заставляло задуматься. Евангелие распространялось стремительно и даже чересчур стремительно для большинства в Римской империи, и это побуждало кого-то пытаться его полностью искоренить. Но в IV веке установление христианства как официальной государственной религии внезапно возвысило его как доминирующую религию в известном тогда мире, и этот внезапный успех стал обоюдоострым мечом, если можно так выразиться, и мы рассмотрим это в следующем выпуске нашей программы. Но одно очевидно — Римская империя и весь мир никогда не будут прежними. В IV веке римский император Константин сделал христианство официальной религией. Но на протяжении 2000 лет христианская церковь в разной степени была преследуема по всему миру. Интересно то, что в местах наиболее интенсивных гонений церковь расцвела больше всего. Трудно не воодушевиться, видя такую отвагу. Важную веру. У неотступных и решительных ранних христиан можно научиться тому, как поклоняться, несмотря ни на что, даже когда их поклонение кресту считалось незаконным, опасным и даже преступным. Путь, который они прошли, чтобы сохранить свое присутствие на земле, иногда даже под землей, не может не вдохновлять. Вот слова Иисуса, записанные в Евангелии. Он сказал своему апостолу Петру: «На 7 камней создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я никогда не забуду Каппадокию, ее приветливых и добрых людей, нападающих индюков, сжигающий язык специи, дымоходы фей, но больше всего свидетельство смелости каппадокийских христиан, буквально высеченные в камне. Сила и победа через страдания и преследования. В разные периоды истории это было таинственным Божьим замыслом. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 3. Чистим палубу.
1: Это уже наш третий урок. Все идет очень быстро.
2: Да.
1: Этот урок называется «Чистим палубу».
2: Аминь.
1: Мне нравится это название. Кроме того, я очень взволнован, потому что мы будем говорить о важном вопросе.
2: Что это значит? Что значит «очистить палубу»?
1: Сейчас я дам тебе определение. Это значит приготовиться к определенному событию или цели. В прошлый раз мы говорили о задачах, занявшись заранее тем, что может помешать прогрессу.
2: Да.
1: Мы говорим о препятствиях, которые не позволят нам достичь той задачи, которая лежит на нашем браке. Фактически, это вещи, которые мы принесли в брак или развили в браке, и которые мешают нам расти.
2: Мы будем открыты и чувствительны в этом уроке.
1: Да.
2: Это вопрос проб и ошибок. Первые 4 года нашего брака были очень похожи на бои без правил.
1: И это не преувеличение.
2: Когда у вас нет детей, которые могли бы увидеть, как плохо вы себя ведете, вы способны натворить огромное количество глупостей. Мы ссорились.
1: Особенно в том случае, когда у вас нет праведных моделей поведения. Ведь мы с тобой вышли из семей, которые нельзя назвать праведным примером.
2: Твои родители не ссорились, а мои родители ссорились.
1: Мой папа просто не говорил.
2: Да, его отец просто сидел и молчал. Я помню, как мы ссорились первые несколько раз. Мы просто не знали, что делать. Во-первых, мы не слушали пастора, когда ходили на добрачное консультирование. Когда он говорил: «Итак, ребята, когда вы будете ссориться?» «Нет, мы любим друг друга».
1: Мы никогда не будем ссориться. Мы никогда не будем спорить.
2: Иисус свел нас вместе. Бог создал нас друг для друга.
1: У нас уникальный союз.
2: Это все касается тех, кто сошелся не по воле Божьей. Это им нужно наставление. Нам не нужно наставление. Поэтому наши первые несколько ссор были весьма напряженными. Я помню, как мы обсуждали один вопрос. Джон сказал мне: «Садись! Сядь прямо сейчас!» Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Он сказал: «Ты сядешь, и мы разберемся». Он толкнул меня, чтобы я села на диван. И лишь половина моей пятой точки оказалась на нем. В итоге я упала на пол и поднялась уже с лампой в руках. Я взяла лампу,
1: и в моих глазах начал читаться страх.
2: Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты собираешься делать с ней?» А я говорю ему: «Я даже не знаю, как она попала мне в руки. Я даже не знала, что сказать».
1: Ты то же самое думала, когда тарелки начали летать возле моей головы. Я не знаю, как они попали мне в руки.
2: Нет, нет. В итоге я поставила лампу на место. Я помню, как мы с подругой пошли на обед. Я была напугана тем, что взяла лампу и подняла ее на мужа. Я подумала: неужели я сошла с ума? Я пошла на обед с подругой, ее звали Аннет, и сказала ей: «Аннет, у тебя когда-нибудь были ссоры с Вонгом, когда ты ни с того ни с сего брала лампу в руки?» Она посмотрела на меня и сказала: «Нет». А я такая: «И у меня тоже». Я понимала, что это была тупиковая ситуация. Нам было не к кому обратиться. Я помню, как страсти накалились до предела.
1: Мы характерные люди, но ситуация дошла до того, что мы начали бороться в физическом плане. Я помню, какими бурными были первые 2 года. Я помню, как однажды я ударил. Я был напуган. Я осознал то, что делаю. Прошло 28 лет, и подобное больше не повторялось. Но я должен сказать, что есть женщины, которые постоянно сталкиваются с этим. Мне стыдно это говорить, но никогда, никогда не бейте свою жену. И не имеет значения, какая у вас на то причина. Не имеет значения, что она сделала. Она могла даже броситься на вас с лампой. Не бейте свою жену. Она слабый сосуд. И Бог говорит, что вы должны почитать ее. Первые несколько лет у нас были проблемы.
2: Именно тогда я дала себе клятву. Я сказала: если мужчина ударит меня, то это будет последний день моей совместной жизни с ним. Это было на 2-м году нашего брака. Если мужчина ударит меня, то это конец. Я помню, что сделала тогда. Я купила книгу доктора Добсона «Сильная любовь» и решила, что все это превратится в кризис. Когда Джон пришел домой с работы и попытался открыть дверь, то понял, что она заперта. Он закричал: «Эй, Лиза, я приехал домой». Я подошла к окну, посмотрела на него и сказала: «Я знаю, что ты приехал домой. Я не знаю, где мы проведем эти выходные, но явно не здесь. Ты не будешь вести себя так со мной. Я помню, как он сказал: «Ты что, шутишь?» А я говорю: «Я не шучу». Он поехал к нашим друзьям, как он им сказал, чтобы помолиться. А я обратилась к Богу и сказала: «Боже, у меня есть пара идей для тебя. Пока Джона нет, ты можешь дать ему плохой сон. Ты должен рассказать ему о том, как ужасно он вел себя со мной. Ты должен встряхнуть его. Я не хочу, чтобы ты убил его, потому что моя страховка не покроет похороны. Но, Боже, ты должен привлечь его внимание». Но сколько бы я ни молилась о Джоне, Бог говорил мне лишь обо мне самой. Он постоянно говорил: «Лиза, ты держишь зло на Джона». Когда мы с Джоном ссорились, то на самом деле мы ссорились не из-за нашей главной проблемы. Мы ссорились не из-за проблемы, а из-за того, что накопилось за 2 года совместной жизни. Я не собиралась решать вопрос. Я просто выложила ему все, что накопилось. Вот почему он чувствовал себя так, словно никогда не выберется из-под тяжести всего этого. Я поступала так, потому что росла в доме, в котором применялось физическое и эмоциональное насилие. Я была напугана тем, что если забуду обо всем, то потеряю чувство безопасности. И вот я сидела дома и думала: «Неужели? А что ты говоришь Джону? Почему это я постоянно должна меняться?» Но я хотела перемен большей частью во внешней стороне. И когда он приехал домой, чтобы переодеться, я думала о том, как мы будем сидеть в церкви, держаться за руки и выглядеть как идеальная пара. Но когда я позволила Богу менять мое сердце, он начал менять сердце Джона. Он вернулся домой к другой женщине. Это был другой мужчина, абсолютно другой. Люди говорят: «Если мой муж изменит мне, я никогда не прощу его. Если моя жена сделает это, я никогда не прощу ее». Знаете, вы не должны говорить подобные вещи. Вы должны дать место любви.
1: Ты права.
2: Я не знаю, какие места вы нашли благодаря страху, но вам стоит забыть их. Первые 4 года мы ссорились. А следующие 5 лет...
1: Мы были разбиты.
2: Мы переживали последствия. Когда ссоришься и не созидаешь ничего, то оказываешься среди разбитых стекол. Это моя вина. И помятых холодильников. Это тоже моя вина. У нас были напоминания первых 4 годов боли, с которыми мы жили последующие 5 лет. Но потом мы начали подниматься и строить. Мы хотим, чтобы вы очистили палубу.
1: Мне кажется, что это было целую жизнь назад, потому что сейчас я улыбаюсь. Я понимаю, через что Бог провел нас.
2: Да, мы должны укрепляться.
1: Мы всегда стояли на своем, потому что мы — люди с характером. А подобные люди всегда ссорятся сильнее других. Например, если лошадь упряма, если лошадь с характером, то после того, как вы почините ее, она может стать вашей лучшей лошадью. Поймите, что мы были в ужасном положении. Сегодня мы впервые говорим открыто об этом. Я говорю это потому, что наша ситуация казалась нам абсолютно безнадежной. Абсолютно. И при этом я вижу, какой у нас сегодня чудесный брак. Я понимаю, что подобное мог сделать лишь Бог. Меня не волнует, через что вы проходите. Меня не волнует, насколько ужасным кажется вам сегодня ваш брак. Все, что вы должны сделать, это повернуть свое сердце к Богу и позволить Ему разобраться с вами. Когда я жил в доме у своего друга, Бог начал работать со мной. И тогда я принял решение, которого придерживаюсь на протяжении последних 28 лет. Я не горжусь этим и не особо хочу вспоминать это, но мы с Лизой уже говорили, если это поможет многим, то об этом стоит рассказать. Это свидетельство того, что может сделать Бог. Я прожил 28 лет в браке и могу сказать вам, что это правда. Бог избавил меня. Первое, что мы должны убрать с палубы нашего брака, это обиды. Обида не даст вам созидать, не даст вам разрастаться.
2: Список обид будет лишь расти.
1: Да. Послушайте, что написано в Колоссянам 3:13 в новом живом переводе. Это удивительные слова. «Принимайте в расчет». Обратите внимание на эти слова. «Принимайте в расчет». Я хочу, чтобы вы применяли эти слова в отношении вашей второй половинки. «Принимайте в расчет ошибки друг друга». Да? Вы и так знаете, я не должен убеждать вас в этом, но я хочу напомнить вам, ваш супруг или супруга несовершенны, и вы тоже. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Это значит, что мы должны позволять им допускать ошибки. И прощайте всех, кто обижает вас. В число всех входит и ваш супруг или супруга. И это не предложение. Помните, Господь простил вас, И вы должны прощать других. Лиза, я считаю, что человек, не способный простить, это человек, который забыл о том, что ему простили. Если подумать о нашей справедливой награде, о том, что мы заслужили, это вечные муки и страдания в аду. Вот что мы должны были получить. Меня не волнует, насколько хорошим вы считаете себя, насколько хорошо о вас отзывалось общество. Вы заслуживали вечного мучения в аду в глазах Божьих. Вот насколько сильно вы обидели Бога. Да? Но еще до того, как вы попросили прощения у Него, Он решил умереть за вас.
2: Я вспомнила, как первые несколько лет нашего брака я говорила тебе, «Я прощу тебя, когда ты изменишься».
1: Но в некоторых сферах я не мог измениться.
2: Мы должны прощать, чтобы люди могли измениться. Когда мы прощаем, то на самом деле говорим, «Я верю, что ты способен на большее. Я верю, что ты хочешь любить меня. Я прощу тебя, чтобы ты смог измениться, а не буду ждать, пока ты изменишься, чтобы заслужить прощение».
1: Я не мог измениться. И знаешь почему? Иисус сказал, «На ком оставите грехи, на том они останутся». Иначе говоря, если я не простил бы Лизу, она не смогла бы измениться. И наоборот, если она не простила меня, я не мог бы измениться.
2: Мы чувствовали это бремя.
1: Да, ты чувствуешь бремя, и оно заставляет тебя возвращаться к нему. Но когда ты начала прощать меня, я внезапно ощутил, что Бог начал работать со мной намного быстрее.
2: Я помню, как Он дал мне одно слово. Я просто обязана была записать его для себя. Он сделал так, чтобы я посмотрела на тебя и сказала, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя».
1: Это многое значило для меня.
2: Когда мы приходим к Богу и говорим, «Боже, я снова сделала это», Он всегда говорит нам, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя». Он не говорит, «Ты снова сделаешь это через 2 недели». Я знаю это, потому что знаю конец от начала, и ты сделаешь это снова. Он просто говорит, «Я верю тебе и прощаю тебя».
1: Это удивительно.
2: Он дает обетование нашему будущему.
1: Когда мы живем в обиде, мы закрываем свой дух. Павел говорит в послании к Коринфянам, «Откройте свои сердца нам». Почему он сказал это? Потому что церковь в Коринфе закрыла свои сердца. Обида заставляет человека закрыть сердце, и в итоге он становится похож на мертвое море. Есть Галилейское море и есть Мертвое море. Галилейское море даром принимает и даром отдает. Оно принимает воду с гор на севере, Кесарии и Филиппа, и отдает воду югу. Мертвое море лишь принимает воду. Оно не дает. В Мертвом море ничего не живет. Если вы хотите жить в доме, где не может жить ничего доброго, закройте свой дух. Библия говорит нам о том, что когда мы прощаем, мы открываемся. Это не значит, что мы открываемся лишь тогда, когда уверены в том, что кто-то не совершит подобное снова. Иисус сказал, «Будьте готовы к тому, чтобы быть ранены до 70 раз». Это 490 раз в день. Это значит, что ты должна была бы каждые 3 минуты обижать меня. И это при том, что я не должен спать. Это много грехов. Я не знаю ни одной пары, которая могла бы грешить так быстро. Фактически, Иисус говорит, что мы должны прощать так же, как и Отец наш Небесный.
2: Это было в начале нашего брака. Позже мы снова оказались в непростой ситуации. Мы 1.5 года спорили по поводу одного вопроса. Когда наши дети садились обедать, то говорили, «Неужели они снова будут говорить об этом?» Мы постоянно крутились вокруг этого. «Однажды ты ушел на ночь, чтобы помолиться. Ты был зол на меня, а я сидела и злилась на тебя. Расскажи, что произошло».
1: Думаю, правильнее будет сказать, что я был в ярости на тебя.
2: Я бы так не сказала.
1: И ты была в ярости на меня.
2: Ладно, ладно.
1: Все это происходило тогда, когда наша ситуация оказалась мне безнадежной. Я просто перестал говорить, я выбежал из дома.
2: Ты успел многое наговорить.
1: Я наговорил многое и выбежал из дома. Я помню, как шел и молился. Я говорил, «Боже, я так зол на нее. Я даже не знаю, что сказать». Я был настолько зол, что даже не мог молиться. Но я не забуду, как Дух Святой прошептал мне. Я никогда не забуду этого. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поблагодарил меня за одну хорошую черту Лизы. За одну хорошую черту Лизы. У нас чудесные дети, и поэтому я сказал, она хорошая мама». Я добавил, «Спасибо, Боже, за то, что Лиза хорошая мама». И тут внезапно...
2: После этого он сказал, что я хорошо готовлю.
1: Да. Затем я сказал, что она хорошо готовит. И тогда я добавил, «Спасибо за то, что она говорит мне это, одевается так». Внезапно во мне прорвало плотину. Я начал говорить, «Боже, спасибо тебе за это и за то». Я стоял на улице и понимал, что поступил как глупец, как идиот. Она просто удивительная. Я помню, как вернулся домой через 45 минут и сказал: «Прости меня, Лиза. Я вел себя как глупец. Пожалуйста, прости меня. Ты такая и такая и такая». Я увидел, как ты начала таять прямо у меня на глазах. Я думал, что ты будешь злиться на меня.
2: Мы постоянно ссорились. Я пошла в ванную и сказала: «Боже, если ты вернешь его, и он извинится, то я открою свое сердце». Я была очень зла на него. Это было просто ужасно. Я даже сняла свое обручальное кольцо. Я сказала ему: «Мы женаты, но не обручены». Я не понимала, что говорила. Каждый день я показывала ему: «Видишь, нет, его нет».
1: Она ненавидела это кольцо.
2: Да, это была невероятная глупость. В итоге я все-таки надела обручальное кольцо. Я помню, что тогда Джон много ездил, и я дошла до того, что мне на самом деле нравилось, когда его не было дома. И это ужасно. Я искренне думала, что мне легче жить, когда его нет рядом. Тем более, что он постоянно сводил меня с ума, когда был дома. Из-за всех этих споров и напряженных ситуаций я оказалась в своей молитвенной комнате и сказала: «Боже, мне нужно, чтобы ты снова переделал Джона. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что они не нравятся и тебе. Я думала, что Бог на моей стороне».
1: Это так.
2: Тогда я услышала, как он сказал мне: «Скажи, что тебе достаточно меня». Тогда я подумала: «Постой. Если я скажу, что мне достаточно тебя, то это значит, что Джон не изменится? Значит ли это, что эта ситуация никогда не изменится, и мне всю жизнь придется довольствоваться тем, что есть?» А он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты сказала, что тебе достаточно меня». Каждый раз, когда наступало какое-то разочарование в жизни, я просто говорила: «Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя». Я помню, как перешла от «Иисус, мне достаточно тебя» до «Иисус, мне более чем достаточно тебя». Я не просто имела достаточно. У меня было достаточно для себя и для Него. Я помню, как он приехал домой из своей следующей поездки. Бог совершил определенную работу в его жизни. Я сама забрала его из аэропорта. Я помню, как говорила: «Пусть кто-то другой заберет его. Я не хочу забирать его из аэропорта». Я забрала его из аэропорта. Он купил мне подарок. Я помню этот невероятный момент нового начала. Но все началось с того, что я сказала, что мне достаточно и более чем достаточно Иисуса. А Джон принял решение быть благодарным, когда казалось, что у него нет почти ничего. Многие не понимают принципа хвалы благодарного сердца.
1: Я купил ей стиральную машину с сушилкой.
2: У нас были дети, но не было стиральной машины.
1: Я помню, как устанавливали стиральную машину, пока она была на работе. Она пришла, и я сказал:
2: «Ты сказал, пойди возьми кое-что из чулана».
1: Именно там я поставил стиральную машину. Это была наша свалка. Я сказал ей: «По-моему, эта штука лежит в чулане». И что произошло?
2: Я пошла туда, открыла двери и закричала: «У нас появилась стиральная машина! У нас появилась стиральная машина! Я не могу поверить!» Бог начал говорить Джону обо всем том, в чем испытывало недостаток мое сердце.
1: Я захотел купить тарелки.
2: Да.
1: Я думал, какой нормальный мужчина думает об этом? Но я хотел, чтобы у нее был прекрасный дом.
2: Ты до сих пор поступаешь так.
1: Я изменился. Когда мы ссорились, мы забивали свою палубу хламом. И Дух Святой не мог двигаться в нас.
2: Я хотела сказать кое-что в защиту всех мужчин. Я увидела, как ты превратился из мальчика в мужчину, когда перестала быть твоей мамой и начала быть твоей женой. Единственные близкие взаимоотношения у мужчины были лишь с его матерью. Вот почему он ведет себя с женой так, словно она его мать, пока она не оставит эту роль и не начнет быть его женой. Это значит, что она должна помочь ему стать мужчиной. Большинство из нас не знают, как сделать это. Матери постоянно учат, Но у жен другое призвание. Они не должны учить. Они должны уважать и очищать. Это совсем не то, что делают матери. Я увидела, как ты поднялся во всех сферах жизни. Это касается не только нашего брака, не только твоей роли как отца, но и как мужа Божьего. Помнишь, ты прошел путь от человека, который проповедовал послание других, до человека, в устах которого появилось Божье Слово. Я помню это.
1: Суть проста. Мы должны очистить свою палубу. Это касается всех нас. Нам нужно это для того, чтобы Дух Святой начал двигаться в нас и помог нам пойти к тому, к чему нас призвал Бог. Позвольте мне назвать вам еще несколько вещей. Страх быть брошенным. Я помню, как однажды сидел в молитвенной комнате, а затем посмотрел на жену и сказал, «Каждый раз, когда я хотел обнять свою жену, она делала вот так».
2: Я хлопала его по плечу.
1: Она хлопала меня по плечу. Знаете, ее отец оставил семью ради другой женщины. Ее первый пастор оставил свою жену ради другой женщины. Она думала, что с ней будет то же самое. Она боялась этого. Я помню, как сидел в комнате, а затем повернулся к ней. Мы были женаты 8-10 лет. И сказал, «Ты будешь ждать до 70 лет, чтобы наконец-то понять, что я никогда не брошу тебя».
2: Он сказал, «Я буду с тобой, но так мы пропустим много чего интересного». И тогда я подумала, он прав.
1: Она изменилась полностью.
2: Я заставляла его платить за грехи моего отца, но ведь он не мой отец.
1: Я не обижался на Лизу. Я говорил ей истину в любви. Если бы я обижался, то, наверное, она бы не поняла этих слов. Я понял, что должен подтвердить ей то, что буду с ней. Я сказал, «Слушай, у меня есть отличный пример. Мои родители живут в браке уже 66 лет. У меня есть реальный пример, а не только пример Небесного Отца. А если у вас нет такого примера, то помните об Отце. Иисус не бросил нас, и Бог не бросил нас. Все дело в том, что я должен был прояснить ситуацию. Вы не можете ничего строить, если будете думать о том, что ваш супруг или супруга уйдут. Как ты и говорила, Бог обращается к нам со словами, «Я прошу довериться мне», и это все часть процесса.
2: Кроме того, я пришла к решению, что лучше буду любить тебя всем сердцем, не думая о том, что ты можешь уйти, вместо того, чтобы любить тебя частично, и думать о том, что могло бы быть у нас. Я решила, что поставлю на кон все. Это был поворотный момент. Это и есть завет, а не контракт.
1: И последний пункт, который стоит упомянуть, это нереалистичные голливудские представления о том, что такое брак. Они рисуют одно, и когда ваша жизнь не соответствует этому, вы считаете, что с вашим браком что-то не так, что это была ошибка. Но вы должны решить этот вопрос. Голливуд заставил нас поверить в то, что наша любовь — это эмоции. Если у нас есть эмоции, есть и любовь. Но на самом деле истинная любовь — это поступки любви, даже когда нет эмоций. Мы должны избавиться от этой идеи. В этом уроке мы обсудили много важных моментов. В книге у вас есть молитва. Мы хотим, чтобы вы сели дома с супругом и записали те вещи, от которых вам нужно избавиться. Прочитайте молитву, прочитайте то, о чем мы пишем в этой главе. Обсудите этот вопрос и начните решать свои проблемы. Некоторые проблемы можно решить, изменив к ним отношение. Другие проблемы должны решаться в молитве, потому что это могут быть духовные проблемы. Мы можем продолжать список. Вопрос с разводом был духовным вопросом, который пытался проникнуть к нам через линию Лизы. Нам пришлось решать его в молитве. Лиза сделала это сама. Позвольте мне сказать вам кое-что. Она освободилась от него. Она разрушила эту связь. В этом и есть сила креста. Я хочу сказать вам, те вопросы, которые вы не решаете в молитве, не решатся сами. Мы хотим ободрить вас, чтобы вы уделили время и сделали это.
2: Я хочу сказать вам кое-что. Не надо мыслить так, «Боже, как же много у нас плохого!» Вы должны сосредоточиться на множестве нереализованных вещей в будущем вашей семьи. Вопрос в том, чтобы ваша семья была свободна, чиста. Она должна быть наследием небес на земле. Вы должны очистить палубу, чтобы продолжить путь вперед. Мы должны избавиться от всего того, что мешает нам принять то, что для нас приготовил Бог. Суть не в том, чтобы сравнивать. У вас 35 плохих вещей, а у нас 25. Мы не можем получить желаемое своими силами. Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужно наследие, которое дает лишь Бог. Мы хотим, чтобы это был святой момент для вас. Мы помолимся за вас. Но мы хотим, чтобы каждая пара, каждый из вас уделил этому время дома.
1: Да. Давай помолимся. Отец, во имя Иисуса мы молимся о каждой паре, о каждом обрученном, о всех нас. Покажи им вещи, которые они должны убрать со своей палубы, когда будут читать эту главу. Отец, мы молимся об атмосфере небес. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух вел их и окружал их. Пусть ангелы Божьи окружат их и зальют месть на врага, который мучил их на протяжении многих поколений. Мы провозглашаем свободу в их доме. Мы провозглашаем свободу в их браке. Мы провозглашаем свободу в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье в вас, волю Божью в вашем браке, в вашем доме, на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Аминь.
1: Это непростые, но удивительные моменты. В следующий раз мы поговорим о росте после уборки палубы.
0: История брака.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе, которого попросили поговорить с прихожанином, который имел проблемы с сердцем, о том, что тот получил в наследство 10 миллионов долларов, так как переживали, что из этого потрясения у него может произойти сердечный приступ. Пастор спросил: «Скажите, что бы вы сделали, если бы получили наследство в 10 миллионов долларов?» Он ответил: «Половину я бы отдал церкви». В этот момент пастор упал замертво. Сегодня я хочу поговорить об ожидаемом финале. Пару лет назад я встречался с известным актером. Он играет в серьезных фильмах и пишет сценарии. Мы находились в комнате за стеклянной стеной, которой была видна его территория. Стена была увешана карточками. Их было очень много. Он рассказал, что писал сценарий к фильму, и на этих карточках были написаны разные сцены. Он изучал их, переписывал, перемещал, убирал что-то в одном месте и добавлял в другом. Он сказал, что в сюжетах должны быть взлеты и падения, неудачи и победы, плохие и хорошие персонажи, различные эпизоды. Все было интересно, но в этом было сложно разобраться. Я спросил: «Как вы начинаете снимать фильм?» Он ответил: «О, это легче всего. Всегда надо начинать с финальной сцены. Надо знать, как вы хотите закончить фильм. Когда у вас есть концовка, то всегда можно вернуться и дописать детали». Он сказал: «Практически многие сцены не снимаются в хронологическом порядке. Иногда сначала снимается финальная сцена, а затем весь основной фильм». То же самое Бог сделал в отношении каждого из нас. В Писании сказано, что Бог объявил конец еще в начале. Планируя вашу жизнь, Бог начал с заключительной сцены. Он начал с того, чем вы закончите, а затем пошел в обратном порядке. В Иеремии сказано: «Намерения Божии о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам ожидаемый финал». Ваш финал уже утвержден. Ваша финальная сцена уже снята. Вот хорошая новость. Вы оканчиваете не поражением, неудачей или разочарованием, а победой, преодолением и осуществлением своих целей. Если вы поймете, что ваш финал уже расписан, то не будете расстраиваться из-за неудач, потерь и того, что какие-то мечты не осуществляются. У вас будет мир, если вы будете знать, что все будет содействовать вам ко благу. Как и в любом хорошем фильме, у вас будут повороты сюжета. Вы будете думать: «Я знаю, что должен двигаться в этом направлении, но почему же я иду в обратную сторону? Моя цель там». У вас будут непонятные сцены. Если сказать о них, то это развод, безысходность, потеря, и кажется, ничего хорошего в этом нет. Вы не понимаете того, что это не финальная сцена. Пока вы дышите, ваш фильм продолжает сниматься. Вы можете переживать трудный эпизод прямо сейчас, и вы чего-то не понимаете. Это плохой диагноз или финансовые трудности. Скажите себе: это не конец моей истории. Ваш финал вполне ожидаем. Творец Вселенной, всемогущий Бог, уже запланировал вам благо, а не зло. Если вы будете идти вперед, то однажды придете к развязке сюжета. Это будет прорыв, повышение, исцеление. Бог знает, как все собрать воедино. Ваш финал уже расписан. Такой же принцип был в жизни Иосифа. Бог определил ему быть великим лидером, управлять народом и помочь израильтянам пережить голод. Это был утвержденный финал. Иосиф хорошо начал. Он был любимым сыном, носил разноцветную одежду, которая указывала на особенное расположение к нему. Но когда ему исполнилось 17 лет, то произошел неожиданный поворот.
Из-за зависти его братья продали его в рабство. Иосиф мог пасть духом. Бог, что-то не то, ты обещал, что я буду управлять народом. Что происходит? Но Иосиф понимал этот принцип. Он знал, что это только эпизод. Он знал, что финал уже утвержден, поэтому он делал то, что было в его силах. Из-за несправедливых обвинений его бросили в тюрьму. Еще один неожиданный поворот, и может показаться, что Иосиф удаляется от своей судьбы. В этом и есть жизненное испытание. Вы будете верить и делать правильные дела, но с вами будут поступать неправильно. Вы будете стараться, но вас не поблагодарят. Вы будете упорным, но дверь закроется и повышения не будет. Вам кажется, что вы идете не в ту сторону. Иосиф принял это. В тюрьме он не сдался, но продолжал делать все правильно. 14 лет спустя он истолковал сон фараона. Фараон был так впечатлен, что освободил Иосифа и поставил его во главе страны. Его мечты осуществились. Он увидел ожидаемый финал. Если бы Иосиф был сегодня здесь, то он сказал бы вам: не расстраивайтесь из-за промедлений, поворотов судьбы и ситуаций, которых вы не понимаете. Это важные сцены в вашем фильме. По отдельности они могут не иметь смысла, но когда Бог соберет их вместе, то вы увидите осуществление вашей мечты. Именно на этом этапе многие опускают руки, теряют огонь и веру. Почему так случилось? Откуда эта потеря? Почему плохие отношения? Мы можем этого никогда не понять. Но я хочу сказать, что Бог не допустил бы того, что не было бы вам во благо. Ничто не сможет удержать вас от вашей судьбы. Единственное, что может вас остановить, это вы сами. Если вы будете озлоблены, обижены и потеряете свой огонь, то это удержит вас от Божьих благословений. Несправедливость случается, но я понял, что глубина вашей боли указывает на высоту вашего будущего. Когда строится высокое здание, то сначала строители должны заложить фундамент. Чем выше здание, тем глубже фундамент. Когда вы проходите трудности, которых не понимаете, то вам это не нравится. Вы ощущаете дискомфорт, но Бог подготавливает вас к тому, чтобы поднять вас выше. Вы можете подумать, что это вам навредит, но Бог хочет поднять вас. Неудача не сможет остановить вас. Силы тьмы не смогут удержать вас. У Бога уже написан запланированный финал. Не всегда будет понятен сюжет. В этом и заключается вера. Верьте, что на жизненных поворотах и то, чего вы даже не понимаете, Бог по-прежнему знает, что Он делает. Как Иосифу, Бог обещал вам одно, а вы видите только поражение и предательство. Стойте твердо. Бог, я не понимаю, но доверяю Тебе. Я верю, что Твои намерения для меня во благо. Ты уже отснял мою финальную сцену и записал мой финал. Я благодарю Тебя, что все мои цели осуществятся. Я стану тем, кем Ты определил мне быть. Я слышал высказывание: в конце у Бога все хорошо. Если пока нехорошо, то значит, это еще не конец. Джоэл, у меня проблемы с финансами. Я потерял хорошего клиента. Я разорен. Пребывайте в мире. Это еще не конец. Это только одна из сцен. Благодать уже близко. Повышение и прорывы уже в пути. Если у вас проблемы со здоровьем, то не говорите: «Так будет всегда». Будут и другие эпизоды. Бог обещал, что насытит вас долготою дней. Если не пришло ваше время, то вы не умрете. Возможно, у вас проблемы в отношениях. Вы пережили развод, вам одиноко. Вы думаете, что уже никогда не встретите любимого человека. Это еще не конец.
это только лишь один эпизод. Тот, кто вас оставил, не может изменить ваш финал и переписать ваш сценарий. Бог уже все утвердил. Бог приготовил вам человека вашей мечты. И он лучше, чем вы можете себе представить. Это только вопрос времени, когда он появится. Исаия сказал, если Бог определил, кто возразит, это значит, что у Бога есть цель. Бог написал ваш сюжет и утвердил финал. Он спрашивает, кто может остановить это? Бог говорит, «Я поместил звезды на небесах, я словом сотворил миры, я всемогущий Творец Вселенной. Кто может изменить план для вашей жизни? Кто может изменить финал?» Люди не могут. Несправедливости и трагедии не могут. Последнее слово за Богом. Не расстраивайтесь, когда происходит что-то неожиданное, и что-то кажется непонятным и бессмысленным. Это только эпизод. Когда все сложится вместе, как у Иосифа, то это будет вам во благо. Если бы братья не предали Иосифа и не продали в рабство, если бы его не бросили в тюрьму, то он никогда бы не сел на трон. Это были необходимые сцены для осуществления финала. То, что может казаться вам шагом назад, Бог использует как основание в осуществлении вашей судьбы. Мы можем жить и сражаться с тем, что нам не нравится, расстраиваться, обижаться, или мы можем пребывать в мире, зная, что Бог направляет наши шаги. То, что мы не понимаем, в конце обернется для нашего блага. Если я путешествую и не могу посмотреть какой-то матч, то я его записываю. Недавно прошла важная баскетбольная игра. Я смог посмотреть ее только через неделю. Я уже знал счет, об этом говорили в новостях. Команда, за которой я болел, победила. В первой четверти матча наши играли плохо. И не было результатов. Они отставали, но я не беспокоился. И наслаждался просмотром игры.

0: четверти был травмирован ведущий игрок. Команда отставала, но я не переживал и не волновался. Вторая половина игры началась тоже неудачно. Обычно я начинал переживать, не зная, что же будет. Но я знал результат, и это полностью меняло мое восприятие. Чем сильнее отставала команда, тем больше я думал: «Вот это будет игра. Не могу дождаться концовки, чтобы увидеть это». Не было никакого беспокойства, потому что я знал, каким будет финальный счет. В жизни бывают времена, когда кажется, что наши заботы, слабости или проблемы вытягивают из нас все силы. Легко расстроиться и подумать: «Я не смогу осуществить свои мечты. Все против меня, плохой диагноз». Но как и этот матч, все уже записано. Напоминайте самому себе, что финал уже утвержден. Когда вы чувствуете, что все разваливается, и вы проигрываете в счете, то вместо того, чтобы падать духом, посмотрите на все иначе. Это значит, что будет победа. В любой момент поражение может обернуться в вашу пользу. Прорыв, повышение, исцеление. Бог сказал, что даст вам победу. Не когда-то. Бог уже организовал для вас парад победы. Он утвердил ваш финал. В 1970-х годах одна девушка-подросток из штата Айова забеременела. Она была белой, а отец темнокожим. Ее родители сказали, что это ошибка, и она не может сохранить ребенка. Это разрушит не только ее жизнь, но и жизнь ребенка. Ей поставили условие: или сделать аборт, или уйти из дома. Она решила сохранить ребенка. Поэтому ей пришлось уйти из дома и уехать в Калифорнию. Нет денег, нет будущего. У нее были проблемы с наркотиками. Когда ей было 17 лет, одна женщина подарила ей Библию и сказала, что Бог дает ей мир. Прямо на улице она отдала свою жизнь Иисусу. Она раскрыла Библию, и первое, что она прочитала, было «Израиль». Она решила: «Так и назову своего ребенка Израиль». Когда ребенок родился, то все было против него. Никто не думал, что у него есть будущее, и что он совершит что-то великое. Когда Бог вдыхает в вас жизнь, то Он определяет и ваш финал. Он дает вам цель, задание, а затем вкладывает в вас все нужное, чтобы вы смогли осуществить вашу судьбу. Он дает вам дары, таланты и уверенность. Неважно, как вы начинаете. Не смотрите на то, что ограничивает вас. Если бы я был другой национальности или родился в другом месте, моя семья такая проблемная. Это то, с чего вы начали, а не то, чем закончите. Ваше начало не определяет вашу судьбу. Это лишь один эпизод. Важен финал. Творец Вселенной уже определил вам оставить свой след в этом поколении. Он вложил в вас семена величия. Богу нравится брать ничего не значащих людей и являть им свою милость и благость, поднимать их, давать прорыв, чтобы они осуществили великие дела. Это произошло с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Ни денег, ни образования, никакого будущего. Это то, с чего он начал, но не то, чем он закончил. Его финалом было стать пастором большой церкви, охватить весь мир через свое служение. Не позволяйте тому, как вы росли, чего вы недополучили, и тому, что кажется вам недостатком, заставить вас остановиться. Запланированный финал не зависит от начала. Мальчик Израиль мог вырасти с поврежденным разумом, с чувством неполноценности и обиды. Почему я родился в такой семье? Почему у меня нет отца? Почему я не черный, не белый? Что я сделал? Сегодня ты можешь стать президентом страны. Важно не то, как ты начал, а то, как закончишь. Если ты будешь почитать Бога,
1: делать все, на что способен, то войдешь в судьбу, которую Он приготовил для тебя. Она больше и насыщеннее, чем ты можешь себе представить и мечтать. В детстве Израиль понял, что у него есть дар играть на разных инструментах, писать песни, сочинять

Было бы странно. Я хочу сказать, оставьте оправдание. У вас мог быть трудный старт, но вы еще не финишировали. Вас могли поставить в неудобное положение, но это не может изменить вашего финала. Павел сказал в послании филиппийцам, что Бог приведет нас к славному финалу. Не к поражению и посредственности. Вы двигаетесь к победоносному финалу. Иногда вы услышите: «Слишком плохая позиция, вы сильно отстаете, вы совершили много ошибок». Пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Бог говорит: «Я подниму тебя выше, чем ты можешь себе представить. У меня есть огромные благословения. У меня есть благодать для тебя. Я высвобожу семена величия, которые вложил в тебя. Бог определил ваш финал. Будьте уверены, что Он знает, как привести вас туда. Наша часть — это благодарить Бога. Спасибо, что твои намерения во благо, а не на зло. Ты не ограничен тем, кто я сейчас. Ты уже снял мою финальную сцену. Я не понимаю, что происходит, но я доверяю тебе. Я верю, что приближаюсь к славному финалу». Так сделал Иов. В его жизни произошли невероятные перемены, некоторые из которых просто не имели смысла. Все начиналось хорошо, замечательная жизнь. Затем все стало разваливаться. Иов потерял здоровье, бизнес, свою семью. Он мог легко пасть духом и сдаться. Жена сказала ему: «Иов, просто похули Бога и умри». Это хорошо, когда жена тебя ободряет. Посреди всех разочарований, когда все было против него, когда многие бы расстроились, ожесточились и стали жаловаться, Иов возвел очи к небу и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он сказал: «Я знаю, что Бог царствует. Он уже снял мою финальную сцену. Если пришло мое время умирать, то я не умру в огорчении и расстройстве. Это убивает меня, но я буду верить». Если у вас будет правильное отношение, и вы будете доверять Богу посреди того, когда все вокруг рушится, то Он выведет вас на новый уровень вашей судьбы. Мы знаем о потере Иова, его испытаниях и страданиях. Он пережил трудные времена, но вот ключ. Он не остался там. Это только один эпизод. В конце он получил вдвое больше того, что имел в начале. Бог воздал ему вдвое. У него стало вдвое больше скота. Бог вернул ему радость и мир. В Писании сказано: «После сего Иов жил 140 лет и увидел своих потомков до четвертого поколения». После потери и разочарования, после того, как он побывал на самом дне, он не закончил в огорчении, его жизнь не закончилась. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая целей. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая целей. Что я хочу сказать? Только потому, что произошли перемены, которых вы не понимаете, не означает, что ваша жизнь закончена. У Бога есть что-то после этого. Вы можете думать: «Ты уже видел свои лучшие дни. Было здорово. Лучше уже не будет». Бог говорит вам то, что сказал Иову. После болезни, после развода, после предательства есть полнота жизни для тебя. Твои лучшие мечты впереди. Твоя лучшая жизнь еще впереди. Стряхни с себя разочарование. Верни свой огонь. У Бога есть для тебя что-то после этого. Он не только выведет тебя, но и воздаст за все потери. Вы выйдете более сильным. Вы увидите увеличение и повышение. Вы станете лучше, чем были прежде. Когда все закончилось, Иов сказал: «Я убежден, что никто и ничто не сможет отменить Божьи планы, не сможет отменить финала, который Бог уже установил». Друзья, враг не может удержать вас от вашей судьбы. Сатане надо было просить у Бога разрешения, чтобы испытать Иова. Это говорит о том, что Бог контролирует не только вашу жизнь, но и ваших врагов.
Поэтому вам не о чем беспокоиться. Вокруг вас Божья защита.

Ничто не навредит вам. Перед тем, как Иисуса должны были распять, Он сказал: «Если вы разрушите этот храм, то в три дня Бог восстановит его». Люди думали, что Он говорил о здании, но Он говорил о себе. Иисус понимал этот принцип. Его финал уже был утвержден. Финальная сцена уже была отснята. В этой сцене Он не страдал на кресте от сильной боли. Он не лежал в чужой могиле. Он знал свою финальную сцену, что воссядет одесную Отца, имея всю власть и ключи от ада. Поэтому сказано, Он претерпел мучения на кресте, ожидая предлежащую Ему радость. Не унывайте в трудные времена. Смотрите на приготовленный вам финал и верьте, что вы приближаетесь к славному концу, и Бог даст вам восторжествовать. В Писании сказано, что Иисус был погребен в чужой гробнице. У Него не было своей. Он был погребен в гробнице, которая не принадлежала Иисусу. Представляю, как перед распятием Иисус спросил бы: «Ты не мог бы мне одолжить свою гробницу?» Он сказал: «Мне не надо ее покупать. Моя история заканчивается не так. Это временно. Я пробуду здесь пару дней. Мой финал — это быть рядом с Отцом. Никакой враг не может изменить этого. Они могут положить меня в гробницу, но не могут удержать там». В трудные времена наше отношение должно быть как у Иисуса. Это временно. Моя история заканчивается не так. Поражение, болезнь, предательство — это только один эпизод. Будет другая сцена. Сцена победы, прорыва и нового начала. Друзья, ваша финальная сцена уже отснята. Не позволяйте жизненным невзгодам и тому, что вы не понимаете, расстраивать вас. Продолжайте идти вперед. В конце все будет вам во благо. Как в той игре, мы знаем окончательный результат. Не надо волноваться и расстраиваться. У Бога уже написан наш финал. Если вы будете верить и почитать Бога, то я верю и провозглашаю, как Иову, Бог воздаст вам за неприятности. Как Иосифу, Бог приведет вас к вашему трону. Как Израиль, независимо от того, как вы начали, вы придете к победному финалу. Вы осуществите свои мечты и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте. Наверное, никто не способен ранить ребенка так глубоко, как его близкие люди, родители. И эти раны могут, к сожалению, отравлять всю последующую жизнь. Как этого не допустить? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте. Рада вас снова видеть в нашей студии. Иногда уже взрослые люди говорят: «Я вырос несчастным человеком, и виноваты в этом мои родители». Как вообще человек определил, кто виноват в его несчастьях? Может быть, это не родители, может быть, это он сам сделал неправильный выбор. Действительно ли есть такие беды в нашей жизни, в которых виноваты наши родители?
1: Вы знаете, в последнее время психологи действительно выделяют такую фразу, что очень много сейчас людей, которые с травмами детства приходят к ним и говорят: «Меня воспитали несчастным. Я несчастлив с самого детства, потому что родители меня не услышали. Они меня не слышали, делали все не так, как я хотел. Я любил это, они делали то. Я хотел то, они делали это». И почему ты тогда не сказал об этом родителям? Как? Я же их люблю, я же их уважал. Я не мог поперек слова сказать, потому что у нас часто родительское слово стояло впереди всего, и уважение к родителям, конечно. И так, как родитель сказал, и, конечно, родитель прав. Но часто родители говорят: «Мое слово – закон. Я твоя мать или я твой отец, что я сказал, то и будешь делать», и никаких разговоров. И мы часто не задумываемся, как в этот момент себя чувствует ребенок. Что происходит в этот момент с ребенком? А ребенок тебя услышал неправильно, понял неправильно, он обиделся, и эта обида маленькая, но как маленький, знаете, ярлычок в свое сердце отложилось. Следующая обида, и опять ярлычок. И так за прошествие какого-то времени оно накапливалось этими ярлычками, этими записочками в своем сердце откладывалось. И каждая обида, она имеет свое название, свой подзаголовок. И когда потом человек вырастает, говорит: «Да, меня родители воспитали несчастным». Но чтобы в корне туда посмотреть и чтобы понять, что же происходит, часто мы сами, родители, очень не хотим прислушиваться к нашим детям. Мы считаем, что зачем возиться, уделять столько времени, когда можно четко сказать, чтобы ребенок тебя послушал и пошел выполнил. Мы часто, как родители, забываем о том, что у ребенка есть свои чувствования и есть свой язык общения. Кто-то, если мы говорим о 5 языках любви, о том, что у каждого ребенка есть свой язык, и у каждого человека есть свой язык общения. Узнайте, как разговаривает с вами ребенок. Если ему нужна ласка, то ту же самую просьбу, но попросите у него лаской. Если это язык общения, у него время, то ту же самую просьбу, но уделите ему время. И то же самое попросите, и ребенок уже не будет обижаться. Одна девочка говорила мне, что я обижена на своих родителей с детства только потому, что они мне купили плохие сапожки. И мне пришлось 2 года носить эти плохие, некрасивые сапоги. И я так обижена, потому что сапоги были некачественные, и они быстро развалились. Меня родители обвинили в том, что я неаккуратно их ношу, и в ближайшие 2 года они мне новых сапог не купят, потому что они свой лимит исчерпали. Было то время, когда люди жили тяжело, у кого-то денежные средства не хватает на то, чтобы покупать.

0: покупать каждый сезон обувь. А кто-то обладает этими средствами, кто-то не обладает. Кто-то живет в стесненных обстоятельствах. Но дети что там несчастны. Часто мы смотрим, как на сегодняшний день наша золотая молодежь, как она себя ведет, вызывающе, агрессивно она себя ведет. Она хамит взрослым людям. Откуда опять это идет? А это все идет с детства. Если тому ребенку было обидно, что он в некрасивых сапожках ходил, и он обиделся на родителей, затаил эту обиду до взрослого состояния, уже почти сама, будучи бабушкой, но она еще держит обиду на родителей, то дети с богатых семей, они тоже держат обиду на родителей. У них есть все, но у них нет того внимания, которого они хотели от родителей. Часто дети обижаются на то, что не хватает внимания им. Дети хотят видеть глаза родителей, хотят с родителями посидеть, поговорить. А родители часто заняты, им некогда этого, и они не уделяют должное внимание. И ребенок и на это обижается. Часто обижается ребенок на то, что пообещали родители и не выполнили. И это тоже обида, и он себя чувствует действительно по-настоящему несчастным в детстве. Я помню, одна знакомая мне говорила, мне папа пообещал сделать домик в детстве. И я так ждала, чтобы мне сделал он этот домик. Я так ждала. Я спрашивала: папа, ты когда мне домик сделаешь? Он говорит: скоро сделаю. Я опять спрашивала: папа, когда ты мне домик сделаешь? Он: скоро сделаю. Я, говорит, уже выросла, мне уже было 16 лет. Папа привозит домой какой-то такой прямоугольник железный и говорит: вот тебе домик. А я говорю: пап, так я уже выросла с этого домика. Он: так ты ж просила, я тебе привез. Это человек.
1: Как ложка к обеду, да?
0: Да, да. И когда она выросла, она вышла замуж, но она не имела своего дома. И она все время говорила: я хочу иметь свой дом. У меня, как в детстве, отец не дал мне домика моего, которого я хотела играть с куклами, со своими подружками. И выйдя замуж, они не имели своего собственного жилья. Может быть, и была возможность когда-то, но ребенок, глядя на обиду на родителей, он это переносит все во взрослую жизнь, и он чувствует себя глубоко несчастным. Он не может перейти этот барьер. Он абсолютно не может перейти барьер, потому что ему кажется, что его обидели, ему сейчас тяжело, ему сейчас плохо, и он это из года в год переносит. А это, извините меня, нелегкая ноша. Это настолько тяжело на самом деле нести обиды прошлого, что, вы знаете, человек, идя по улице, он обычно расправляет свои плечи, а человек, который несет ношу, у него плечи назад возвращаются. И ему действительно настолько тяжело бывает, ему дышать тяжело, потому что грудная клетка сдавлена. Даже когда плечи опущены, сдавливается грудная клетка.
1: Но обычно,
0: дышать тяжело.
1: Когда,
0: да,
1: несчастный, конечно, человек, у
0: него облик несчастного человека, действительно.
1: Да,
0: он не может вздохнуть, а невысказанная обида – это как крик. А крик, если ты не можешь выкрикнуть, он застряет вот здесь вот. Здесь. И ты и вдохнуть не можешь. У тебя проблемы с пищеварением. У тебя получается непроходимость пищевода. А откуда ты не можешь понять? Ты лечишься, ты думаешь, я все правильно питаюсь, все делаю зарядку, гимнастику какую-то. Но эти обиды, они тебя покрывают, сжимают они тебя. И первое, что нужно самому родителю знать, что признать в том, что мы можем детей ранить так же, как и нас самих могут ранить другие люди. И мы должны признать, что мы можем обидеть наших детей. И часто говорят родители: как я могу у ребенка попросить прощения? Я же авторитет потеряю в глазах ребенка. Но почему другого человека, которого я обидел взрослого, я могу сказать: ну ты извини меня, погорячился я. Ну, бывает всякое. Почему ты перед этим человеком можешь извиниться, перед сыном или дочерью извиниться не можешь? А как же ты ему подашь пример, что за свои поступки иногда неправильно ты должен попросить прощения?
1: Ну, есть родители, которые говорят: я, во-первых, лучше знаю, что нужно моему ребенку, я лучше знаю, как его воспитывать, вот меня вообще в детстве пороли, а если бы меня не пороли, толка бы из меня не вышло, а сейчас из меня вышел толк. Ну, он полагает искренне, что из него вышел толк. Да, и думает,
0: я счастлива за этого,
1: да,
0: человека.
1: И он думает, что он так имеет право воспитывать и своего ребенка, и действительно искренне не понимает, какие там вообще могут быть,
0: да,
1: обиды. Не понимает, так скажем, тонкую душевную организацию ребенка.
0: Да.
1: кажется, что он какой-то недочеловек.
0: Да, да.
1: У него нет чувств, он не может обижаться, не должен плакать, а должен только благодарить за родителей.
0: За родителей, да, да. И действительно, может быть, для кого-то и есть язык общения, чтобы пару раз дали ремешком по мягкому месту, чтобы привести в чувство. Есть и такие дети, и без этого никуда не денешься. Но если ты видишь, что на твоем ребенке это не срабатывает, не нужно дальше насиловать ребенка этим. И хочу сказать о том, что часто мы говорим о том, что неприлично родителей комментировать, критиковать, потому что родители все-таки нам дали жизнь. Они не спали с нами ночами. И вы знаете, прежде чем начать действительно критиковать своих родителей, вы задумываетесь о том, каким вы на сегодняшний день являетесь сами родителем. Сами ли вы идеальны для своего ребенка? Если вы говорите, у вас не идеально воспитали, вы перенимаете это на своего ребенка, идеальны ли вы? Когда я покупаю книги каких-нибудь психологов и смотрю, я не открываю эту книгу, не читаю сразу, о чем она написана, эта книга. Я переворачиваю обороты, смотрю об этом человеке, на лицо человека, который написал эту книгу. И читаю нотации, что комментарии к этой книге. И об одном психологе мне сначала не понравились ее книги. Но когда я прочитала комментарии ее детей, комментарии к этой книге, что этот психолог воспитал 5 детей, и эти рекомендации она дает в этой книге. И эти дети воспитывают детей так же, как их воспитала мать. И когда я узнала о том, что дети эти воспитывают по той же технологии, что их воспитывала мать, и все дети успешны и счастливы, значит, мать сделала все правильно, и дети делают в дальнейшем все то же самое, как сделала ихняя мама. И те внуки, которые сейчас воспитываются, они тоже счастливы. И это правильное воспитание. Но как понимать о том, что меня все-таки воспитали несчастным? Как мне простить моих родителей? Потому что боль, эта тяжесть в моем сердце, она не дает мне прощения. Во-первых, если я скажу так, время лечит, я вас обману. Время на самом деле не лечит, потому что чем дальше время идет, тем больше обид накапливается, тем больше тяжести становится, и совсем проблема только будет усугубляться. Вы поэтому должны сначала принять это, понять, что действительно ли у тебя жизнь не состоялась, потому что ты обиделась на папу в свое время, который не додал тебе домик, и можешь ли ты сейчас себе позволить купить квартиру? На сегодняшний день есть и ипотека, и все что угодно, ты можешь взять и потихоньку выплачивать эту квартиру. Либо ты сконцентрировал мысли эти на папе, и ты обвиняешь его во всех своих поступках.
1: И как бы застряла в прошлом.
0: Конечно.
1: Не даешь себе двигаться.
0: Да. Ты не живешь настоящим, ты не живешь даже будущим, ты не фантазируешь о будущем, тебя все время подавляет это прошлое. И часто психологи советуют очень легкий такой способ, но он один тоже является из эффективных способов – написать письмо родителям. И в этом письме вы можете написать все те обиды, все те претензии, которые вы имеете к своим родителям. Вы описываете их в подробности, не можете день писать, можете два. Если вам понадобится на это месяц, пишите месяц. Но вы четко, подробно опишите, почему, как вы почувствовали эту обиду и как она сказалась с вами сегодня. Я обиделся на тебя тогда-то, тогда-то, а сейчас я несчастлив потому-то, потому-то. И отложите это письмо на некоторое время. Пускай это письмо полежит. Через некоторое время откройте это письмо, прочитайте его. И со стороны позиции родителя представьте, что вы родитель, и отвечайте своему ребенку на это письмо. И с позиции родителя, с позиции любви, что с позиции незнания, как вы поступили, что я из любви действовал к тебе, что если я все-таки же принес тебе домик, ты же хотела, я старался, как у меня получилось время, я же тебе принес, у тебя же этот домик был. Пусть он такой, неказистый, пусть не такой, как ты хотела, не терем расписной. Пусть это такой железный квадрат, но там же можно было повесить шторки какие-то, оградить как-то, и у тебя был бы прекрасный домик. Пусть тебе будет 16 лет, но я же тебе принес. Но если ты с позиции отца или матери это письмо потом будешь писать, и ты поймешь, что на самом деле не так все было тяжело, как тебе кажется. И проблема, она будет, конечно, может быть, не совсем решена, но ты немножко с другой стороны на эту ситуацию посмотришь.
1: Ну, как я понимаю, вот это письмо, оно помогает, если невысказанная была претензия,
0: да? Да.
1: А потом уже спустя много лет ее как-то странно высказывать уже ставшими родителям, которые стали уже старыми, да?
0: Да, ну что?
1: А если все-таки вот мы говорили своим родителям, даже когда были детьми, мы говорили: мам, я не хочу этого, нет, все равно будешь, мам, я не буду, я хочу другое, нет, я лучше знаю. Ну, как бы мы и спорили, отстаивали свое мнение, но родители все равно нас заставляли учиться, например, не там, где мы хотим, и принимали решения за нас. Будучи взрослыми, мы уже тоже, ну, как бы могли высказывать им претензии. Это поможет нам отпустить обиду? Или вот все-таки вот именно затаённая она делает нам?
0: Частично. Я не говорю о том, что это может полностью тебя излечить, полностью отпустить. Это частично может помочь тебе. Конечно, сейчас очень много психологов, которые работают с такими людьми, и они всегда готовы тебе помочь. Но если мы сейчас посмотрим, действительно, если мы проговаривали со своими родителями в детском возрасте, в подростковом возрасте, мы можем сейчас то же самое сказать им: мам, вот обиделся я на тебя, потому что так, так и так было. И если: мам, прости меня, вот ты попроси у мамы прощения за то, что ты хотя бы на него обиделся. И если вы ждете прощения от мамы, мама посмотрит на тебя и скажет: да ты, сынок, меня прости, или доченька, ты меня прости, я по незнанию своему делала это, может быть, действительно по незнанию, да я не хотела это сделать. На сегодняшний день родители уже не те стали, которыми они были тогда, они уже пожилые стали родители, и сегодня они хотят нашего внимания, нашего тепла, и вместо того, чтобы нести вот этот груз, вот всех этих обид, ты подойди, объясни, скажи вот так и вот так, ты прости меня, взаимное прощение. Но если ты хочешь...
1: Вот, да. Олесь, все-таки бывают родители, которые, несмотря на то, что стали уже стариками, продолжают портить жизнь своим детям. То есть настолько тяжелые характеры, которые в старости еще больше портятся, если человек над собой не работает, они продолжают помыкать, ругать, упрекать, вмешиваться. Это ладно, там стали старичками, беспомощными, нам уже их жалко, и мы уже их и простили. Нет, тут-то было. Есть такие старики, которые дадут фору молодым и будут тебе портить жизнь.
0: Конечно, есть.
1: Да, ты не заболеешь какой-нибудь болезнью страшной.
0: Да, на самом деле это есть. Действительно, и обида в этом будет. Но, вы знаете, хочу сказать, что вот... Верная помощь тебе, первая экстренная помощь в таких ситуациях, это, конечно, быстрая молитва, чтобы Господь тебе помог сдержаться, не ответить на вызов матери, чтобы суметь вовремя смолчать. Нужно понять, что этот человек уже не изменится, ничего не случится, но у тебя есть возможность поработать над собой, не стать такой, как она. И посмотреть, как ты себя ведешь на сегодняшний день со своими детьми. И часто, кстати, с такими матерями дети становятся такие же, как они, и перенимают свою семью. Если тебе было некомфортно с матерью, которая так себя ведет, ну почему ты так себя ведешь? У меня вопрос. Либо ты не хочешь над собой работать, и ты действительно жизнь отравляешь всем. Поэтому хочется ко всем сказать: обратите на себя внимание, обратите на своих детей и будьте терпимы друг к другу.
1: Ну да, в конце концов, каждый строит свое счастье сам. И это важно, взять на себя ответственность именно за свою жизнь, а не винить кого-то другого в этом. Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Всего доброго, до свидания.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: Девон был самым опасным из всех грифов. Он был сильнее, страшнее и крупнее всех нас вместе взятых. Девон жил в дремучем лесу по ту сторону озера. Своими когтями он мог переломить любую ветку. Все знали, что надо держаться подальше от него и жутких сборищ грифов и конюков.
1: Вот и полнолуние! Добро пожаловать, мои жестокие друзья! Грифы, конюки и кондоры на наше ночное сборище! А ну тихо все!
2: Попрошу я внимания! Я расскажу сейчас о птице одной, друг мой. Сердца нет, вовсе пуст душой. И он всегда был таким злым, всегда. Самый гнусный он птицей был. И он плохой.

0: А теперь, вселяющие ужас лиходеи и заговорщики, хочу представить вам одного грифа, который является воплощением зла. Все трепещут от его имени. Для меня ядовитое наслаждение представить неповторимого грифова распутного демона! Где Девон?
1: Никто не знает.
0: И где остальные грифы, которые здесь были в прошлое полнолуние?
1: Хочешь, скажу честно?
0: Вообще-то нет. Я предпочитаю нечестность. Ну да ладно, говори.
1: Больше 20 грифов перестали вести порочную жизнь из-за той птицы со странным именем.
0: Есада.
1: Он самый. Он помог им перейти от плохого к хорошему.
0: От плохого к хорошему, говоришь?
1: Еще говорят, он прощает их плохие поступки и дает им новую жизнь.
0: Я сыт по горло его добрыми делами, красивыми речами и хорошими поступками. Мир — это место зла. И так должно оставаться.
2: Доброе утро.
3: Иесада, доброе утро.
2: Кто твои подруги?
3: Это юные нектарницы. Они очень долго не могли найти еду.
4: Спасибо за завтрак, Мэгги. Отличные семена.
5: Вкусно.
3: Сообщите мне, если увидите мою семью.
5: Конечно.
4: А теперь нам пора.
5: Еще раз спасибо.
3: Ах, такие юные и чистые. Почему мы не можем оставаться такими всегда? Мое старое гнездо было на том дереве.
2: Помню, там я тебя и нашел.
3: Я все еще надеюсь, что однажды моя семья вернется.
2: Но ведь на самом деле ты здесь не поэтому.
3: Да.
2: Лети со мной и скажи, чем я могу помочь.
6: В тот день Мэгги рассказала Иесада многое о себе. Большую часть из этого никто из нас не знал.
3: Я бесполезна и пуста. Я не могу находить орехи и ягоды, как Рокки и Том. Не умею ловить рыбу, как Джек и Джейкоб. И не могу запоминать мудрые слова, которые ты нам говоришь, и пересказывать их другим, как Барри. С тех пор, как в юности я сбежала из дома, от меня никакого толку.
2: Но те три нектарницы так не думают.
3: Ты не знаешь, сколько плохого я сделала в своей жизни. Если бы ты знал, то не захотел бы со мной дружить.
2: Мэгги. Я знаю все о тебе и остаюсь твоим другом. Ты должна простить себя.
3: Но я не могу.
2: Можешь. Лети за мной.
6: Иесада и Мэгги полетели через озеро к темному грифовому лесу.
3: Почему мы здесь?
2: Я должен кое с кем встретиться.
3: Здесь? Иесада, я знаю это место. Где-то здесь живет злой гриф Девон. Он ест живых птенцов.
2: Не волнуйся, ты же не птенец. Плюс под моей охраной.
3: Знаешь ли ты, что за птица этот Девон?
2: Потерянная?
3: Нет. Испорченная насквозь.
2: Выходи, тебе не сделают больно.
7: Больно? Я могу убить вас одним когтем.
2: Но не убьешь, и ты знаешь, почему я здесь. Ты слышал мое послание. Теперь тебе нужно лишь принять его. Ты должен обратить свою жизнь от зла к добру.
7: Это невозможно.
2: Вовсе нет. Ты можешь принять такое решение.
7: Я хотел. Но я был плохим всю жизнь, и какой смысл быть хорошим?
2: Это никогда не поздно.
7: Никогда?
2: Никогда. Вот твой шанс. Возьми. Твоя жизнь изменится. У всех был такой шанс. Правда, Мэгги?

0: Добро всегда победит зло. Зло – это ложь, а добро – истина.
1: Я недостоин истины.
0: Достоин. Так же, как и все. Я тоже была плохой.
1: Правда?
0: Тебе надо освободиться от лжи.

0: Куда все подевались?
1: Есед и Мэгги в Грифовом лесу.
0: Вот это да!
2: В Грифовом лесу? Там же очень-очень страшно!
3: Там живут конюки, которые едят крокодилов.
4: Наверное, их нужно долго жевать.
0: Зачем они туда полетели?
1: Думаю, Есада хотел показать что-то Мэгги.
2: Я думаю, мы должны Мэгги кое-что показать. То, что она такая чудесная птица.
1: Хорошая идея, Том.
2: В самом деле? У меня хорошая идея? О, как я рад!

0: Так, так, так. Хорошая работа, Деван. Ты заманил две новые жертвы.
1: Убирайся вон, ворон.
0: Какие грубые слова от такой жалкой маленькой птички. Вспомни, как все тебя вокруг боятся. Как другие птицы съеживаются от страха, когда ты рядом. Как тебя уважают за твою злую силу.
2: Ты же знаешь, это ложь. Силой никогда не добьешься уважения.
0: Молчать, голубь! Ты меня зверски достал!
1: Ты знаешь, какой выбор тебе надо сделать.
3: Мне нужна помощь. Помоги мне быть хорошим.
0: Ну зачем тебе уподобляться жалким птичкам? У Доды ненавидят его. У него ничего нет. С ним дружат только бедные, нищие, слабые. А? Ты же не такой.
3: Я такой. Мы все такие. Помоги мне быть добрым.
2: Помогу.
4: И начиная с того дня, Деван рассказывал всем о великих делах, которые сделал для него Иесада. Другие конюки, грифы и кондоры были поражены его историей.
5: Значит, и мы можем быть добрыми. У нас правда есть выбор?
3: Да, это так.
5: Ха, тогда мы согласны. Нам надоело быть плохими.
0: Ты переступил черту, голубь. Я найду способ, чтобы уничтожить тебя и твое жалкое учение.

0: Что все это значит? Я забыла о каком-то празднике? Это сюрприз!
1: Это для тебя!
2: Ты столько для нас делаешь!
3: Но мы часто забываем сказать тебе спасибо!
1: Пожалуй, почти всегда!
0: И мы решили устроить праздник в честь тебя, Мэгги! Спасибо! Это огромный подарок для меня!
1: Никогда не поздно изменить свою жизнь! У всех нас есть свобода выбора! И еще, всегда можно найти время, чтобы сказать спасибо тому, кого ценишь!

Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Настойчивость. В одном замечательном красивом лесу вместе со своими прекрасными родителями жил маленький ежик Тони. Тони был веселым и любознательным. Он любил играть с друзьями, бегать, прыгать, петь, рисовать и многое другое. Одним солнечным утром, когда Тони напевал себе под нос песенку, его посетила идея.
1: Ух ты! Я так классно пою! Может, еще и научиться на чем-то играть нужно? Например, на пианино! Точно! Все, решено! Иду в музыкальную школу!
0: Тони отправился в лесную музыкальную школу, где его приветливо встретила учитель леса.
1: Здравствуйте! Я хочу научиться играть на пианино. Можно мне?
0: Сказал Тони. Хочешь? Значит, научим. Садись, сказала учитель и стала объяснять Тони, как создается музыка. Лиса рассказывала о нотах, о том, что нужно разрабатывать пальчики и многое другое.
1: Хорошо. А играть? Когда будем играть?
0: Вот это нота до, а вот это ре.
1: Да, все, я понял. Начинаю играть. Что-то не получается. Почему это?
0: Нужно немного поучиться и заиграешь. А это нота ми.
1: Вот что! Ага, выучил. Ми, до, ре.

0: На стадионе было шумно, и много ребят гоняли мяч. Ёжика приняли в школу и сразу же отправили на тренировку.
1: Делаем разминку, 20 приседаний.
2: Ой, 1, 2, 3, 2, все, 20, все, я пошел гонять мяч, все, я пошел, я готов, давай.
1: Нет,
0: сказал тренер.
1: Еще 10 отжиманий.
2: Ну ладно,
0: согласился ежик и, с трудом отжавшись, пошел к выходу на поле, но его снова остановил тренер.
1: А теперь, Тони, еще 20 минут на скакалке. Давай, давай,
2: иди,
1: делай, делай.
2: Все.
0: Наконец, после разминки, ёжик вышел на поле. Его поставили вратарем. Ёжик был не очень доволен.
2: Что-то мне за футбол такой, мяч ловить. Да я забрал.
3: Ой, мой нос, мой нос, мой нос.
0: Тони пропустил гол, и мяч разбил ему нос. Тони понял, что играть в футбол у него тоже не получается. Ёжик задумчиво брел по лесным тропинкам и вышел к речке. Там он увидел бобров, которые строили плотину. Ему очень понравилось, как быстро плавали бобры.
4: Извините, а вы могли бы научить меня плавать?
5: Конечно,
0: сказал радостно бобер.
5: Смотри и повторяй. Значит, делаешь лапками раз, два. Нет, стой, стой, в воду не заходи. Пока что стой на берегу и смотри.
0: Ёжик старательно повторял все движения.
2: А, так я уже все выучил. Так, ну все, я пошел.
0: Сказал ёжик и побежал в воду.
5: Только на глубину не заходи.
2: Ой, ой, спасите, помогите, я плавать не умею, ой!
0: Бобер доставил ежика на берег и хотел было продолжить урок, но ежик молча ушел в лес. В своей комнате ежик сидел и плакал.
6: Привет, сынок.
7: Что случилось?
3: Я ничего не умею я.
6: Ну, я бы так не сказал. Ты уже многое умеешь.
3: На пианино я играть не умею. И футбол я играть не умею. И плавать я не умею.
6: Но этому всему нужно научиться.
0: Сказал папа, обняв Тони.
3: Ага, я уже учился.
6: Да?
0: Удивился папа.
6: А когда?
3: Сегодня. Всему сегодня учился. И ничего не умею.
6: Просто в некоторых делах нужна настойчивость и упорство.
8: А что это такое?
0: Сказал ежик, вытирая слезы.
6: Невозможно научиться чему-то за один раз. Нужно настойчиво стараться и трудиться много дней. А иногда и много лет. И тогда ты научишься.
8: Ты хочешь сказать, что учиться играть на пианино нужно целый год?
6: Да, даже больше. И в этом деле нужна настойчивость, чтобы не сдаться, а упорно трудиться. Поэтому не плачь. Ты пока что ничего не умеешь, потому что настойчиво не учился этому.
8: Да? Мне аж легче стало. Завтра пойду опять в музыкальную школу записываться.
6: Молодец, сынок. Так держать.
0: Важно помнить, что в любом деле нужна настойчивость и время. Учись, старайся, пробуй, и у тебя все получится. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

0: news.
1: Добро пожаловать, дорогие друзья. Я очень счастлив, потому что я знаю, что я проведу полчаса с моими добрыми друзьями, и мы будем слушать ничего, кроме добрых вестей о том, что Бог любит нас, и о том, что у нас одно вечное направление, и то, что мы принимаем жертву Божьего Сына, и что за все грехи уже заплачено. И это добрые вести, и все эти добрые вести положены на музыку, на любую музыку. И любое музыкальное выражение можно найти на нашей передаче, если это евангельское послание. И сейчас хороший пример. Мои первые гости — это прекрасные молодые женщины. Они приехали из штата Детройт. И они лауреаты премии Vision и DAF, и также они завоевали премию за лучшее современное исполнение на конференции Ассоциации евангельской музыки, которая прошла недавно в Нэшвилле. Они также записали последнюю песню, которая называется «Песня в ночи». И это прекрасная песня. И они празднуют 10-й год своей группы в этом году. Давайте поприветствуем прекрасных Даяну, Луану, Лизу и Лев, группа «Свидетель».

Группа Witness, свидетель. Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Дайан, Луэн, Лиса и Лея, вы прекрасные. И я говорю, называю вас девушками, конечно. Знаете, потому что, когда я всегда с прекрасными девушками, я думаю о своих дочерях. И поэтому я очень рад быть среди вас, потому что это напоминает мне о моей семье. И я всегда очень рад, когда мы вместе поем с моими дочерями. Вы были вместе 10 лет, правильно? И вы все из начального состава? Ты из начального и ты из начального. А, так что две из начального состава и две пришли недавно. Понятно. 10 лет — это долгое время для одной группы, и вы записывали альбомы все 10 лет. И изменились и стили, изменилось и качество музыки. Расскажите мне, где вы обычно выступаете? В церквях или где? Или в различных местах? Да, в различных местах. Мы выступаем в школах, в церквях, аудиториях, в театрах. Где Господь открывает дверь, там мы и поем. Это прекрасно. Вы поете сами или иногда вы поете с другими артистами? Да, определенно с другими артистами. И вы выступаете в христианских ситуациях, на христианских собраниях или где? Мы иногда поем и на обычных мирских программах и концертах, но в основном христианских концертах. У вас сейчас вышел новый альбом. Да, «Песня в ночи». И я, насколько понимаю, что вы только что закончили этот альбом во время конференции, которая была в Нэшвилле, штат Теннесси. Вы приехали на конференцию и использовали это время, чтобы записать свой альбом. Да, и также мы сделали видеоклип. И видеоклип. Да, знаете, мне никогда не приходилось беспокоиться о видеоклипах, потому что в мое время мы не записывали никаких видеоклипов. Но сейчас иногда это и делаю. И я даже появился в одном странном видеоклипе Алла Янковича, но это другая история. Я не думаю, что

до такой же видеоклип, как ваш. Расскажите мне о следующей песне. Следующая песня говорит о силе крови Иисуса Христа. И если мы знаем Господа Иисуса Христа, мы знаем, что когда Он пролил кровь, Он выкупил нас, и есть сила в Его крови. Я хочу услышать. Итак, группа «Свидетель».

Да, группа «Свидетель», группа «Witness». Большое спасибо, девушки. Я очень рад, что я смотрю этот выпуск передачи «Gospel в Америке». А вы? Мы прекрасно проводим время. И сейчас вы увидите адрес. Вот он появился. Я хочу, чтобы вы помогли мне сформировать нашу следующую программу. Потому что я хочу, чтобы вы рассказали мне о музыке, которую мы не показываем на нашей программе. И, может быть, мы не пригласили какого-то исполнителя. Напишите мне, расскажите мне, что вам нравится. Или расскажите мне, что вам не нравится. И потому что вы пишете, ваши письма попадают в лотерею, и потом мы будем их вытаскивать, и мы будем посылать компакт-диски и кассеты с музыкой артистов из нашей передачи тем, кто написал эти письма. Так что, возможно, вы можете это получить. Давайте поприветствуем на Gospel в Америке Джоанна Карлсон.

Это просто прекрасно. Я хочу вам сказать, что евангельская музыка мне нравится даже больше сейчас, когда я стою здесь, на перекрестке музыки Gospel. Мы называем эту передачу Gospel в Америке, где различные исполнители евангельской музыки, вне зависимости от вида их музыки, приходят и встречаются, и они заявляют об их любви к Богу и об их отношении с Богом. Я надеюсь, что вам нравится наша передача, и что вы напишите мне по адресу на вашем экране. Я записал несколько евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». И я всегда любил эту песню. Это самая милая поэтическая песня «Скала веков».

0: Мой гость – эксперт в области мотивации, знаток всех секретов успеха, оратор с мировым именем, который однажды потерял все. Об этом в следующем выпуске нашей программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сидрот, ведущий этой передачи. У нас в гостях человек, который большую часть своей жизни провел в ешивах, раввинских школах и даже в Израиле, и который, тем не менее, сумел все же достичь того, чего он достиг. Что я имею в виду? Питер Хирш, вы были экспертом в вопросах мотивации, вы выступали перед 10-тысячной, 20-тысячной аудиторией. А какие у вас были при этом ощущения, когда выступали перед 80-тысячной аудиторией?
2: То есть, что ты чувствуешь поначалу? Ужас. А потом восторг. Для меня это был особенный восторг, потому что я абсолютно всего добился сам. Понимаете, я никому этим не был обязан. Я всего достиг своими силами.
0: А чего вы достигли?
2: Я учился на юриста. У меня закончено юридическое образование, я был лучшим среди выпускников. Меня взяли в самую лучшую адвокатскую фирму в Нью-Йорк-Сити. Я проработал там 2 года и понял, что я это просто ненавижу. Я пошел в юристы, потому что не хотел стать врачом. Если ты вырос в еврейской семье на Лонг-Айленде, у тебя немного вариантов.
0: Почему же вы не стали раввином?
2: Хороший вопрос. Ведь именно этого от меня ждали все. Я учился в ешивах, получил серьезное образование в Соединенных Штатах и в Израиле. И даже сейчас я понятия не имею, что мне помешало стать раввином. Не знаю. Ведь мне для этого надо было сдать всего несколько экзаменов.
0: Сколько вы зарабатывали в месяц? Это слишком нескромный вопрос?
2: Нет, пожалуйста. Верхнего предела своего месячного заработка я достиг совсем недавно. Это где-то 50-60 тысяч долларов в месяц.
0: И как вы при этом жили?
2: Хорошо жил.
0: Расскажите об этом подробнее.
2: Вы знаете, это интересно.
0: Не бойтесь, завидовать не буду.
2: Многие говорят, я был богат, но была пустота внутри. Так вот, у меня никакой пустоты не было. Со мной все было иначе. Потому что с тех пор, как я оставил ортодоксальное иудейство и стал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, я начал думать, что всего могу добиться сам. Я встретил просто удивительную женщину. Благодарение Богу, что я встретил ее, это просто ангел во плоти. Она жила на побережье, на Гавайях, и вместо того, чтобы увезти ее в Нью-Йорк, я подумал, что будет разумнее, если она увезет меня на Гавайи. Так что мы отправились с ней на Гавайи.
0: Хорошая мысль.
2: Да-да, для меня место не играло никакой роли. Я просто путешествовал. Мне было все равно, где жить. У меня было несколько публичных выступлений в месяц, а остальное время мы проводили в нашем миленьком домике. Офис был у меня дома, он выходил окнами на палубу примерно 90 футов в длину с видом на океан и горы Кауаи.
0: Питер, почему же вы стали вести семинары по мотивации? Почему с дипломом юриста и вашими способностями вы не попытались создать собственную компанию? Почему именно мотивация и публичные выступления?
2: Опять хороший вопрос. То, что мне больше всего удавалось, так это задевать людей за живое. Оказалось, что я могу побуждать их к действию, но, пожалуй, главной причиной в то время было желание продемонстрировать свое «я». Знаете, оказаться перед толпой, которая стоя встречает тебя овациями, получать столько писем, провосит — это приятное чувство.
0: Было ли у вас ощущение, что вы обладаете какой-то магией? Что все, чего вы касаетесь, обречено на успех, что вам не знакомы неудачи.
2: Именно так. Я прожил в этом состоянии большую часть своей жизни. В какое бы предприятие я ни пускался, все начинало процветать. В финансовом выражении — просто красота.
0: То есть вы действительно верили в то, о чем учили?

0: вне всяких сомнений. Я свято верил в то, чего бы мы ни захотели, становится возможным с помощью разума.
1: Ну хорошо. А если учесть ваше ортодоксальное иудейское воспитание, обучение в Ешиве, какое место вы отводили Богу в ваших презентациях мотивации?
0: Мне нравится ваш вопрос. Я думаю, в то время для меня... Я всегда верил в Бога, но для меня Бог был как бы внутри. Понимаете, о чем я? Человек может делать то же, что и Бог.
1: Вы ощущали себя таким маленьким башком?
0: Я думаю, это...
1: Скажите правду.
0: Думаю, именно так я и думал. Но не только я, нет. Что все мы имеем это... Господи, сейчас мне даже и произносить это такое неприятно.
1: Что вы сказали?
0: Что мы всегда как бы ощущали в себе этот потенциал быть Богом, делать что захочешь, что считаешь нужным.
1: А ваш брак, он продолжал быть счастливым?
0: О да, все шло прекрасно. В моей жизни, казалось, не было ничего такого, на что можно было бы указать, как на прокол. Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, имел ли я тогда мир внутри? Нет, мира у меня не было. Я был всегда переполнен энергией, всегда на бегу.
1: Можно ли понять ваши слова так, что вы вроде как обманывали самого себя?
0: Нет сомнений в том, что я обманывал себя. Никаких сомнений. А почему я это знаю? Потому что я ясно вижу это сейчас.
1: Но когда обманываешь себя, ты узнаешь об этом последнем.
0: Конечно.
1: Хорошо, а так однажды...
0: Моя жена хорошо это все понимала.
1: В один прекрасный день вы приходите домой, и ваша жена делает вам заявление. Что это было?
0: Представьте себе картину. Мы сидим на берегу, взявшись за руки и глядя на закат, и она говорит: «Милый, мы так благословлены, Бог во многом благословил нас. Ты должен сказать спасибо Иисусу за все, что мы имеем».
1: А вы что? Так что же?
0: Простите, я так ясно помню, что я ответил тогда. Вот мои слова. «Дорогая», мой голос звучал гневно, напряженно. «Дорогая, тебе не только не следует благодарить за все это Иисуса, но тебе следует сказать спасибо мне, потому что именно мне приходилось шевелить задом, чтобы мы имели все, что мы имеем». Но моя жена умная женщина, очень умная и очень любящая. Она просто сказала «Окей», улыбнулась и отошла на 5 шагов назад, чтобы избежать грозы.
1: Когда вы услышали сказать спасибо Иисусу, как вы внутренне отреагировали на это?
0: Вы должны понять, что хотя я и расстался с ортодоксальным иудаизмом, но само понятие эпителии, того, что еврейская кровь всегда остается еврейской, было еще очень живо во мне. Я думал, я родился евреем, и я умру евреем. Я знал, что моя жена всегда верила в Иисуса.
1: А почему вы вообще женились на нееврейке?
0: Потому что на тот момент я как бы отошел от этого. Я думал, что это можно, потому что Бог все равно внутри меня. Но когда я услышал «Иисус»,
1: как она сказала?
0: Ты должен сказать спасибо Иисусу. Не я благодарю Иисуса, потому что я знал, что это так и есть. Это были ее штучки. А теперь она говорит, что я должен, ну уж нет.
1: А знаете что? Бог ведь слышал этот разговор. И знаете еще что? Возвращайтесь к нам через несколько минут, и вы узнаете кое-что еще.

0: Я Сидрот, провожу журналистское расследование. Мой гость Питер Хирш обучался в школах для раввинов всю свою жизнь. И даже в Израиле. Он стал выступать по вопросам создания мотивации. Собирал аудитории по 80 тысяч человек и зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Жизнь на Гавайях. Красавица жена. Все прекрасно. Но вдруг однажды жена заявляет: «Знаешь, милый, тебе надо поблагодарить Иисуса за все его обильные благословения». И он выходит из себя. Он говорит: «Не Иисусу спасибо, а мне спасибо». Что же было дальше, Питер Хирш?
1: А дальше Бог позволил разразиться настоящей грозе. Он просто допустил, чтобы это произошло.
0: А что произошло?
1: Не скажу, вопреки моим ожиданиям, но без особых усилий с моей стороны я получил место в Далласе и переехал с семьей из Гавайев в Даллас. Это была уже 5 лет существующая старая компания.
0: Как вы могли уехать с Гавайев? Я ведь бывал в Далласе.
1: Я и сам хотел бы знать.

0: ответ. Все такое другое.
1: У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос.
0: Но почему же все-таки?
1: Действительно, почему? Но оглядываясь назад, сейчас я понимаю, это была обыкновенная
0: жадность. Что они вам сказали? Что они вам сказали?
1: По моему разумению, эту старую пятилетнюю компанию выкупали новые владельцы. Они делали это публично, через интернет, и я подумал, что смогу выйти в отставку, имея на счету несколько больше, чем нужно моим внукам. Мне было всего 32. Казалось, перспектива была захватывающая. Но я не выполнил работу как юрист. Я должен был винить некого, кроме самого себя. И вот я работаю в этой фирме 100 дней и начинаю понимать, что там у них все далеко не кошерно. Эти новые хозяева делают такое, что им совсем не следовало бы делать. Совсем не кошерное. Я ухожу. Я был там всего 100 дней, моя совесть чиста, я удаляюсь, намечается большая заваруха, очень большая заваруха. Этим начинает заниматься Федеральная комиссия по труду. Возбуждает дело против того, который постарше, потом еще против нескольких, которые помоложе, и я тоже оказываюсь замешанным.
0: Самое время пустить в ход позитивное мышление. Благодари меня, не благодари Иисуса, ведь это ваши слова. Значит, и с этим вы можете справиться.
1: Именно так я поначалу и думал. Пытался внушить себе, это не проблема. Ведь до сих пор я проповедовал на весь мир, что в какую бы скверную ситуацию ты ни попал, винить можешь только себя. Если с тобой случилось что-то хорошее, опять-таки, это только твоя заслуга. Для меня это было так же ясно, как дважды два. И в общем, я не делал ничего плохого по большому счету. А если и сделал что-то не так, то я сам готов за это ответить. Поэтому я не стал ничего предпринимать, а между тем дело зашло в тупик. Тогда я попытался ускорить развитие событий, в результате процесс затянулся почти на целый год. Представьте, каковы были только судебные издержки. У нас уже не было дома с 5 спальнями на побережье Кауаи, теперь мы жили в маленькой квартирке Далласе.
0: А как это сказалось на банковских счетах?
1: О, на счетах было пусто, все деньги исчезли.
0: То есть все пошло на адвоката. Выходит, они защищают вас в деле,
1: именно
0: по которому вы совершенно невиновны. И тогда вы сдались, отступили. Ведь именно так все происходит в фильмах.
1: Это отдельная история. Может, как-нибудь другой раз. Но на этот момент реальность состояла в том, что все деньги ушли. Но что еще важнее, исчезла моя репутация. Я не видел выхода. Началась депрессия.
0: Подождите-ка, у вас ведь оставалась красавица-жена. У вас по-прежнему была возможность оставаться специалистом по мотивации. Откуда депрессия?
1: И опять я не могу ответить на ваш вопрос. Могу только сказать, что многие мужчины считают себя таковыми, только если они обеспечивают семью. А я не обеспечивал семью. Моя жена не потеряла мира в сердце и любви ко мне. Она всегда была рядом.
0: У вас до этого когда-нибудь была подобная депрессия?
1: Иногда были приступы, хандры, но не до такой степени, чтобы я не мог с ними справиться. А тогда это меня просто накрыло. Ко всему прочему, я дошел до того, что совсем не смог спать 2 недели.
0: О, Боже мой, я ведь не знал, что так можно.
1: Я тоже раньше не знал. Помимо депрессии, я еще и физически становился развалиной. И не было буквально никакого выхода. Тогда стали приходить мысли, которые, как выяснилось, приходят ко многим. Я начал думать, от меня мертвого больше толку. Но существовали страховые компании, и я должен был заставить их поверить, что смерть наступила естественным путем.
0: Но это же противоречит тому, с чем вы выступали перед 80-тысячной аудиторией. Они слушали вас, затаив дыхание. Это ваш Бог внутри. Вы действительно?
1: Сейчас-то я понимаю, что во всех моих рассуждениях об успехе я упускал из виду самое главное. Но в тот момент я ничего не мог чувствовать, кроме отчаяния и депрессии. Я на самом деле хотел естественным образом обставить свою смерть, потому что думал, что для моей семьи я был полезнее мертвый, чем
0: живой. Ваша жена понимала, что творится у вас в душе?
1: О да, она понимала, понимала и молилась. И все время поддерживала меня, иногда тем самым заставляя меня еще больше злиться. И я вам скажу, что именно меня злило.
0: Что же?
1: Что она была абсолютно спокойна, абсолютно счастлива, она была уверена, что все будет хорошо.
0: Но она же лишилась прелестного домика.
1: Мы вообще
0: прелестного дома, и
1: ей было все равно. А это огорчало меня еще больше. Если бы только она возмущалась, не могу поверить, что ты допустил такое.
0: При ваших способностях вы не смогли утрясти это дело с федеральными властями?
1: Нет, так и не смог.
0: Ну хорошо, а каков был потенциальный прогноз? Что вам грозило?
1: Две вещи. Во-первых, иск был предъявлен на $85 миллионов.
0: 85 миллионов?
1: Иск на 85 миллионов. В деле было несколько ответчиков. И оно до сих пор не закрыто для большинства из них. Почти всех, кроме меня. Но об этом позже.
0: Вам угрожало лишение свободы?
1: Нет. Это было не уголовное, а гражданское дело. Но 85 миллионов долларов – достаточная сумма, чтобы изменить всю оставшуюся жизнь.
0: Пожалуй, слишком много шекелей.
1: Да,
0: вы в депрессии, планируете самоубийство. У вас были страховые полисы?
1: У меня были страховые полисы, но надо было, чтобы все выглядело естественно. Семья не может получить страховку, если это самоубийство. И у меня родился план. Я применил творческий подход к тому, как это сделать. Потому что тогда я был полезнее мертвый, чем живой. А жена тем временем продолжала меня утешать, любить, обнимать.
0: Разве вы не боялись умереть?
1: В тот момент я больше боялся жить.
0: Одну минуточку. Мы сейчас вернемся к этой мысли. И мы узнаем, чем же закончилось это 80-миллионное дело. Оставайтесь с нами.

0: Я снова в студии вместе с Питером Хиршем, евреем по национальности, обучавшимся в ешивах в Израиле, профессиональным юристом и успешным бизнесменом, который бросил вызов Иисусу. Он произнес такие слова: «Не Иисус достоин признания, его достоин я». И тотчас мир вокруг него начал трещать по швам. Он оказался замешанным в деле с иском в 85 миллионов долларов. Он потерял все. Он переехал из роскошного дома с видом на океан, на Гавайи, в крохотную квартирку в Далласе, штате Техас. И так вы потеряли все. Вы думаете о том, как вам совершить самоубийство, чтобы жена могла получить страховку. А что потом?
1: Ну, потом наступил удивительный день. В тот день я достиг предела отчаяния, когда понял, что если не усну и в эту ночь, то на следующее утро все будет кончено.
0: Сколько времени вы уже не спали к тому времени?
1: 2 недели. 2 недели без сна. Физически я превратился в развалину. Эмоционально я был развалиной. Я не вижу другой причины, что заставило меня сделать это, кроме как постоянные молитвы моей жены и ее семьи все эти годы. В общем, первый раз в жизни я опустился на колени.
0: Минуточку. Евреи не опускаются на колени. Мы делаем прямо противоположное тому, что делают христиане. Это они встают на колени, а не мы. Почему вы это сделали?
1: У меня не было выбора. Иудаизм — это моя сущность, но тогда мне нужно было нечто большее. Это был акт отчаяния. И так я встал на колени и сказал слова, которые ясно помню даже сейчас. «Иисус, если ты есть, пришло время тебе вмешаться, потому что у меня не будет завтра, если ты не покажешь мне выход». И чудо было даже не в том, что я спокойно проспал всю ночь, хотя одно это уже было чудом.
0: Вы спокойно спали целую ночь?
1: Как младенец. Но настоящим чудом было то, что я проснулся утром с таким ощущением покоя, которого я никогда не испытывал раньше. Не было никаких сомнений в том, что теперь все будет хорошо. И с того дня моя жизнь уже больше не принадлежала мне самому.
0: Но ведь это так не похоже на то, во что вы до сих пор верили.
1: О, это совершенно другое. Настолько другое, что я приостановил продажу своей первой книги, потому что я в это больше не верил.
0: Раввин мог бы сказать: это просто эмоциональное переживание, ну ничего. А теперь пора домой в лоно ортодоксального иудаизма. Что бы вы на это ответили?
1: Есть разница между тем, что чувствуешь, и тем, что точно знаешь. Я просто знал это. Я точно знал, что моя жизнь мне больше не принадлежит, что Иисус подхватил меня именно тогда, когда я был готов лететь в самую бездну. Он пришел и спас меня.
0: А что было с иском 85 миллионов?
1: Это было просто замечательно. Примерно 6 или 8 недель назад я должен был давать показания Федеральной комиссии по труду. Я прихожу туда, 8 часов с меня снимают показания. Кстати, под конец я поделился с ними своим положительным опытом, который я пережил в связи с этим иском. Спустя неделю мне звонит мой адвокат. Это был удивительный звонок. Федеральная комиссия постановила, что мое дело улажено полностью. Я ничего не должен.

И я хорошо помню этот звонок, потому что я был в аэропорту Финикса. Я возвращался с собрания Томми Барнетта, чудесного мужа Божьего. И как только после собрания я был в аэропорту, чтобы лететь обратно в Техас,

0: способности ответчика, скажем, 50 тысяч долларов из 85 миллионов, тогда еще можно было бы сомневаться. Но когда эта цифра равна нулю, уже нет сомнений.
1: В чем же разница между тем, что между вашей религией, почти религией, наверное, можно считать, что позитивное мышление – это религия?
0: Это и была религия в чистом виде.
1: В чем ее отличие от того, во что вы верите сейчас?
0: Очень просто. Вера не есть позитивное мышление, потому что вера строится вокруг сверхъестественной способности Бога, безусловно, решать любые ситуации. Позитивное мышление этого не предлагает. Позитивное мышление вводит в заблуждение.
1: Я сам считал, что позитивное мышление – это прекрасно, пока не попал в первую кризисную ситуацию. И это сразу перестало быть прекрасным. Я хочу сказать вам что-то про нашего Бога. Он говорит: «Все возможно верующему». Как раз об этом нам только что рассказал Питер. Он не полагался больше на себя, потому что наше «я» может подвести и разочаровать. Он полагается на Бога, и он отдает одному Богу всю честь и хвалу. Он доверяет Богу во всем, но чтобы довериться Богу, нужно знать Его, а чтобы знать Его, должны быть прощены твои грехи, а чтобы твои грехи были прощены, нет другого имени, данного человеком, в котором бы мы имели искупление от грехов. Мой отец рассказывал, когда мы жили в Польше, что его отец, то есть мой дед, обычно брал курицу, сворачивал ей шею, размахивал ею над головой и приговаривал: «Мой грех оплачен этой кровью». Но это было не так. Только кровь непорочного Агнца в храме способна на это. Пасхальный Агнец Божий – это Йешуа. Так звучит на иврите имя Иисуса. Нет другого имени, данного человека, чтобы им спастись. В Торе записано: нет искупения без пролития крови. Я отдал кровь на алтарь, как искупление за твой грех. Это кровь Иешуа, который пришел омыть тебя от всех твоих грехов. Да так, что Бог говорит: «Я их не вспомяну более». И когда ты покаешься в своих грехах, поверишь, что Йешуа смыл их с тебя, и попросишь Его обитать внутри тебя, тогда ты будешь в правильных отношениях с Богом. Он станет твоим лучшим другом, который всегда будет с тобой рядом, а не просто иногда, который любит тебя, что бы с тобой ни случилось. Прямо сейчас Его любовь течет через меня. Он изливает ее. Любовь Божья течет к тебе. Она проникает во все твое существо. Это настоящий шалом. Это настоящая любовь. Это не религия. Это не иудео-христианство. Это глубоко личное.

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств 12, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть. Теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайно в его жизни». Я могу представить себе Нафана и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком. И все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. Я расскажу вам о богатом. Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники, пастухи и тысячи овец, верблюдов и волов. Все, что только можно представить. У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается.
Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство 8, стих 13. Интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во второе царство 8, 13 Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид – самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого – это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник. И он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных, можно обойтись без полевых зверей, можно обойтись без морской рыбы, но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте Агнца. Все скажите: «Достоин Агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об Агнце. У богатого было много скота.
А у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им агнца. Я могу дать им отношения с этим агнцем. Если в нашем доме будет агнец, если агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему и Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это агнец, и моя семья любит этого агнца. Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя. У Сьюзи своя, и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, в каждой сфере жизни, в каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже. С остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной. Он говорит со мной. Мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать. Если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере, а может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей,
что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентезена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут говорить «достоин Агнец», тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски. И с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок, трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте, пейте из моей чаши. Ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. Я люблю этого Агнца. Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд. Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря: «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой? Он должен заплатить вчетверо.
Одну овечку забрал, пусть вернет четырех. И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит, «Ты — этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его. Я не размышлял над этим прежде. Но написано, Бог говорит в Библии, «Я не хочу, чтобы вы просто взяли агнца». Он говорит, «Возьмите агнца». И держите у себя в доме. Я посмотрел в другом переводе. Храните у себя агнца 4 дня. Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали, «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит, «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома. Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил, «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными». Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал, «Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли, без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь агнца. Будем прославлять и восклицать ему». Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите, «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой.
Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса».

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 3. Чистим палубу.
1: Это уже наш третий урок. Все идет очень быстро.
2: Да.
1: Этот урок называется «Чистим палубу».
2: Аминь.
1: Мне нравится это название. Кроме того, я очень взволнован, потому что мы будем говорить о важном вопросе.
2: Что это значит? Что значит «очистить палубу»?
1: Сейчас я дам тебе определение. Это значит приготовиться к определенному событию или цели. В прошлый раз мы говорили о задачах, занявшись заранее тем, что может помешать прогрессу.
2: Да.
1: Мы говорим о препятствиях, которые не позволят нам достичь той задачи, которая лежит на нашем браке. Фактически, это вещи, которые мы принесли в брак или развили в браке, и которые мешают нам расти.
2: Мы будем открыты и чувствительны в этом уроке.
1: Да.
2: Это вопрос проб и ошибок. Первые 4 года нашего брака были очень похожи на бои без правил.
1: И это не преувеличение.
2: Когда у вас нет детей, которые могли бы увидеть, как плохо вы себя ведете, вы способны натворить огромное количество глупостей. Мы ссорились.
1: Особенно в том случае, когда у вас нет праведных моделей поведения. Ведь мы с тобой вышли из семей, которые нельзя назвать праведным примером.
2: Твои родители не ссорились, а мои родители ссорились.
1: Мой папа просто не говорил.
2: Да, его отец просто сидел и молчал. Я помню, как мы ссорились первые несколько раз. Мы просто не знали, что делать. Во-первых, мы не слушали пастора, когда ходили на добрачное консультирование. Когда он говорил: «Итак, ребята, когда вы будете ссориться?» «Нет, мы любим друг друга».
1: Мы никогда не будем ссориться. Мы никогда не будем спорить.
2: Иисус свел нас вместе. Бог создал нас друг для друга.
1: У нас уникальный союз.
2: Это все касается тех, кто сошелся не по воле Божьей. Это им нужно наставление. Нам не нужно наставление. Поэтому наши первые несколько ссор были весьма напряженными. Я помню, как мы обсуждали один вопрос. Джон сказал мне: «Садись! Сядь прямо сейчас!» Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Он сказал: «Ты сядешь, и мы разберемся». Он толкнул меня, чтобы я села на диван. И лишь половина моей пятой точки оказалась на нем. В итоге я упала на пол и поднялась уже с лампой в руках. Я взяла лампу,
1: и в моих глазах начал читаться страх.
2: Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты собираешься делать с ней?» А я говорю ему: «Я даже не знаю, как она попала мне в руки. Я даже не знала, что сказать».
1: Ты то же самое думала, когда тарелки начали летать возле моей головы. Я не знаю, как они попали мне в руки.
2: Нет, нет. В итоге я поставила лампу на место. Я помню, как мы с подругой пошли на обед. Я была напугана тем, что взяла лампу и подняла ее на мужа. Я подумала: неужели я сошла с ума? Я пошла на обед с подругой, ее звали Аннет, и сказала ей: «Аннет, у тебя когда-нибудь были ссоры с Вонгом, когда ты ни с того ни с сего брала лампу в руки?» Она посмотрела на меня и сказала: «Нет». А я такая: «И у меня тоже». Я понимала, что это была тупиковая ситуация. Нам было не к кому обратиться. Я помню, как страсти накалились до предела.
1: Мы характерные люди, но ситуация дошла до того, что мы начали бороться в физическом плане. Я помню, какими бурными были первые 2 года. Я помню, как однажды я ударил. Я был напуган. Я осознал то, что делаю. Прошло 28 лет, и подобное больше не повторялось. Но я должен сказать, что есть женщины, которые постоянно сталкиваются с этим. Мне стыдно это говорить, но никогда, никогда не бейте свою жену. И не имеет значения, какая у вас на то причина. Не имеет значения, что она сделала. Она могла даже броситься на вас с лампой. Не бейте свою жену. Она слабый сосуд. И Бог говорит, что вы должны почитать ее. Первые несколько лет у нас были проблемы.
2: Именно тогда я дала себе клятву. Я сказала: если мужчина ударит меня, то это будет последний день моей совместной жизни с ним. Это было на 2-м году нашего брака. Если мужчина ударит меня, то это конец. Я помню, что сделала тогда. Я купила книгу доктора Добсона «Сильная любовь» и решила, что все это превратится в кризис. Когда Джон пришел домой с работы и попытался открыть дверь, то понял, что она заперта. Он закричал: «Эй, Лиза, я приехал домой». Я подошла к окну, посмотрела на него и сказала: «Я знаю, что ты приехал домой. Я не знаю, где мы проведем эти выходные, но явно не здесь. Ты не будешь вести себя так со мной». Я помню, как он сказал: «Ты что, шутишь?» А я говорю: «Я не шучу». Он поехал к нашим друзьям, как он им сказал, чтобы помолиться. А я обратилась к Богу и сказала: «Боже, у меня есть пара идей для тебя. Пока Джона нет, ты можешь дать ему плохой сон. Ты должен рассказать ему о том, как ужасно он вел себя со мной. Ты должен встряхнуть его. Я не хочу, чтобы ты убил его, потому что моя страховка не покроет похороны. Но, Боже, ты должен привлечь его внимание». Но сколько бы я ни молилась о Джоне, Бог говорил мне лишь обо мне самой. Он постоянно говорил: «Лиза, ты держишь зло на Джона». Когда мы с Джоном ссорились, то на самом деле мы ссорились не из-за нашей главной проблемы. Мы ссорились не из-за проблемы, а из-за того, что накопилось за 2 года совместной жизни. Я не собиралась решать вопрос. Я просто выложила ему все, что накопилось. Вот почему он чувствовал себя так, словно никогда не выберется из-под тяжести всего этого. Я поступала так, потому что росла в доме, в котором применялось физическое и эмоциональное насилие. Я была напугана тем, что если забуду обо всем, то потеряю чувство безопасности. И вот я сидела дома и думала: «Неужели? А что ты говоришь Джону? Почему это я постоянно должна меняться?» Но я хотела перемен большей частью во внешней стороне. И когда он приехал домой, чтобы переодеться, я думала о том, как мы будем сидеть в церкви, держаться за руки и выглядеть как идеальная пара. Но когда я позволила Богу менять мое сердце, он начал менять сердце Джона. Он вернулся домой к другой женщине. Это был другой мужчина, абсолютно другой. Люди говорят: «Если мой муж изменит мне, я никогда не прощу его. Если моя жена сделает это, я никогда не прощу ее». Знаете, вы не должны говорить подобные вещи. Вы должны дать место любви.
1: Ты права.
2: Я не знаю, какие места вы нашли благодаря страху, но вам стоит забыть их. Первые 4 года мы ссорились. А следующие 5 лет...
1: Мы были разбиты.
2: Мы переживали последствия. Когда ссоришься и не созидаешь ничего, то оказываешься среди разбитых стекол. Это моя вина. И помятых холодильников. Это тоже моя вина. У нас были напоминания первых 4 годов боли, с которыми мы жили последующие 5 лет. Но потом мы начали подниматься и строить. Мы хотим, чтобы вы очистили палубу.
1: Мне кажется, что это было целую жизнь назад, потому что сейчас я улыбаюсь. Я понимаю, через что Бог провел нас.
2: Да, мы должны укрепляться.
1: Мы всегда стояли на своем, потому что мы — люди с характером. А подобные люди всегда ссорятся сильнее других. Например, если лошадь упряма, если лошадь с характером, то после того, как вы почините ее, она может стать вашей лучшей лошадью. Поймите, что мы были в ужасном положении. Сегодня мы впервые говорим открыто об этом. Я говорю это потому, что наша ситуация казалась нам абсолютно безнадежной. Абсолютно. И при этом я вижу, какой у нас сегодня чудесный брак. Я понимаю, что подобное мог сделать лишь Бог. Меня не волнует, через что вы проходите. Меня не волнует, насколько ужасным кажется вам сегодня ваш брак. Все, что вы должны сделать, это повернуть свое сердце к Богу и позволить Ему разобраться с вами. Когда я жил в доме у своего друга, Бог начал работать со мной. И тогда я принял решение, которого придерживаюсь на протяжении последних 28 лет. Я не горжусь этим и не особо хочу вспоминать это, но мы с Лизой уже говорили, если это поможет многим, то об этом стоит рассказать. Это свидетельство того, что может сделать Бог. Я прожил 28 лет в браке и могу сказать вам, что это правда. Бог избавил меня. Первое, что мы должны убрать с палубы нашего брака, это обиды. Обида не даст вам созидать, не даст вам разрастаться.
2: Список обид будет лишь расти.
1: Да. Послушайте, что написано в Колоссянам 3:13 в новом живом переводе. Это удивительные слова. Принимайте в расчет. Обратите внимание на эти слова. Принимайте в расчет. Я хочу, чтобы вы применяли эти слова в отношении вашей второй половинки. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Да? Вы и так знаете, и я не должен убеждать вас в этом, но я хочу напомнить вам, ваш супруг или супруга несовершенны, и вы тоже. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Это значит, что мы должны позволять им допускать ошибки. И прощайте всех, кто обижает вас. В число всех входит и ваш супруг или супруга. И это не предложение. Помните, Господь простил вас, И вы должны прощать других. Лиза, я считаю, что человек, не способный простить, это человек, который забыл о том, что ему простили. Если подумать о нашей справедливой награде, о том, что мы заслужили, это вечные муки и страдания в аду. Вот что мы должны были получить. Меня не волнует, насколько хорошим вы считаете себя, насколько хорошо о вас отзывалось общество. Вы заслуживали вечного мучения в аду в глазах Божьих. Вот насколько сильно вы обидели Бога. Да? Но еще до того, как вы попросили прощения у Него, Он решил умереть за вас.
2: Я вспомнила, как первые несколько лет нашего брака я говорила тебе, «Я прощу тебя, когда ты изменишься».
1: Но в некоторых сферах я не мог измениться.
2: Мы должны прощать, чтобы люди могли измениться. Когда мы прощаем, то на самом деле говорим, «Я верю, что ты способен на большее. Я верю, что ты хочешь любить меня. Я прощу тебя, чтобы ты смог измениться, а не буду ждать, пока ты изменишься, чтобы заслужить прощение».
1: Я не мог измениться. И знаешь почему? Иисус сказал, «На ком оставите грехи, на том они останутся». Иначе говоря, если я не простил бы Лизу, она не смогла бы измениться. И наоборот, если она не простила меня, я не мог бы измениться.
2: Мы чувствовали это бремя.
1: Да, ты чувствуешь бремя, и оно заставляет тебя возвращаться к нему. Но когда ты начала прощать меня, я внезапно ощутил, что Бог начал работать со мной намного быстрее.
2: Я помню, как Он дал мне одно слово. Я просто обязана была записать его для себя. Он сделал так, чтобы я посмотрела на тебя и сказала, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя».
1: Это многое значило для меня.
2: Когда мы приходим к Богу и говорим, «Боже, я снова сделала это», Он всегда говорит нам, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя». Он не говорит, «Ты снова сделаешь это через 2 недели». Я знаю это, потому что знаю конец от начала, и ты сделаешь это снова. Он просто говорит, «Я верю тебе и прощаю тебя».
1: Это удивительно.
2: Он дает обетование нашему будущему.
1: Когда мы живем в обиде, мы закрываем свой дух. Павел говорит в послании к Коринфянам, «Откройте свои сердца нам». Почему он сказал это? Потому что церковь в Коринфе закрыла свои сердца. Обида заставляет человека закрыть сердце, и в итоге он становится похож на мертвое море. Есть Галилейское море и есть Мертвое море. Галилейское море даром принимает и даром отдает. Оно принимает воду с гор на севере, Кесарии и Филиппа, и отдает воду югу. Мертвое море лишь принимает воду. Оно не дает. В Мертвом море ничего не живет. Если вы хотите жить в доме, где не может жить ничего доброго, закройте свой дух. Библия говорит нам о том, что когда мы прощаем, мы открываемся. Это не значит, что мы открываемся лишь тогда, когда уверены в том, что кто-то не совершит подобное снова. Иисус сказал, «Будьте готовы к тому, чтобы быть ранены до 70 раз». Это 490 раз в день. Это значит, что ты должна была бы каждые 3 минуты обижать меня. И это при том, что я не должен спать. Это много грехов. Я не знаю ни одной пары, которая могла бы грешить так быстро. Фактически, Иисус говорит, что мы должны прощать так же, как и Отец наш Небесный.
2: Это было в начале нашего брака. Позже мы снова оказались в непростой ситуации. Мы 1.5 года спорили по поводу одного вопроса. Когда наши дети садились обедать, то говорили, «Неужели они снова будут говорить об этом?» Мы постоянно крутились вокруг этого. «Однажды ты ушел на ночь, чтобы помолиться. Ты был зол на меня, а я сидела и злилась на тебя. Расскажи, что произошло».
1: Думаю, правильнее будет сказать, что я был в ярости на тебя.
2: Я бы так не сказала.
1: И ты была в ярости на меня.
2: Ладно, ладно.
1: Все это происходило тогда, когда наша ситуация оказалась мне безнадежной. Я просто перестал говорить. Я выбежал из дома.
2: Ты успел многое наговорить.
1: Я наговорил многое и выбежал из дома. Я помню, как шел и молился. Я говорил, «Боже, я так зол на нее. Я даже не знаю, что сказать. Я был настолько зол, что даже не мог молиться. Но я не забуду, как Дух Святой прошептал мне. Я никогда не забуду этого». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поблагодарил меня за одну хорошую черту Лизы. За одну хорошую черту Лизы. У нас чудесные дети, и поэтому я сказал, она хорошая мама». Я добавил, «Спасибо, Боже, за то, что Лиза хорошая мама». И тут внезапно...
2: После этого он сказал, что я хорошо готовлю.
1: Да. Затем я сказал, что она хорошо готовит. И тогда я добавил, «Спасибо за то, что она говорит мне это, одевается так». Внезапно во мне прорвало плотину. Я начал говорить, «Боже, спасибо тебе за это и за то». Я стоял на улице и понимал, что поступил как глупец, как идиот. Она просто удивительная. Я помню, как вернулся домой через 45 минут и сказал: «Прости меня, Лиза. Я вел себя как глупец. Пожалуйста, прости меня. Ты такая и такая и такая». Я увидел, как ты начала таять прямо у меня на глазах. Я думал, что ты будешь злиться на меня.
2: Мы постоянно ссорились. Я пошла в ванную и сказала: «Боже, если ты вернешь его, и он извинится, то я открою свое сердце». Я была очень зла на него. Это было просто ужасно. Я даже сняла свое обручальное кольцо. Я сказала ему: «Мы женаты, но не обручены». Я не понимала, что говорила. Каждый день я показывала ему: «Видишь, нет, его нет».
1: Она ненавидела это кольцо.
2: Да, это была невероятная глупость. В итоге я все-таки надела обручальное кольцо. Я помню, что тогда Джон много ездил, и я дошла до того, что мне на самом деле нравилось, когда его не было дома. И это ужасно. Я искренне думала, что мне легче жить, когда его нет рядом. Тем более, что он постоянно сводил меня с ума, когда был дома. Из-за всех этих споров и напряженных ситуаций я оказалась в своей молитвенной комнате и сказала: «Боже, мне нужно, чтобы ты снова переделал Джона. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что они не нравятся и тебе. Я думала, что Бог на моей стороне».
1: Это так.
2: Тогда я услышала, как он сказал мне: «Скажи, что тебе достаточно меня». Тогда я подумала: «Постой. Если я скажу, что мне достаточно тебя, то это значит, что Джон не изменится? Значит ли это, что эта ситуация никогда не изменится, и мне всю жизнь придется довольствоваться тем, что есть?» А он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты сказала, что тебе достаточно меня». Каждый раз, когда наступало какое-то разочарование в жизни, я просто говорила: «Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя». Я помню, как перешла от «Иисус, мне достаточно тебя» до «Иисус, мне более чем достаточно тебя». Я не просто имела достаточно. У меня было достаточно для себя и для Него. Я помню, как Он приехал домой из своей следующей поездки. Бог совершил определенную работу в его жизни. Я сама забрала его из аэропорта. Я помню, как говорила: «Пусть кто-то другой заберет его. Я не хочу забирать его из аэропорта». Я забрала его из аэропорта. Он купил мне подарок. Я помню этот невероятный момент нового начала. Но все началось с того, что я сказала, что мне достаточно и более чем достаточно Иисуса. А Джон принял решение быть благодарным, когда казалось, что у него нет почти ничего. Многие не понимают принципа хвалы благодарного сердца.
1: Я купил ей стиральную машину с сушилкой.
2: У нас были дети, но не было стиральной машины.
1: Я помню, как устанавливали стиральную машину, пока она была на работе. Она пришла, и я сказал:
2: «Ты сказал, пойди возьми кое-что из чулана».
1: Именно там я поставил стиральную машину. Это была наша свалка. Я сказал ей: «По-моему, эта штука лежит в чулане». И что произошло?
2: Я пошла туда, открыла двери и закричала: «У нас появилась стиральная машина!»

0: У нас появилась стиральная машина. Я не могу поверить. Бог начал говорить Джону обо всем том, в чем испытывало недостаток мое сердце.
1: Я захотел купить тарелки.
0: Да.
1: Я думал, какой нормальный...

0: отношения у мужчины были лишь с его матерью. Вот почему он ведет себя с женой так, словно она его мать, пока она не оставит эту роль и не начнет быть его женой. Это значит, что она должна помочь ему стать мужчиной. Большинство из нас не знают, как сделать это. Матери постоянно учат, учат, учат. Но у жен другое призвание. Они не должны учить. Они должны уважать и очищать. Это совсем не то, что делают матери. Я увидела, как ты поднялся во всех сферах жизни. Это касается не только нашего брака, не только твоей роли как отца, но и как мужа Божьего. Помнишь? Ты прошел путь от человека, который проповедовал послание других, до человека, в устах которого появилось Божье Слово. Я помню это.
1: Суть проста. Мы должны очистить свою палубу. Это касается всех нас. Нам нужно это для того, чтобы Дух Святой начал двигаться в нас и помог нам пойти к тому, к чему нас призвал Бог. Позвольте мне назвать вам еще несколько вещей. Страх быть брошенным. Я помню, как однажды сидел в молитвенной комнате, а затем посмотрел на жену и сказал, «Каждый раз, когда я хотел обнять свою жену, она делала вот так».
0: Я хлопала его по плечу.
1: Она хлопала меня по плечу. Знаете, ее отец оставил семью ради другой женщины. Ее первый пастор оставил свою жену ради другой женщины. Она думала, что с ней будет то же самое. Она боялась этого. Я помню, как сидел в комнате, а затем повернулся к ней. Мы были женаты 8-10 лет. И сказал, «Ты будешь ждать до 70 лет, чтобы наконец-то понять, что я никогда не брошу тебя».
0: Он сказал, «Я буду с тобой, но так мы пропустим много чего интересного». И тогда я подумала, «Он прав».
1: Она изменилась полностью.
0: Я заставляла его платить за грехи моего отца. Но ведь он не мой отец.
1: Я не обижался на Лизу. Я говорил ей истину в любви. Если бы я обижался, то, наверное, она бы не поняла этих слов. Я понял, что должен подтвердить ей то, что буду с ней. Я сказал, «Слушай, у меня есть отличный пример. Мои родители живут в браке уже 66 лет. У меня есть реальный пример, а не только пример Небесного Отца. А если у вас нет такого примера, то помните об Отце. Иисус не бросил нас, и Бог не бросил нас. Все дело в том, что я должен был прояснить ситуацию. Вы не можете ничего строить, если будете думать о том, что ваш супруг или супруга уйдут. Как ты и говорила, Бог обращается к нам со словами, «Я прошу довериться мне», и это все часть процесса.
0: Кроме того, я пришла к решению, что лучше буду любить тебя всем сердцем, не думая о том, что ты можешь уйти, вместо того, чтобы любить тебя частично, и думать о том, что могло бы быть у нас. Я решила, что поставлю на кон все. Это был поворотный момент. Это и есть завет, а не контракт.
1: И последний пункт, который стоит упомянуть, это нереалистичные голливудские представления о том, что такое брак. Они рисуют одно, и когда ваша жизнь не соответствует этому, вы считаете, что с вашим браком что-то не так, что это была ошибка. Но вы должны решить этот вопрос. Голливуд заставил нас поверить в то, что наша любовь — это эмоции. Если у нас есть эмоции, есть и любовь. Но на самом деле истинная любовь — это поступки любви, даже когда нет эмоций. Мы должны избавиться от этой идеи. В этом уроке мы обсудили много важных моментов. В книге у вас есть молитва. Мы хотим, чтобы вы сели дома с супругом и записали те вещи, от которых вам нужно избавиться. Прочитайте молитву, прочитайте то, о чем мы пишем в этой главе. Обсудите этот вопрос и начните решать свои проблемы. Некоторые проблемы можно решить, изменив к ним отношение. Другие проблемы должны решаться в молитве, потому что это могут быть духовные проблемы. Мы можем продолжать список. Вопрос с разводом был духовным вопросом, который пытался проникнуть к нам через линию Лизы. Нам пришлось решать его в молитве. Лиза сделала это сама. Позвольте мне сказать вам кое-что. Она освободилась от него. Она разрушила эту связь. В этом и есть сила креста. Я хочу сказать вам, те вопросы, которые вы не решаете в молитве, не решатся сами. Мы хотим ободрить вас, чтобы вы уделили время и сделали это.
0: Я хочу сказать вам кое-что. Не надо мыслить так, «Боже, как же много у нас плохого!» Вы должны сосредоточиться на множестве нереализованных вещей в будущем вашей семьи. Вопрос в том, чтобы ваша семья была свободна, чиста. Она должна быть

0: быть наследием небесной земли. Вы должны очистить палубу, чтобы продолжить путь вперед. Мы должны избавиться от всего того, что мешает нам принять то, что для нас приготовил Бог. Суть не в том, чтобы сравнивать. У вас 35 плохих вещей, а у нас 25. Мы не можем получить желаемое своими силами. Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужно наследие, которое дает лишь Бог. Мы хотим, чтобы это был святой момент для вас. Мы помолимся за вас. Но мы хотим, чтобы каждая пара, каждый из вас уделил этому время дома.
1: Да. Давай помолимся. Отец, во имя Иисуса мы молимся о каждой паре, о каждом обрученном, о всех нас. Покажи им вещи, которые они должны убрать со своей палубы, когда будут читать эту главу. Отец, мы молимся об атмосфере небес. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух вел их и окружал их. Пусть ангелы Божьи окружат их и зальют месть на врага, который мучил их на протяжении многих поколений. Мы провозглашаем свободу в их доме. Мы провозглашаем свободу в их браке. Мы провозглашаем свободу в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье в вас, волю Божью в вашем браке, в вашем доме, на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь.
1: Это непростые, но удивительные моменты. В следующий раз мы поговорим о росте после уборки палубы.
2: История брака.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: В этом специальном выпуске программы «Место встречи Иерусалим» мы спустимся под город, чтобы увидеть, где разворачивалась библейская история. От древней купальни до монументальной дороги мы пройдем путем, которым паломники поднимались к храму. Добро пожаловать в город Давида. Позади меня храмовая гора, цель путешествия множества древних паломников. Сегодня мы повторим их путь от Силоамской купальни, где Иисус исцелил слепорожденного. Мы пройдем по недавно расчищенной дороге паломников. Но сначала сводка новостей.
2: Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявляет, второй пилот Fly Dubai подвергся радикальной исламистской обработке.
1: Исламистские тенденции, радикализация, обнаруженная в его прошлом.
2: Индиец, пилот самолета Fly Dubai, рассказал премьер-министру Индии Моди, что не мог позволить погибнуть людям на борту.
1: В тот момент я боролся за свою жизнь. Оказавшись на полу, я понял, что самолет падает, и сказал себе: «Это последний рывок, Смит. Дверь прямо там». Меня продолжали бить, но я открыл дверь. И все остальные, кто помогал, внесли свой вклад в это общее дело.
2: Президент Трамп заявляет, что Иран может быть причастен к нападению на самолет. И Тегеран получит ответный удар, если его вина будет доказана.
1: По ним ударят очень сильно, не сомневайтесь.
2: Предупреждение президента прозвучало в то время, как авианосец Теодор Рузвельт уже отправлен на Ближний Восток. В Великобритании полиция арестовала человека с двойным гражданством. Великобритании и...

0: Ирана по подозрению в подготовке теракта на авиабазе под управлением США, используемой для ударов по Ирану. Премьер-министр Великобритании заявляет, что Иран мог быть причастен к этому.
1: Есть серьезные признаки того, что Иран имеет к этому отношение.
0: Президента Трампа также спросили, как он взаимодействует с лидерами Ирана.
1: Мы должны принять это решение. Мы либо разнесем их, либо заключим сделку. Время не ждет, все это закончится очень скоро.
0: Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
1: Иерусалим царя Давида начинался вовсе не внутри стен сегодняшнего старого города. Он зародился здесь, на этом хребте к югу от Храмовой горы, и строился вокруг источника Гихон. Зиев Оренштейн из центра «Город Давида» отмечает, что этот клочок земли изменил то, как мир понимает библейский Иерусалим. В мире нет другого места, которое значило бы больше для огромного числа людей, чем Иерусалим. И все же до недавнего времени все искали подлинный библейский Иерусалим, город Давида, совершенно не в том месте. Переломный момент наступил в 1867 году, когда британский исследователь Чарльз Уоррен отважился выйти за пределы старого города. Опишите хронологию города Давида. 150 лет назад все считали, что библейский Иерусалим – это и есть старый город. Но стенам старого города всего 500 лет. Для Иерусалима это как на прошлой неделе. И вот английская королева Виктория пожелала отыскать библейские сокровища и отправила капитана Чарльза Уоррена сюда, в Святую Землю. Он приезжает в Иерусалим, хочет провести раскопки на Храмовой горе, но это невозможно. Тогда он спускается в Кедронскую долину, делает ряд открытий и понимает, что подлинный библейский город Иерусалим находится не внутри стен старого города, а снаружи, прямо здесь. Вы спросите, а что же тогда представляет собой старый город Иерусалима? Отвечу так, если город Давида – это изначальный библейский Иерусалим, то старый город – это его верхняя часть, его расширение. Там, где мы находимся сейчас, Давид был 2000 лет назад, а Авраам порядка 3800 лет назад. Город Давида лежал внизу, храм Соломона возвышался вверху, а между ними пролегает маршрут, по которому мы сейчас отправимся. Каждый день в городе Давида мы извлекаем из земли находки, которые доказывают людям, что их связь с Иерусалимом, наследие, вера и идентичность – это реальность. Будь то Силаамская купальня, дорога паломников, древние печати с именами персонажей прямо со страниц Библии или монеты с еврейскими надписями тысячелетней давности, вы можете воочию убедиться, что все это реально. Ко мне присоединяются мои коллеги Джули Стал и Джошуа Свонсон. Я расскажу о Силаамской купальне. Джули, Джошуа, каков ваш план?
0: Я пройду по следам паломников до самого конца дороги паломников, ведущей к Храмовой горе.
1: Джошуа, я тоже пойду по дороге паломников. Так что за дело, начнем. На южной окраине города вода из источника Гихон текла по туннелю из Икии в Силоам. Во времена Иисуса паломники совершали здесь омовение перед подъемом к храму. Сегодня археологи снимают пласты времени, открывая вековечные секреты. Я стою на самом дне купальни. Позади меня в нее спускаются 16 каменных ступеней. Сама купальня превосходит по площади 3 олимпийских плавательных бассейна. Удивительно думать, что этот объект оставался скрытым под Иерусалимом почти 1500 лет. Открытие произошло более 20 лет назад, почти случайно. Когда рабочие ремонтировали дренажную трубу, археолог Эли Шукрон услышал, как ковш бульдозера заскрежетал обо что-то, что явно не было обычной скальной породой. Эли, это те самые ступени, на которые вы наткнулись в 2004-м. Эти 3 ступени мы нашли первыми, прямо здесь. Мы начали убирать землю, и я услышал звук и закричал: «Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!» Можно ли назвать эту находку чудом? Конечно. Посудите сами. Я ведь даже не руководил этими раскопками. За этот участок отвечал другой инспектор из управления древности Израиля. Он утверждал, что здесь пусто. Я пришел сюда сделать пару снимков. Я не собирался ничего искать. Хожу, фотографирую, а рядом работает бульдозер. И вдруг, в какой-то момент, я слышу, как Металл скребет по камню. У Бога свои пути. Он привел нас к открытию Силоамской купальни. Эти три ступени повлекли за собой масштабное расширение раскопок. По мере того, как Шукрон продвигался вглубь, история пошла вверх по склону. Я сказал себе, я обязан докопаться. Так что я пошел до самого конца. И тогда мы обнаружили дорогу паломников. Мы нашли то, что связывало это место с храмом. Археолог Итамар Берка рассказывает, что находки приоткрыли завесу над многовековой историей водоснабжения Иерусалима. Мы открыли ряд из шести новых ступеней, а затем этот колоссальный край северной стороны купальни. А в 2024 году мы пригласили исследователя из Института Вейцмана, и с помощью радиоуглеродного анализа они датировали объект 9 веком до нашей эры. В тот миг мы поняли, что стоим на пороге великого открытия. Берка уточняет, что данный резервуар может и не быть той самой купальней, что упоминается в Евангелии от Иоанна. Мы полагаем, что Силоамская купальня иудейского периода находилась у самого выхода из туннеля Языкии. Однако нам известно о существовании другого, более крупного водохранилища времен Иисуса, которое располагалось вплотную к Силоаму и являлось частью того же комплекса. По мере того, как археологи восстанавливают исторический ландшафт вокруг Силоама, мы можем проследить путь паломников к храму. И речь идет не только о находках прошлых лет. Прямо во время наших съемок команда Берка продолжает извлекать историю из земли. Мы используем металлоискатель для поиска монет. О, мы только что нашли монету! Прямо сейчас? Да, и похоже, это монета эпохи крестоносцев. Ей почти 900 лет. Одна монета, один пласт. И еще один миг в городе, где тысячелетия истории спрессованы буквально друг на друге. Потрясающе, Джошуа, это до сих пор действующий археологический объект. Невероятное впечатление. Вскоре мы пройдем по дороге паломников. Добро пожаловать в город Давида. Мы спускаемся под землю, к дороге паломников, тому самому пути, по которому верующие ходили во времена Иисуса. Это ступенчатая улица, по которой паломники поднимались на север от Силоама к храмовой горе в эпоху второго храма. Улица очень длинная, и это логично. Миллионы паломников стекались в Иерусалим каждый год. По пути они делали покупки. Посмотрите, это древняя лавка. Здесь можно было приобрести все необходимое для храмового жертвоприношения. Найденные здесь монеты, гири и керамика доказывают, что это был не просто церемониальный маршрут. Это была оживленная улица, набитая паломниками, торговцами и повседневной жизнью Иерусалима. Чуть дальше по дороге я встретил человека, которого меньше всего ожидаешь увидеть в древнем тоннеле, посла США в Израиле Майка Хакаби. Он появился из тумана. Я появляюсь внезапно, из ниоткуда. Возникаю, исчезаю. Вы часто бываете здесь? Часто. Вы теперь здесь живете? Да, и регулярно посещаю город Давида. Где-то 100 раз? Как минимум 100 раз. И вы видели, как здесь все изменялось? О, я помню времена, когда в городе Давида можно было увидеть лишь очень скромную экспозицию, связанную в основном с эпохой царя Давида. А теперь это открытие пути паломников и всего комплекса от Силоамской купальни до самой Храмовой горы – это одно из величайших археологических открытий в мировой истории, особенно в области библейской археологии. Каменное возвышение неподалеку открывает еще одну сторону общественной жизни. Майк Хакаби сравнивает его с трибуной, с которой ораторы могли обращаться к людям. Проповедовал ли Иисус с этого места? На этот вопрос ответить невозможно, я не знаю. Видеозаписей тех лет у нас нет, так что утверждать очень сложно. Но мы точно знаем, что он проходил здесь. И это в очередной раз доказывает подлинность проекта «Город Давида». Это служит подтверждением каждого слова Священного Писания. Вы были проповедником, а теперь у вас новая роль посла. Что вы скажете об этом месте? Расскажите о трибуне. Этот библейский памятник напоминает нам, что ни одно археологическое открытие в истории никогда не опровергло ни единого стиха из Священного Писания. История города Давида и всей этой земли уходит корнями на 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: «Я избираю тебя, я создам народ, и у меня есть для тебя предназначение». Именно на этом иудейском фундаменте построено христианство. Без иудаизма нет христианства. Без христианства и иудаизма нет западной цивилизации. А без западной цивилизации нет Америки. Поэтому американцам, которые задаются вопросом, зачем им ехать в город Давида, я отвечу: вы возвращаетесь к истокам не только своей веры, будь вы иудей или христианин, вы возвращаетесь к истокам того, на чем зиждется свобода. Личная свобода и личная ответственность. Для Хаккаби археология также аргумент в современном споре об исторической связи еврейского народа с Иерусалимом. Вы присутствовали на открытии дороги. Там же был госсекретарь Рубио, премьер-министр Нетаньяху и многие крупные спонсоры. Что это место значит для Израиля и почему американские политики посетили открытие дороги паломников? Для Израиля это опровержение идеи о том, что у евреев здесь нет никакой истории. Враги Израиля заявляют, будто евреи пришли на эту землю недавно. Неужели? Да каждый из этих камней вопиет: это ложь. Мы осознали одну особенность паломнического опыта, которую невозможно прочувствовать, пока не пройдешь этот путь сам. Дорога идет вверх. Иерусалим находится на высоте 800 метров над уровнем моря. Вам нужно совершить омовение в Силоамской купальне, а затем пешком преодолеть этот подъем до самого храма. Нужно быть невероятно преданным своей вере.

0: Невероятно. Просто поражает воображение. Даже представить трудно.
1: Это невероятно. А ко мне скоро присоединится экскурсовод Тиэна Рейхбах Бенхаим. Последние шаги этого пути приводили верующих к храмовой горе, духовному сердцу еврейской жизни. Со мной гид Тиэна Рейхбах Бенхаим. Тиэна, где мы находимся? Мы стоим у юго-западного угла храмовой горы. Это монументальное основание, которое удерживало платформу, на которой возвышался храм. 2000 лет назад паломники, поднимаясь и огибая этот угол, видели эту же картину, прежде чем продолжить движение по дороге паломников. Библия предлагает музыкальное сопровождение для этого пути. Песни восхождения, псалмы со 119 по 133. Здесь выражение «восхождение в Иерусалим» имеет буквальный смысл. В иврите слово «паломник» «оле регель» дословно означает «поднимающийся пешком». В этом есть и огромный символизм. Они шли долгие дни, планировали поездку месяцами. К этому моменту долгий подъем почти завершен. Прежде чем ступить на храмовую гору, паломникам предстояло сделать еще кое-что. Затем они сворачивали вот сюда, к ступеням с южной стороны горы, где расположены ворота, ведущие на гору. Там же находились и миквы, бассейны для очищения. Это было неотъемлемой частью подготовки. Возможность созерцать этот пейзаж делает для Тиэны многие знакомые библейские строки осязаемыми, особенно Псалом 121. Подтверждают ли археология и все эти находки библейские тексты? Абсолютно, и очень красиво. Вспомните, к примеру, те же песни восхождения. Скажем, Псалом 121, песнь восхождения Давида. «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в

0: Дом Господень, ноги наши стоят у Твоих ворот, Иерусалим. И мы можем стать частью этой истории. Удивительное чувство сопричастности она видит у людей, которых водит на экскурсии по Иерусалиму. Люди приходят в восторг от возможности прикоснуться к истории. Христиане здесь ходят по тем же камням, по которым ступали Иисус и Его ученики. Вы читали об этом всю жизнь, это основа вашей веры. И вот вы оказываетесь здесь. Какая у вас самая любимая часть? Мне дорого то, что мы являемся продолжением ушедших поколений. Люди приходили сюда в течение тысяч лет. И вот сегодня здесь стоим мы, молимся, поклоняемся Богу. Мы тоже вписываем свои имена в эту историю, понимаете? Это невероятно вдохновляет и превосходит все, о чем я когда-либо могла мечтать. На вершине мысли переключаются на преемственность, на то, что это место значит сегодня, и на надежды о будущем. Это связывает прошлое, настоящее и будущее. И наступит день, когда мы все войдем в дом, который наречется домом молитвы всех народов. Мы соберемся всей командой, чтобы обсудить увиденное и понять, почему эти находки вызывают отклик за пределами Иерусалима. А еще Управление древности Израиля приготовило для нас особенный сюрприз.
1: Поднявшись к подножию храмовой горы и проведя целый день на раскопках над и под землей, мы делимся своими самыми яркими впечатлениями. Джошуа, Джули, какое грандиозное место для финала нашей программы, какой потрясающий день, каковы ваши главные выводы, что запомнилось больше всего?
0: Эти камни буквально вопиют. Библия истинна, Бог реален, а еврейский народ на своей земле имеет глубочайшие исторические корни.
1: Да, Джошуа, для меня это купальня. Стоять на ее дне и думать о тысячах, даже миллионах паломников, которые совершали здесь омовение, затем шли по этой дороге навстречу Всевышнему. У меня мурашки по коже, когда я просто говорю об этом. Невероятный духовный опыт. Да, это и мое самое сильное впечатление. Я никогда не думал, что она так глубоко. Мы видим эти раскопки и переносимся в эпоху первого храма, примерно во времена царя Давида. Именно там Иисус исцелил слепорожденного. И все это происходило прямо здесь. Да, открытия здесь совершаются одно за другим, и история открывается слой за слоем. Это поистине невероятное место. Джошуа, ты говорил о каком-то сюрпризе. Раз уж мы оказались на раскопках и пообщались с учеными, я посчитал важным воочию увидеть артефакты, найденные прямо здесь. Мой хороший друг Ребекка из Управления древности Израиля сейчас за кадром, и она принесла, надеюсь, это не прозвучит преувеличением, но данный предмет определенно входит в топ-5 самых важных артефактов для всего Израиля. Смелое заявление, Джошуа.
0: У нас есть уникальный золотой колокольчик, который мы обнаружили во время раскопок. Трудно поверить, но он, возможно, принадлежал первосвященнику Коэнха Гадолю. Во времена второго храма.
1: То есть, когда первосвященник раз в год в Йом-Кипур входил во святое святых, по подолу его одежды были прикреплены такие колокольчики.
0: У нас нет точных доказательств, принадлежал ли он именно первосвященнику. Возможно, его владельцем был просто очень богатый человек.
1: Там нет клейма с именем.
0: Точных данных у нас нет.
1: Это в 28 главе книги «Исход».
0: А он до сих пор звенит? Конечно.
1: Его звон летит сквозь века. Какие еще есть сюрпризы?
0: Да, у нас есть. Вот он. Шекель с раскопок.
1: Серебряный шекель.
0: Да. Здесь надпись на иврите периода второго храма.
1: Да.
0: И здесь чаша.
1: И это 67-й год до нашей эры.
0: Да, все верно.
1: Значит, этот шекель относится к периоду иудейских войн, незадолго до разрушения храма.

0: Пути паломников напоминают нам, что библейские сюжеты разворачивались в совершенно реальных местах, по которым ходили реальные люди. Полную версию этого выпуска вы можете найти на нашем YouTube-канале. Я Крис Митчелл, и от лица всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Золотой колокольчик потерялся, никто не видел.
1: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
2: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Я хочу поговорить с вами об отделении во имя лучшей участи. В Писании говорится о гумне, месте, где пшеница отделялась от шелухи. В те дни не было машин, и пшеничные снопы клали на землю и водили по ним крупный скот. Ценная часть зерна отделялась от шелухи и после этого могла быть использована в пищу и для выпекания хлеба. У земледельца мог быть большой урожай, но если он не отделит зерно от колосьев, то не сможет выжить. Точно так же и с нами. Если что-то не прошло через подобный процесс, то, скорее всего, в нем будет мало ценности и пользы. Чтобы высвободить всю полноту нашего потенциала, Бог будет проводить нас через гумно. Мы начинаем как пшеничные снопы. В нас есть потенциал, семена величия, ценность. Но проблема в том, что у всех нас есть и шелуха. Наряду с ценным зерном, в нас может быть гордость, эгоизм и неуверенность. Если Бог не проведет нас через гумно, то мы не станем тем, кем Он определил нам быть. Богу нужно отделить нас от всего бесполезного, что тянет нас назад, и сохранить в нас только самое ценное. Если бы пшеница могла говорить, она бы сказала: «Я не хочу, чтобы животные ходили по мне. Мне больно и некомфортно. Оставьте меня в покое». Но земледелец знает, что без отделения пшеница станет бесполезной. Иногда мы думаем так: «Почему я снова застрял в пробке? Почему этот человек не поблагодарил меня? Почему я потерял друга?»

друга. Мы не понимаем, что мы находимся на гумне. То, что нам кажется провалом и разочарованием, нам это не нравится, нам неудобно, но иногда именно Бог определил этому случиться. Вместо того, чтобы бороться с этим, пребывайте в мире, и вы будете очищены. То, что тянет вас назад, уйдет. Как пшеница, вы станете более ценными. Этот сотрудник, который постоянно действует вам на нервы, постоянно выставляет вас в плохом свете, пока вы будете позволять этому расстраивать вас, портить вам весь день, вы будете топтаться на месте. Но когда вы признаете, «Я нахожусь в месте очищения, и пришло время подняться выше, я буду пребывать в мире, пока Бог сражается за меня». Когда у вас будет такой подход, даже если ситуация не поменяется, вы изменитесь и станете лучше. В Писании сказано, «Огнем страданий испытанная вера». Мы не можем молитвой отогнать все трудности. Будут происходить события, которых вы не понимаете. Потери, предательство друзей, отказы в повышении. Поймите, что вы находитесь на гумне. Несмотря на то, что там некомфортно, если у вас будет правильное отношение, вы выберетесь оттуда очищенными, более ценными и отделенными от всего, что тянет вас назад. Я ориентированный на цель человек, и мне никогда не нравилось ждать. Но похоже, чем более нетерпеливым я был, тем чаще оказывался в ситуациях, не оставлявших мне выбора, и я не думал, что Бог вводил меня в них, но был уверен, что это враг пытается замедлить меня. Я пытался отмолиться от пробок на дорогах, от медленных водителей, от задержек в пути. Я молился, чтобы Виктория одевалась быстрее, чтобы дети собирались вовремя. Неудивительно, что это не срабатывало. Я молился против того, что Бог установил. Он любил меня слишком сильно, чтобы ответить на эту молитву. Я хотел, чтобы Бог изменил ситуацию, а Бог хотел, чтобы ситуация изменила меня. Возможно, и вы сегодня лежите на гумне и сражаетесь с тем, что вам не нравится. Почему бы вам не посмотреть на это по-новому? Вы не были бы там, не нуждаясь Бог в этом. Это может быть неблагим, но Бог знает, как использовать это вам во благо. Вместо того, чтобы жить в расстройстве, унынии и горечи, отнеситесь к этому иначе. Мне это не нравится, но я знаю, что нахожусь на гумне. Меня очищают, я становлюсь лучше и поднимаюсь выше. Одним воскресным утром, когда наши собрания проходили в старом помещении, я собирался в церковь. Я хотел приехать на 30 минут раньше, чтобы просмотреть свои записи и подготовиться. Но когда я подъехал к главному перекрестку в моем районе, все было заблокировано из-за марафона. Его проводят каждый январь. Тогда я решил выехать с другой стороны района, но и там было перекрыто. Я попробовал и так, и этак. Выезда не было. Я был расстроен. Я поехал на главный перекресток и сказал полицейскому, который там стоял, «Мне нужно попасть в церковь, но я не могу выехать». Все, что ему нужно было сделать, это сдвинуть один конус и дать мне проехать. Утро воскресенья, ни машин, ни людей. Он ответил, «Я узнаю, что можно сделать», и обратился к своему начальнику на перекрестке. Еще до того, как он что-либо сказал, тот начал отрицательно качать головой. Он даже не услышал, о чем я спрашивал. Может, я хотел подарить ему новую машину, а он отказывался. Я развернулся и расстроенным проехал на другой конец района. 15 минут спустя я нашел маленький переулок и выехал. Что интересно, когда я приехал в церковь, Виктория уже была там. Она выехала на 30 минут позже меня. Я спросил, «Как ты доехала так быстро?» Она ответила, «Обычным путем, перекресток был свободен». Друзья, Бог знает, как дать вам оказаться в нужном месте. Если Он ставит вас там, не боритесь с этим. Примите это и пребывайте в мире. Виктория обычно всегда расслабленная, спокойная. У нее нет проблем с нетерпеливостью, но много проблем с другими вещами. Я не единственный грешник в семье. Что я хочу этим сказать? Если мы сотрудничаем с Богом и позволяем ситуации изменить нас, вместо того, чтобы пытаться изменить все, что нам не по душе, мы не будем должны проходить одно и то же испытание снова и снова. Мне приходилось снова и снова застревать в пробках. Как видите, некоторые изменения не приходят быстро. Бог сознательно ставит нас в такие ситуации,

в которых мы будем расти. Правильный подход. Если Бог привел меня туда, значит, мне это нужно. Я буду хранить хорошие отношения, а не сражаться с этим. Я выйду из этого более ценным. В Писании трое еврейских юношей не склонились перед золотым истуканом. Царь весьма расстроился и приказал бросить их в раскаленную печь. Им связали веревками руки и ноги и бросили в печь. Но единственное, что сгорело в огне, это связывавшие их веревки. Огонь не остановил их, но отделил от того, что ограничивало их. Подобно этому, когда оказываетесь в огне, вы можете пребывать в мире, зная, что Бог не допустит разрушения того, что вам нужно. Эти трудности не сокрушат вас, не изуродуют и не поразят. Все, что они сделают, это сожгут то, что ограничивало вас. Отделят все, что не является лучшим с точки зрения Бога для вас, и вы будете готовы подняться на следующий уровень. В Писании мы постоянно видим этот принцип. Все великие герои веры вынуждены были проходить гумно. Помните Петра? Он был вспыльчивым и грубым. Он сказал Иисусу: «Я никогда не отрекусь от тебя, буду твоим учеником в радости и горе». Но когда он оказался на гумне, то в одно мгновение отрекся, что знал Христа. Когда вы находитесь под давлением, становится ясно, что внутри вас. Тогда и вскрывается всякая нечистота. Если вы согласитесь с Богом и позволите Ему очистить вас, вы станете лучше. Так произошло и с Петром. Однажды на его служении 3000 человек обратилось к Господу, как говорит нам Библия. Он был настолько силен, что даже его тень исцеляла людей. Моисей, еще будучи юношей, знал, что должен будет освободить народ Божий. Эта мечта жила в его сердце. Но, не дождавшись Божьего времени, он попытался сделать это своими силами. Он закончил тем, что убил человека и вынужден был бежать, чтобы спасти свою жизнь. 40 лет он провел на окраинах пустыни. Казалось, что всего одна ошибка полностью разрушила его судьбу. Но Бог не списал его. Он поместил его на гумно, чтобы очистить от шелухи. Когда ему было 80 лет, о нем было сказано, что это самый кроткий человек на земле. Бог сказал: «Моисей, я не забыл о тебе». Пребывание на гумне могло не понравиться тебе, но хорошая новость в том, что это приготовило тебя к полноте твоей судьбы. Моисей, в конце концов, вывел израильтян из рабства и ввел в обетованную землю. Всего этого не произошло бы, не будь этого гумна. В 6 главе книги Судей говорится о времени, когда израильтяне сеяли семена, поливали и обрабатывали землю, но когда наступало время жатвы, приходили враги и забирали их урожай. И Бог поднял человека по имени Гедеон, чтобы тот что-то сделал с этим. Проблема была в том, что Гедеон был неуверенным. Он не думал, что способен на что-то великое. Чувствуя себя несостоятельным, он не исполнил бы свое предназначение. Бог не сказал: «Жаль, Гедеон, тебя ждало великое будущее, но все это тянет тебя назад, и я не могу использовать тебя». Но Бог никогда не оставляет нас там, где мы есть. В этом и состоит смысл гумна. Бог помещает нас в ситуации, чтобы отделить то, что сдерживает нас. Бог сказал Гедеону: «Я хочу, чтобы ты повел народ и победил эту армию». Гедеон сказал: «Боже, как я смогу сделать это? Я наименьший в доме отца моего». И интересно, где Гедеон сказал эти слова? Он прятался на гумне. Он чувствовал себя слабым, недостойным, пятящимся назад. Бог позвал его: «Муж, сильный и отважный, ты сможешь осуществить это задание». Я могу только представить себе, как что-то вдруг переполнило его, прячущегося. Знаете, что он сказал? «Я не слабый, я не поражен, я дитя Всевышнего Бога». Сразу после этого страх покинул его, ограничения упали. Гумно отделяет то, что ограничивает вас. На гумне Бог взгревает ваши дары. Вы слышите слова веры и победы над своей жизнью. Гедеон был доволен тем, что прятался, пытаясь выжить.
Бог сказал: «Гидеон, это не твоя судьба. Ты не будешь

позволять врагам отнимать твой урожай до конца жизни. Встань и разберись с этим. Заметьте, пребывание на гумне не должно стать постоянным. Бог говорит нам то же, что и Гидеону. Ты достаточно долго находился на этом гумне. Настало время взять то, что принадлежит тебе. Отбрось разочарование, малые ожидания и неверие людей. Не люди, но Бог определяет твою судьбу. Вас ожидает великий урожай. На нем написано ваше имя. Не позволяйте врагу продолжать отнимать то, что принадлежит вам. Вы муж сильный и отважный, или вы сильная и отважная женщина. Как Гидеон, вы оснащены, исполнены силой и помазаны. Вы вполне способны выполнить ваше задание. Все мы проходим некоторый опыт гумна. Не потому, что Бог забыл о вас, наказывает вас или закончил с вами. Наоборот, причина, по которой вы переживаете трудности, это потому, что Бог готовит вас. Он знает, на что вы способны. Поэтому Он убирает то, что сдерживает вас. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. Вы выйдете очищенными, обработанными, более сильными и зрелыми. Вы будете более уверенными и будете больше доверять Богу. И не жалуйтесь на трудные обстоятельства и на то, что кто-то сделал вам. Это гумно не уничтожит, но поднимет вас. 1 Паралипоменон 13. Ковчег Завета. В нем было присутствие Божье. В тот период он стоял в забвении в определенном месте. У Давида возникло желание привести его обратно в Иерусалим. Он сказал своим людям построить специальную повозку, очень осторожно поместить туда ковчег и доставить по назначению. Он был очень рад, что ковчег возвращается. Все шло отлично, пока валы не споткнулись на дороге. Ковчег начал падать, и один человек решил поддержать его. И когда он прикоснулся к нему, то мгновенно погиб. Давид настолько расстроился и опечалился, что не мог идти дальше. Он не мог понять, как так случилось. Он же делал правильные вещи, а Бог лишил жизни одного из его друзей. Он сдался в своей миссии и оставил ковчег в ближайшем доме. Давид не знал, что эта задержка была спланирована Богом. В Писании сказано, что валы споткнулись возле гумна. Давид думал, что это провал, но Бог направлял его шаги. Как пшеницу отделяют от шелухи на гумне, так же и Бог использовал эту ситуацию, чтобы очистить Давида. Иногда у нас все идет отлично, жизнь прекрасна, но затем мы спотыкаемся. Теряем любимого, отношения не складываются, бизнес рушится. И мы не понимаем, что же происходит. Но, как и у Давида, эти ухабы на дороге не случайны. Они происходят возле гумна. Когда вы выйдете оттуда, вы не будете прежними, вы будете очищены. Будет больше зерна и меньше шелухи. Оглянитесь на свою жизнь, на времена, когда вы росли, когда поднимались выше, становились более уверенными. И это не происходило так, как вам хотелось бы. Нет, это были времена остановок в пути. Вы могли не видеть этого, но вы были на гумне. Бог использовал это, чтобы очистить вас, и вы стали лучше. 3 месяца Давид был подавлен. Сидел на обочине. «Боже, что-то не так пошло. Боже, я и не думал, что потеряю кого-то в пути. Но гумно — это место, где умирает что-то старое, чтобы могло родиться новое». Эти трудности не конец. Развод, потеря, ребенок, разбивающий ваше сердце. Ваша история так не закончится. Что-то могло умереть в вашей жизни, дружба, цель, мечта. Но единственная причина, почему оно умерло, дать жизнь тому новому, что хочет сделать Бог. Иногда вы должны лишиться чего-то, чтобы обрести лучшее. Богу нужно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, более широкую. Гумно — это место не только отделения, но и приготовления. Если бы Давид привез ковчег в Иерусалим,

Иерусалим без этой задержки на дороге, ему было бы некуда его поставить. Могло пострадать еще больше людей. В 16 главе сказано, что он пошел и приготовил место для ковчега. Когда вы спотыкаетесь в пути, Бог не только отделяет вас от того, что тянуло вас назад, но и готовит к тому, что будет в будущем. Есть что-то, что Бог уже приготовил для вас. Но если бы Он дал вам это прямо сейчас, вы бы не справились с этим. Он взращивает вас, делает зрелыми, тренирует, чтобы вы были готовы, когда придет ваше время. Давид думал, что все кончено. 3 месяца он страдал, печалился и думал, что никогда не сможет осуществить задуманное. Однажды он решил посмотреть на дом, в котором все это время стоял Ковчег Завета. Он заметил, что эти люди стали успешны, наполнены благостью Божией и процветали, и что-то воспрянуло в нем. Новый огонь, страсть к жизни. Он сказал: «Боже, я передумал. Я возвращусь в дело и совершу то, что ты хочешь». Возможно, и вы споткнулись в пути, и это выбило из вас силу духа. Вы, как Давид, уже не верите, что сможете осуществить свои мечты и выполнить предначертанное. Но это гумно не уничтожает, а приготавливает вас. Вы могли лишиться чего-то, но приготовьтесь, вы получите что-то гораздо более ценное. Бог готовит вас к чему-то удивительному. Восстановите свой огонь, свою страсть к жизни. Праведник может упасть 7 раз, и Господь поднимет его. Вы могли упасть, но настало время подниматься. Вы приготовлены, оснащены, очищены. Бог завершит то, что начал в вашей жизни. Давид так и сделал. В Писании говорится, что он доставил ковчег в Иерусалим с великой радостью. Пару недель до этого он не думал, что когда-либо будет улыбаться. А теперь он исполнен радости, поет и танцует, видя, как осуществляется его мечта. Когда мы спотыкаемся, враг всегда нашептывает: «Твои лучшие дни миновали. На этом все. Ты пережил так много. Не верьте этой лжи. То, что вы потеряли, даст рождение чему-то новому, что хочет сделать Бог. Даже если вы потеряли любимого, не сидите в печали до конца дней. Эта потеря не стала неожиданной для Бога. Вы можете почтить их память, сделав что-то хорошее. Если бы ваши любимые были здесь, они сказали бы: «Начни заново, мечтай о новом». «Двигайся вперед!» Когда мой отец отошел к Господу, я не понимал, как из этого можно вынести что-то хорошее. Я потерял очень дорогое, моего отца, которого я любил и по которому скучал. Но в этом процессе я обрел новое. Я обнаружил дары и таланты, о которых не подозревал. Я не знал, что смогу стать служителем Слова. Будут времена, когда придется потерять что-то, чтобы обрести то, что будет нужно для следующего уровня. Я не хотел терять отца, мы не хотим переживать эти разочарования и неудачи, но мы должны доверять тому, что Бог знает, что делает. Я знал, что мой отец осуществил свои цели, совершил свое поприще. Бог никогда не забирает что-то, не давая взамен чего-то лучшего. В сложные времена вы можете не заметить этого, но если вы прибудете в вере и не позволите разочарованию и горечи испортить вам жизнь, то, как Давид, как я, вы выберетесь снаряженным и приготовленным для следующего уровня. На этом гумне, которым стала потеря моего отца, Бог отделил от меня то, что удерживало меня. Боязливость, неуверенность, страх. Я боялся стоять перед людьми, но в том огне эти ограничения сгорели. Это произошло не в хорошие времена, а в сложные периоды жизни. Мы с отцом были лучшими друзьями. 17 лет я работал с ним рядом на вторых ролях. Мы вместе путешествовали по миру, и внезапно его не стало. Мне кажется, что иногда Бог проводит вас через период одиночества. Это то время, когда вы можете стать ближе с Богом. Сила и привязанность, которые вы отдавали этому человеку, теперь вы направите на Бога. Без этого одиночества у вас не будет глубины посвящения и характера. Не сражайтесь с периодом изоляции. Если вы примете его, он раскроет в вас что-то, что вы не получили бы другим путем. Иисус сказал об этом так:
«Мой отец — виноградарь. Всякую ветвь, которая не приносит плода, он отрезает. Бог будет убирать из нашей жизни то, что не подходит нам и мешает двигаться вперед. Он убирает ветви нетерпеливости и неуверенности, отдаляет

фокусироваться на трудностях и обрезании, но единственная причина, по которой Бог обрезывает нас, чтобы мы приносили больше плода, чтобы мы могли подняться выше. У нас дома возле дорожки есть растение в высоту 50 сантиметров. По сути, куст у дорожки. Пару месяцев назад ее обрезали до 10 сантиметров. И вид у этого растения был довольно жалкий. Это был не очень хороший день для моего сада. Садовник погубил растение. Пару дней назад мы с Викторией вышли в сад и заметили, что это растение стало выше, гуще и здоровее. Раньше оно никогда не было таким. Я был удивлен, что всего за пару недель оно вытянулось так высоко. И вот ключ. Этот человек оказался опытным садовником. Он знал, когда и сколько нужно обрезать. Одно и то же правило неприменимо ко всем. Он внимательно изучает каждый куст, и у каждого есть свои времена и сроки для обрезания. Точно так же и Бог. Он опытный садовник. Он никогда не обрезает, не устраняет и не забирает ничего, пока не наступит правильное время. Иногда мы думаем: «Боже, у меня ничего не осталось, все так плохо. Почему ты забрал моего папу, мой бизнес?» Но Бог знает, что делает. Единственная причина, по которой Он обрезает вас, чтобы вы приносили больше плода. Если Он не обрежет вас, вы не будете довольны тем, где находитесь. Бог не хочет, чтобы вы застряли. У Него есть новые уровни. Не надо думать, что обрезания будут часто, но в трудные и неуютные времена напоминайте себе, это для того, чтобы еще лучше расти и процветать. Друзья, у всех нас бывают препятствия на пути. Времена, когда мы оказываемся на гумне. Это время может быть неприятным, но это делает вас лучше и тренирует вас. Вы чего-то лишились? Приготовьтесь. Вы получите что-то намного лучше. Я верю и провозглашаю, что вы преодолеете препятствия, и в вас будет меньше шелухи и больше пшеницы. Вы будете очищены, станете сильнее и будете готовы к полноте в своей судьбе. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не можем закончить эту передачу, не дав вам возможность принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с уникальной, особенной информацией, относящейся как к библейским исследованиям, так и научным. В особенности к библейскому и научному сотворению. Современное поколение требует доказательств, а их огромное множество. Фактически, их целая пирамида, демонстрирующая то, что дизайн прослеживается во всей Вселенной. Он найден как и во всей первоначальной структуре планеты Земля, так и во всех живых системах. Да и само Писание наполнено очень особенным дизайном. Ведь целые поколения уже признали, что часто авторы Библии не были достаточно квалифицированными для представления той или иной информации будущим поколениям. Но под руководством Духа Бога они превзошли свои способности. Сам человек никогда не смог бы произвести Слово Божьего как взаимосвязанного единого целого. Как богословы, так и простые ученые разных поколений, которые исследовали Библию, признают тот факт, что от бытия до откровения существует специальная структура. От откровения, после сотворения, после падения, последняя рекламация на Голгофе, а затем восстановление тех, которые верят в Сына Божьего и будут вечно жить с самим Царем Славы. И это грандиозная реализация самого сотворения. И ученые-исследователи из современного поколения, поколения, наполненного компьютерами, подтвердили то, что мы даже раньше и не считали возможным. Они подтвердили интегрированную взаимосвязь всей Библии. Несколько поколений назад жил один ученый по фамилии Бэббидж. Как приверженцу сотворения, ему захотелось заглянуть в коды Библии после того, как он узнал, что некоторые раввины учили о них на протяжении сотен и даже тысяч лет. Эти библейские послания были закодированы в равностоящих чередованиях пропущенных букв. Для того, чтобы их прочитать, этот прекрасный ученый сам сконструировал определенную программу, компьютер. Компьютер на самом деле был создан ученым, верящим как и в сотворение, так и в Библию. Ему просто захотелось найти те послания, которые не были очевидными в Библии. И все-таки позвольте мне вот что заметить. С самого начала этой программы именно тот текст Писания, который мы можем прочитать, обладает вечной значительностью. Как раз из него мы и узнаем о сотворении, о падении человека, о его состоянии, о том, как Бог с ним распорядился, вмешавшись в человеческую историю. В Писании мы читаем инструкции, представленные нам Божьими апостолами, и, наконец, перед нами объявляется Иисус Христос в Своем абсолютном совершенстве. Таким образом, любое скрытое послание — это просто интригующий дизайн, который ни в коем случае не более важен, чем само Писание. К тому же, с тех пор, как этот феномен принял новый оборот, нашлись и такие, которые просто злоупотребляли так называемыми равностоящими чередованиями букв, в которых была закодирована необыкновенно важная библейская информация. Эти люди пытались предсказать будущее, что совершенно нельзя делать. Библия учит нас, чтобы мы этого не делали. Таким образом, как бы нам этого не хотелось в своем рьяном пыле, нам просто нельзя игнорировать того, чему четко учит Слово Бога. Это будет ошибкой. Но вопрос остается вопросом, действительно ли Библия содержит в себе закодированную информацию. Сегодня со мной в студии мой дорогой друг, необыкновенно квалифицированный ученый-инженер Лэри Митчем. Лэри, я рад, что ты здесь.
1: И мне приятно здесь находиться.
0: Ты инженер, который ушел на пенсию из техасских инструментов. Но недавно опять взялся за старое, и теперь ты занимаешься самой интригующей работой в своей жизни, не так ли?
1: Я просто от нее в восторге, не могу даже выразить это словами.
0: На самом деле, Лэри прекрасный инженер. Ему нужно всего лишь несколько часов, чтобы очень важные университеты заслуженно присвоили ему почетную степень доктора. Он преследует это сейчас. Занимается этим. Когда Лэри работал в техасских инструментах, сколько у тебя было патентов?
1: 15, и они у меня висят на стене, но на самом деле мне не принадлежит ни один из них. Они являются собственностью техасских инструментов, но у меня есть еще несколько, и как раз сейчас они в процессе утверждения.
0: Но тебе выпала привилегия изобрести это.
1: Я был ведущим изобретателем.
0: Да, ведущим изобретателем ты получил эти патенты, правильно? Мы хотим, чтобы это было понятно для всех. Также я хочу познакомить вас с его квалификацией. Сегодня как наши техники, так и директор этой программы прямо здесь не перестают изумляться его изобретениями. Например, вот этот маленький проектор, я им пользуюсь всегда, когда выезжаю за рубеж, и Лэри помог его приобрести нам вместе с крохотным компьютером, и он содержит в себе все программы. Таким образом, войдя в лекционный зал, только с одним кожаным чемоданом, я могу показать людям на стене из этого проектора все, что у меня в программе PowerPoint, только нажимая несколько кнопок.
1: Верно.
0: Лэри, я знаю, что ты уже давно ушел из компании «Техасские инструменты» и не изобрел вот это, но ты был главным изобретателем того, что привело к изобретению именно вот такого проектора, правильно? Ты изобрел саму технологию.
1: Верно.
0: Да какая это технология?
1: Она называется деформированное зеркальное приспособление. Вот эти кусочки с передвигающимися частями прямо на них, а внутри этого приспособления находится одна большая пластинка и сотни, даже тысячи зеркал.
0: То есть зеркала на пластинке?
1: Да, зеркала на пластинке, которые могут перемещаться вне зависимости одного от другого. И при помощи света это приспособление либо включается, либо выключается, благодаря чему получается такое великолепное изображение.
0: Ну что ж, когда я пользуюсь этим устройством в лекционных залах, все просто приходят в изумление. И не только от детального изображения, но и от размера. Но опять-таки, позвольте мне подчеркнуть, что Лэри не изобрел вот это. Он изобрел первоначальную технологию, которая привела к этому аппарату. И я хочу поздравить тебя, что ты изобрел эту технологию.
1: Спасибо. И позволь мне немного исправить то, что ты сказал. Я не изобрел эту технологию, я был частью целой команды. Я присутствовал при том, как они пытались приклеить все эти зеркала таким образом, чтобы они не срывались. Я стоял на плечах множества гениев. И, вне сомнения, этот результат общих усилий всей команды.
0: Я согласен. Особенно что-либо стоящее всегда результат общих усилий. И это подводит нас к сущности, к тому, о чем мы говорим. Примерно 2 года назад один мой очень дорогой друг, которого очень часто может увидеть зритель на TBN, доктор Грант Джеффри, и еще один дорогой друг, Яков Рамзел, они оба сообщили мне, что библейские коды действительно существуют в Матрице Писания. Это же подтвердили и другие исследователи. Доктор Грант Джеффри прислал мне вот эту программу. Видите ли, я очень занят в своей жизни. Я посетил более 20 стран. Возвращаясь из одной поездки, моя жена сразу же начинает собирать мой чемодан в другую. Я опять в дороге, в пути. И это требуется для того, чтобы функционировал наш музей. И я не знал, как правильно заниматься компьютером, и у меня не было времени. Я обратился к мастеру этого дела, Лэри Митчему, потому что он является дизайнером компьютеров. И я спросил, не мог бы ты заняться этой программой? И он спросил, какой программой? Я предложил вот эту программу, я рассказал ему о том, что в Иерусалимском технологическом колледже еще в 80-м году доктор Уортрам и доктор Элиху Риц ошеломили весь ученый мир тем, что при помощи компьютера, ну помнишь, программа и компьютер была изобретена ученым по фамилии Бэббидж, они пытались разобраться в библейских кодах. Лэри, мы с тобой уже обсудили тот факт, что на протяжении столетий разные раввины высчитывали точно так же, как сегодня Яков Рамзел, расстояние от одной буквы к следующей при чередовании пропусков. Таким образом, им удалось много чего расшифровать. Например, они нашли такие слова, как «Элохим» и «Иешуа», имена Бога, Иисуса, и также такие имена, как «Давид», «Даниил», «Исаия», главные пророки, «Израиль», и, конечно же, некоторые основные детали самого Писания. Но это очень утомительная работа, поэтому Бэббидж и хотел ее облегчить, что ему и удалось сделать в определенной мере. И эти два блестящих профессора, один из них математик мирового класса в Израиле, разработали компьютерную программу, которая, как обнаружил Лэри, могла найти

0: программу, которая, как обнаружил Лэри, могла найти как любое указанное имя, так и пункт или место в Библии. К их изумлению, им даже удалось получить личную информацию о раввинах уже после эры Писания. Позвольте же мне повторить это еще раз. Им удалось получить информацию о тех людях, которые жили уже позже и не могли быть в Писании. Лэри, кажется, ты нашел в Писании слова, которые указывают, что все должно осуществиться до конца земли и небес. Кто сказал это?
1: Я думаю, это сказал Иисус.
0: Правильно, об этом заявил сам Сын Божий. Это же касается и жизни всех совершенно, всех деталей. Но опять-таки, как это найти? Мы не можем попросить у Библии этой информации даже в закодированной последовательности. В действительности нам необходимо назвать либо имя, либо пункт, либо дату, чтобы самим посмотреть, имеет ли это какое-нибудь значение в соответствующем отрывке. И это очень важно, ведь здесь речь идет не просто о какой-то случайного сочетания букв и о пропуске и о чередованиях. Мы всегда помним о том, насколько важен весь текст Писания, который мы читаем. Без какого-либо кода даже. Мы не просим, чтобы Писание раскрыло нам еще что-то. Мы просто закладываем в компьютер уже известную нам информацию, чтобы посмотреть, нет ли какой-то матрицы под ней. Опять-таки, мы ни в коем мере не можем предсказывать будущего. Другими словами, это не может быть использовано при гадании каком-то. Но давайте посмотрим, есть ли в этом какая-то обоснованность. Лэри, тебе помогал очень хороший студент, который изучает иврит. Его зовут Роберт Саммерс. Благодаря ему ты и сам довольно хорошо изучил алфавит иврита. От А до Я, так сказать. От первой буквы до последней. От альфы до беты и так далее. Алфабет. Итак, таким образом, изучая эти области, ты обнаружил просто поразительную информацию. Лэри стал очень искусным в этом. Давайте пройдем вот сюда и проверим кое-что из твоей работы. Ведь очень много скептиков в отношении кода Библии. Когда-то я был одним из них.
1: Я тоже.
2: Ты был чрезвычайным скептиком, и когда я принес тебе эту программу, и я был им тоже.
1: В самом начале я даже не хотел заглядывать в нее.
2: Верно, но насколько я понимаю, ты обнаружил потрясающие вещи. Прежде всего, это зашифрованное чередование пропусков, имеющее отношение ко Христу Иисусу. Расскажи нам об этом.
1: И это действительно очень просто найти. Вся информация необыкновенно уникальна. Я имею в виду совершенно феноменальное формирование креста. И мы записали его сверху вот этой карточки. Как вам известно, в алфавите иврита 22 буквы. Таким образом, шансы на то, чтобы одна буква постоянно оказалась в каком-то определенном месте, 22 к 1. Если искать второй лишней буквы, следующий за ней шансы на то же будет 22 умножить на 22. 484 к 1. Если мы пойдем еще дальше, взять 5 букв, тогда слово «Иисус» на иврите «Иешуа» станет пересечным. И чтобы его записать, у нас уже больше 5 миллионов к одному. Если мы их вместе пересечем, шансы на то, что тогда здесь можно будет случайно найти этот простой крест, будут просто ошеломительными. 26 триллионов к одному.
2: 26 триллионов к одному, чтобы найти пересечение слова Иешуа. Иисус.
1: Верно. 2,6 умножить на 10 в 13 степени.
2: Это значит, что здесь нет никакой случайности.
1: Формирование симметрического креста в таком виде.
2: Прекрасно. Вот вам равностоящие пропуски и чередование. Принимая во внимание то, что у нас мало времени, скажи нам, в каком писании это?
1: Это представилось нам в очень интересных числах, да еще и в книге числа. Коэффициент пропусков также очень интересный. Например, возьмем слово «Бог» или «Иисус». Пропускной коэффициент — 1, а Елохим — 3,7,0. Все они очень значительные библейские числа.
2: Ты обнаружил это в числах, глава 11?
1: В 11 и в 17 главах.
2: И главным образом в этом тексте что говорится?
1: «Мой дух, снисходящий с тобой на землю, мой дух, которую я пускаю на тебя». Здесь речь идет о самом Духе Божьем, о Святом Духе.
2: И в буквальном смысле слова?
1: И это совмещение Иисуса, Бога и Святого Духа в одном лице, Боге, голове. И это прекрасное послание, скрытое в Библии, объединенных воедино.
2: Бог посетил нас в виде своего Сына.
1: Верно.
2: Поскольку у нас мало времени, я вкратце вот что добавлю. Необыкновенно освобождающий духовный смысл наполняет не только эти пересечения и отстоящие чередование букв, но и весь текст Святого Писания. Это поразило меня. Но учиться никогда не поздно. Давайте сделаем это. Ведь ты когда-то сказал, я думаю, что я этим займусь. И ведь все это выглядит как гирлянда на рождественском дереве, периодическая таблица элементов. Ларри, а ты не использовал эту периодическую таблицу, которую мы иллюстрировали? Возможно, ты пытался найти в этом коде Писания и основные элементы, из которых создана вся Вселенная. Я знаю, что ты пытался это сделать.
1: Верно, именно это и произошло.
2: И что же ты нашел?
1: Сначала мы скрестили водород с кислородом. Результат получился очень хорошим. Потом мы нашли еще больше. Вскоре разрослись целые грозди. На сегодня мы уже обнаружили более 80 элементов главной периодической таблицы. И это показано вот здесь, внизу.
2: Более 80 в единственном отрывке. Они сконцентрированы в одном отрывке. Это во Второзаконии 4.32. Что там говорится?
1: Разве случалось, когда столь велико? Никогда. Оглянитесь на прошлое, подумайте обо всем, что произошло еще до вашего рождения, с того самого времени, когда Бог создал на земле людей, посмотрите на все то, что происходило на свете.
2: Это изумительно от одного конца небес к другому. Здесь подразумевается физическая вселенная. Теперь очень быстро. Мне нравится эта программа. И время летит так быстро, как только мы углубляемся в тему. И у нас уже мало чего осталось. Многие из критиков говорили, ну подожди минутку, ведь на иврите все удобно объяснять. Его живописная форма выражена в самих буквах самого языка.
1: Да-да.
2: И это очень важно. Ведь многие очень критически ко всему относятся, и я был таким, хотя я по-прежнему объективен. Но как и многие из моих коллег, так и доктор Клиффорд Уилсон, который даже написал книгу, опровергающую концепцию равностоящего чередования букв, я был убежден в противоположном. И доктор Клиффорд Уилсон, обнаружив соответствующую информацию, также полностью изменил свою позицию. Ведь это настолько феноменально, хотя и требует дополнительного доказательства. Ну хорошо, и так многие сказали, если столько всего пропускать, всегда можно наткнуться на равностоящее чередование букв даже в обычной газете или в каком-то романе, например, «Война и мир», которые написаны на иврите. Ну что ж, Ларри и пробовал исследовать «Войну и мир» на иврите. И главным образом, что же ты обнаружил?
1: В «Войне и мир» я тоже пытался найти то же самое, что и в периодических таблицах, которые я нашел в Ветхом Завете на иврите. Ну что ж, это уже другая компьютерная программа. Но вы заметите, что все слова с тремя буквами составляют здесь довольно красивые грозди. Фактически, они очень похожи на те, которые мы нашли в Библии.
2: То же самое можно найти и в газете в Иерусалиме.
1: Верно. А со словами из трех букв это можно предвидеть, потому что шансы на это 22 в кубе к одному. И здесь на твоей таблице показано только 10 тысяч к одному. Возможно, на этой странице трехкубных грез даже намного больше, чем это. Таким образом, на это можно надеяться. Но когда ограничить поиски словами из четырех букв, как сами видите, уменьшение происходит довольно быстро. И во всей книге о «Войне и мире» это самое лучшее из того, что компьютер только и мог найти при неограниченном времени. Когда мы ограничили поиск словами из шести букв, появилось только одно слово.
2: Во всей книге «Война и мир».
1: Во всей книге это единственное слово «Уран». Однако, если посмотреть вот сюда вниз таблицы, гроздь из книги Второзакония довольно впечатляющие. А ведь все из этих слов, начиная из пяти букв и больше. Если даже ограничить поиск словами из шести букв, все равно на этой странице у нас получится 12 слов.
2: Замечательно. То есть из целой «Война и мир» всего лишь несколько случайных слов. А когда мы идем в Библию, она похожа на сверкающую гирлянду.
1: Также упомянуть о пересечении слов, ведь мы обращали внимание не только на параллельные и смежные, но и на те, которые разделяли буквы.
2: И опять-таки мы использовали целую книгу «Война и мир», а из книги Второзакония всего лишь мы использовали несколько стихов.
1: Верно.
2: Если бы Второзаконие было таким по объему, как «Война и мир», наша гирлянда зажглась бы очень ярко.
1: Нам хотелось, чтобы даже с таким преимуществом все сделать настолько справедливо.
2: Да, мы отдали светской работе преимущество, но, как оказалось, случай даже не мог этого произвести.
1: И опять мы не отклоняемся от того факта, что можно найти что-то наугад.
2: В ограниченной степени.
1: В ограниченной степени.
2: И очень простые вещи.
1: Не обязательно гармонирующие с тем текстом, который на поверхности.
2: И как раз в этом и заключается жизненно важный ключ. Я хочу, чтобы вы усвоили услышали это. Я хочу, чтобы вы узнали это и усвоили это. Общественность мира, она знает и мое имя, и мое звание, и мой номер, и так далее. Они знают меня. Знаете, конечно же, эволюционисты сопротивляются тому, что мы делаем. Ларри нашел просто поразительную информацию. Мы только вкратце познакомим вас с ней, чтобы успеть все рассказать о чем-то восхитительном. Он действительно нашел искусственного небраскского человека, который технически является того, кого запихнули в книгу Бытия. И что мы под этим подразумеваем вообще? О чем мы говорим?
1: Прежде всего, я искал всех тех вещей, которые вы только что обсудили. Я благосклонно позволю компьютеру их поиск без каких-либо ограничений по всей книге Ветхого Завета и по всему Пятикнижию. Я нашел прекрасную гроздь, но не в книге Бытия. Думаю, что тебе захочется упомянуть о Писании, которое было сверху. Кажется, оно очень к этому подходит.
2: Да, это очень подходит. Вот здесь перечень имен ведущих эволюционистов, как прошлых столетий, так и настоящего времени. Я не буду упоминать имен, только скажем, что здесь указаны известные имена тех, которые вовлечены в дискуссию между сотворением и эволюцией. И еще изумительно то, что в Иеремии 14:14, «Тогда Господь сказал мне, Иеремия и те пророки проповедовали ложь именем моим. Я их не посылал и не велел им говорить с народом. Пророки эти молились ложными видениями и собственными догадками». Правда невероятно? Ведь теория эволюции главным образом и является собственными догадками эволюционистов. Ну что ж, теперь мы подошли к заключительному, кульминационному пункту. Мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс и его жена Луиз объявили о том, что их дочь Ронда выходит замуж. И я знаю ее с того времени, когда она была еще маленькой девочкой, и вся семья Дженкинсов очень дорога. Он первый вице-президент Музея Сотворения. Таким образом, думая о свадебном подарке, я попросил Ларри, чтобы он по компьютеру проверил, нет ли в Библии имен тех, которые причастны к этой свадьбе. Насколько мне известно, раньше никто и никогда этого не делал. Это была первая подобная попытка. Доктор Эли Рипсес, математик мирового класса, однажды сказал прессе, что в концепции равноотстоящего чередования букв достаточно места для того, чтобы только впервые в первых пяти книгах Библии записать все события Вселенной. Доктор Дженкинс, мы попросили и тебя к нам прийти. И ты пришел к нам. Вот что обнаружил Ларри в песнях Соломона. Глава 2, 10 стих. «Мой возлюбленный говорит, вставай, моя ненаглядная, пойдем со мной. И я попросил у твоей дочери Ронды список всех приглашенных на свадьбу. В нем и твое имя, и твоей жены, имя твоих родителей, мамы, папы, даже название дома, где ты живешь. Имена подружек невесты, свидетели. Я попросил назвать город, названный здесь, и тот, у кого будут кольца и цветы». Ларри, ты нашел эти имена, объединенные в одном месте в Библии?
1: Перечень абсолютно всех приглашенных на ее свадьбу был в этой грозди. Она прислала мне этот список.
2: Доктор Дженкинс, одним словом, что думает об этом отец, узнав, что свадьба его дочери была занесена в Писание даже еще перед вашим рождением?
1: Это потрясающе.
2: Совершенно потрясающе. Ларри сам по себе очень часто занимается этой работой, а иногда я звоню ему прямо с поездки, чтобы он проверил то или другое. И он вместе со своей женой Шерон много ночей работает над чем-то для нас. Он также, по своему собственному усмотрению, решил проверить и TBN. И оказалось, что TBN также представлена там, в одной замечательной грозди. И за последние 30 секунд, расскажи нам, что было найдено и что именно.
1: В книге Иезекииля, 14 главе, где говорится о трех благородных мужчинах, Данииле, Иове и Ное. Интересно то, что их характеры прекрасно переплетены. А ведь они очень тяжело поверить в то, что скрытый текст так замечательно может совпасть с тем, который на поверхности просто случайно. Сами попытайтесь когда-нибудь это проверить. Запишите какой-нибудь документ и посмотрите.
2: Чудесен не только тот текст, который мы читаем в Библии, хотя это и есть доминирующее послание Писаний, но существует также и закодированный текст для ученых, в котором прослеживается внутренняя сеть, неподвластная достижению человеческими способностями.

0: Турция, 1296 год.
1: Куда направляетесь, капитан?
2: Назад в Венецию.
1: А кто спрашивает?
0: Полагаю, у вас найдется комната для трех пассажиров.
1: Пожалуй.
2: Но вы трое не похожи на тех, кто мог бы себе это позволить. Это поможет?
3: А ведь это самые чистые рубины, какие я когда-нибудь видел. Где вы их взяли?
0: Мы расскажем вам по пути в Венецию.
4: Марко Поло.
3: Капитан, я видел горы драгоценных камней и реки золота. Та далекая земля полна чудес. Я видел орехи размером с вашу голову. Представляете? Это чудо!
2: Да ладно! Перестань!
3: Это правда. Это было на острове Суматра.
0: Аборигены мне сказали, что на нем водятся люди с хвостами. Представляете?
1: По-моему, невежливо смеяться над людьми с хвостами.
3: Что это за животное? Это действительно вкусно. Интересно, что это?
2: Думаю, мы вот-вот узнаем.
1: Бежим отсюда!
2: Люди с хвостами. Орехи размером с мою голову. И с молоком внутри. По-моему, вы свихнулись.
3: Марко, Венеция!
0: Думаешь, нас здесь кто-нибудь помнит?
2: Ваши лица мне действительно знакомы, но я не могу вспомнить. Намекните.
0: Ясно. Теперь, когда вы стали герцогом Венеции, вы забыли о нас.
2: Нет, извините.
0: Прошло всего лишь 25 лет с тех пор, как мы отплыли на восток.
2: Николо! Маффео! Мы все думали, что вы мертвы.
0: Мы побывали в другом мире, в тысячах миль отсюда. Он называется...
2: Китай. Китай?
0: Несметное богатство и неописуемая красота на той земле.
3: Однажды... В густых джунглях я нашел вход в пещеру, который сверкал, будто был усеян звездами.
0: Когда я пригляделся, я был почти ослеплен блеском драгоценных камней. В другом месте я нашел водопад, который с высоты тысячи футов падал в бассейн с кристально чистой водой, а тот впадал в океан. Когда я наклонился, чтобы попить, сквозь свое отражение я увидел кое-что. Это была буквально золотая река.
2: Простите за вопрос, но... Если там было так много богатства, почему вы вернулись домой в лохмотьях?
0: Что вас рассмешило, мой друг?
2: Вы меня рассмешили. Китай. Если вы стали пиратами, то бог с ним. Просто признайте это.
3: Пиратами никогда.
2: Тогда для честных торговцев вам необычайно повезло.
0: Нет, мой друг. То, что Марко сказал вам, правда.
2: Китай усеян богатством. Пожалуйста, не делайте из меня дурака. Я никому не скажу. Это будет наша маленькая тайна.
1: Китай!
2: Вы слышали, что Поло вернулся?
3: Нет.
2: Говорят, Это они были в каком-то новом мире?
0: Да, полном драгоценностей и людей с хвостами. За кого они нас принимают?
4: А были такими уважаемыми людьми?
0: И таковые до сих пор. Любой, осмелившийся произнести такую нескромную ложь, достоин моего уважения.
2: Я не могу уйти, отец. Я не могу так просто оставить тебя.
0: Ты нужен своей стране, Марко. Ты должен бороться за Венецию.
2: Но я не хочу оставлять тебя с...
0: С кем?
2: С людьми, которые тебе не верят. Которые не верят, что мы были в Китае.
0: Сколько раз я говорил тебе, Марко.
2: Мир наступает тогда, когда приходит честность.
0: Я знаю. Знаю. Пусть думают, что хотят. Я умру в покое, Марко. Все честные люди умирают в покое. А теперь иди.

0: Ты в порядке?
1: Просто размышляю, капитан Поло.
0: Ты первый раз на войне, и тебе страшно.
2: Да, сэр.
0: Я писатель, а не солдат. И что же ты пишешь?
2: Пока не написал ничего известного, но когда-нибудь я обязательно напишу нечто грандиозное, если, конечно, останусь жив.
0: Я бывал в передрягах и посерьезнее. Если это хоть что-то значит, однажды я был в джунглях на севере Индии.
2: В то время я был еще молод, и это было мое первое задание, данное мне великим монгольским императором Кубла-ханом.
0: Что это?
3: Шер.
0: Шер? Что такое шер?
3: Они приближаются быстро. Режь бамбук.
0: Мне кажется, мы должны бежать.
3: Да, и очень быстро. Режь бамбук. Я их видел. Огромные оранжевые коты с черными полосами смотрели прямо на меня. Бамбук загорелся. Я буду раздувать. А ты молись.
2: Боже. Я знаю, ты давно не слышал моих молитв, но мне действительно нужна твоя помощь. Я ненавижу торопиться, но чем скорее, тем лучше.
0: Прошу тебя, Господи!
2: С тех пор я молился каждый день. И каждый день я благодарю Бога за бамбук.
0: Враг на море!
2: Целый генуэзский флот, капитан Поло.

0: Посмотрите на это. Мы взяли их лучшее судно и 700 моряков в плен.
1: А вот и капитан этого несчастного судна. Кто это у нас здесь? Марко Поло.
2: Рассказчик?
0: Что? Ты хочешь сказать, что слышала о нем?
2: Ты не знаешь? Он утверждает, что был на другой стороне мира.
0: Вот еще. Эти венецианцы — искусные лгуны.
2: По крайней мере, он талантлив. Он хотя бы мечтает не только о войне. Я хочу услышать все его истории. Доставь его во дворец.
0: Но он же заключенный. Ни один мой враг не будет жить во дворце. Все, это мое последнее слово. Я мужчина, я сказал.
2: Ну ладно. Если ты не приведешь его во дворец,

0: Итак, я готова, сеньор Поло. Начинай.
1: Что вам угодно услышать, благородная герцогиня?
0: Все с самого начала. Как только вы отплыли на эту воображаемую землю.
1: В том, что я сейчас расскажу, нет ни капли вымысла, госпожа. Все это правда. Мне было только 17 лет, когда я и мой дядя Мафео отправились в плавание. После целого года странствий мы были в тысячах миль от хана, но все же добрались до западного края его королевства. Наш проводник предупреждал, что на этой земле опасно и полно разбойников. Позволь мне кое-что показать тебе, сынок. Это дал мне хан. Здесь написано, что дядя Мафео и я являемся друзьями хана, и что каждый житель его королевства должен отнестись к нам с уважением и почетом. Мы на территории его королевства, поэтому нам не о чем беспокоиться.
2: А кто беспокоится? Точно не я.
1: Хорошо. Разбойники! Там разбойники! Стойте! Мы друзья хана! Думаю, они не умеют читать. Дядя Мафео! К сожалению, это была не единственная моя схватка со смертью. Однажды, идя по бесконечной пустыне, я незаметно отделился от остальных. Когда песчаная буря утихла, я увидел перед собой лишь сотни миль горячих песков.
2: Отец! Дядя Мафео!
1: Настала ночь, и я услышал, как странные незнакомые голоса произносят мое имя. Марко! Марко! К утру жажда стала невыносимой, а мысли путались. И только я подумал, что больше не могу, как... Вот он! Тогда мне нелегко пришлось, и я сильно заболел. Отведи его на вершину горы. Там воздух чище. Он не вынесет такого путешествия. Но здесь ему станет только хуже. Я до сих пор не понимаю, как. Но наш проводник оказался прав. Чем выше я поднимался, тем лучше себя чувствовал. Когда мы добрались до вершины горы, я буквально оказался на вершине мира. Сильвия, что ты тут делаешь?
0: А как ты думаешь? Я слушаю сеньора Поло.
1: Но как ты посмела? Этот человек заключенный, он враг твоей страны.
0: Лучше у меня будет один необыкновенный враг, чем сотня скучных мужей.
1: Но, Сильвия, дорогая моя, а вдруг наши друзья узнают?
0: Почему бы тебе самому не сесть и не послушать? А друзья прибудут через минуту.
1: Что? Ты пригласила друзей?
0: Только самых близких. Отлично. Зануда ушел. Итак, вы можете продолжать, сеньор Поло.
1: Наконец, после 4 лет странствий, мы вернулись во дворец хана в Шангту.

Добро пожаловать, друзья мои. Мы привезли массу подарков, великий хан. У вас есть для меня еще кое-что? Да. Мой сын Марко. В тот вечер в честь нас устроили грандиозный пир. Фокусники давали восхитительные представления. Хан не знал недостатка в развлечении. Единственное, что могло сравниться по красоте с убранством дворца, это окружающая его природа. В деревне мне сказали, что вы непревзойденный охотник. У меня было больше свободного времени, чем у них. Позади и с правой стороны от меня стоит олень. Невообразимых размеров, не так ли? Я прав? Верно?

0: в ближайшее время вы не останетесь голодным.
1: Нет, нет, нет.
0: Всех животных, которых я убиваю, я отдаю бедным. Им они нужны больше, чем мне. Я хочу, чтобы ты изучил самые дальние уголки моего королевства, славный Марко. Я польщен. Тебе хватило храбрости проделать путь от дома сюда, но ты должен быть еще храбрее, чтобы продолжить его. Скажи, сможешь ли ты?
2: Думаю, что смогу, великий хан.
0: А вот сейчас увидим.

0: ты прошел испытание Марко Поло. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я путешествовал по экзотической земле, расположенной к югу от моря. Аборигены выпрыгивали из лодок и спускались на дно океана. Ловя рыбу, они заодно собирали самый чистый, самый блестящий жемчуг, который я когда-либо видел. Это было время, полное чудес и непредвиденной опасности. Вон он! Ты не можешь подойти ближе? Говорят, огромные ящерицы охраняют эти скульптуры. Послушай, Саба. На меня уже нападали огромные полосатые кошки, огромные пятнистые кошки и волосатые люди с хвостами, которые бросались орехами. Я смогу управиться и с большими ящерицами. Так что можешь быть спокойным. Это же небольшие кошки. Но я поторопился с выводами. Как только я побрел к руинам, сразу обратил внимание на то, что у бревен есть глаза. Великий хан, пожалуйста, мы все стареем. Пришло время вернуться домой. Мы не можем уйти без охраны. Простите, друзья мои, но я не отпущу вас. Но мы хотим отойти в мир иной у себя дома. Да и Марко, ему пора остепениться, завести семью. Мой ответ – нет. Мне нравилось выполнять поручения хана. Он был добр ко мне. Ты ведь видел, насколько богато королевство моего дядюшки. Почему он владеет столь многим, а ты почти ничем? Меня устраивает то, сколько он мне платит. И каждый день ты рискуешь своей жизнью, находясь рядом с дикарями или дикими животными. Ему следует платить тебе в 10 раз больше. Меня устраивает то, сколько он мне платит. Ты поведешь хана на прогулку в Южный сад. Когда вы подойдете к дальней стене, мы убьем его. По-моему, ты недопонял. Либо ты с нами сотрудничаешь, либо... Лучше я умру с чистой совестью, чем буду жить с позором. Тогда умри! Ты мог с легкостью согласиться. Убил бы меня и получил треть моего королевства. Почему ты это не сделал? Нет, я бы не смог, великий хан. Мой отец всегда говорил... Мир наступает тогда, когда приходит честность. Ну что ж, уверен, что уже утомил вас, герцогиня. Я продолжу завтра.
1: Нет, пожалуйста, продолжайте. Это так интересно.
0: Однажды я узнал, что хан серьезно заболел.
2: Я уже... Стар, Марко, когда я умру, Китай больше не будет безопасным местом для вашей семьи. Я думаю, я готов отпустить вас. Оглянись, и ты увидишь вознаграждение. Это все для нас?

0: разделились по домам. Война окончена, и ты едешь обратно в эту свою Венецию.
1: Что вы думаете о рассказе сеньора Пола? Думаете, это правда?
0: Нет, ну что, вы шутите. Это неправда.
1: Конечно, неправда. Но он такой прекрасный рассказчик.
2: Не обращайте на них внимания, капитан Пола. Это вам. Путешествие Марко Поло. Именно такую книгу я и хотел всегда написать. Но она ваша. Это ваша повесть. Только ваша. Однако в моем исполнении ей никто не верит. Возьми ее. Возможно, тебе повезет больше. Спустя десятилетия после смерти Марко Поло, книга о его путешествиях стала самой популярной, самой авторитетной книгой средних веков. Она разжигала огонь в сердцах его коллег. Они хотели найти ту землю, полную сокровищ и чудес. В конце концов, в 1514 году португальцы доказали, что слова великого путешественника Марко Поло – правда.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с чем? Связано с людьми. А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более, нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры. Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными.
Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус, а он сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества перешли на христиан. А сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум. И получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: «Я особенный, я уникальный, я меня и мне, мое, я в первую очередь, я выше всего». Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя. Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя, только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна коза ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату.

и слов Господа не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много». Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят, я перескажу. В книге пророка Иезекииля, 3 главе, Бог обращается к пророку и говорит: «Я поставил тебя стражем в земле Израильской». Можно представить себе воина или стражника, который стоит на высокой стене города и следит. А когда он заметит приближающуюся опасность, то должен подать соответствующий сигнал. И Бог говорит пророку, что «я ставлю тебя на эту должность стража». На тебе теперь эта ответственность – подавать сигнал в случае приближающейся опасности. И Бог говорит, что если ты, будучи стражем, этого сигнала не подашь, то отвечать будешь ты. Это наше общее дело, а не только тех, кто на стенах. Бог говорит, когда ты видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. «И я взыщу кровь его от рук твоих». На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря: «Нас это не интересует, мы этого не будем принимать», то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках это ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут, что это Ветхий Завет, и к нам это не относится. В Новом Завете нет таких указаний. Это не так. В Деяниях апостолов, 20 главе, апостол Павел разговаривает с главами ефесских церквей. Он говорит, что «я чист от всей крови», имея в виду, что «я донес вам Слово Божие без всяких компромиссов, здраво, целиком и полностью». Апостол Павел не имел в виду, что это было какое-то старозаветное слово и что нас оно не касается. Он говорит: «Я сделал свою часть, я передал слово дальше, и теперь я чист от всей крови». Примерно то же самое было и у пророка Иезекииля. В чем суть этого судьбоносного послания? Бог поставил нас в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю. Это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни. Но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом, делиться тем, что я верю, Он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся. Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу, чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. Подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Live TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наша

общее дело. Наша Коза-Ностра, та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Life TV, может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его мерим в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку. Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том, какое большое влияние окажет их маленькое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти. А для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли. И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив. Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь. Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была. Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло для нас 2/3 части Нового Завета. Он сделал это из-за того, что дело было просто связано с братом его матери. Но это дело оказалось таким мощным. Эффект снежного кома был настолько большим, что это спасло большую часть из того, что мы на сегодняшний день называем Новым Заветом. Маленькие, но в то же время огромные добрые дела. По этому поводу мать Тереза очень хорошо сказала, что мы не должны делать большие дела, но мы должны делать маленькие дела с большой любовью. Я верю, что Бог призывает нас участвовать в этой Коза-Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел. Поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время.
Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус, интересно, говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «коза ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах, то можно сказать, наша коза ностра, наше сегодняшнее общее дело — это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжалась делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени, потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Корнилий, и говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей — твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит, и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее». Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнилия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках, это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем, и Бог сказал, «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить или ремонтировать синагогу, он ничего не знал об этом. Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого, из-за его организованных добрых дел, пришло пробуждение, плоды, которого мы пожинаем до сих пор.
Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений!

Я попрошу вас отправиться со мной по одному неизведанному маршруту, а именно кое о чем задуматься. Если бы я мог, я бы приглушил свет, чтобы вам легче было размышлять. Отложите ручку, откиньтесь на спинку стула. Я хочу, чтобы вы задумались о самых сложных, стрессовых сферах вашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали о той сфере вашей жизни, которая не только самая трудная и тяжелая, но, возможно, она связана с отношениями с другими людьми, будь то работа или здоровье, проблема, которую вы не можете разрешить. Это могут быть проблемы со стареющими родителями или с кем-то из ваших детей. Подумайте не просто о трудной для вас ситуации, но о той, которую вам трудно понять, о том, что в самой глубине вашего сердца, о чем бы вы не хотели говорить, но если бы могли обратиться в смирении к Богу, вы бы сказали: «Боже, я изо всех сил стараюсь идти с Тобой, и я знаю, что Твоя воля благая. Я знаю, что Ты никогда не пошлешь мне больше, чем я могу перенести, но эти обстоятельства не дают мне уверенности в том, что Ты благой Бог». Эти чувства, эта борьба, эти трудности, что бы это ни было, я не понимаю, хоть и знаю, что не обязательно мне понимать, почему благой, любящий Бог допустил такое в моей жизни. Согласны ли вы подумать об этом? Так что просто задумайтесь на пару минут. Наверное, некоторые очень быстро вспомнят, а другие скажут: «О чем он говорит? Не понимаю». Иными словами, если бы Бог мог стереть из вашей памяти одно воспоминание, что бы вы хотели, чтобы Он стер? Есть у вас такое воспоминание? Вы можете закрыть глаза, откинуться на спинку стула и размышлять над этим вопросом. Возможно, это трудное упражнение, может быть, даже очень неудобный вопрос, на который вы не можете получить простой ответ. Тем не менее, прислушайтесь к следующим словам. Искренняя вера в то, что наш Небесный Отец постоянно действует в нашей жизни через проведение различных обстоятельств жизни, в то, что Он производит это действие для нашего блага и для вечного благополучия, является для души настоящим благословением. Большинство из нас идет по жизни, мало молясь, мало планируя, борясь за свое место, надеясь, что никогда не будучи ни в чем совершенно уверенным и всегда тайно боясь упустить свой шанс. Это трагическое, ложное восприятие истины, которое никогда не принесет мир вашему сердцу. Но есть и лучший путь. Он состоит в том, чтобы отказаться от нашей собственной мудрости и принять бесконечную мудрость Божью. Наше настойчивое стремление знать, что нас ждет впереди, вполне естественно, но является серьезным препятствием к духовному росту. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье, и Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Прежде чем вы откроете глаза, позвольте напомнить. Я хочу, чтобы вы думали о ситуации, которую вы не можете понять. Почему Бог допустил ее? Я хочу, чтобы вы послушали еще раз. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье. Это значит, что и сегодня, в этот момент, в этой комнате, Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Это слова Тозера о Божьей мудрости. Никогда не забуду обстоятельств, которые привели меня к пониманию сути Божьей мудрости. Вот классическое определение мудрости Бога. Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Еще раз, Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. По-моему, это хорошее богословское определение. Итак, поговорим о Божьей мудрости. Расскажу вам о случае, когда истина спасла мне жизнь. Я в то время пребывал в семинарии и был убежден, что моя жена, а в то время у нас было двое близнецов, лет 6 и полуторагодовалый малыш, то есть у нас было трое детей, должна была сидеть дома и воспитывать наших детей.
Я учился в семинарии на дневном отделении и работал полный рабочий день. Прямые продажи – это была единственная работа, которая позволяла зарабатывать достаточно денег, чтобы сводить концы с концами. И так я проработал 3 года. Я вставал около 5 утра, каждый день шел в кафе, там учил греческий около 2 часов, потом встречался с друзьями, чтобы ехать одной машиной и меньше тратить на бензин, и ехал на занятия. И каждую минуту, когда я не был на занятиях, я читал книги или учился, или делал что-то по учебе, потом снова кого-то подвозил, приезжал домой, проводил время со своей семьей около 1,5 часа, потом шел на работу примерно с 6:30 до 11 вечера и опять вставал утром, ни свет ни заря. Я жил по такому расписанию в течение 3 лет. Мы начинали нести наше служение, но надо было и отдыхать, и хорошая новость в том, что служение уже тогда начало распространяться и расти, а плохая новость – участие в нем подвергало нас все большему стрессу. Компания, где я работал, решала некоторые серьезные проблемы, и поэтому мои доходы мне временно не выплачивались. Я спал около 4-5 часов в течение 3 лет. Я работал полный рабочий день и учился на дневном отделении в семинарии. У моей жены было 2 дошколят и малыш, я был нищ, у меня не было денег, чтобы оплатить счета. Напряжение достигло. Стегло небывалого уровня. Представьте, я разбит, подавлен, не могу ничего сделать, сижу в семинарии на занятии и думаю: «Хорошо», — подумал я, — «значит, вот как ты обращаешься с рабами твоими». Все было прекрасно. До этого я был школьным учителем, тренером по баскетболу, мне нравилась моя работа. Но Бог сказал, что хочет видеть меня в семинарии. Я пошел в семинарию, я учился в течение 3 лет, изучал греческий и иврит, работал полный рабочий день, и теперь у меня нет денег. Я уже просрочил арендную плату за квартиру. Мы не покупали мясо и вообще продукты уже 15 дней. Мы взяли $7 и купили в небольшом кооперативе фруктов и овощей. Их мы и ели 2 недели, и моя жена пекла хлеб из пшеничной муки, пока это не закончилось. Я не мог оплачивать счета и вообще опустил на самое дно. Вот так выглядит жизнь, когда идешь, чтобы получить награду, когда идешь за Богом. Я хочу служить Тебе, я хочу знать Твое Слово, и я готов отдавать ради этого свои деньги. По крайней мере, я понимал, что такое христианское служение. Я думал, что знаю достаточно, и теперь никогда не смогу оставить Господа. Но вот, значит, какая жизнь меня постигла. И вот я сидел на занятии по богословию и только делал вид, что слушаю. Это была аудитория, подобная этой, с несколькими сотнями студентов, большой класс, и преподавал очень известный профессор. Вы когда-нибудь оказывались в подобном состоянии? Где я? Вдруг я поднял глаза, и кто-то похлопал меня по плечу. Это был профессор. Класс был пустой, я даже не услышал, как все студенты вышли. Я не спал, я просто онемел. Я сидел и думал: наверное, я брошу семинарию. Я не могу так жить. Этот профессор богословия, худенький человек в очках, похлопал меня по плечу и дал мне маленький совет. Он сказал: «Чип, что бы вы сейчас ни думали, не принимайте никаких серьезных решений в течение хотя бы 2 дней. Идите домой, хорошенько выспитесь, возьмите выходной, хорошо поешьте, и мы увидимся с вами в понедельник». Обычно я даже не записывал то, что он говорил в классе. Он говорил так, что его слова просто запоминались. Пока я сидел в этом ступоре, пытаясь решить, следует ли бросать семинарию, вдруг из ниоткуда пришло это определение Божьей мудрости. Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Это определение пульсировало в моем мозгу, и я просто подумал: что если я поверю этому? Что если я поверю гипотетически? Боже, я не говорю, что действительно верю, но только теоретически. Ведь я не готов отказаться от гнева и обиды, и депрессии, и жалости к себе. Но что бы случилось, если бы я поверил в эту истину, хоть на пару секунд? Что если я поверю, что ты действительно приводишь к наилучшему результату, причем делаешь это наилучшим способом? Знаете, я, конечно, грешил, но осознанных грехов за мной тогда не было. Я вставал, проводил время с Богом, читал Библию, изучал языки, участвовал в служении и любил свою жену. Насколько я знал, ничего не стояло между мной и Богом, так что это не был вопрос греха. И тогда я начал думать:
Хорошо, если бы я верил в это определение, я не говорю, что верю, но если бы я поверил, это означало бы, что если ты, Господи, благой, добрый и суверенный, то эти нынешние условия, потому что я просил, и если бы я был во грехе, ты показал бы мне, значит, эти обстоятельства были допущены благим Богом, который управляет Вселенной. А это значит, что если бы был более легкий, добрый или мягкий способ произвести во мне и через меня то, что ты хотел произвести, сложились бы совсем другие обстоятельства. Но если я считаю, гипотетически, конечно, что ты абсолютно мудрый, тогда то, что компания на мели, что у меня нет работы, нет денег, я абсолютно изнурен, в унынии, депрессии, и не вижу, что делать завтра, не говоря уже про сегодня, все это на самом деле исходит из руки благого, суверенного Бога, который знает все фактические возможные варианты. Что должно происходить со мной по твоему вечному, абсолютно мудрому, любящему и благому мнению, именно то и происходит. Проблема вот в чем. Трудно верить в мудрость Бога, если вы не знаете, что это такое. Если бы кто-нибудь спросил меня, что такое мудрость Божья, прежде чем я отучился в семинарии, я бы сказал, это означает, что он очень умный. Нет, ну правда. Он же должен быть самым умным. Но мудрость – это не ум, не коэффициент интеллекта. Мудрость – это совсем не то, что мы думаем. Поэтому вот что я хочу сделать. Я хочу определить, что такое Божья мудрость, затем показать, как Бог явил нам свою мудрость, а затем посмотреть, какой должен быть наш ответ на Божью мудрость. Цель в том, чтобы вы могли расслабиться и доверять Божьей мудрости в той самой области жизни, о которой вы думали в самом начале занятия, когда я вас просил. Вот такой наш план. Посмотрите в записи. Давайте определим, что такое Божья мудрость. Это характеристика Бога, благодаря которой Он наилучшими средствами достигает наилучшего результата. Согласно Берхову, немецкому богослову, это классическое богословское определение Божьей мудрости. В словаре Вебстера дается такое определение. Мудрость – это способность быть мудрым, то есть судить справедливо, следуя здравому плану действий, основанному на знаниях, опыте и понимании ситуации. Теперь уловите следующее. В основе слова «мудрость» лежит идея о способности понимать и знать. Иными словами, мудрость – это здравый ум в отношении жизненных вопросов. Это не отвлеченный интеллект, не то, что вы применяете на экзаменах. Мудрость – это понимание того, как устроена жизнь, и способность проживать свою жизнь в согласии с Божьим предназначением, чтобы добиться наилучших результатов в отношениях, в принятии решений, в воспитании детей, в браке или в холостой жизни, во всем, что Бог имеет для нас. К каким людям вы обращаетесь за мудрым советом? Обычно у них есть две способности. Они могут видеть, основываясь на опыте, на знании Писания, на своих дарах, они могут видеть некоторые вещи, которых вы не видите. И второе, они обладают знаниями, и они применяют эти знания к вашей ситуации и помогают вам принять правильное решение. Вот в чем смысл мудрости. Итак, самый мудрый человек на земле, кто это? Тот, кто понимает все от начала до конца, кто знает все, кто имеет всю власть. Мне нравится высказывание доктора Райри из Далласской семинарии о всеведении Бога. Бог знает все, что есть на самом деле и что потенциально возможно. Краткая и невероятно точная формулировка. Бог не просто знает все. Он знает все, что фактически существует, и все, что возможно. Вы спросите, откуда я это знаю? А помните место Писания, когда на Иисуса нападали фарисеи, люди отвергали Его, и Он сказал, «Говорю вам, если бы Содом и Гоморра слышали то, что вы только что слышали, они раскаялись бы». Погодите минуточку. Значит, ты знаешь, как люди гипотетически отреагировали бы в другое время сотни лет назад? Да, Он Бог. Бог знает все, что есть фактически, и все, что возможно. Он все видит, Он имеет всю власть, Он вечен, Он вне времени, но также и в текущем времени. Он знает все от начала до конца и от конца до начала. Поскольку Он видит и знает все,
Он премудрый и может лучше всех нас направить. Об этом сказано в Писании, 1 к Тимофею 1:17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Аминь. И мой любимый отрывок о мудрости Божией, Римлянам 11:33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Божья мудрость в том, что Он руководит всем. Вот что вы должны понять. Как в нашей жизни, так и в истории Бог словно шьет невидимой нити. Он делает то, чего мы не можем видеть. И часто в Божьей мудрости можно убедиться только задним числом. Так бывает очень часто, очень-очень часто в нашей жизни. Вспомните Иосифа. Он думал, как все нехорошо складывается, совсем-совсем плохо. Но несколькими страницами позже мы читаем, что Бог поставил этого человека на второе по высоте место, которое существовало в ту эпоху для достижения своих целей и задач. Но изначально Иосиф не видел премудрости Божией. Все, что он видел, были узлы и нитки на изнанке прекрасного полотна, так как Бог ткал его жизнь через серию обстоятельств, которых Иосиф ни за что не выбрал бы сам. Но все это было необходимо не только Иосифу лично, но и для Божьих целей. Мне нравится вот эта цитата. «В Священном Писании мудрость Бога и добрых людей всегда несет в себе сильное моральное значение. Она задумана чистой, любящей и благой». Мудрость, среди прочего, это способность ставить совершенную цель и достигать этой цели наиболее совершенными средствами. Вы, наверное, догадываетесь, что я снова цитирую Тозера. Мудрость есть способность воздвигать не просто хорошие, а прекрасные цели и достигать их, как именно, совершенными средствами. Что, если у Бога есть идеальная конечная цель для вашей жизни, и даже эти запутанные, противные обстоятельства, которые кажутся вам невыносимыми, и есть Его совершенные средства для достижения у вас идеального результата? Изменило бы это ваш взгляд на жизнь? Дальше Тозер говорит, мудрость видит конец с самого начала, так что не нужно гадать и выдвигать гипотезы. Мудрость видит все четко, все в правильном соотношении ко всему остальному, и таким образом она позволяет двигаться к достижению поставленных целей с безупречной точностью. Позвольте привести пример, который мне очень помог, а затем мы рассмотрим, как Бог являет свою мудрость людям. Вы готовы? Это очень драматичная история. Итак, используйте все ваше воображение. Представьте, что вот здесь железнодорожные пути, а там небольшой холм, и на нем стоит дом, в котором живет стрелочник. Рельсы перед

сыпаны гравием. И если вы пройдете дальше вдоль путей, там есть ступеньки, стоит будка. А работа стрелочника состоит в том, чтобы в определенное время нажимать на рычаг и переводить рельсы, дабы проходящие поезда могли идти по нужному маршруту. Когда поезда приближаются, он по радио получает указание, что надо делать. Это старая история. И в те времена рельсы переводились при помощи рычага. Вот такая работа. Стрелочник живет на холме вместе с красавицей женой и чудным 5-летним сыном. Однажды он работает и видит, как его мальчик бежит вниз по склону. «Папа, папа, папа!» Представляете себе эту картину? Малыш видит, что его папа работает. Он и раньше частенько приносил папе обед, и они хорошо проводили время вместе. И вот когда он перебегает через рельсы, он падает, и его ножка застревает между рельсами. И если бы вы подняли голову, то увидели бы, что впереди, примерно в 500 метрах, приближающийся на очень высокой скорости поезд. У отца недостаточно времени, чтобы оставить пост и вытянуть малыша из западни. Ему надо принять решение. Что будет самым лучшим, мудрым решением? Как ему поступить в этой ситуации? Первый вариант: он может перевести стрелки. Но если он переведет стрелки, то встречный поезд столкнется с этим поездом, и 500 человек погибнут при этом. Или же он может оставить все как есть и смотреть, как поезд переедет его сына. Если бы он спросил вас, как поступить, что бы вы ему сказали? Не с моральной точки зрения, не с точки зрения того, чего ему хочется, даже не с точки зрения жертвенности, с точки зрения мудрости. Наверное, мы, христиане, подумали бы, как это часто бывает у нас на малых группах, обсудили бы это друг с другом и пришли бы к благородному ответу. Мы бы сказали, что мудрее всего, хоть это огромная боль и жертва, спасти этих 450 или 500 человек и дать умереть своему сыну. В таком случае этот отец сможет пережить нечто подобное тому, что пережил Бог-Отец. Возможно, это действительно самый правильный, жертвенный и благородный поступок. Но я спрашиваю о другом. Как мудрее всего поступить в данной ситуации? В этом и разница. Ведь в чем смысл мудрости? Достичь наилучших результатов для большинства людей на максимально длительный срок, не так ли? И вы говорите себе: ну, 500 человек против одного? Отправим на тот свет мальчика. Секундочку, а что, если ребенок будет следующим Билли Грэмом? Если он будущий Билли Грэм, может лучше, чтобы 500 человек умерли в крушении, зато миллионы других потом спаслись и попали в вечности на небеса? Какое решение было бы самым мудрым? Какое принесло бы долгосрочную пользу? А если у этого мальчика невероятные способности, и потом он сможет найти лекарство от СПИДа, что лучше, чтобы 500 людей выжило сейчас, или чтобы он потом помог миллионам, остановив эту всемирную чуму? Стоп. А может быть, все не так? Что, если в поезде едет человек, который через 2 года откроет лекарство от рака? Или что, если следующий Билли Грэм едет в поезде? Видите, как все усложняется? Дело не только в поезде, не только в количестве 500 против одного. Если вы не знаете всей реальности и всех возможностей, если вы не можете видеть наперед, то что получается? Все события нашей жизни подобны камням, которые падают в пруд и от которых идут круги. Ваше решение сегодня влияет на ваших детей, внуков, друзей и сотрудников. И каждый принимает такие решения. Каждый человек во всем мире. И это рябь ваших решений и моих решений, и решений корпораций, и военных решений –
пересекается. Кто в мире может знать все, что фактически происходит, и по-настоящему мудрое решение о том, что должно произойти в той или иной ситуации, может принять только тот, кто знает все, видит все, как сейчас, так и в будущем, и в вечности. Только такой человек знает достаточно, чтобы принять мудрое решение. Поэтому позвольте сделать вывод. Мы понятия не имеем о том, как

мудро поступить в ситуации стрелочника. Теперь подумайте вот о чем. Вспомните всю логическую цепочку, которую мы только что прошли. А теперь вспомните, как мы иногда говорим, как Бог мог позволить, чтобы разбился самолет? Как Бог мог позволить, чтобы 7-летний мальчик умер от рака в таком-то возрасте? Я не понимаю, как Бог допускает. Понимаете, Бог действительно благ, но существует ограниченное зло. Он все делает согласно своей воле на благо тех, кого Он призвал и кто любит Его. И Он знает конец от начала. Он знает последствия каждого решения и влияние каждого человека на всю вечность. Он уже сейчас знает все последствия, и Он премудрый. Его решения, Его указы, Его воля руководят обстоятельствами людей не только на основании Его суверенности, не только в силу Его власти, любви, сострадания, доброты или желания благословлять. Все это также проходит через фильтры Его мудрости. Это значит, Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Тозер подытоживает это так. Все дела Бога осуществляются в совершенной мудрости, прежде всего для Его собственной славы, а во-вторых, для достижения наивысшего блага большинства людей на максимально продолжительный период времени. И все его дела также чисты, как и мудры. Разве это не здорово? Они также чисты, как и мудры. Их не только нельзя совершить лучше, но и невозможно представить, как это можно было бы сделать. Позвольте напомнить. Это утверждение относится и к вам. Если вдруг вы живете в вопиющем грехе, а у меня, конечно, были времена, когда я пребывал в таком состоянии, может быть, Бог привел вас сюда, чтобы вы признали свой грех, покаялись, изменились, ведь мы часто обвиняем Бога в последствиях наших грехов. Но если вы не в вопиющем грехе, и, насколько вам известно, живете в мире с Богом, если вы стараетесь быть таким, каким Он хочет вас видеть, но у вас есть проблемы в жизни, и вы говорите: «Боже, я не понимаю, это несправедливо, это трудно, пожалуйста, убери эти проблемы, я молюсь, молюсь, молюсь, но ничего не меняется». Может быть, премудрый Бог на самом деле ведет вас к совершенному результату. И с помощью совершенных методов производит в вас и через вас нечто намного лучшее, о чем вы даже не мечтали. Мудрость Божья – это то, в чем мы можем найти покой. Но для этого нужно понять. Это не отвлеченное понятие, это неотъемлемое качество Бога. Это Бог, которому вы молитесь. Вот какой Он. Давайте поговорим о том, как Он показал нам свою мудрость. Если это правда, это может изменить вашу жизнь. Как Бог явил свою мудрость нам? Во-первых, через творение. Псалом 18:2-7. Послушайте, как Бог открыл нам свою мудрость. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их. Ничто не укрыто от теплоты его творения, экосистема. Возьмите электронный микроскоп и посмотрите на самые маленькие объекты, которые можно только найти, и вы увидите удивительный порядок и мудрость, и баланс. А потом возьмите телескоп и наведите его на небо, и мы увидим планеты, которые находятся в удивительном порядке, притягивая и уравновешивая друг друга. Если наклонить земную ось хотя бы на 1 градус или даже часть градуса, то некоторые люди замерзли бы до смерти, а другие сгорели бы заживо. Растения производят кислород, а человек – углерод. Мы, люди, едва начинаем вмешиваться в природный ход вещей, и все уже летит вверх тормашками. Но Бог в своей мудрости все приводит к наилучшим результатам. Почему птицы летят в определенные места в определенное время? Почему они спариваются именно таким образом? Почему они имеют определенные границы обитания? Откуда этот баланс, что некоторые животные едят других животных, а другие, которые не едят животных, едят так много травы? И как Бог управляет погодой, законами природы и животными?

и бактериями. Все это его творение. Я учился в аспирантуре в университете Западной Вирджинии, и мне пришлось пройти курс кинезиологии. Это наука о человеческом организме и о том, как он функционирует. Моя преподавательница не была верующей, но обо всем, что касается анатомии, она говорила как о святыне. У нее в кабинете был человеческий скелет, и я серьезно, она говорила о том, как функционирует организм приглушенным голосом. Вы понимаете, что внутри маленькой клетки имеется свое собственное ДНК по длине такое, что им можно было бы обмотать эту комнату несколько тысяч раз. Вы понимаете, что внутри одной маленькой клетки есть разум такого масштаба, что когда наступает момент, она начинает делиться в организме человека и автоматически знает, как ей стать нервной системой здесь и таким-то органом там, эндокринной системой здесь, скелетом там. Или вот еще, мы считаем заживление порезов само собой разумеющимся, но если бы вы были с другой планеты, то затаили бы дыхание. О нет, удивительно, что происходит. Вы просто вытираете кровь, а в организме есть тромбоциты, и кровь свернется. А через несколько дней там, где был порез, произойдет заживление. Вы понимаете, что если кость сломана, даже в случае сложного перелома, она срастается, и те ее части, которые должны быть более крепкими, срастаются сильнее и быстрее других. Она могла говорить о человеческом теле, как будто это самое ценное сокровище в мире. Угадайте, кем это все было разработано? Создателем. О чем это говорит вам? Если вы смотрите на звезды, или в микроскоп, или на тело человека, создание вопиет, если это всего лишь Божье произведение, то каковы мудрость, ведение и творчество Создателя, Бога? И вы считаете, что Он затратит меньше энергии, усилий и мудрости на проектирование вашей жизни, что не сделает для вас того, что сделал для экосистемы? Если Он предпринимает так много усилий для поддержания определенного баланса в определенное время года или может сделать так, чтобы Луна вызвала приливы, не кажется ли вам, что вы намного важнее полевых маков? Разве вы не думаете, что вы важнее творения? А оно вопиет о том, какой умный и мудрый Создатель мира за ним стоит. Вот какой он мудрый. Во-вторых, Бог являет свою мудрость в том, что называется провидением. Это не обязательно сложное и трудное богословское понятие. Это просто означает, что Он управляет всей нашей жизнью. Послушайте Псалом 33, 10, 11. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род». Бог в своей мудрости разрушает планы народов. Он премудрый. Гитлер встает и говорит, вот таким будет этот мир, мы станем сверхнацией. Он уничтожает евреев, но Бог говорит слово, и Гитлера больше нет. Сталин строит свои планы, и Иди Амин, и Персидская империя. Но что происходит? Люди в своем грехе строят планы, делают смелые заявления о том, что они собираются править миром. Они ставят себе памятники, а Бог разрушает планы народов. Он не только суверен в своей мудрости и в своем провидении, но его планы и его пророческие цели всегда осуществляются. Представьте, будто 2000 лет назад вы сидите в маленьком кафе за чашечкой кофе и беседуете с кем-то. Интересно, как долго протянет Римская империя? Думаю, долго. Вы знаете, греческая культура довольно долго была ведущей. Персы тоже неплохо себя показали, но, в конце концов, проиграли грекам. Можете ли вы представить, чтобы 2000 лет назад вы сказали, интересно, через пару тысяч лет в мире, где смогут отправлять людей на Луну, где будут микрочипы, которые будут со скоростью света посылать информацию по всемирной сети, где будут атомные подводные лодки и технологии, которые мы не можем вообразить в наших самых смелых мечтах? Куда будет направлено внимание всех? Какие страны займут центральное место на арене всемирного влияния? И человек за чашкой капучино, которого тогда еще не было, поворачивается к своему собеседнику и говорит, «Наверное, Израиль».
Да, правильно, видите, как Бог дал обещание одному небольшому народу, и по его мудрости тот распространился по всему миру. Как никто ему не помогал, но в 1948 году он стал нацией с собственной государственностью. Вот вам Божьи цели, планы и мудрость. Но если бы вы были евреем, то в течение последних 1950 лет задавались бы вопросом: «Боже, где все то, что ты обещал Аврааму и Исааку? Я не вижу этого. Боже, что происходит?» А видеть все это возможно только по его мудрости. Итак, Бог открывает нам свою мудрость. Он делает это через народы, через провидение, через творение и, конечно же, через самое замечательное событие – искупление. Откройте Библию на первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 6-10. Павел объясняет великую премудрость Божью на примере искупления того, что Бог сделал через Христа. Начиная с 6 стиха, он говорит о человеческой мудрости и о духовной мудрости следующее. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Есть мудрость, есть тайна, есть план, есть нечто, что Бог организовал, прекрасный результат, достигнутый совершенными средствами, задуманный с момента основания земли для выполнения в жизни каждого человека. И дальше Павел говорит, «который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Здесь речь идет об искуплении. Павел говорит о тайной мудрости искупления, о Божьем плане. Это слово «искупление» буквально происходит от «выкупить», «купить обратно». Наверное, никто в этом зале никогда не слышал о зеленых марках, правда? Как вам повезло! Вы знаете, что я делал в детстве? В те времена в продуктовом магазине вместо дисконтных карточек покупателям давали зеленые марки и книжечки, куда можно было их вклеивать. И если вы были младшим ребенком в семье, а я как раз им и был, вам выпадало счастье лизать эти марки и клеить в книжечки. А потом вы собирали несколько таких книжечек и несли их в центр выкупа. Магазин выкупал их. Что это значит? Вы несли 5 книжечек в центр, а возвращались, например, с набором посуды. Суть любого выкупа в том, чтобы заплатить и получить что-то взамен. И великая мудрость Божьего искупления в том, что Христос выкупил вас, вернул вас Богу для отношений с Ним раз и навсегда, на веки вечные. И здесь Павел говорит об этой тайне. Но это великий парадокс, потому что поначалу все выглядело как полный провал. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем состоял Божий план. Наш мир погряз во грехе, в нем произошел переворот, восстание. Люди восстали против Бога Всевышнего Царя, Создателя, суверенного Бога, о котором мы с вами говорим. От создания земли Бог, дающий возможность выбора, знал, что такой момент наступит, и Христос, второе лицо Троицы, сказал: «Я пойду за ними». «Я спасу людей». Итак, произошло восстание, грех вошел в мир, затем пришел Христос. Теперь послушайте, какова мудрость Бога. Он родился от девочки-подростка, родился в хлеву. Можете представить, что думали бесы? Но пока не ясно, что Бог собирается делать, но выглядит как-то не очень красиво. А потом его воспитывает плотник, никак не сливки еврейского общества. И, наконец, он вырастает, живет безгрешной жизнью, а затем избирает несколько человек. Для чего? Чтобы достичь наилучшего результата при помощи наилучших методов для максимального числа людей. Поэтому он выбирает всяких разнорабочих, чтобы они могли завершить его дело. Петр, Иоанн, Иаков, рыбаки, мошенник Матфей, фанатик, еще парочку чудаков. А что, если мы на них гром обрушим?
Ребята, может, утихомиритесь, а? Только посмотрите, кого он выбрал, почему? Такова мудрость Бога, ведь кого благодарят, когда такие простые парни вроде нас следуют за Христом, получают оправдание, преобразуются и меняют весь мир? Только Бога, Ему вся слава. Бог всегда работает над целями, которых мы зачастую не понимаем. Но если мы не понимаем, что за всеми Его действиями стоит Его мудрость, мы заблудимся. Вы понимаете, насколько это было похоже на поражение? Попробуйте представить себя у распятия. Вы были Его последователем, и вам было не все равно, и вы любили Его, и Он говорил, что в Нем надежда мира. И вот вы смотрите на крест, а Он висит там и умирает, и говорит, что все свершилось, конец, и вы думаете, ну куда ты нас втянул? Я оставил дом, оставил работу. Надо мной все смеялись, меня выгнали из синагоги, а ты взял и умер. И вы можете ясно представить, как в невидимом мире бесы смеются. Он мертв! Мудрость Божья. Безумие для человека. Но что произошло на самом деле? Умерев на кресте, Он искупил вас, Он окончательно заплатил цену за ваш грех. Между вечером пятницы и воскресеньем, когда Он воскрес, как гласит древний символ веры, Он спустился в глубину земли, где провозгласил невидимому миру: «Смерть побеждена, сатана побежден, грех больше не имеет власти, я победитель». А потом Он восстал из могилы, воскрес. И в том, что казалось абсолютно смешным, что казалось глупым и нелепым, был мудрый замысел Бога. На примере искупления четко видно, что Бог переворачивает ценности этого мира с ног на голову. Послушайте, что говорит Джеймс Пакер. Мне нравится его мнение по этому вопросу. «Мудрость всемогущего Бога всегда в действии и никогда не подводит. Она очевидна в творении, в провидении, в благодати. И если мы ее не видим, значит, у нас проблемы со зрением. Но мы не можем осознать Божью мудрость, пока не осознаем цели, к которым Он устремлен». Божья мудрость существует не для того, чтобы сделать нас в этом падшем мире счастливыми или чтобы безбожность стала удобной. Даже христианам Он не обещал безмятежной жизни, скорее наоборот. У Него другие цели для нашей жизни в этом мире, отнюдь не всеобщий комфорт. И в чем же тогда Его цели? Вы никогда не поймете премудрость Божью, пока не поймете Его конечных целей, так полагает Пакер. К чему же стремится Бог? Что Он хочет видеть в мире, в культуре, в обществе? Чего Он хочет добиться от вас? Чего Он хочет добиться от меня? Пакер продолжает. В чем Его цель? В чем Его цель? Он хочет, чтобы огромное число людей пришло поклониться Ему в любви, почтило Его. Его конечной целью является привести людей к точке, где они смогут действительно угождать Ему и достойно прославлять Его, где Он будет для них все во всем, и где все смогут постоянно радоваться, люди вечной спасительной любви Бога, а Бог ответной любви людей, искупленных им по благодати через Евангелие. Пока мы действительно не поймем конечную цель Бога для нашей жизни в настоящем и в вечности, мы будем постоянно расстроены и разочарованы. Думаю, у многих из нас именно так и бывает, потому что наша цель, мягко говоря, не в том, чтобы уподобляться Сыну Божьему. Наша цель не отражена в такой молитве: «Я свернул с верного пути, о Боже, помоги мне выполнить те цели, которые Ты поставил передо мной на этом кратком жизненном пути, чтобы прославить Тебя, ведь я буду с Тобой всегда и вовеки вечные». Мы совершенно сбились с Его пути и не можем понять, почему жизнь так расстраивает нас, и Бог не помогает нам. А дело в том, что основная задача у Него на повестке дня вовсе не мой комфорт и процветание, не восполнение моих нужд, не исцеление меня от одиночества через прекрасного спутника жизни. Его основная цель не в том, чтобы дать мне огромный дом, красивую машину и все удобства, которые может предложить этот мир. Иногда Он посылает нам и вышеперечисленное по Своей милостивой любви, но все это само по себе ничто, если средства превращаются в цель. Его мудрость часто приносит боль,
отчего чувствуешь себя невыносимо, ведь приходится вырывать идолов из ваших рук, чтобы вы не упустили то, что действительно важно. Любящий, благой, добрый, сострадательный Бог знает, что вы готовы променять великое и вечное на всякие дешевки, обещающие много, а дающие очень мало. Поэтому Он хочет, чтобы вы были мудрыми. Он хочет, чтобы вы были мудрыми. Он хочет, чтобы вы поняли, как Он устроил жизнь и поступали в соответствии с Его замыслом. И когда вы будете это делать, это принесет много блага вашему сердцу, преобразование в ваши отношения и радость превыше всякого разумения. А главное, вы исполните Его предназначение. Вы видите, какая тонкая разница. Но даже в той сложной ситуации, о которой вы думали в начале занятия, Он хочет принести в вашу жизнь наилучший результат, лучшими средствами для максимального количества людей на максимально длительный срок. Давайте в завершение поговорим о конкретных шагах, действиях в ответ на Его мудрость. Как мы должны реагировать на мудрость Бога? Очень просто. Мы должны научиться жить мудро. Ефесянам 5, 15, 17. Что здесь сказано? Сказано, не поступайте как неразумные, но как мудрые. И старайтесь понять волю Господа. Автор говорит, что дни лукавы, что мы живем в темные времена. Он призывает не быть безумцами, а разумно, мудро жить по Божьему плану, чтобы успокоиться в Боге и доверять Ему. Итак, Божья заповедь не только в том, чтобы мы были мудрыми, но также, чтобы наша жизнь свидетельствовала другим о нашем доверии Богу. Бог хочет, чтобы мы успокоились и поняли, так Он задумал эту жизнь. По сути, Бог учит нас. Вот так нужно строить отношения. Так относиться к деньгам. Так принимать решения. Так ходить по вере. Так осуществлять задуманное мною предназначение. Если вы откроете для себя путь мудрости и будете следовать ему, то все обетования Писания о любви, радости, мире, долготерпении, благости, плоде Духа и награде исполнятся в вашей жизни. Но вы не получите этого, если будете жить немудро. Дальше. Мы должны учиться жить мудро, но как? Все начинается с уважения к Богу. В книге Притчи 1.7 сказано, «Начало мудрости – страх Господень». Глупцы только презирают мудрость и наставление. Книга Иова 28.28. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Так как же научиться быть мудрым? Первый шаг начинается с благоговения перед Богом, чтобы иметь страх Божий. Это слово «страх» стоит исследовать глубже. Знаете ли вы, что значит бояться Бога? Знаете ли вы, что слово «страх» означает на иврите и на греческом? Вот то и означает, конечно, благоговейный трепет, но и страх тоже. Нужно бояться, но бояться не того, что Бог сделает вам больно, а бояться, что вы Его огорчите или подведете. Кто из вас, наверное, из людей моего поколения, когда-нибудь говорил, «Я не могу этого сделать, родители меня убьют!» И вы этого не делали. Вряд ли вы боялись, что они буквально вас убьют. Вы боялись целой комбинации нежелательных последствий в сочетании с чувством предательства, так что страшно было даже показаться им на глаза. Поэтому вы не делали того, что предлагали ваши друзья. «Не могу, родители меня убьют». Иными словами, вы как бы говорили, «У меня есть здоровый страх перед моими родителями». С этого и начинается мудрость. Я боюсь. Я не хочу портить свою жизнь. Существуют последствия. Я хочу жить по Божьим правилам. Страх Господень по существу означает, что я выбираю стиль жизни, задуманный Богом. Я боюсь последствий. Боюсь того, что они повредят моим отношениям с Небесным Отцом, что я причиню Ему боль после всего, что Он для меня сделал.
Я хочу жить в здоровом, полезном страхе Божьем. Первые 3 года христианской жизни я говорил себе, я собираюсь стать христианской версией Фрэнка Синатры. Помните, у него была песня «Сделаю все по-своему». Вот и я сделаю все по-своему. И я просто набивал себе шишку за шишкой, шишку за шишкой. И знаете, Бог очень вас любит. Поэтому, когда вы совсем отбиваетесь от рук, Он не выгоняет вас из семьи, а просто отводит в сарай. 12 глава послания к евреям. Так Он проявляет любовь к вам. Я называю это

бархатные тиски дисциплины. Он наказывает вас нежно, но уверенно. Если у вас проблемы в отношениях или с деньгами, или со временем, он сделает все, чтобы привлечь ваше внимание. Так сильно он вас любит. Он принесет свои бархатные тиски, и вы можете учиться быстрее или медленнее, выбор за вами. Некоторым из нас, особо твердолобым, будет особенно больно. Некоторые из нас даже в бархатных тисках дисциплины продолжают отвергать Божью мудрость, потому что подходят к Божьим правилам, как к ресторанному меню. «Дайте-ка я выберу здесь то, что мне по вкусу. Я хочу жить на своих условиях». Но Бог говорит, «Интересный подход, но так не получится. Здесь у меня нет меню, потому что я есть, кто есть». Таким образом, чтобы реагировать на мудрость Бога, вы должны научиться жить мудро, а начало мудрой жизни в благоговейном трепете и страхе. Нужно жить, как Бог этого хочет. Почему? Потому что Он Бог. Вы когда-нибудь думали об этом? Он Бог. Он заслуживает, чтобы я жил таким образом. В-третьих, нужно расти и питаться Его Словом. Невозможно жить мудро без руководства, которое учит нас, как жить мудро. Псалом 118, 97, 100 говорит, «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». 2 Тимофею 3, 15, 17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Я говорю не о том, чтобы иногда подсчитывать Библию, а об укоренении в Слове. Вы должны спросить себя, как много в голове у вас мыслей из фильмов, журналов, книг, телевидения и других источников, и сколько мыслей и истин у вас из Слова Божьего. Потому что, скажу я вам, вы есть то, что вы едите. Вы есть то, что вы едите физически, вы есть то, что вы едите духовно. И это не что-то незначительное. Хорошо, я немного почитал Библию сегодня. Я рад, что был на этой группе. Я получил галочку за то, что сделал сегодня. До новых встреч, Боже! Я не говорю о чтении Библии, я говорю о принятии Слова. Нужно ли изучать его, чтобы принимать? Конечно, но вы должны сказать Богу, «Боже, я не хочу, чтобы это стало скучной традицией. Я хочу, чтобы Ты со мной разговаривал. Я люблю Тебя. Ты уже многое мне открываешь, поэтому я хочу взять Твое Слово и посмотреть, что оно говорит. Я хочу, чтобы оно показывало, что мне необходимо менять, напоминало мне о Твоей любви и утверждало меня. Я хочу выписать некоторые обещания из Слова Твоего на карточке и перечитывать их и размышлять над ними, ведь я должен доверять Тебе, а я так люблю угождать людям. Я должен доверять Тебе, я такой трудоголик. Я должен доверять Тебе, а меня одолевают те же самые вожделения, и я снова и снова впадаю в те же грехи. Поэтому я буду принимать обетования из Твоего Слова, носить в своем сердце, учить их наизусть и размышлять над ними. Я буду обращаться к Тебе за милостью, чтобы письменное Слово стало живым Словом в моем сердце, потому что я верю в Тебя, верю, что Ты изменяешь мою жизнь по мере того, как я принимаю Твое Слово. Вот что значит жить мудро. Не просто знать Его Слово, а применять Его. Знание Библии никогда еще никого не изменило. Практическое применение того, что вы узнаете из Библии, вот что приносит изменения в жизнь. Итак, мудрая жизнь начинается с благоговения. Также нужно принимать Слово, а кроме того, нужно прямо просить у Бога мудрости. Иакова 1:5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Это неопровержимое обещание, и мудрость, о которой идет речь, касается принятия решений. Вы не знаете, что делать с теми или иными отношениями, вы не знаете, что делать с вашими финансами, вы не знаете, что делать со своенравным ребенком, вы не знаете, что делать, пойти на эту работу или на другую, принимать продвижение по службе, переезжать или нет. Как ты хочешь, чтобы я поступил? Разве у вас не возникают такие вопросы? У меня возникают. И знаете, о чем говорит этот отрывок? В контексте речь идет о преодолении страданий. Это письмо написано людям, которые были в рассеянии, они потеряли свои

семьи, рабочие места, их унижали, и Иаков пишет им, чтобы они воспринимали различные испытания с радостью, ведь они являются испытанием веры. Держитесь, терпите, и Бог непременно использует это, чтобы укрепить ваш характер.

библейский стих. Здесь изображен человек, который приходит к Богу с раздвоенным мышлением. В современном языке от этого корня происходит слово «шизофрения», раздвоение сознания, сомнение. Например, человек приходит к Богу и спрашивает, «Мне встречаться с этим человеком или с этим? Мне пойти на эту работу или на ту? Я должен переехать сюда или туда? Боже, покажи мне, чего ты хочешь, чтобы я смог учесть твое мнение?» «Покажи мне, чего ты от меня хочешь, а я подумаю об этом, и если это мне понравится и совпадет с моими идеями, то я так и сделаю, а если нет, то не буду делать». Вот такие сомнения бывают у человека с двоящимися мыслями. Хотите знать, как получить Божью мудрость, когда вы не уверены в том, что делать? Вот вам картинка. Представьте чистый чек, на котором вы записываете: «Хочу знать волю Божью по такому-то вопросу», или «Мне надо принять серьезное решение о том-то и о том-то». Затем в нижней части чека, где обычно ставят свою подпись, вы подписываетесь. А затем вы берете этот чек и представляете, что заходите в тронный зал Бога и подсовываете этот чек под дверь, откуда льется свет. Ваша подпись уже стоит на чеке. А Богу осталось только вписать свой ответ. Иными словами, вы говорите: «Господи, я заранее обещаю исполнить то, что ты покажешь мне. Я твердо намерен это сделать. Только покажи, и я выполню все в точности, на 100%. Если ты скажешь мне разорвать эти отношения, я так и сделаю. Если ты скажешь мне переехать, я перееду. Если ты скажешь оставить эту работу, я оставлю. Что бы ты ни сказал мне делать, я сделаю». Я поставил свою подпись в нижней части чека, я положил его под дверь небес. Господь, ты обещал, что дашь мудрость всем, кто просит без сомнения. И даже если я сейчас пришел к Богу с вопросами из-за каких-то ошибок в своем прошлом, даже если это последствия моего греха и мне сейчас плохо, потому что я накуролесил, Бог не станет попрекать вас. «Ладно, дам тебе мудрость, но я уже давно ждал тебя, чтобы показать, что ты натворил и что ты получаешь по заслугам». Нет, как раз наоборот, Бог скажет: «Я рад, что ты пришел, и не собираюсь осуждать тебя. Ты сам понимаешь, что именно ты сделал не так. Ты пришел с честным сердцем и покаялся, и теперь хочешь знать, что делать. А когда мои дети приходят с готовностью делать все, что я им покажу, когда они просят меня, я непременно объясняю им, что делать. И тебе обязательно объясню и покажу». Познание воли Божией на 98% зависит от вашей готовности делать то, что Он скажет. Если вы готовы это сделать, Он покажет вам свою волю, может быть, через книгу, или знакомого, или через наставника, пастора, или через серию событий, в которой 7 человек, незнакомых друг с другом, скажут вам в точности одно и то же, или просто через уверенность в вашем духе. И, кстати, если вам пришла на ум идея бескорыстная в духе Библии, любви, высокой морали и жертвенности, то это не враг пытается соблазнить вас. Ведь иногда мы бываем такими смешными, а вдруг это не от Бога? Итак, в ответ на Божью мудрость мы должны научиться жить мудро. Мудрость начинается с благоговения перед Богом и возрастает по мере принятия Его Слова. Нам следует конкретно молиться о получении мудрости. И, наконец, мы должны научиться полностью доверять Богу. Поверьте, что все жизненные события исходят из доброй и любящей руки Господа, который знает все, что было, есть и будет, и в своей неограниченной власти устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата. Итак, что изменится в вашей жизни, если вы поверите, что Бог действительно самый мудрый?

Приветствую вас. Мы приветствуем наших дорогих сестер, девушек, девочек, женщин. Тоже мы отдельно поприветствуем вас. Мы приветствуем вас всех, кто за экраном, кто смотрит эту программу в городе Таллин, женщина в городе Таллин. Мы благословляем вас. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Господь продолжает исцелять. Здесь лимфатические узлы. Господь продолжает исцелять. Слава Богу, Он здесь. Он здесь, Он чудный, добрый врач. Он такой мягкий, такой добрый, нежный и любящий Иисус. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу! И мы учимся, как верить в Него, как служить Ему, как исполнять Его волю. Мы учимся прославлять Его. Да, мы учимся славить Его, так как написано в Писании, в псалмах. Слава Господу! Он здесь. Мы принимаем, Господь, исцеление. Может быть, кто-то молится за ближних, пожалуйста. Включим свою веру. Включите свою веру и скажи: Господь, я молюсь сейчас за того, кого вот ты знаешь, кто нуждается. Господь, прямо сейчас. Приди, Святой Дух. Совершай необыкновенное, Господь. Совершай просто необыкновенное, чудесное. И через приезжих гостей, Господь, и через поместную церковь. Господь, мы хотим быть в Духе Святом. Мы хотим быть с Тобой. Вот тогда мы счастливы. Написано: блаженство в деснице Твоей вовек. В Твоей руке счастье, блаженство. Мы хотим быть в Твоих руках. Аллилуйя. Поясницу, поясничный отдел, Господь, касается славы. Он здесь, Он любит нас. Он любит этот город, Он любит эту страну. Когда-то Господь говорил, и я об этом вот один раз сказал в Таллине, говорили недавно во время церемонии прощания, что Господь говорил кому-то в Украине, что моя любовь к Таллину, езжайте туда. То есть в то время этот город был полный славы Божьей, вот эта церковь. И Бог прямо говорил, и люди не знали, Дух Святой говорит: моя любовь к Таллину, езжайте туда. И вот Бог излил свою любовь, свою силу через этого Нилу Юливайню. Это был муж Божий, которого мы с вами лично не знали, но народ Божий чудеса получал через него, благословение. Это был человек, исцеленный Богом. И он из зала в зал, из больших концертных залов, и большие люди исцелялись в колясках, люди получали чудеса. И вот этот человек, он хотел благословить Таллин, но он не мог это сделать лично, ему не дали визу, потому что тогда КГБ знали, в ком сила Божия, кто сильный. Также и Райхарда Бонки не пустили в 88-м году, в 89-м. Его не пустили в Ригу. Он должен был. И вот в последний момент ему отказали. Тогда приехал его заместитель. То есть это движение духа было настолько сильным, но тогда он благословил одного человека, электрика, который строил гостиницу «Виру». И вот этот электрик, я имя его не запомнил, он недавно ушел в вечность, вот совсем недавно. Его с почестями хоронили. Он взял вот это благословение от проповедника Нилу Юливанию и принес в Таллин, и помолился за братьев. Представляете, как реально это все, да, друзья? Прийти, благословение получить. Александр Попов пришел, благословил Манифу Филиппову, благословил меня. И вот так, братья, они движимы духом. Какая сила, какое чудное помазание. И поэтому сегодня мы находимся в возможностях, в Божьей воле, в возможностях идти вот в этом, идти в это. Больше и больше. И слово говорит нам о том, что мы можем получить через веру. И слово говорит о том, что мы можем отказаться по вере, то есть отвергнуть неправильное. Об этом мы сегодня поговорим. Павел говорит: прежде всего нам нравится получать через веру, но также нам нравится побеждать через веру. Скажите аминь, да? И Господь говорит Галатам, что я хочу знать от вас, то есть чтобы вы сами сказали мне: я хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа? Вы исполняли закон, вы старались вот быть такими правильными, вот набожными, и вдруг вы получили Святого Духа. Или же вы получили через наставление веры? И Павел еще раз повторяет этот вопрос. Он говорит: подающий вам Духа. То есть дающий вам Духа Святого, через дела ли закона? Мы видим, что когда люди исполняли закон в Ветхом Завете или пытались исполнять, Дух Святой на них не сходил, не было, не приходил на них Дух Святой Дух. И когда люди жили даже во время Иисуса, и они были сами по себе, ну, в смысле, ходили в синагоги, Дух Святой тоже на них не приходил. Это значит, что Дух Святой приходит не от наших попыток, а от действия веры, то есть от нашего доверия Богу, уверенности.
И, конечно, еще несколько других шагов. Написано, что Бог дал духа повинующимся ему. То есть это послушание веры. И Бог может так быстро дать, так легко дать, особенно в начале, когда вот мы в начале пути, когда наше сердце открыто, как у ребенка. Дети, подростки, молодежь как-то легче, быстрее принимают слово, если вот их сердце открыто. Но Бог также касается и взрослых. И Господь говорит, если не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие. И Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. И когда Иисус служил на земле, то Он говорил, чтобы мы умолились как дети, да, чтобы мы были как дети, и чтобы были доверчивы, такие открытые, искренние. Со временем, с годами, может быть, с испытаниями, наше сердце может несколько закрываться и быть не таким доверчивым, быть таким осторожным и сдержанным. Вот взрослые люди в этой жизни много встречали испытаний и мошенничества, и обмана, и всего. Но Господь хочет наше сердце сделать все-таки мягким, и Он говорит, я возьму от вас сердце каменное, я дам вам сердце плотяное. И Дух Святой размягчает нас и дает нам сердце чуткое, мягкое, способно принимать мягкую почву, способно чувствовать, слышать Господа. И он на днях Вилькерсон, его отрывок проповеди, там в компьютере появился, он сказал, что самое-самое главное, что одно из самых важных в нашей жизни – это быть чувствительным к Святому Духу, это быть открытым к Святому Духу. И однажды он поехал в Нью-Йорк из Пенсильвании, из маленькой церкви, из маленького города. Бог сказал ему поехать в Нью-Йорк. Он был чуткий к Святому Духу. И хотя они ждали ребенка, вот-вот-вот должен был родиться ребенок, Бог сказал ему ехать. Поехать, потому что он читал в статье о подростках, о преступниках, о криминальных группах. И был судебный процесс. И он поехал туда заступаться за них. Он поехал выступать в суде. Он поехал молиться. Вот. И жена должна была родить ребенка. Она звонит ему. Он говорит, дорогая, не можешь ли ты подождать немного? То есть он понимал, что настолько важно, что вот он должен быть именно там. И Бог начал движение через него. Он оказался прямо в центре банды. Огромной банды нью-йоркской, которые творили грабеж, убийства, которые совершали уличные бои, жестокость. И он оказался прямо там, полный веры. И он говорил этим людям, что Иисус тебя любит. Иисус любит тебя, Ники. Вот. И Бог зажег сердце этого молодого человека и очень многих спас, потому что вот этот проповедник был чувствителен к Святому Духу. Он был открыт для Господа. И Бог дал ему потом церковь в сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер. Огромную церковь, слава Господу. Он оказал влияние на христианство Америки. Он также был пророческим голосом. Он пророчествовал, что Китай станет очень сильным, а Китай тогда был бедным. Он вообще был никто, вообще не. Но Бог сказал ему, что будут процессы происходить такие и всякие. То есть интересный, очень особенный человек. Но он говорил, одно из самых важных – это быть чувствительным к Святому Духу. И так Бог говорит, подающий вам Духа и совершает между вами чудеса. Чудеса совершаются также через наставление веры. Нам нужна вера. И нам нужно назидать друг друга в вере. И себя назидать в вере. Слово говорит, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божией. Послание Иуда 1:20-21. Назидая себя на святейшей вере. Бог хочет, чтобы ты и я, мы назидали себя. Что значит назидали? Назидать – это по-гречески строиться. Это значит созидать, строить дом. Ойкодома, то есть назидать себя. Вот кто молится Духом, он назидает себя. А кто пророчествует, он назидает церковь. То есть, кто молится Духом, он лично молится. Это молитва между им и Богом. И у него происходит внутреннее назидание, но ум остается без плода. Поэтому человек молится умом, молится Духом. Поет умом, поет Духом. Есть личное назидание в вере. И это уже наша ответственность. То есть, каждый из нас принимает решение, читать Слово Божие, слушать Слово Божие или нет. Слушать проповеди или нет. Естественно, если мы будем слушать отрицательные вещи, то отрицательная вера будет в нашем сердце. Что значит отрицательная вера? Это значит вера в неправильное, вера в поражение, вера в страх,
Человек верит в неудачи. А когда мы слушаем Слово Божие, это настолько важно, что оно нас строит, мы становимся другими. Наша жизнь поднимается выше. Молодые люди созидаются, то есть растут. Взрослые люди также растут в вере. Павел говорит, с возрастанием веры в нас увеличится удел апостолов. То есть их часть, их служение с возрастанием нашей веры. То есть когда мы поверили, я поверил после армии, советской армии, что нужно что-то большее получить. Вот чувствую, что нам нужна сила. Я полгода активно служил, я все делал, все, что только можно. Не пропуская ни один разбор слова, ни одну сыгровку, там, игру на духовом оркестре, в хоре. Я старался, и как и все старались. Быть последовательным, то есть читать Библию. Но вдруг я внутренне начал чувствовать, что нужно нечто большее еще. И я догадывался, что это сила Божия. И тогда Освальд Смит был такой известный автор среди баптистов, он писал об исполнении Духом Святым. То есть такие вот материалы, они как-то лучики такие посылали. И мы спрашивали у нашего пастора, это был молодой пастор, замечательный человек. Это был родной брат Эльзы Седневой, вот, родной брат был. И мы спрашивали, скажите, пастор, правда существует крещение Духом Святым? Он говорит, да. А правда ли существуют дары Святого Духа? Он говорит, да. А правда ли, что есть вот... И он да. Конечно, он не говорил это публично, но лично он верил. И мы получили поддержку в его словах, что да, это существует. И затем мы услышали слово веры, слово через Рейнхарда Бонке. Это слово захватило меня, я говорил об этом много раз, и я начал плакать. Слушая кассеты, я заливался слезами. Я понял, что это что-то настоящее, это что-то реально очень сильное. Итак, когда мы слушаем слово веры, тогда в нас увеличивается удел. И тогда вдруг Бог посылает человека, потому что он видел, что вера есть в сердце. И как только он мне сказал, Александр, я хочу помолиться о тебе. Ты хочешь, чтобы я тебя благословил? Бог мне это сказал. Вот два предложения. Я сказал, да. То есть мое сердце готово. Я даже не сомневался. Я понял, что речь пойдет о крещении Святым Духом. Хотя он сказал очень аккуратно. Ты хочешь, чтобы я благословил тебя? И вот это Библия говорит, через что мы получаем? Через наставление веры.

Итак, через веру мы получаем Духа Святого. Это одно из самых важных. Мы получаем чудеса. Это же прекрасно. Они необходимы. Наше сердце сжимается от боли, иногда от страха, иногда от просто печали большой, что если мы знаем, что кто-то заболел очень сильно. Павел говорит, чтобы, когда я узнал о его болезни, слух дошел до болезни, Павел переживал, и там болел верующий человек. Дошел слух о болезни. Мы не знаем, какая болезнь, но, наверное, было очень серьезно. И Павел, и они все переживали. Но Бог говорит, что Бог совершает чудеса через наставление веры. Давайте посмотрим на веру как нечто отдельный предмет сегодня, а потом попробуем его проектировать в нашу жизнь еще больше. Вера. Вера в числе многих христианских качеств, она должна быть в нашей жизни. Должно быть много всего. Но есть наиболее важные вещи. И Павел их подчеркнул. Это вера. С нее все начинается. Надежда. Это то, что устремлено в будущее. И любовь. Это внутреннее качество. Это характер. И Господь говорит в Писании через Павла, что больше всего имейте усердную любовь друг к другу. Больше всего. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Петр говорит. Теперь Павел говорит Колоссянам, говорит о любви, что больше всего облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства. И в Колоссянам 3:14. Больше всего. Итак, я просто как пример говорю. Но сегодня мы говорим о вере. Потому что о вере также сказано наипаче всего, больше всего. Возьмите веру, щит веры, которым можете угасить раскаленные стрелы лукавого. Итак, Ефесянам 6 главе 16 стихом говорится о том, что больше всего. Есть вещи, которые самые важные в жизни. Мы в прошлый раз слышали, больше всего хранимого храни сердце свое. Мы знаем, что это нужно. Знаете, когда мы покупаем с вами мясные продукты и другие, мы храним это. Да, мы это делаем, мы опускаем их в морозилку. Если мы покупаем в большом количестве, если мы в маленьком количестве, мы ставим в холодильник и готовим еду сегодня-завтра. Но если мы покупаем в большом количестве, например, как уже много лет ко мне приезжают фермеры, и она говорит, что давайте я вам привезу мясо. Обычно в воскресенье раз в месяц, раз в два месяца. И тогда мы берем много, и мы понимаем, что их нужно обязательно сохранить. Если я опустил пакет с мясом в холодильник, извините за детали, то ночью или рано утром я срочно спешу на кухню, я разделяю все на порции и кладу в морозилку. Я понимаю, что нам нужно сохранить. Скажите аминь, да? Больше всего хранимого, Бог говорит, больше всего храни свое сердце. Итак, твое сердце – это важно. Любовь – это очень важно, больше всего. И вера также больше всего. Больше всего из чего? Из оружия Божьих. И поэтому Господь говорит Ефесянам, что нам нужна вера больше всего, чтобы мы могли угасить. Итак, я теперь говорю не о том, что мы можем принять. Принять можно все только по вере, как включая Святого Духа и чудеса, и спасение. Но есть то, что нельзя никогда принять. И это можно только тоже по вере. Здесь говорится так. Чтобы каждый из нас, написано, укреплялся в Господе и могуществом Его силы. Ефесянам 6. И речь не идет о том, что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь будет атакован. Абсолютно каждый верующий христианин, он будет атакован, он будет искушаем. Даже Иисус был искушаем в пустыне. Поэтому речь не идет о тебе, ты будешь атакован дьяволом или нет. Речь идет о другом. Когда и сколько раз ты будешь атакован? Понимаете? Речь идет об этом. То есть, потому что написано, Иисус говорит, вы в мире будете иметь скорбь. Он не говорит, что, может быть, кто-то из вас будет иметь скорбь. Он говорит, вы будете иметь скорбь. Ну, мужайтесь, я победил этот мир. Я победил этот мир. И поэтому, чтобы нам победить, чтобы каждая бабушка, каждая пожилая женщина, девушка и все возраста, даже ребенок мог победить,
нужна для этого вера. И поэтому Павел говорит, что, видите, в мире будете иметь скорбь. Иисус однажды такие вещи говорил ученикам, что мы сегодня не хотели, чтобы это звучало для нас. Ну, что я имею в виду? Иисус говорил ученикам, вас отлучат от синагог, вас будут бить в синагогах, вас будут убивать. Представьте, он говорит 12 ученикам своим во время Тайной вечери, он говорит, вас будет убивать, и будет даже так, что убивающие вас будут думать, что они служат Богу. То есть будут думать так. Поэтому один из аятол в Иране, он дал такой священную, такой указ, чтобы убить Трампа, и кто убьет Трампа, тот будет радоваться в аду. Но так он верит. Они так верят. Он будет наслаждаться в раю. И поэтому он мотивирует людей, чтобы кто-то обязательно покусился на президента, и он таким образом... То есть это одно из заблуждений. Мы благословляем этих людей. Скажите аминь. Да, мы просто... Но люди действительно будут думать. Недавно он такой дал указ. То есть, представляете, а это священно для некоторых. Они думают, вот я хочу попасть в рай, вот я хочу получить. Поэтому не стоит ли мне попытаться, ну, убить там великого сатану, как они говорят. То есть вот так люди заблуждаются. Бог, а Иисус говорит, любите врагов ваших. Скажите аминь, да? Любите, благословляйте. Один из мусульман, христиан, мусульманин, ставший христианином, он сказал, что Мухаммед начал 84 войны, Иисус ни одной. И он говорит о том, что вот Иисус любит людей. Он говорит, Мухаммед умирал и говорил, что убивайте христиан и евреев, пусть они будут прокляты. Иисус сказал, любите врагов ваших, благословляйте, скажите аминь. Я не говорю сейчас против мусульман, просто говорю о том, как мы, люди, можем ошибаться. И люди могли ошибаться и думать, что вот мы сейчас христиан будем притеснять, и мы таким образом послужим Богу. И таким был именно Саул. Так вот, мы бы с вами, конечно, бы не хотели никогда услышать от пастора пророческое слово, от Иисуса, что он говорит, слушайте, тебя будут убивать, тебя будут жестоко бить. Мы бы не хотели, но такое тоже возможно. Некоторые из вас умертвят, сказал Господь в книге Откровения, и мы должны быть к этому готовы. И вот Господь учит нас, чтобы мы были готовы. И Он говорит нам грустные вещи иногда. И для этого нам нужна вера. Итак, Господь говорит в Писаниях, что чтобы вам противостать в день злой и все преодолевши устоять, для этого примите все оружие Божье. И там перечисляется оружие, то есть шлем спасения, защиты, да? Броня праведности, тоже защита. Пояс истины, он защищает как бы наш разум, но через слова ума, да? Тоже защита. Есть оружие нападения, это есть Слово Божье. Но есть одно самое сильное средство защиты, это вера. Это щит веры. И вот когда стрелы врага могут лететь на тебя, на меня, нам нужна именно только вера, чтобы поставить именно вера, внутренняя. Что такое вера? Это уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Что Бог за тебя, что Он тебя сохранит, что Господь с тобою, написано, Бог со мною, не убоюсь, что сделает мне человек. И поэтому вера, она необходима как для принятия, так и для противостояния. И Петр об этом говорит, бодрствуйте, потому что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. 1 Петра 5:9. Противостойте ему твердой верой. Я хочу сегодня сказать, что никогда не говорил. Ну, может быть, я говорил это косвенно, но я хочу сказать так, что сатана действует всегда тайно. Поэтому Иисус говорит несколько мест Писания. Он говорит, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть это происходит незаметно. То есть мы думаем, что это человек, но на самом деле за этим мы думаем, что человек, а на самом деле за этим стоит враг. И я хочу сказать несколько примеров, потому что это поможет нам в нашей стратегии. Мы живем с вами верой.
Правда же? То есть мы не видением живем, мы не тем видим, что мы видим, мы живем верой.

И мы духовный мир только можем через откровение получить видимым. Помните, пророк Елисей, он говорит: «Господь, открой глаза слуге». И он увидел духовный мир. Но мы с вами верой воспринимаем духовный мир. Однако же Бог хочет, чтобы мы видели. И помните, когда Петр искушал Иисуса? Он хотел ему хорошего. Он сказал: пусть не будет с тобой этого, пусть не будет никаких страданий, пожили, ну, будь милостив к себе. Кого увидел Иисус за словами Петра? Кого он увидел? Дьявола. Он говорит: отойди от меня, сатана. Итак, Иисус видел, что за этими правильными, приятными, казалось бы, правильными словами, пожеланиями находится лукавый. То есть он невидимо действовал. И он говорит: отойди от меня, сатана. Разве Иисус считал Петра сатаной? Нет. Разве он стал сатаной? Нет. За этими словами стоял сатана. И поэтому об этом сказано в Писании. Дальше сказано в Матфея 13 главе, что Господь посадил пшеницу. Но вдруг через какое-то время люди заметили, что между пшеницей растут плевелы, то есть вредная трава. Она похожа на колосья. Вы знаете, если вы летом поедете на вот море, там, где здесь в Эстонии есть Снарва, да, то там вот эти колоски. И я думал ребенком, что это колосья выросли. Но это плевелы. То есть они пустые, они без зерен. Но вот там где-то среди травы такие колоски. Было интересно. Но это вот как плевелы. Плевелы, они не растут высоко, они не наполняются зерном, они путаются между зерном, они мешают урожаю, они приносят ущерб, вред. И тогда возник вопрос. И хозяина жатвы спросили: Господи, ты же сажал зерно, откуда взялись плевелы? Господь говорит: плевелы – это сыны лукавого. А пшеница – это Божьи дети. И он говорит: враг людей это сделал. Когда сыны Божии спали, то есть, видите, он делает тайно, тогда он посеял плевелы. Я не имею сейчас в виду кого-нибудь из вас или кого-то, смотрящих по телевизору, нет. Но мы должны верить и знать, что, к сожалению, плевелы существуют. И они приносят ущерб телу Христа. И их очень трудно искоренить. И Господь сказал: оставьте их. То есть до жатвы. Тогда ангелы это сделают. Они соберут их и сожгут. Потому что плевелы, они переплетаются с хорошими колосьями. И они могут говорить так же хорошо, как говорил Петр по отношению к Иисусу. И если вы с ними дружите, и они с вами так хорошо лояльны, то вы никогда не может быть... Если кто-то скажет вам, что этот человек неправильный, вы можете даже обидеться и даже не поверить пастору, пророку. То есть потому что настолько мы доверяем людям, и мы не видим ничего плохого, потому что наши духовные глаза закрыты. Но это не значит, что мы сейчас должны кого-то подозревать. Я просто говорю о том, что бывают вот плевелы, они незаметны. И тогда сыны Божии говорят: давайте мы их вырвем. Он говорит: нет, оставьте до жатвы. Поэтому в церкви могут быть люди, которые тесно связаны с кем-то из вас. Они, ну, может быть, плотские, они, может быть, даже мирские или полумирские. Но вы с ними дружите, и если они будут каким-то образом наказаны в церкви, то вам будет очень больно за них, тяжело, и начнется такое переживание, огорчение. Поэтому, чтобы этого не было, то Бог позволяет людям в церкви, всем людям быть. Кто хочет прийти, приходите. Всем добро пожаловать. И Господь видит это. Каждого сердца. Но в Царстве Божьем нам откроется, и на земле что-то может открыться, когда мы увидим, что... Помните, когда пришел Симон? Это не Симон Петр, а Симон Волф. Он пришел и крестился, и он принял Христа, и он крестился. Он занимался волхвованиями, то есть он занимался чародейством. И теперь он пришел, и он увидел, как сила сходит через апостола, он принес деньги. У него, очевидно, было много денег, потому что он занимался волхвованием, получал за это деньги от людей. И он принес им деньги, соответственно, как он сам получал деньги, он говорит: дайте мне этот дар, чтобы как, на кого я возложу руки, на них бы тоже сходил Дух Святой. Но Петр говорит: серебро будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Я вижу твое сердце исполнено коварства. И так, ну,

и так далее. Он, и тогда он, Симон сказал, помолитесь за меня, чтобы ничего со мной такого не случилось. Они дальше пошли проповедовали. Мы не знаем, помолились ли они за него. Но они пошли дальше проповедовать. Говорит, покайся в этом грехе, помолись, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Так мы видим, что вот Симон Волф, это был один из плевелов. И он был тот, который как бы хотел, казалось бы, иметь силу, хотел иметь что-то хорошее. Но у него было неправильное сердце. Он был исполнен горькой желчи и находился в узах, он был связан неправедностью. Итак, мы видим, что чтобы нам вот противостать, нужна вера. И Петр говорит, противостойте твердой верой. Итак, вера нужна для получения, и вера нужна для защиты. Вы знаете, если мы не будем защищаться, то все полетит на нас. На нас полетят все стрелы, все атаки. К нам пришла одна замечательная семья, и они сейчас у нас в служении. Хорошая семья. Тихомировы, ладно, я проговорился. Но Лена рассказывала, что она была открыта для всего раньше, и она тяжело болела. То есть она ходила на курсы, лечебные курсы, думая, что это от Бога. То есть она искренне, вот как девушка, девочка-христианка, она верила, что, наверное, они там, это, наверное, христианство. Она, не зная еще Господа близко, и она ходила туда. И вот она была открыта ко всему. И тогда всякие болезни атаковали. Я думаю, Лена поймет меня, сама засвидетельствует вам. И тогда, когда она стала им о Иисусе говорить, они вообще так плохо к ней отнеслись, они запретили ей говорить о Христе. Она поняла, что это не христианское место, то есть какие-то сеансы, скажем. И тогда она оттуда ушла, и, слава Богу, она пришла в церковь. И они пришли домой помолиться, и мы молились вместе. И Господь коснулся. Они сначала ходили на балконе, посидели, потому что они вот, Эдик является, да, родственником, да, его супруга является их доченькой. И потом они пришли домой, и мы молились. И Господь чудесным образом коснулся этих замечательных людей. Итак, смотрите, если мы будем ко всему открыты, если мы не будем защищены, то разные атаки могут приходить, болезни, все-все приходило. И эта молодая женщина, она страдала и болела. Итак, мы не должны быть всему открыты. Скажите аминь. Бог говорит, что мы должны бодрствовать, и мы должны защищаться. Итак, если летят стрелы, то в этот момент мы должны поставить какой-то щит. Потому что эти стрелы огненные, дьявол позаботится о том, чтобы это именно ранило тебя, чтобы это зацепило именно тебя. Именно найти такую ситуацию, которая могла бы тебя очень сильно ранить. И я сегодня утром думал, что сегодня вечером может произойти в воскресенье, потому что иногда именно после собрания что-то происходит. Иногда что-то происходит именно после собрания. До собрания, чтобы атаковать, после собрания, чтобы забрать, то есть похитить. И я понял, много лет назад, я понял, что это не является случайностью. И однажды я отказал одной семье в том, чтобы им помочь материально, ну, потому что просто у меня не было денег. Ну, в тот момент не было, 1 евро было на счету. И, потому что, и еще по другим причинам, потому что они употребляли что-то неправильное. И когда я отказал, то они очень сильно обозлились на меня. И много лет я слышал от них, они не члены церкви, они не знают Иисуса. Но мы им помогали, потому что какое-то время женщина была вдовой. И, знаете, Бог говорит помогать. И мы, слава Богу. Но когда однажды отказал, есть такие люди, которым вот однажды откажешь, и они вот навсегда у них обиды. Это давайте себя от этого хранить. Правда же, друзья, да? Когда нам кто-то что-то отказал, не мог помочь, нужно сказать... Я не буду обижаться. Этот человек так много уже сделал для меня. Церковь так много сделала для меня. Ну вот сейчас не получилось. Ну вот сейчас мне не хватило набора. Благодарю Бога. Прославляю тебя, Господь. Аллилуйя. И будет победа. Скажите аминь, да? То есть мы противостоим обиде, мы противостоим огорчению. И нам для этого нужна вера. Наши чувства скажут, ой, тебе ничего не дали, тебе не рад. Ты, твоя дочка не работает. Зять безработный. И вот тебе отказали, тебе не дали набор продуктовый. Но сердце скажет, Господь, я отказываюсь обижаться. Я противостою этому именем Иисуса Христа. Я понимаю, бывает, ну, просто нет возможности. Второе, ну, может быть, не заметили меня. Ну, люди тоже, они столько людей, столько ситуаций. И вы поднимаетесь выше, вы поднимаетесь на гору, вы становитесь победителем. Знаете, тут на днях вот Ваня тут, его брат... Родной брат Германа и Дима Андреева, да,
Завьялов у него фамилия. Вот. И он сказал, мама, ну, была так сильно однажды, ее Господь коснулся на собрании Гедри Мадава, когда он приезжал еще давно, и она отдала все деньги, вот, пожертвовала. Все отдала, вот такое ей было на сердце. И, ну, она отдала, по-моему, там кроны были тогда, 200 или 300, 200 или 250 крон, как-то так он говорил. И она села в машину, и она сказала своему мужу, говорит, ну, слава Богу, он тоже спасен, он ушел на небеса спасенным, мама ушла спасенной, но вот она говорит, я отдала все, вот так на сердце. Он сказал, ну, ты глупая, он сказал ей, ну, как по-свойски. Говорит, она говорит, я чувствовала, что я должна это сделать. И Иван Завьяловых сын говорит, и прошло пару часов, и вдруг один служитель из Церкви Слова Божия приходит к ним и говорит, Бог побуждит, сказал мне дать вам деньги. И там было 500 крон. Слава Богу. Там было 500 крон, два раза больше. Это сделал Господь. И поэтому, когда вы делаете по вере, ваш разум скажет, ну как я могу отдать? У меня ничего нет. Но сердце, если тебе говорит, то ты слушаешь Господа, и ты действуешь по вере. Вера, это действует выше наших возможностей. Если в наших возможностях нам не нужна вера, если у нас есть деньги на счету, вы легко с ними можете расстаться. То есть у вас достаточно денег, у вас попросил сын, доченька, сосед, сестра по вере, брат. Я думаю, вам не трудно. Вы знаете, у меня достаточно. У меня есть, допустим, вы говорите, у меня есть какой-то запас. Но когда у вас нет или у вас мало, то чтобы отдать, уже нужна вера. Согласитесь, да? Согласитесь с этим, да? Уже нужна вера. И поэтому вы молитесь, и вы слушаете свое сердце. И тогда вы действуете по вере. Вера – это удивительная жизнь. Это другая жизнь, чем обычная жизнь. Обычная жизнь – логическая, разумная, расчетливая, продуманная жизнь. Она, с одной стороны, ну, как бы правильная, но для веры этого недостаточно, для Бога этого недостаточно. То есть вы правильно, что вы рассчитываете средства, вы правильно, что вы откладываете на что-то. Если вы это делаете, вы правильно поступаете. И у кого-то это получается, у кого-то не очень получается. Но если вы действуете, я засмеялся, потому что я имею в виду ситуацию, не у всех получается, но я восхищаюсь теми, у кого получается. И вы знаете, когда у вас получается отложить, но вы слышите для Бога, что вам сделать, то вы действуете по вере, вы будете еще больше благословлены. И у меня однажды удалось отложить сумму, одну, какую-то денег. Вот это редко как бы бывает, но один раз удалось. То есть церковь меня поздравила с днем рождения, родственники поздравили с днем рождения. И я подумал, вот я отложу эти деньги, и я сделаю душевую кабинку, ну, для гостей, сделаю еще один душ. И так я эти деньги лежали сколько-то месяцев. Но вдруг Бог такое... Бог распорядился по-другому. И я не расскажу вам, я расскажу вам потому, что в этом нет, потому что я помог близкому человеку, в смысле, в этом нет похвалы, это естественно. Но я, ну, в общем, одна семья обратились ко мне, их мальчик посещает церковь, и они обратились, говорят, может быть, у вас кто-то, ну, кто-то, может быть, купит квартиру, у нас забирают квартиру на аукцион, может быть, кто-то из ваших купит нашу квартиру, она стоит 60 тысяч, мы продаем за 25, за 26 тысяч. Я такой думал, как же мне помочь? Мы стали молиться. Эта женщина православная, искренняя, а мы стали молиться по телефону. Я говорю, давайте молиться. Мальчик ее ходит в церковь, она относится положительно, и мы стали молиться. Она говорит, я молюсь, я каждый день молюсь. Уже, ну, все, уже судебный исполнитель, уже, ну, вот забирают квартиру, все. Я так проникся чувством, стал молиться. И я вспомнил, что мой сын, когда-то ну, мы с ним ехали, с Даниилом, и он говорит, папа, я все-таки верю, что я хочу вот, чтобы вот Бог дал мне вот, ну, он как-то своими словами, хорошо, он сказал, я верю, что вот я хочу настоящую хорошую вот жену, и я верю, что я должен потом купить квартиру трехкомнатную. И я вот как-то это слушал, и я подумал, ну, я скажу ему на всякий случай. Я говорю, слушай, извините за детали, но мне это очень приятно. Я говорю, слушай, есть такая вот квартира подается. Он такой, да. А мне очень хорошо от этого сердца, он сказал. Но мне нужно первый взнос в банк. И знаете, когда там бывают маленькие суды, там 1,8%, это, конечно, небольшая сумма.
Ну, мне, говорит, не хватает.

хватает. Мне не хватает там 2500. И понимаете, естественно, мое сердце как отца, я не хвалюсь этим, если бы это был кто-то другой, ну, посторонний, я бы вам, я думаю, не рассказал бы. Но так как это сын, это естественно. Что в сердце? Ты отложил деньги, вроде бы хотел, думаешь, что важнее? Важнее сейчас помочь сыну. И я еще немножко как бы занял и вот добавил, и он был так благодарен. Это, во-первых, улучшает наши отношения, правда, нашу дружбу. Мы это, и в сердце такая радость. Я говорю, сынок, это немного. Я тебе еще потом помогу. Я еще, ну, найду денег, когда ты будешь ремонтировать. Но ты не бери дорогие кредиты. Я лучше займу. Я сам буду за это платить. Вот, ну, хвала Богу. Это просто сердце отца. Сердце человека отца. Но вот я к тому говорю, что когда ты отдаешь, ты не жалеешь. Если это сын или дочь, или даже это друг, или, может быть, Бог скажет тебе пожертвовать церковь, но твое сердце говорит. И такая радость и покой в сердце. Я подумал, а, ладно, это душ такое дело, как бы все. Это вот все сейчас самое важное помочь. И вот когда вы умеете откладывать и рассчитывать, это хорошо. И у некоторых это получается, поверьте. Но вы слышите голос Господа, и вы готовы что-то жертвовать, вы молодцы. Но вера, именно она выше, чем наши расчеты. Я вообще честно вам говорю, я очень уважаю тех, кто смогли отложить какую-то сумму. То есть отдавая Богу десятины, отдавая Богу пожертвования, и они смогли что-то накопить. У них есть благословение, у них есть запас. И вы находитесь под Божьим водительством. Пусть Бог вас ведет и употребляет. Но чтобы это все пошло в Царство Божие и чтобы это работало, нам всегда нужна вера. Вера в то, что говорит Господь. Кстати, Господь сейчас исцеляет сустав. И именем Иисуса благословляю вас, чтобы ваша рука, ваша кисть, она была здорова. Господь, мы даем Тебе славу. Господь, мы благодарим Тебя. И вот мы благословляем сейчас вот Даниила. Вот на днях он подписал, 2 с лишним месяца это все тянулось. Все это, слава Богу, отступило, ну, судебные исполнители, они уступили. Эти люди искали деньги. В общем, я молился и молился, Господи, помоги. Потому что сын может вот купить квартиру. Я верю, что он будет тебе, ну, больше служить. Я верю, что вот такое было на сердце. Так вот, для родителей это ничто, кажется. Ну, помочь это так легко, так просто, если у тебя есть, потому что ты любишь. Но Бог хочет, чтобы мы любили Его так же, любили Его Царство, чтобы мы ничего не жалели, чтобы мы были свободны. И для этого нам нужна вера. И я веровал. Потому и говорил. Мы отдельно будем об этом говорить. То есть ты говоришь из веры, ты отдаешь из веры, ты сражаешься, потому что ты веришь. И вот Господь говорит о сатане, что он приходит ночью. Он приходит тайно. Он приходит незаметно. И он пришел к Еве, как змей. Бытие 3 глава. Змей был хитрее всех. Он пришел и просто говорил. Сейчас мы боимся змей, да? Мы остерегаемся, по крайней мере. Но тогда змеи были добрыми. То есть они были нормальными. Тогда еще не было грехопадения. И змеи даже ходили на лапках, вот как ящерицы. И Господь их решил этого потом. И так змей был такой интересный зверек, и он так разговаривал. Он говорит, нет, с вами ничего не произойдет. Просто Бог знает, что вы станете как боги. Смотрите, это было тайна, это было коварство. Это было лукавство. И Бог говорит в притчах 24 главе, что 24, извините, я сразу перейду в нашу жизнь с вами, 24:16, Бог говорит, «24:17, сейчас я быстро открою, 15 стиха, «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его». То есть не делай вот это, как сатана делает, знаете, потому что 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые пойдут в погибель. Понимаете? Бог говорит, не злоумышляй. То есть никогда вот делать что-то коварное, что-то такое, вот работать, действовать против кого-нибудь, вот это злоумышленник. Не злоумышляй против жилища праведника, не опустошай место покоя его, потому что он даже 7 раз упадет, он встанет. То есть и вот сатана, он злоумышляет. И он ходит, он делает это тайно. Мы думаем, что это люди нас атакуют, но на самом деле не всегда так. Сатана. И поэтому вот когда я отказал той женщине, я сказал, что нет, я не могу, то я получил поток, ну, такого зла, и я такого даже не помню в своей жизни. Я понимаю, что у нее проблемы с

но я понимаю. Я понимаю, что она употребляет запрещенные вещества. Но то, что я услышал, я даже в армии такого не слышал. Но стеснялись ребята говорить нецензурные слова. И то, что вылилось через эту женщину с таким криком и яростью, я понимал, что вот когда мы говорим иногда «нет», то мы подвергнемся ненависти. И мне жаль. Вот. И мне было тяжело довольно 3 дня. Я чувствовал себя как будто бы избитым. Я думал, столько добра мы старались сделать. Но вот, так вот, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что нужно сделать? Противостать твердой верой. Противостать твердой верой. Скажите аминь, да? Противостать твердой верой. Нам нужна вера. Тебе нужна вера каждый день. Поверьте, если мы, цель этой проповеди – убедить нас, что нам необходима вера, чтобы мы назидали себя на святейшей вере. И Бог говорит через Павла, испытывайте себя, верили ли вы, то есть проверяйте себя, верили ли вы. 2 Коринфянам 13 глава, по-моему, 5 стих. Проверяйте себя, верили ли вы. Как Эдик говорил мне слова, очень важно абстрагироваться, то есть держать дистанцию. Да, защита нужна, очень важно, чтобы мы не были открыты, когда люди так думают, как вы можете так думать обо мне? Я вам там помог столько. Нет, нет. Вы что, разве не знаете мое сердце? Нет. Это не поможет. Мы просто должны вере противостать. Вера – это то, что нам нужно взять больше всего. Я сегодня думал о том, когда вы идете в магазин, вы что-то больше всего покупаете. Вот подумайте, что вы больше всего берете. Если у вас маленькие дети, то вы берете, прежде всего, молочные продукты, вы берете, чтобы у вас были каши, детское питание. Если вы юноша и взрослые, что больше всего вы заботитесь, чтобы было в холодильнике мясо, белок, там... куриные яйца, все это, протеин. Вы думаете об этом, что есть основа. Можно просто сварить бульон. Ну, хлеб тоже. Хлеб, он имеет, ну, сейчас многие остерегаются, но хлеб, он имеет, да, углеводы, это самый богатый источник энергии, но мы понимаем, что он приносит сильный вес, и поэтому многие умирают. Но если ты просто сваришь мясо или сделаешь бульон и ешь немножко хлеба, у тебя есть основание, основа. То есть, помните, Илья ел хлеб и мясо утром, хлеб и мясо вечером. Есть основные продукты. Больше всего, что вы берете в свою жизнь? Вот. И если вы, вот, девушка, женщина, многие понимают, там, салатики полезны, там, всякие авокадо, все это тоже. То есть вы знаете, что нужно больше всего. Так вот, Бог говорит, в наших качествах защиты прежде больше всего возьмите щит веры. И это серьезная битва. Вы уйдете с собрания, и вы не знаете, какая битва вас ждет на этой неделе. Может быть, все будет хорошо. Но, может быть, вам придется сражаться с болезнью, сражаться с сомнениями. Вам нужна вера. Она необходима тебе и мне каждый день. И я думаю о том, что столько много в этом году нам нужно сделать, столько много провести евангелизации, собраний, конференций, и для этого нужна большая вера. Чтобы накормить столько людей, принять на ночлег в церкви, принять на ночлег по домам, чтобы накормить каждого, чтобы максимально благословить верующих. К нам приедут украинцы, приедут эстонцы, к нам приедут русские. Мы хотим всех принять. Я написал украинскому пастору, приезжайте, мы хотим почтить вас. Ваш украинский служитель будет служить. Приезжайте к нам. Они подумали, посоветовались. И у нас говорит, да, Владимир, спасибо, пастор Володя, вы всегда к нам хорошо относились. От самого начала, он сказал, вот уже 8 лет, говорит, мы приедем к вам. Я говорю, может быть, вы споете что-то по-украински? Да, у нас такая возможность. Спойте, пожалуйста. Ну, знаете, Бог хочет, чтобы мы всех любили. Скажите аминь, да? И вот, чтобы нам принять всех, нам нужна вера. Чтобы купить аппаратуру, которая стоит 12-13 тысяч, нам нужна вера. А аппаратура необходима, она нужна. Иначе у нас заберут аппаратуру на палатку, а мы здесь будем без аппаратуры, и это будет недостаточно. Но нам нужна вера. У нас нет возможности, но у нас должна быть вера. Вера – это серьезно. Больше всего хранимого храни сердце твое. Больше всего возьмите щит веры. Больше всего возьмите веру. Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, я хочу убедить вас. Я хочу убедить вас. Я убежден в этом, но хочу быть еще больше убежден. Мне каждый день нужна вера. Библия говорит, вера исходит от слышания, слышания Слова Божия. Бог хочет, чтобы мы были мужами веры. То есть мы были людьми веры. Это одно из прочих качеств, которые нам необходимы. Поэтому решишь ли ты сегодня назидаться в вере? Ты ходишь в церковь, вы назидаетесь в вере, вы правильно делаете. Вы ходите на домашнюю группу, ваша вера растет. Вы слушаете свидетельства, вы молитесь, ваша вера растет. Вы даже не понимаете, как это происходит. Но Иисус сказал, это как зерно, которое сеется, и ты не знаешь, как оно растет. Ночью и днем человек встает, он смотрит, и он не знает, как это растет. Но потом оно растет.

превращается в плодоносное дерево. И поэтому ты не думаешь о том, насколько ты вырос в вере. Ты не оцениваешь это. Ты думаешь всегда, я нуждаюсь больше, я нуждаюсь больше. Но вдруг вера начинает действовать через тебя. Тогда вдруг твои руки протягиваются к больным, чтобы помолиться. Вдруг у тебя приходит слово. Библия говорит, пророчествуй, пророчествуй по мере веры. Приходит слово, которое вы говорите, вы освобождаете через веру. Именно вера помогает вам сделать этот шаг. Именно вера помогает тебе и мне проговорить то, что говорит Писание. Я веровал, потому говорил. Потому говорил пророческое слово. Я веровал. Бог исцеляет сейчас поясницу. Слава Богу. Доверяйтесь Ему полностью. Он любит вас. Друзья, заканчивая эту проповедь, но не закрывая тему веры, я хочу сказать, возьмите больше всего веру. Будьте, стойте в вере, говорит апостол Павел. То есть оставайтесь в этой позиции. Не давайте шаг назад. Не давайте задний ход. Стойте в вере. Будьте мужественны. И будьте тверды. Мужество – это дает нам смелость идти вперед. Вы знаете, Павел говорит в Писании, что если мы будем хорошо служить, то мы получим великое дерзновение в вере. Хорошо служившие диаконы, хорошо служившие получат в себе великое дерзновение в вере, то есть смелость в вере. И поэтому церковь, она становится необычной. Она, может быть, иногда кажется фантастически, немножко такой крайней странностью. Аллилуйя, Иисус все совершит. Если вы в вере, вы можете иногда разговаривать совсем необычно. Вы вдохновлены, вы возбуждены. Или вы просто убеждены и спокойны, потому что это покой веры. Но вера – это то, что поможет каждому. Вера является достаточной. И даже если будет как горчичное зерно, она сдвинет эти горы. Она сдвинет эти проблемы. Вы знаете, один христианин, там Мурашкин его фамилия, он один из руководителей одного из пятидесятнических союзов в Москве. Он был во время Горбачева, он уже печатал издания, он был активным верующим. И он приехал к нам посмотреть, что же происходит в Нарве, в этой церкви на берегу реки, где движется Дух Святой. Такой необычный человек. И мы говорили о вере, мы говорили о вере, о силе Святого Духа. Мы молодые братья, которым 23-24 года. Мы говорили о силе Духа Святого, о вере. И он слушал внимательно. Он говорит, ну да, братья, я согласен. Он был из такой традиционной церкви. Он говорит, ну да, я согласен. Когда я сидел в тюрьме на Урале за Христа, он сидел в тюрьме, тогда мы должны были выгружать баржу. Выгружать мешки по 50 килограмм веса. И мы должны были по трапу, узкому трапу бегать с корабля на берег и обратно. И мы были заключенными. Это был тяжелый рабский труд. То есть они подходили, на них бросали мешок 50 килограмм, они шли далеко. И он говорит, и у меня ушли силы. Меня покинули силы. Я сказал, Господь, помоги. Ты сказал, что если будет вера хотя бы с горчичное зерно, то эта гора, эта огромная гора вот этих мешков, она сдвинется. Господь, я верю, вот пошли, пусть эта гора сдвинется, пусть эта гора сдвинется. Он молится так. Господь, именем Иисуса я молюсь. И он начал молиться. И что вы думаете произошло? Вдруг по реке, по-моему, Енисей был или по реке плывет баржа, корабль с краном, там гудок. И они начали кричать с берега. Эй, давайте, пристань к берегу. И корабль пристает, он опускает свой кран в трюм, поднимает все мешки, переносит на берег. То есть это был ответ на молитву, согласитесь? Да? Это гора мешков. Он говорит, да, вот была такая ситуация, вот надо же было, он когда стал молиться, там вот корабль, и пришла идея, что вот крикнуть, и Бог таким образом помог. Да, нужна вера. Господи, помоги. Потому что просто уже нет сил. А там ведь нужно, нельзя останавливаться. Там конвоиры. Там будут окрики, там будут удары, там будет наказание. То есть нельзя лениться, нельзя останавливаться. И вот вера, она сегодня необходима нашей церкви, чтобы сделать все, что хочет Бог. Я каждый день просыпаюсь, я знаю, сколько много дел, которых мне нужно сделать. И впереди у нас еще строительство, у нас и лагерь, у нас евангелизации. И нам нужна вера. И вера Божья. Она поможет. Бог говорит, имейте веру какую? Божью. Мы в прошлый раз говорили, есть человеческое убеждение. Человеческое убеждение. Физические упражнения, правильное питание. Хорошо. Но это не Божье.
Божье больше. Это когда ты не можешь, я не могу, но может Бог. Ты готов искать такую веру? Готовы ли мы жаждать Бога? Готовы ли мы быть верующими в полном

путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 10. Каппадокия. Турция находится на пересечении важных исторических путей, где Восток встречается с Западом. Неудивительно, что здесь столетиями не угасали конфликты, в которых участвовали хиттеи, персы, греки, римляне, христиане, мусульмане и турки. Так что в истории этой земли много увлекательного. Если вы думаете, что ночью звезды сияют ярче всего в Техасе, вам нужно отправиться вглубь Турции. Наша следующая цель — путешествие в историю — область Каппадокия. Эта территория находится на расстоянии более 480 километров от Ефеса, глубоко в центральной Турции, поэтому вместо долгой поездки я полетел на самолете. Тем более, что на 640 километров восточнее находится граница с Ираком. И я не планировал ехать дальше. Наконец, я приземлился в каппадокийском городе Кайсери. И как вы думаете, что я взял на прокат? Еще один добло. На этот раз серебристый. Недостатки в аэродинамике добло с лихвой восполняет практичностью и оригинальностью. Потрясающе. Иными словами, если бы добло участвовал в конкурсе красоты, он мог бы получить титул «Мисс Сходства». Но я был рад оказаться в чем-то знакомом. В чужой земле мой верный добло был моим компаньоном в этом новом и, как я вскоре обнаружил, весьма необычном месте. Потрясающе. Любой, кто посещает Каппадокию, согласится, что это самое странное, таинственное и завораживающее место во всей Турции. Представьте, что вы высадились на другой планете. Кажется, что ландшафт Каппадокии пришел из иного мира, скалы идеальны для резных работ, и поколения весьма умных и изобретательных людей создавали там потрясающие дома, как те, что высечены в этом удивительном скальном образовании, которое турки называют «дымоходы фей». Но какой бы интересной ни была топография, вскоре я обнаружил, что еще больше можно увидеть под землей. Но вначале мне нужно было где-то остановиться. Я забронировал пару ночей в отеле, который называется Гамирасу, также известным как пещерный отель. Он построен у подножия большого каменного холма, где дома и квартиры высечены прямо в скале. Номера отеля также высечены в скале, но в них проведены электричество и водопровод, что превратило номер в самую уютную пещеру, в которой я когда-либо ночевал. Я нахожусь рядом с Каппадокией в центральной Турции. В месте, которое турки называют «Долина воображения». Эти древние и странные скалистые образования выступают здесь прямо из земли. Просто удивительно, как все это сформировалось. Наверху холма видны несколько пещер. Говорят, что там жил древний народ хиттеи. Хиттеи населяли эту область около 4000 лет назад. Интересно, что некоторые ученые скептически относятся к упоминанию древних хиттеев в Ветхом Завете Библии. Так существовали ли хиттеи на самом деле? И если да, то как они оказались в этом отдаленном регионе центральной Турции? Я справился. Как можно проследить в истории, этот регион был первой дверью из цивилизованного Востока в неустроенный Запад. Далеко на востоке, где находится современный Ирак, лежала Месопотамия. Колыбель цивилизации, как ее называют историки. Но, как и в любой другой цивилизации, одних людей оттуда вытеснили, а другие решили уйти сами. Многие из таких людей отправились на юг и создали следующую великую цивилизацию — Египет. Но мы также знаем, что в древнем мире было еще что-то, кроме Месопотамии и Египта. Были другие предприимчивые и рискованные люди, которые не остались в местности, ныне известной как плодородный полумесяц, но пошли дальше на восток, в этот регион. И хотя после них не сохранилось большого письменного и монументального наследия, в отличие от египтян, люди, поселившиеся в этой части древнего мира, оставили после себя больше след в истории, чем кто-либо еще. В Библии хиттеи упоминаются в нескольких местах. Само слово «хиттеи» происходит от слова «хиттайт», то есть «дети Хета», который, как сказано в книге «Бытия 10», был потомком Ноя. В 15 главе хиттеи были теми, кто населял
Ханаанскую землю. Авраам купил семейную погребальную пещеру у друга Хиттея. Позже в книге «Бытия» упоминается, что жена Исава была хиттеянка. А в первой книге «Царств 10.29» сказано, что хиттеи покупали колесницы и коней у царя Соломона. Но так как о существовании хиттеев известно только из скудных упоминаний в еврейских писаниях, многие ученые скептически относились к тому, что они вообще существовали, поскольку не было археологических доказательств. Но в конце 19 века археологи нашли и египетские, и сирийские записи, в которых содержалась переписка этих империй, и угадайте, с кем? С хиттеями. И это доказало не только существование, но и силу и мощь этого давно забытого народа. Хиттеи вернулись на историческую карту, вновь показывая, что Библия содержит верные и точные исторические факты. Возможно, вы удивитесь тому, как в древние времена иногда описывали хиттеев, и в их собственных и египетских хрониках они назывались уродливыми. Желтой кожей, черными волосами, выступающими лбами, выпученными глазами и выдающимися скулами. Несомненно, с такими людьми вы не захотите связываться. Но не всегда можно верить всему написанному. И вполне возможно, что это описание было составлено завистниками, которые боялись соседней империи. В действительности, хиттеев уважали и боялись из-за их силы и изобретательности. Они были искусными художниками, судя по тому, как они превратили эти странные скалистые образования в свои дома. Я стою на одной из наиболее узнаваемых каппадокийских достопримечательностей. Это так называемые дымоходы фей, которые образовывались от извержений вулкана, ветра и эрозии, которые веками создавали эти огромные каменные башни, которые как будто выросли из земли. Древние хиттеи были первыми, кто поселился в этих башнях. Они высекали огромные пещеры в трубах, что позволяло контролировать климат. Зимой в них было тепло, а летом пещеры оставались прохладными. История дымоходов фей прослеживается на 4000 лет назад, вплоть до хиттеев, которые первыми поселились здесь, и на протяжении всех этих лет они были популярным жилищем здесь, в Каппадокии. Большинство ученых считают, что хиттеи, которые населяли область Каппадокии, были первыми, кто научился делать оружие из железа. Они изготавливали железные мечи, колесницы и использовали их для защиты от таких врагов, как египтяне и месопотамцы. Это сделало их одним из значимых народов древнего мира. И вот еще, что я хочу сказать о хиттеях в заключении. Есть

одно упоминание о них в Библии, которое стоит отметить. Во второй книге царств мы встречаем Хиттея, который был и смелым воином, и верным мужем прекрасной женщины. Два наиболее интересных персонажа во всем Ветхом Завете были очень близки к еврейскому царю Давиду. Это Версавия, которая впоследствии стала женой Давида и родила ему сына Соломона, и Хиттей Урия, один из верных воинов Давида, один из его сильных, сильные царя Давида. Это были воины элитного военного формирования тех лет. И Хиттей Урия, ставший иудеем и одним из них, был верен царю Давиду. Но пока Урия сражался за Израиль вдали от дома, Давид соблазнил его жену Версавию, которая зачала ему сына. В отчаянной попытке скрыть это, Давид приказал отправить Урию на передовую яростного сражения, где тот погиб, и после этого взял Версавию себе в жены. Это одна из наиболее трагичных и постыдных историй Библии, но вместе с тем это и история искупления. Вы можете прочитать ее в 11 главе 2 книги Царств. В Каппадокийской области Центральной Турции есть много животных, и большинство из них, к моей радости, весьма милы. Как вы в последний раз видели танцующую козу. Но к некоторым, скажем так, трудно подобраться. Простите, извините, прошу прощения. Меня вновь отвергли. Никогда в жизни я не встречал такого высокомерия, как у этих индюков. Простите, но я к вам обращаюсь. В чем дело? Что за выражение лица? Я перепробовал все, пытаясь пообщаться с ними. Пожалуйста, давайте просто сядем и поговорим. Но, наконец, я смог заставить индюков отреагировать. Недаром индюк — это ругательство. Их явно разозлили.

Хеттеи долго жили здесь, пока не пришли персы и не завоевали их. Они назвали эту землю Каппадокия. Со временем это превратилось в Каппадокию, что означает «прекрасная страна лошадей». Персы также построили царскую дорогу, которая пролегала через Каппадокию на запад Малой Азии, через Сардис и Смирну и до самого Эгейского моря. Это был великий путь в Грецию. Ключевое слово «великий», потому что Александр Великий использовал царскую дорогу, чтобы напасть на Персию и завоевать ее в 4 веке до нашей эры. Затем, спустя несколько столетий, римский император Тиберий, правивший во времена Христа, пришел и завоевал Каппадокию, сделав ее официальным городом Римской империи. То есть формально этот регион контролировали римляне в те дни, когда сюда, в Каппадокию, пришли христиане. Спустя всего лишь несколько веков после Христа и намного позже хеттеев, живших в дымоходах Фей, в Каппадокию пришли ранние христиане, стали жить общиной и вместе поклоняться. Определенные части Каппадокии известны как важные и утвержденные центры раннего христианства. Но как христианское послание достигло этой отдаленной местности? Каппадокия упоминается в Библии всего лишь дважды. В первом послании Петра есть упоминание о христианах, живших в Каппадокии. Как они там появились? Ответ на этот вопрос находится во второй главе книги Деяний, где Библия описывает день Пятидесятницы. Когда апостолы вместе молились, Святой Дух сошел с небес на каждого из них. И затем, как сказано в Деяниях, они начали говорить на иных языках, чтобы их могли понять иноземцы, собравшиеся снаружи. Библия говорит, что одной из изумленных групп иноземцев были каппадокийцы. Услышав Евангелие на своем родном языке, они откликнулись на слова апостола Петра, сказавшего им покаяться и креститься во имя Иисуса для оставления грехов. В тот день были обращены 3000 человек. Я лезу под дымоходом Фей. Это потрясающе. Это часовня ранних христиан, высеченная прямо в камне. Я понимаю, почему они встречались здесь. Здесь хорошо.

дышится. И в то время, как снаружи страшная жара, здесь приятно и прохладно. Вероятно, они здесь поклонялись и праздновали Евхаристию. Здесь на камне написана икона Иисуса Христа, но поверх нее сейчас какое-то граффити, и это ужасно. Говорят, что после того, как отсюда ушли христиане, здесь поселились маленькие эльфы и начали делать печенье и крекеры. Я не видел их лично, но вы ведь знаете, насколько эти эльфы ловкие. Пришло время ехать к следующему экзотическому месту, расположенному недалеко от дымоходов фей. И это место называется Гараме. Здесь вы видите десятки сохранившихся церквей, которые были построены после легализации христианства в Римской империи. Так же, как и дымоходы фей, эти церкви были высечены в скалах. Я в районе Каппадокии, который называется Гороме. Я стою в церкви, которая датируется примерно 4 веком, когда Константин, римский император того времени, узаконил христианство, преследуемые каппадокийские христиане вышли из убежищ, построив легальные церкви, и это одна из самых ранних. Она высечена из цельного вулканического камня, как и многие другие дымоходы фей здесь, в Каппадокии. Христианская церковь в Каппадокии возрастала и стала влиятельной в христианском мире даже за ее пределами. Два брата и их близкий друг считаются сегодня одними из наиболее ярких теологов в христианской истории. Святой Василий Великий, его младший брат, святой Григорий Ниский, и также его близкий друг Григорий Богослов, Назианзин. Вместе эти трое известны как каппадокийские отцы, которые сыграли ключевую роль в утверждении христианской православной доктрины. Они помогли осмыслить и сформулировать христианскую позицию в отношении Троицы и доктрину о трех ликах единого Бога, которую до сегодняшнего дня исповедуют во всех христианских церквях по всему миру. Если вы посмотрите на стену, вы можете увидеть росписи, изображающие наиболее важные истории из Библии. А вот там, вероятно, самое важное событие, описанное в Писании. Вы видите распятие Иисуса Христа, висящий на кресте. После легализации христианства и начала заката Римской империи, в начале 4 столетия в христианском мире возникли противоречия вокруг использования образа Христа в христианском изобразительном искусстве. Иконоборчество или разрушение образа происходило и здесь, в Каппадокийском регионе. Это объясняет то, почему на этих древних росписях стерты лица. Но есть и другая версия того, почему эти изображения были повреждены. После того, как христианство стало официальной религией, христиане Каппадокии несколько веков наслаждались свободой, пока на сцену не начал выходить другой игрок. Присутствие, которое было враждебно настроено не только к христианскому искусству, но и к христианству в целом, это был ислам. И когда в Каппадокию с мечом в руках прибыли мусульмане, последствия были ужасны. По свидетельству сирийского православного патриарха, мусульмане покорили город, известный сегодня как Кайсери, в который я прилетел, прибыв в Каппадокию. Это произошло в 6 веке. Сначала они вошли в город и взяли пленников, но затем мусульманский завоеватель Муавия приказал умертвить мечом всех жителей. Тот же сирийский патриарх пишет, что разграбив город и забрав богатство, они замучили городских старейшин, а оставшихся в живых жителей города, мужчин, женщин и детей, увели в рабство. При этом они осквернили церкви. Так что, учитывая историю этого региона, неудивительно, что очень немногие христианские изображения сохранились на протяжении веков. От рук ли мусульманских завоевателей или столетиями раньше от римлян, но в любом случае христиане Каппадокии познали жестокие гонения. И это приводит нас в те места Каппадокии, которые видятся мне как наиболее удивительные из всего, что я когда-либо посещал — подземные города. У археологов нет единого мнения о том, когда они были впервые обнаружены. Но в 60-х годах прошлого столетия было найдено более 200 подземных комплексов. Это древние подземные многоквартирники, если можно так сказать, которые простираются на сотни метров и имеют несколько этажей. Все это находится под землей и не имеет аналогов в мире.
Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии, на глубине десятков метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. Ранние христиане в поисках убежища от гонений пришли и поселились в этих подземных помещениях, а затем значительно их расширили. Некоторые из этих жилищ немногим больше простой студенческой квартирки из одной или двух комнат, а другие подобны обширным усадьбам, в которых могли поместиться до 10 тысяч человек. В этих маленьких, выдолбленных в камне комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток, и они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выводили на поверхность земли и прятали среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта, которая служила не только для доставки свежего воздуха на разные уровни, но и для связи между уровнями. И поверьте, не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Они также использовали эту шахту как систему доставки, своего рода лифт для передачи провизии на разные уровни. Они поднимали мусор наверх из подземных городов и спускали вниз провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным, поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь точно заблудишься. У меня было ощущение, что я наткнулся на эльфа или снежного человека, но больше всего поражало количество физического труда, потраченного для создания этих подземных городов. Знаете, сколько весит ведро камней? Вот-вот. Но именно их хиттеи, а позже и христиане, поднимали через эти шахты. Они брали камни, которые они отсекали, и клали их в ведра, которые затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. И христиане жили здесь не для того, чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. При постоянно увеличивающейся враждебности со стороны римлян, а позже и мусульман, жизнь здесь была, вероятно, единственной возможностью выжить. И чем больше я обследовал это место, тем больше я понимал, что древние хиттеи намеревались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их целью было создание недоступной подземной крепости. В этих подземных городах есть нечто потрясающее. Посмотрите на эти огромные камни, которые тут повсюду. Люди, жившие в этих подземных пещерах и тоннелях, обычно пытались защититься от преследований или захватчиков. Они могли заградить этим огромным камнем вход и отойти дальше в безопасный тоннель. Видите это отверстие? Оно проделано насквозь в каменном колесе, как в пончике. И когда враг смотрел сквозь него, люди отсюда могли просунуть копье или выстрелить стрелой и поразить врага. Но при таких серьезных оборонительных средствах нижний уровень — это не арсенал и не тоннель для отхода, а древняя христианская церковь в форме креста. Действительно, если больше некуда бежать, почему бы не помолиться? Этот тоннель становится все меньше и уже. По мере того, как вы спускаетесь вниз, это такой защитный механизм, поскольку с большими мечами и щитами здесь не пройти. Вы также не пройдете ниже, если у вас клаустрофобия. А если вы защитник в американском футболе, то лучше и не пытаться. Это подземные каппадокийские жители должны были находиться на низкоуглеводной диете. Перед самым входом проход становится очень узким. Римлянин с традиционным щитом и мечом не смог бы здесь пройти. И вот мы попадаем в большой подземный зал. Этот подземный зал и есть та церковь, которую я искал.
И это, несомненно, самая необычная церковь из тех, в которых я побывал за всю свою жизнь. Ранние христиане прокопали 7 дополнительных этажей под древними хиттейскими жилищами. Мы достигли нижнего, спустившись на 8 этажей под землю. Здесь, в самом низу, христиане собирались для поклонения, причастия и общения. Эта церковь имеет форму креста, вертикальные и горизонтальные брусья, которые находятся справа и слева от меня. Посмотрите, здесь высечен крест на стене. Это свидетельство существования христиан здесь, в подземном городе Каппадокии. В отличие от массивных готических и европейских соборов или традиционных церквей Америки в колониальном стиле, построенных так, чтобы их видели и замечали, эта церковь, напротив, была противоположностью. Она спрятана, сделана так, чтобы ее не заметили. Но ранние христиане даже перед лицом противостояний, угроз и прямых преследований проделали невероятное, чтобы достичь того, что многие из нас воспринимают как привычное — ходить в церковь и поклоняться Богу. Христианство начиналось как незначительная секта и было едва заметно в конце первого столетия. А когда его замечали, то обычно отбрасывали как одно из суеверий. Но к концу третьего века 10% людей в Римской империи были христианами, и это многих заставляло задуматься. Евангелие распространялось стремительно, и даже чересчур стремительно для большинства в Римской империи, и это побуждало кого-то пытаться его полностью искоренить. Но в IV веке установление христианства как официальной государственной религии внезапно возвысило его как доминирующую религию в известном тогда мире, и этот внезапный успех стал обоюдоострым мечом, если можно так выразиться, и мы рассмотрим это в следующем выпуске нашей программы. Но одно очевидно — Римская империя и весь мир никогда не будут прежними. В IV веке римский император Константин сделал христианство официальной религией. Но на протяжении 2000 лет христианская церковь в разной степени была преследуема по всему миру. Интересно то, что в местах наиболее интенсивных гонений церковь расцвела больше всего. Трудно не воодушевиться, видя такую отважную веру. У неотступных и решительных ранних христиан можно научиться тому, как поклоняться, несмотря ни на что, даже когда их поклонение кресту считалось незаконным, опасным и даже преступным. Путь, который они прошли, чтобы сохранить свое присутствие на земле, иногда даже под землей, не может не вдохновлять. Вот слова Иисуса, записанные в Евангелии. Он сказал своему апостолу Петру: «На 7 камней создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я никогда не забуду Каппадокию, ее приветливых и добрых людей, нападающих индюков, сжигающий язык специи, дымоходы фей, но больше всего свидетельство смелости каппадокийских христиан, буквально высеченные в камне. Сила и победа через страдания и преследования. В разные периоды истории это было таинственным Божьим замыслом. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Деван был самым опасным из всех грифов. Он был сильнее, страшнее и крупнее всех нас вместе взятых. Деван жил в дремучем лесу по ту сторону озера. Своими когтями он мог переломить любую ветку. Все знали, что надо держаться подальше от него и жутких сборищ грифов и конюков.
1: Вот и полнолуние! Добро пожаловать, мои жестокие друзья! Грифы, конюки, кондоры! На наше ночное сборище! А ну тихо! Все!
2: Попрошу я внимания! Я расскажу сейчас о птице одной, друг мой. Сердца нет, вовсе пуст душой. И он всегда был таким злым, всегда. Самый гнусный он птицей был. И он плохой.

0: А теперь, вселяющие ужас лиходеи заговорщики, хочу представить вам одного грифа, который является воплощением зла. Все трепещут от его имени. Для меня ядовитое наслаждение представить неповторимого грифова распутного демона! Где демон?
1: Никто не знает.
0: И где остальные грифы, которые здесь были в прошлое полнолуние?
1: Хочешь, скажу честно?
0: Вообще-то нет. Я предпочитаю нечестность. Ну да ладно, говори.
1: Больше 20 грифов перестали вести порочную жизнь из-за той птицы со странным именем.
0: Есада.
1: Он самый. Он помог им перейти от плохого к хорошему.
0: От плохого к хорошему, говоришь?
1: Еще говорят, он прощает их плохие поступки и дает им новую жизнь.
0: Я сыт по горло его добрыми делами, красивыми речами и хорошими поступками. Мир — это место зла. И так должно оставаться.
2: Доброе утро.
3: Иесада, доброе утро.
2: Кто твои подруги?
3: Это юные нектарницы. Они очень долго не могли найти еду.
4: Спасибо за завтрак, Мэгги. Отличные семена. Вкусно.
3: Сообщите мне, если увидите мою семью.
4: Конечно. А теперь нам пора. Еще раз спасибо.
3: Ах, такие юные и чистые. Почему мы не можем оставаться такими всегда? Мое старое гнездо было на том дереве.
2: Помню, там я тебя и нашел.
3: Я все еще надеюсь, что однажды моя семья вернется.
2: Но ведь на самом деле ты здесь не поэтому.
3: Да.
2: Лети со мной и скажи, чем я могу помочь.
5: В тот день Мэгги рассказала Иесада многое о себе. Большую часть из этого никто из нас не знал.
3: Я бесполезна и пуста. Я не могу находить орехи и ягоды, как Рокки и Том. Не умею ловить рыбу, как Джек и Джейкоб. И не могу запоминать мудрые слова, которые ты нам говоришь, и пересказывать их другим, как Барри. С тех пор, как в юности я сбежала из дома, от меня никакого толку.
2: Но те три нектарницы так не думают.
3: Ты не знаешь, сколько плохого я сделала в своей жизни. Если бы ты знал, то не захотел бы со мной дружить.
2: Мэгги. Я знаю все о тебе и остаюсь твоим другом. Ты должна простить себя.
3: Но я не могу.
2: Можешь. Лети за мной.
5: И Иесада и Мэгги полетели через озеро к темному грифовому лесу.
3: Почему мы здесь?
2: Я должен кое с кем встретиться.
3: Здесь? И Иесада, я знаю это место. Где-то здесь живет злой гриф Деван. Он ест живых птенцов.
2: Не волнуйся, ты же не птенец. Плюс под моей охраной.
3: Знаешь ли ты, что за птица этот Деван?
2: Потерянная?
3: Нет, испорченная насквозь.
2: Выходи, тебе не сделают больно.
6: Больно? Я могу убить вас одним когтем.
2: Но не убьешь, и ты знаешь, почему я здесь. Ты слышал мое послание. Теперь тебе нужно лишь принять его. Ты должен обратить свою жизнь от зла к добру.
6: Это невозможно.
2: Вовсе нет. Ты можешь принять такое решение.
6: Я хотел. Но я был плохим всю жизнь, и какой смысл быть хорошим?
2: Это никогда не поздно.
6: Никогда?
2: Никогда. Вот твой шанс. Возьми. Твоя жизнь изменится. У всех был такой шанс. Правда, Мэгги?

0: Добро всегда победит зло. Зло – это ложь, а добро – истина.
1: Я недостоин истины.
0: Достоин. Так же, как и все. Я тоже была плохой.
1: Правда?
0: Тебе надо освободиться от лжи.

0: Куда все подевались?
1: Есед и Мэгги в Грифовом лесу.
0: Вот это да!
2: В Грифовом лесу? Там же очень-очень страшно!
3: Там живут конюки, которые едят крокодилов.
4: Наверное, их нужно долго жевать.
0: Зачем они туда полетели?
1: Думаю, Есада хотел показать что-то Мэгги.
2: Я думаю, мы должны Мэгги кое-что показать. То, что она такая чудесная птица.
1: Хорошая идея, Том.
2: В самом деле? У меня хорошая идея? О, как я рад!

0: Так. Хорошая работа, Деван. Ты заманил две новые жертвы.
1: Убирайся вон, ворон.
0: Какие грубые слова от такой жалкой маленькой птички. Вспомни, как все тебя вокруг боятся. Как другие птицы съеживаются от страха, когда ты рядом. Как тебя уважают за твою злую силу.
2: Ты же знаешь, это ложь. Силой никогда не добьешься уважения.
0: Молчать, голубь! Ты меня зверски достал!
1: Ты знаешь, какой выбор тебе надо сделать.
3: Мне нужна помощь. Помоги мне быть хорошим.
0: Ну зачем тебе уподобляться жалким птичкам? У Доды ненавидят его. У него ничего нет. С ним дружат только бедные, нищие, слабые. А? Ты же не такой.
3: Я такой. Мы все такие. Помоги мне быть добрым.
2: Помогу.
4: И начиная с того дня, Деван рассказывал всем о великих делах, которые сделал для него Иесада. Другие конюки, грифы и кондоры были поражены его историей.
5: Значит, и мы можем быть добрыми. У нас правда есть выбор?
3: Да, это так.
5: Ха, тогда мы согласны. Нам надоело быть плохими.
0: Ты переступил черту, голубь. Я найду способ, чтобы уничтожить тебя и твое жалкое учение.
1: Что все это значит? Я забыла о каком-то празднике? Это сюрприз!
4: Это для тебя!
6: Ты столько для нас делаешь.
7: Но мы часто забываем сказать тебе спасибо.
5: Пожалуй, почти всегда.
1: И мы решили устроить праздник в честь тебя, Мэгги. Спасибо. Это огромный подарок для меня.
4: Никогда не поздно изменить свою жизнь. У всех нас есть свобода выбора. И еще, всегда можно найти время, чтобы сказать спасибо тому, кого ценишь.

Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Настойчивость. В одном замечательном красивом лесу вместе со своими прекрасными родителями жил маленький ежик Тони. Тони был веселым и любознательным. Он любил играть с друзьями, бегать, прыгать, петь, рисовать и многое другое. Одним солнечным утром, когда Тони напевал себе под нос песенку, его посетила идея.
1: Ух ты! Я так классно пою! Может, еще и научиться на чем-то играть нужно? Например, на пианино! Точно! Все, решено! Иду в музыкальную школу!
0: Тони отправился в лесную музыкальную школу, где его приветливо встретила учитель леса.
1: Здравствуйте! Я хочу научиться играть на пианино. Можно мне?
0: Сказал Тони. Хочешь? Значит, научим. Садись, сказала учитель и стала объяснять Тони, как создается музыка. Лиса рассказывала о нотах, о том, что нужно разрабатывать пальчики и многое другое.
1: Хорошо. Это хорошо. А играть? Когда будем играть?
0: Вот это нота до, а вот это ре.
1: Да, все, я понял. Я начинаю играть. Что-то не получается. Почему это?
0: Нужно немного поучиться и заиграешь. А это нота ми.
1: Вот что! Ага, выучил. Ми, до, ре, помидоры. Начинаю! Ой! Не получается.
0: Ну, на это нужно время. У тебя обязательно получится.
1: Что-то мне не нравится так долго сидеть без толку. Пойду я.
0: Выйдя из музыкальной школы, Тони решил пойти записаться на футбол, ведь он отлично бегал. На стадионе было шумно, и много ребят гоняли мяч. Ёжика приняли в школу и сразу же отправили на тренировку.
2: Делаем разминку, 20 приседаний.
1: Ой, 1, 2, 3, 20. Все, я пошел гонять мяч, все. Я готов, давай.
2: Нет.
0: Сказал тренер.
2: Еще 10 отжиманий.
1: Ну ладно.
0: Согласился ежик и, с трудом отжавшись, пошел к выходу на поле. Но его снова остановил тренер.
2: А теперь, Тони, еще 20 минут на скакалке. Давай.
1: Иди.
2: Делай.
1: Все.
0: Наконец, после разминки, ёжик вышел на поле. Его поставили вратарем. Ёжик был не очень доволен.
1: Что это мне за футбол такой? Мяч ловить? Да я забрал!
3: Ой, мой нос!
0: Тони пропустил гол, и мяч разбил ему нос. Тони понял, что играть в футбол у него тоже не получается. Ёжик задумчиво брел по лесным тропинкам и вышел к речке. Там он увидел бобров, которые строили плотину. Ему очень понравилось, как быстро плавали бобры.
4: Извините, а вы могли бы научить меня плавать?
5: Конечно,
0: сказал радостно бобер.
5: Смотри и повторяй. Значит, делаешь лапками раз, два. Нет, стой. В воду не заходи. Пока что стой на берегу и смотри.
0: Ёжик старательно повторял все движения.
1: Так я уже все выучил. Так, все, я пошел.
0: Сказал ёжик и побежал в воду.
5: Только на глубину не заходи.
1: Ой, спасите, помогите, я плавать не умею,
0: Бобер доставил ежика на берег и хотел было продолжить урок, но ежик молча ушел в лес. В своей комнате ежик сидел и плакал.
6: Привет, сынок.
2: Что случилось?
7: Я ничего не умею я.
6: Ну, я бы так не сказал. Ты уже многое умеешь.
7: На пианино я играть не умею. И футбол я играть не умею. И плавать я не умею.
2: Но этому всему нужно научиться.
0: Сказал папа, обняв Тони.
7: Ага, я уже учился.
2: Да?
0: Удивился папа.
2: А когда?
7: Сегодня. Всему сегодня учился. И ничего не умею.
2: Просто в некоторых делах нужна настойчивость и упорство.
8: А что это такое?
0: Сказал ежик, вытирая слезы.
2: Невозможно научиться чему-то за один раз. Нужно настойчиво стараться и трудиться много дней, а иногда и много лет. И тогда ты научишься.
8: Ты хочешь сказать, что учиться играть на пианино нужно целый год?
2: Да, даже больше. И в этом деле нужна настойчивость, чтобы не сдаться, а упорно трудиться. Поэтому не плачь. Ты пока что ничего не умеешь, потому что настойчиво не учился этому.
8: Да? Мне аж легче стало. Завтра пойду опять в музыкальную школу записываться.
2: Молодец, сынок. Так держать.
0: Важно помнить, что в любом деле нужна настойчивость и время. Учись, старайся, пробуй, и у тебя все получится.

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1990-х.

В 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети LinkedIn, MySpace и другие. В русскоязычном же сегменте интернета социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте стали набирать популярность с 2006 года. К 2011 году 35% взрослого населения владели смартфонами. К 2021 уже 85% взрослого населения старше 18 лет имели смартфоны. Сейчас 35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и iPhone — это замечательные изобретения, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье — это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещают своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лея из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как «Предпринимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета?» 17 из них были отнесены к категории страдающих интернет-зависимостью. Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуальном. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации. Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самая главная возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя таким, каким ты хочешь себя видеть, создать любой образ.
который не будет иметь ничего общего с твоим реальным образом. Пользователи выкладывают фото, которые далеки от реальности, а некоторые профессиональные блогеры, которые продают товары и услуги через социальные сети, имеют в своем распоряжении целый штат сотрудников для создания образа. Стилисты, косметологи, режиссеры, копирайтеры. Иногда для создания трехминутного видео уходит несколько дней подготовки. При этом обыкновенная девочка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях, 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов. Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы видим и слышим, то, что мы видим и слышим, мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». А также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия, 33 глава, 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай синдром Снежаны, объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии. Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться от социальных сетей, от мессенджеров и так далее? К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина
требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установить ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня. Заполняйте свой день продуктивными делами. Уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом. Легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети и неестественно повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься любимым хобби. Развитие только краткосрочной памяти, снижение уровня живого общения, сравнение себя с инфлюенсерами более успешными, неудовлетворенность самим собой – это только некоторые из последствий зависимости от социальных сетей. Поэтому для христианина важно придерживаться информационной диеты для того, чтобы оставаться здоровым во всех отношениях.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня наша тема будет называться «Смертельное оружие». И вначале хотелось бы спросить вас, если бы вы услышали такую информацию, что разрешается приобретать и ношение оружия, какое вы хотите, как бы вы отреагировали на эту информацию, на это извещение? Кто бы мог поделиться? Вот Алексей, да?
1: На мой взгляд, это очень опасно, если каждый будет иметь при себе оружие, тем более смертельное, да? Не каждый может руководить собой в полной мере. И если у каждого будет такое оружие, мне кажется, это гораздо хуже будет для него же самого, если захочет кто-то вот иметь это оружие.
0: Хорошо, есть еще какое-то мнение?
2: На самом деле, мне кажется, что сегодня вокруг нас столько предметов, с которыми можно нанести, так скажем, смертельный урон, что, в принципе, человек, если захочет, ему и оружие не нужно, чтобы кому-то вред нанести. Конечно, оружие, ну, там, если там пистолет, то, что огнестрельное оружие какое-нибудь, да, это опасная вещь, которая, может быть, случайно, да, ты можешь нанести даже вред. Это вот опасность в этом добавляется. Но, по сути, как бы, если даже разрешение дадут, получается, официально дадут официальное разрешение на то, чтобы убивать людей или на то, чтобы повысить эту опасность, так скажем, в этом.
0: Угу. Еще есть мнение? Но мы видим сегодня с вами о том, что правоохранительные органы тоже имеют при себе оружие и огнестрельные, но почему-то это не так влияет на нас, не так пагубно мы. В чем же причина? От чего зависит?
3: Я так думаю, что когда мы говорим об оружии в правоохранительных органах, все-таки говорим о тех людях, которые прошли какое-то обучение, во-первых, во-вторых, какой-то тест на то, могут ли они с этим оружием правильно себя вести. А если разрешат кому ни попадя, извините, им пользоваться, уже были такие случаи, когда человек брал оружие, шел и убивал людей, которые просто не должны иметь к нему никакого отношения, то, соответственно, нужно делать какие-то выводы.
4: Я согласна с Олей. Еще, кроме того, люди, которым по должности положено иметь оружие, у них есть определенная ответственность за это. Они понимают, хорошо понимают, что им будет, если они применят ее не по назначению или, как говорится, превышая необходимые меры там, обороны, самообороны или там, при задержании.
0: Да, то есть мы можем сказать о том, что очень важно, в чьих руках находится оружие, да? Если это человек, который поставлен, чтобы охранять, да? Или делать так, чтобы было все в порядке, это одно. А если это окажется у человека, который не очень себя контролирует, как Алексей сказал, да, то это больше будет вреда, наверное, для общества.
1: Хотел еще добавить. Один мой знакомый, он работает в правоохранительных органах и тоже имеет свое табельное оружие. Так вот он говорит, что если у нас какая-то операция серьезная, и мы идем, там, ну, возможно, перестрелка, говорит, я лучше свое оружие не буду брать, потому что если я его потеряю, у меня такая ответственность потом будет, что лучше я как-то буду уворачиваться от пуль, чем возьму с собой это оружие. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот недавно разрешили, и как бы все начали пользоваться травматическим оружием. Очень много случаев по телевизору стали показывать, что люди прям жестоко, в жестокой форме его применяют, да, в каких-то банальных совершенно ситуациях, как при какой-то простой ссоре начинают стрелять в людей, это же ужасно. То есть я считаю, что не у каждого все-таки должно быть оружие в руках.
0: Да, то есть есть мнение такое, что оружие, оно должно находиться в тех руках, да, кто может дать себе отчет и кто поставлен для того, чтобы... наверное, определять порядок в нашем обществе. А если мы сейчас с вами говорим о смертельном оружии, которое имеет каждый из нас, вы догадались, о чем мы говорим? Мудрый Соломон в притче, в 18 главе, в 21 стихе пишет следующие слова. «Смерть и жизнь во власти языка». Мы все имеем сегодня язык свой. Оказывается, что Библия говорит о том, что у нас у каждого есть оружие. Мы можем как дать жизнь кому-то, точно так же и нанести что? Увечья, да, или урон. Как вы понимаете вот эти слова, когда мудрый Соломон пишет, что жизнь и смерть во власти

0: языка.
1: Но обычно говорят, что доброе слово и кошке приятно, и в то же время, если какое-то плохое слово ты говоришь человеку там, то оно и тебя разрушает, и того человека, который его слышит. И действительно, Соломон был прав, когда говорил: «И жизнь, и смерть во власти языка». Мы можем подарить жизнь нашими словами и можем ее отнять, даже, может быть, не думая о том, чтобы уничтожить человека.
2: Я бы хотела добавить такие вот строки, я, к сожалению, не помню автора. «Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно за собой полки повести». То есть я считаю, что это очень глубокие строки, которые действительно отображают тот истинный смысл, который у нас в языке. Мы можем и обласкать человека, вознести его до небес, и в то же время как бы сделать так, что он просто упадет и в своих глазах, и в глазах каких-то других людей. То есть мы можем действительно человека...
1: Словом даже убить.
0: Да.
1: Да, права, Оль.
0: То есть мы можем даже подметить для себя о том, что язык — это не просто какой-то орган, который вне нашей системы человеческой действует, да? Он все-таки подчинен. И подчинен он головному мозгу, да, нашему разуму. И мы понимаем, то, что происходит в нашей голове, потом это все воплощается в нашей речи. И наш язык, наши слова, речь – это результат того, что мы имеем в нашем разуме. И поэтому, встречаясь сегодня с людьми, мы можем понять, да, или увидеть, что же у них происходит в голове. И если сегодня наш язык приносит увечья, да, обижает кого-то, наносит раны непоправимые, это говорит о том, что наш разум еще, да, страдает и чем-то болен. И вот сегодня можно очень встретить много бессмысленных фраз. Наверное, вы встречали, правда же? Очень много бессмысленных фраз, бранных даже выражений, граничащих со сквернословием. И слышали мы обманчивую лесть, уклонение от правды, различного рода преувеличения. И все это характерно сегодня для нашего общества. Вы согласитесь с этим или нет? У нас есть даже слова-паразиты в нашей речи. Почему это происходит? Вот кто может сказать, почему в нашей речи иногда паразиты такие есть слова, которые...
1: Ну, мне так кажется, что обычно слова-паразиты используются, когда человек хочет что-то сказать, но у него либо словарный запас маленький, либо он привык связывать свои мысли этими словами и считает, что без них, ну, речь будет очень бедной, очень скучной. А так сразу поймут и смысл, что он хотел сказать, и эмоции, которые он в эти слова вкладывает.
0: Угу. Так, еще есть мнение какое-то?
3: Ну, обычно, опять, да, правильно Юля сказала, привычка у людей очень часто. Привычка говорить какие-то слова, там, мы, но если паразиты, там, у кого-то там слово какое-то любое, даже, может быть, не скверное слово, да, вот, не хватает словарного запаса, мало люди читают, культура, развитие, все по-разному, как бы, воспитывались в семье, и есть слова, которые просто мешают нам, но я не знаю, как они влияют, влияют ли они плохо на людей или нет, как смертельное оружие, как мы говорим.
0: Мы сейчас говорим общую тенденцию о том, что происходит в нашей речи, с нашим языком, и в том числе и о наших шутках. Вы знаете, что мы любим очень шутить, да? Молодежь очень любит шутить, но иногда шутки, они бывают унизительны, правда? Шутка, она должна все-таки не унижая человека.
3: Прежде всего, вот шутки и юмор – это как аналог, ну, как сказать, вот люди, которые умеют шутить, которые с юмором, определяют их как положение в обществе. Они очень популярны в обществе, те люди, у которых подвешен язык, которые могут так пошутить, интересно. Но в этом мире чаще всего в обществе уважаются почему-то люди, которые могут там подшутить над кем-то или над чем-то. Вот. И часто это... этим жертвой этой становятся другие люди. Вот. А вот как раз хорошая шутка — это та, которая не затрагивает личность, никакую личность другую. Это над которой могут все посмеяться в обществе.
0: И, наверное, сильный человек, и очень такой мудрый человек, который может даже над собой посмеяться, правда? В свою сторону шутку и посмеяться. Потому что посмеяться над другим — это тоже иногда настолько унижает человека, да, и человек обижается, и различного рода последствия, что и дружба заканчивается, и еще что-то. Есть один стих, который я хотел бы вам прочитать, и потом мы немножко поразмышляем о нем. «Мы друг друга раним без меча, наш язык страшнее и острее, словом рубим ближнего с плеча, при размахе силы не

0: тяжелее. Зло от слов прочнее, чем от дел. Дело часто ранит только тело, а язык взял душу под прицел, ранит сердце метко и умело. Кто язык обуздывает свой, мудр тот пред людьми и Богом. Если поразмыслишь головою, языком навряд ли скажешь много. О, как много лишних праздных слов, и не только грозных, злых, обидных, много мнимых, добрых языков, льстивых, лживых, хитрых и бесстыдных. Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства. Как же от него мы далеки, как мы далеки от совершенства. Вы согласны с автором этого стиха?
1: Там написано, что час, когда умолкнут языки, мы будем как там, в блаженстве или совершенстве.
0: Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства.
1: Ну, что-то есть в этом, да. То есть, когда иногда так надоедает, вот это пустословие, многословие, иногда хочется в тишине посидеть и просто вот так вот, ну, не знаю, отдохнуть, может быть, от этого.
2: Единственное, с чем я была не согласна в этом стихотворении, что умело ранит язык. Иногда бывает такое, что ты по незнанию ранишь, просто говоришь в пылу или при каких-то эмоциях, при своих сильных, и ты не то, что хочешь целенаправленно человека обидеть, оскорбить или унизить, просто язык, он выступает как оружие, но как бы как оружие защиты, как под состоянием аффекта, если мы сравним с оружием.
0: Но очень важно понимать, когда мы что-то говорим, есть такая мудрость, она звучит так. Думай, что говоришь, а не говори, что думаешь. Вот здесь, наверное, и приоритеты. Если мы поменяем, то мы будем говорить то, что мы думаем, и даже не задумываясь о том, что можем кого-то ранить или кому-то нанести какой-то ущерб. Поэтому прежде чем что-то сказать, необходимо что? Подумать.
3: А есть еще такое, прежде чем что-то сказать, считай до 10. А потом уже скажи, как
0: бы... Да, если что-то хочешь обидное сказать,
3: пока ты считаешь, что... Там и пыл, у тебя жар остынет, и
1: так, ты да, так говорят обычно,
3: подумаешь.
1: Потому что первые 10 секунд у тебя эмоции, и ты не контролируешь свои мозги. То есть мозгами не контролируется язык. Он контролируется только гневом, да, или там ненавистью и так далее. Вот, а получается лучше подумать, а может быть потом тебе не захочется сказать.
2: Насчет 10 секунд, когда я училась на первом курсе института, на психолога, то, соответственно, нам говорили, хочешь... Например, что-то обидное сказать, сосчитай до 10. Не помогло, сосчитай до 10. И так, пока тебя не пройдет.
1: Да, некоторым до сотни надо считать, мне кажется. Я до сотни
0: А может быть, лучше сделать так, чтобы у тебя не возникало таких желаний что-то обидеть человека? Потому что если человек тебе что-то плохое говорит, мы уже как бы идем дальше, у него есть свои причины, свои взгляды. Да? Нужно просто понять, почему он это делает, почему он это говорит. Но сейчас мы больше говорим о нашем языке, да, о том, что делает наш язык. Он разрушает отношения между людьми, да, он наносит оскорбление кому-то ближним. Или он, наоборот, как врач выступает, да, когда ободрить можно человека, да, помочь чем-то, посовет какой-то дать. Вот, наверное, сегодня тема наша именно и заключается в этом. Мудрый Соломон, продолжая писать притчи мудрые, пишет нам следующее. «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих?» Вопрос он задает. Видал ли ты человека, который сказал, а потом почесал и сказал, ой, ошибся? Встречали таких людей? Наверное, и в зеркало часто видим мы его, да? И вот он продолжает. На глупого больше надежды, нежели на него. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, который не потом берет или которому стыдно потом за свои слова? Он говорит, на глупого больше надежды. Видите, как приравнивается человек, который не думает, что говорит, человеку, который просто глуп. Далее он в 25 главе пишет следующее. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Вы знаете, что раньше города строили и делали стены, потому что вопрос защиты был очень важным. И вот он говорит, город без стен, представляете? Любой туда может войти, все, что хочешь делать. И вот он говорит, человек, который не владеет духом своим, похож вот на такое сооружение. И очень, наверное, поучительные здесь слова Соломон говорит. Одной только фразой, да, или поспешностью, да, высказанной, мы можем нанести такую травму, которая будет сопровождать человека зачастую в течение всей его жизни. У вас, наверное, у каждого есть сейчас то, что, наверное, сейчас лежит на сердце, да, где-то из прошлого, и все это у нас еще какая-то неприятность есть. Бывают такие у вас чувства, воспоминания о том, что когда-то что-то со мной произошло?
1: Я вспомнил момент, когда бывало, вот я в детстве, так как, ну, по неразумности, или, может быть, не хватало еще тогда ума, много, ну, не следил за своим языком, бывало, часто обижал родителей своими словами. Ну, где-то было в семье, бывало времена, когда тяжелые вот жили мы, не в, ну, в состоянии такое, то есть не всегда хватало на все денег, на что хотелось. То есть мне казалось, что очень важно для меня, например, в тот момент какую-то автомобиль, машинку приобрести, что именно тогда важно приобрести вот именно игровую приставку, когда она есть у соседа, а у меня нету. И бывало, высказывал это все своим родителям, ну а кому еще? Вот, и понимал, что только сейчас понимаю, насколько сильно я мог обидеть или ранить вот родителей вот такими высказываниями, потому что уже сейчас взрослее, понимаю, ну, насколько это чревато. Вот, и сейчас уже, когда вот взрослеешь и видишь, и стараешься больше такого не делать, хотя даже сейчас бывает, но тоже хочется иногда вырваться.
0: То есть такая картина, что только с возрастом мы можем приобрести вот это понимание, что много говорим или зря даже что-то говорим, или можно это как-то избежать. Не надо ждать, когда нам исполнится там несколько десятилетий. Это можно, может быть, еще и в юношеском возрасте, молодым человеком понимать, что можно говорить, а что нельзя говорить, что ранит человека, а что, может быть, послужит для блага его. Как вы думаете? Мне это кажется... только 50-летних людей касается, 60-летних и 70-летних? Или это можно в раннем возрасте?
3: Мне кажется, что это можно и в раннем возрасте. Здесь большую роль играют родители, их воспитание. Недавно я была как бы на детской истории, которую ребятам рассказывали, и там была как раз история про бранные слова. И молодой человек, который рассказывал историю, он говорит: «Ребята, вот если я вам скажу, идите отсюда, вы мне что скажете в ответ?» И мы уже взрослые думали, ну, я бы сказала: «Иди сам туда-то, куда ты хочешь меня послать». А один мальчик сказал: «Никакое бранное слово да не исходит из уст ваших». И все взрослые поняли, вот, даже ребенок знает, как нужно правильно реагировать.
0: Да, это слова апостола Павла, никакое гнилое слово, он даже пишет так, потому что те слова, которые наносят ущерб другим людям, они имеют гниль такую, да, оттеночек или запах гнили. Они не делают наши отношения другими, они не созидают, они только разрушают. Поэтому нам очень важно, когда мы что-то говорим, даже когда что-то думаем, прежде чем сказать, чтобы мы могли быстренько оценить ситуацию. А как это повлияет на наши отношения, как это повлияет на человека? А будет он спать сегодня ночью, правда же или нет? Бывает, одно слово сказал, а человек потом мучается, ходит день, два, неделю, что это, не поймет, что им, почему мы ему это сказали. Поэтому вы видите, насколько Священное Писание сегодня подчеркивает важность нашего языка, нашей речи и наших слов. Насколько они сегодня могут быть, как апостол Павел продолжает, приправлены благодатью. Знаете, как вот солью посыпают, чтобы оно вкусно было. Наши слова тоже должны быть приправлены благодатью. А что такое благодать? Это то, что несет нам добро, правда же или нет? То есть вся наша речь, все наши слова, все наше общение, оно должно нести доброе что-то, да, созидающее, но никак не то, что может нанести нам смертельную рану. В 22 главе мудрый Соломон пишет так: «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Почему он делает такое сравнение? Кто любит, смотрите, чистоту сердца, у того приятность на устах. Почему он делает здесь сравнение или такую, знаете, как аналогию сердца и уста? Как вы думаете?
2: Я думаю, что он приводит здесь эту аналогию из-за того, что есть такая закономерность, что у тебя в сердце, что то у тебя и на устах. То есть человек, ну, грубо говоря, как вот сейчас на современной версии, немножко не так, у кого что болит, тот о том и говорит. Кто о чем думает, кому что интересно, тот и волей-неволей он не удержит это у себя. Ну, как бы очень редкий случай, он это говорит. Хочет доброе сеять, хочет добро, говорит о добром. Хочет унизить, оскорбить, а у него это волей-неволей вырывается.
0: Ну вот, а если у меня сердце вот такое, которое еще...
2: А чистое, чистое, к чистоте стремиться, это значит пытаться сделать его чище, лучше, добрее, и, соответственно...
0: А какое средство, фейри, может быть, посоветуешь, Оля, нам, чтобы сделать чистым? Сердце.
2: Я не могу никакого средства посоветовать, я могу посоветовать только действительно думать о том, Постоянно думать. Думать и читать Библию. Вот это единственное, что он прям мне может помочь. Ага.
0: Так, у тебя такой совет. Да. Знаете, такой. Я сейчас вспомнил историю, которая, может быть, здесь будет уместна, о том, что жили два соседа. Ну, один человек был верующий,

0: верующий, а другой, ну, не относился никакой ни конфессии, ничего. И вот однажды верующий человек, выходя утром из своей двери, увидел целое ведро всяких помои, там еще остальное, мусора, да. И он взял, пошел, вылил, вымыл это ведерко. Он знал, что это соседское ведро, набрал туда яблок и отнес соседу, поставил на следующее утро. И у него все соседи спрашивают: слушай, а почему ты так сделал? И знаете, что он ответил? Кто чем богат, тот тем и делится. Вот в чем сегодня наше богатство? Ведь наша речь, наш язык, он и как раз и показывает, чем мы богаты, правда? 2000 слов, я слышал так вроде, ну это неофициальные данные, иностранных слов приходят каждый год в русский язык. Вы знаете об этом или нет? Это технические термины, еще какие-то, но 2000. Иногда мы уже говорим почти не на русском языке, да? Но у нас есть хороший русский язык, который имеет свое значение. Мы иногда просто его переворачиваем и неправильно понимаем. Но кто чем сегодня богат? Мудрый Соломон пишет: у кого чистое сердце, у того приятность где? На устах. Наш язык, наша речь – это результат того, что происходит в нашем сердце, Оля правильно сказала. Как сделать так, чтобы на устах была приятность? Можно тренингом заняться, да, и научиться говорить только приятное или еще что-то. Однажды я наблюдал, как в Макдональдсе, ну, вы знаете, там очень все быстро делается, да, с клиентами разговариваются. Но когда они общаются друг с другом, у них что-то меняется иногда. Если они здесь улыбаются тебе, то они могут повернуться и сказать: давай быстрее, да? Или еще что-то такое. Мы видим с вами, что это просто нужно быть таким. Вот как сделать так, чтобы не было маски у нас? Чтобы наш язык, наша речь была как дома, так в институте, так еще где-то на работе. Где это средство взять? Я уже второй раз, да, как бы повторяю. Где это средство, которое бы очистило мой язык, мое сердце? Как сделать так? Может, книжки читать? Классиков или еще что-то? Кто как думает или поделится? Вот как вы, если бы вам дали сегодня задание исправить свой язык, да? Убрать слова-паразиты, убрать те слова, которые будут ранить людей, которые будут необдуманными. Какой совет бы вы сегодня дали?
1: У меня вот было такое слово, которое я очень любила повторять. Для начала я его заменила другим, более длинным, а так как это стало неудобно говорить, мне пришлось просто от него отказаться. И как бы это уже нет. То есть, во-первых, как бы контроль за собой и как бы цель поставить, чего ты хочешь. Во-вторых, можно читать классиков, тех, у кого богатый язык при написании произведений. Ты этим и свой, как бы, запас словарный.
0: Обогатишь, да?
1: Обогатишь, да, увеличишь. И как бы кругозор расширишь, и тебе уже будет мало тех слов, которыми ты обычно привык общаться.
0: И ты можешь что-то объяснить уже более художественно, литературно, да?
1: Еще более красиво.
0: Еще есть какие-то мнения?
2: Да, у меня вот есть такое мнение, что нужно общаться с теми людьми, не преимущественно с теми людьми, но все-таки стараться общаться с теми людьми, которые могут быть для тебя эталоном, которые не говорят таких слов, и к которым ты будешь стремиться до их уровня. Просто когда ты, например, в своей среде общаешься, и все так говорят, из нее очень тяжело выйти. А если у тебя нет этого эталона, то нужно самой этим эталоном стать. И я бы, вот знаете, хотела добавить такая маленькая современная притча, буквально минутку займу. То есть приехали муж и жена на новое место жительства. Она смотрит в окно и говорит: ой, смотри, у нас у соседки белье грязное. Ну, наверное, очень многие слышали что-то похожее. Он промолчал, ничего не сказал. Потом, на следующий день: ну, опять у нее белье грязное, какая она грязнуля. И так просто повторялось неделю. Потом в один прекрасный день она встает, смотрит в окно: ой, смотри, наконец-то она белье постирала. Она так и говорит: я просто с утра встал и вымыл окно. И поэтому тебе кажется, что она белье чистое. То есть я к тому это, что мы смотрим через свою призму, а когда что-то меняется, понимаем, что, может быть, не в ком-то проблема, а в нас проблема, то, что себя нужно начать. А если вопрос о том, как начать, то, наверное, стремиться к тем, кто тебе может этот хороший пример дать.
0: Хорошо, спасибо.
3: А вот здесь сейчас, так как мы говорим о методах, да, очищения нашего языка.
0: И сердца.
3: Я просто вспоминаю момент, когда в жизни я очень много, так скажем, плохих слов потреблял в своей речи. Была проблема.

От того, что да, как Оля сказала правильно, общество очень влияет на тебя, в каком обществе находишься, так ты и будешь сам себя вести и говорить. Очень сложно идти против течения. Вот. И если все вокруг тебя сквернословят, то и ты, соответственно, тоже.

0: говорить вообще, дал мне язык. И вот это для меня стало большей мотивацией, потому что я каждый раз слежу за своей речью не для того, чтобы не обидеть, ну, это понятно, окружающих, там, приятно, чтобы для них было, а для того, чтобы я не обидел Бога и не разочаровал его то, что он мне дал, а я использую это вот так вот, чтобы осквернять, как бы, своим языком речь свою. Мне кажется, вот это больше мотивация изнутри, больше должно быть стремление сердца твоего.
1: Ну, еще знаю, что, как бы, самим нам иногда не под силу избавиться от этих привычек, и я просила Бога, чтобы он дал мне сил избавиться от тех слов паразитов.
2: Да, очень важно осознавать, Юля, спасибо, о том, что язык нам дал для того, чтобы мы могли в том числе не только кушать, да, пережевывать или еще что-то, но для славы Господа, чтобы мы могли прославлять Бога через свою речь, через то, что мы делаем, говорим, думаем. Все это мы должны этим воздавать славу нашему Господу. И вот говоря уже в конце о том, что как преодолеть, да, вот это то, что иногда наши слова являются смертельным оружием, сквернословные слова, еще какие-то слова. Конечно, мы должны с вами понимать о том, что благородство характера развивается не само по себе. Это постоянное стремление жить в атмосфере искренности, очень важно понять, великодушия и правдивости. То есть мы должны быть честны с самим собой и понимать о том, что наши слова, те, которые не облагораживающие, они унижают в первую очередь нас самих. Это очень важно для себя, принимать такое решение и жить, и тогда нам будет очень легко, да, с помощью Божьей преодолеть это все. И эти слова сами уйдут, они уйдут из нашей жизни, и тогда наша речь поменяется. Ведь учеников Христа и узнавали, потому что у них была речь немножко другая. Евангелие нам об этом говорит. Чистота сердца и благородство характера будут проявляться в наших разговорах и в достойных поступках. Ведь Бог хочет сегодня, чтобы мы, имея такой прекрасный орган, как язык, да, во власти которого есть жизнь и смерть, дарили людям надежду на жизнь здесь, на земле, и на жизнь вечную. Ведь Господь призвал нас к этому, чтобы все наши слова были облагораживающие и несли благодать всем нашим слушателям.

Здравствуйте. Похоже на цунами. Так Джон Джеймс описывал невероятный успех его группы Newsboys. Но сам он начал вести двойную жизнь и лишился всего, что любил. Джона затянуло в воронку алкоголя, наркотиков и измен. Выхода он не видел. Здравствуйте. Меня зовут Джон Джеймс. Я бывший солист и основатель группы Newsboys. И это моя история. Я родился в неблагополучной семье. Мой отец просто бросил нас. В то время я испытывал невероятное одиночество. Люди часто говорили мне: «Ты бестолковый, безнадежный, бесполезный, из тебя ничего не выйдет». Когда мне было 15, мой отец пережил встречу с Богом и искренне покаялся. После этого он решил, что приведет всю свою семью, даже бывшую, к Господу. Это было странно. Ведь тот человек, который был виноват в развале нашей семьи, стал человеком, которого Бог использовал в качестве чуда надежды. И когда мне было 19, Бог послал мне удивительную встречу. Я познакомился с молодым барабанщиком. Он и его друзья мечтали создать коллектив. И вскоре появилась группа Newsboys. Я стал в ней солистом. Это было начало невероятного путешествия. Мы писали музыку с надеждой, которую можно найти лишь во Христе. Я участвовал в записи первых 6 альбомов. Первый назывался «Read All About It». Затем были «Palace for Wimps», «Boys Will Be Boys» и альбом «Not Ashamed». Далее «Going Public» и «Take Me To Your Leader». Нас накрыло успехом, как цунами. Нам приходилось работать так много, как никогда. Были продолжительные туры. Мы начали продавать сотни тысяч альбомов. Получили награды за лучшую рок-песню и лучшую рок-группу года. У нас начали появляться золотые альбомы. Мы женились, создавали семьи, рожали детей. К нам пришло невероятное богатство. Красивые дома, машины. Мы жили американской мечтой. Деньги, успех, слава. Все это имеет способность раскрывать проблемы в характере. Легко быть чудесным на расстоянии, когда ты в свете софитов. Но за закрытыми дверьми, вне сцены, когда рядом никого нет, все нехорошее выходит наружу. Ты показываешь свои дефекты, настоящего себя, основу своего характера. Так было и со мной. Я терял контроль, смирение, связь с Богом и совершил ужасную ошибку. Я не сохранил святость своей жизни и брака и начал общаться онлайн с другими женщинами. Это стало моей зависимостью. Маленькие компромиссы, то тут, то там, в итоге затрагивают все сферы жизни. На сцене я был одним, а вне ее становился другим человеком. Я верил в послание Евангелия и надежды, но начал терять берега. Да, я рассказал об этом одному из членов нашей команды, и меня попросили.

0: просили уйти из группы. Мой мир распался на части. Меня раскрыли. Я чувствовал себя голым. В тот момент я осознал, что моя идентичность и чувство достоинства базировались на моей роли в Newsboys. А еще была моя семья. Я пытался бороться за жену и дочь. Пока я был с Newsboys, я был кем-то. У меня были цель, будущее, надежда, успех, слава. А когда карьера закончилась, я сделал алкоголь своим средством для побега. И с тех пор все становилось хуже и хуже. Однажды супруга нашла письма от одной женщины, прочла их и ушла. А я еще глубже забился в нору и начал принимать наркотики. Я решил поехать в Австралию и попробовать исправить отношения с женой. Потом вернуться в Америку и жить благословенной жизнью. Последнее для меня было важнее, чем душа и спасение. Но Бог закрыл двери в Америку. Он начал прокладывать мой путь через пустыню. Прежний Джон Джеймс должен был умереть. Это были болезненные времена. Я позволил Богу исцелить мои раны отвержения и неверности, хаоса, в котором я был. С женой мы развелись. Я тогда подумал: «Боже, как ты можешь исправить кого-то вроде меня?» Помню, я однажды сидел в церкви, чувствовал себя разбитым. Проповедовал человек из ЮАР. Он совсем не знал, кто я. И среди своего послания он останавливается, сходит со сцены и указывает пальцем на меня. Он обратился ко мне, и я начал плакать. Это показало мне, что Бог все еще любит и видит меня. Бог по своей милости помог мне найти путь к подножию креста, к покаянию. Мне нужно было решить этот вопрос. Господь мог открыть мне путь в Америку или отправить меня к 10-15 людям, живущим в какой-то глуши, в маленькую церковь или общину. И вопрос был в том, буду ли я доволен этим. И я искренне ответил: «Да, Господь». И именно этим я и занимаюсь. Я познакомился с женщиной, и мы поженились в нашей домашней церкви во Флориде. Бог дал нам с Таней невероятную возможность служить миссионерами в Америке. Через служение iReach USA мы несем послание надежды в школы, в реабилитационные центры, в поместные общины, на военные базы. Я чувствую смирение, рассказывая свою историю, потому что только Бог по своей милости, любви, верности, доброте сделал это. Он не только Бог вершин, но и Бог долин, бурь, скорби, кораблекрушений, потери, боли. Он рядом на каждом шагу. Он будет рядом с вами на каждом шагу. Есть лишь одна личность, которая никогда не оставит и не покинет вас. И имя этой личности — Иисус. Не имеет значения, что вы сделали. Не имеет значения, сколько раз вы отворачивались. Он всегда будет с вами. Он хочет быть самым важным. История Джона хорошо знакома многим. Неважно, насколько высок успех, слава и богатство, все проблемы характера всегда выплывают на поверхность. Это можно наблюдать и в царях Израиля. Посмотрите на жизнь Давида и Саула. Что сделал Саул? Он ослушался прямого повеления Бога. Из-за этого он потерял свое царство. А что сделал Давид? Он нарушил заповеди. Во-первых, взял Версавию, жену другого человека, а во-вторых, убил ее мужа. Он нарушил 2 из 10 заповедей, которые Бог дал евреям. Почему же Давиду удалось сохранить отношения с Богом? Саул ценил царство больше, чем свои отношения с Богом. Он сказал пророку Самуилу: «Пожалуйста, только не разоблачай меня перед народом». А что сделал Давид? Он покаялся. Он сказал: «Боже, против тебя я согрешил». И перед всем Израилем взял пост. Давид хотел, чтобы все знали, что он сделал. Если вы хотите исправить свои отношения с Богом, то нужно сделать так, как сделал Давид. Вы должны сказать: «Боже, я нуждаюсь в тебе. Мне ничего другого и не надо. Мне не нужно то, что мир называет успехом». А что такое успех в глазах Божьих? Это одна вещь — послушание. Послушны ли вы Ему? Понимаете ли, что Он — ваша награда, мерило вашего успеха? Ваши отношения с Ним должны быть главным в жизни. Он никогда не оставит и не покинет вас. Готовы ли вы пообещать тоже? «Иисус, я никогда не оставлю тебя, не брошу тебя, не отвернусь и не буду пытаться сделать что-то свое. Я хочу поступать по-твоему. Я хочу быть на все 100 с тобой». В вашей жизни могут происходить разные вещи. Вы можете думать: «Как это случилось? Почему я поступил так, принял такое решение?» Вы должны понять одну великую истину. Бог никогда не забирает у человека свободу выбора. Если вы выбираете другой путь, Он позволит вам сделать такой выбор. Но лучше выберите его. Это лучший выбор в жизни. Если вы хотите этого, то склоните голову со мной. Бог ответит. Будем молиться. «Боже всемогущий, я прихожу к Тебе и признаю, что я грешник. Я пошел своим путем. Я поступал неправильно. Я сожалею, Господь. Я поворачиваюсь к Тебе и выбираю Тебя и Твой путь. Господь, верни мне радость спасения. Позволь снова ощутить ее. Будь со мной. Обнови меня. Сделай меня чистым. Покажи мне, что я все еще твое дитя. Иисус, я хочу следовать за тобой во все дни моей жизни. Услышь мою молитву. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь».
1: Розалин не знает, как именно она повредила плечо впервые. Она просто проснулась с невыносимой болью. Врачи не смогли найти причину, и боль длилась годами. Но только до момента, когда Розалин получила первую часть тройного чуда. Я не могла поднять руку, это было ужасно. Рука просто онемела. В ноябре 2015 года Розалин Кастро проснулась с резкой болью в левом плече. Она была технологом на мебельной фабрике и решила, что повредила руку там. Я много работала, это было трудное время. Я боялась взять отпуск, потому что нас поджимали сроки. Боль не прекращалась годами. Ни один из врачей, к которым ходила Розалин, не смог поставить диагноз. В отчаянии она перепробовала все. От физиотерапии до акупунктуры, но ничего не помогло. Единственное облегчение давали обезболивающие. Иногда это была просто невыносимая боль, словно кость раздробилась на множество кусочков. Это мешало мне в повседневных делах. Я не могла нормально принять душ, переодеться. Я начала взывать Господу и просить об исцелении, потому что я очень хотела жить нормально. Также Розалин заботилась о своей пожилой матери. Она помогала ей садиться в инвалидное кресло и вставать из него. Я постоянно молилась и просила Господа дать мне сил. Я знала, что Он целитель. Я обращалась к Нему и делала то, что Он мне подсказывал. Я не отказываюсь от лекарства и врачей, но я всегда обращаюсь к Господу. 13 ноября 2020 года, через 5 лет после возникновения боли, Розалин смотрела «Клуб 700». Эшли молилась. «Нас смотрит человек, у которого болит левое плечо. Вы чувствуете боль постоянно и просите, чтобы Бог исцелил вас. Он отвечает на вашу молитву сейчас. Вы будете исцелены и свободны во имя Иисуса». Когда она сказала это, я закричала: «Принимаю, принимаю!» Я начала благодарить Господа и радоваться. Все еще ощущала боль, но, проснувшись на следующее утро, закричала: «Я исцелена! Моя рука не болит!» Но путь Розалин к исцелению на этом не закончился. Месяц спустя, помогая матери, она снова повредила плечо. Я почувствовала, как что-то оборвалось. Я сразу все поняла. Я пыталась игнорировать это, но боль вернулась. Я подумала: нет, я не хочу повторения. Через неделю спустя Розалин смотрела «Клуб 700» и снова получила слово исцеления от Господа. В этот раз оно пришло через Терри Мьюсон. У кого-то проблемы с мышцами. Они не порваны, но очень болят. Особенно, когда вы двигаете рукой или пытаетесь поднять что-то выше уровня плеча. Бог исцеляет вас. Вы ощутите тепло в этой части. Бог ставит все на свои места. Будьте исцелены во имя Господа. Я не могла поверить в это. Я схватилась за это и на следующий день поняла, что боль ушла. И, слава Богу, она больше не возвращалась. Плечо больше не болит. Мои руки такие, какими должны быть. Хотя боль и ушла, Розалин снова понадобилось прикосновение Божье. Кроме матери, ей пришлось помогать и отцу, который был слеп и страдал от деменции. Розалин не могла тянуть это бремя одна. Если мне удавалось поспать хоть час в день, это уже было немало. Я говорила: «Господи, дай мне сил. Научи меня все делать с любовью». Знаете, это было непросто. Я молилась: «Помоги мне прожить этот день. Дай мне мудрость». В январе 2021 года она получила третье слово знания. На этот раз оно тоже было от Терри. «Господь говорит вам: восстановление, Розалин. Вы подавлены и одиноки. Бог дает вам то, о чем вы просили. Он с вами сейчас. Вы не одна. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Его». Я просто не могла поверить. Я сказала: вот это да. Я просила Господа восстановить все в моей жизни, показать Его планы. Я увидела, как это слово исполнилось. Мать Розалин умерла, а ее отец сейчас находится под опекой. Сегодня Розалин заботится о двух дядях и говорит, что Господь дает ей силу для каждого нового дня. Я знаю, мой Бог – это Бог невозможного. Он может абсолютно все. Он верен своему слову, своим обетованиям. И это просто удивительно. Он верен своему слову и своим обетованиям – исцелить вас, сделать здоровыми. Именно об этом мы будем сегодня молиться. А перед тем, как мы станем ходатайствовать, позволяя Духу Святому

0: сделать то, что Он хочет, мы хотим ободрить вас в вере и поделиться удивительными ответами на молитвы. У Бонни из Шелбивилля была опухоль в легких. Ее нужно было удалять, чтобы избежать рака. Однажды женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал: «Кто-то переживает из-за рака легких. Вы сделали рентген, который показал две точки в верхней части правого легкого. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Сделайте новый снимок. Бог совершил чудо для вас, и вы будете свободны от опухоли. Он позаботится обо всем этом. Во имя Иисуса, будьте исцелены». Бонни с верой приняла исцеление. Вскоре ей позвонил врач и сообщил, что у нее нет рака, а подозрительные точки были рубцами. Слава Богу!
1: Владимир из Бруклина подвернул правую лодыжку. Он трижды ездил к врачу, ему накладывали гипс, но боль не уходила. Однажды Владимир ощутил, что Дух Святой побуждает его включить телевизор. Он попал на «Клуб 700» и услышал, как Эшли молилась о том, что кто-то страдает уже некоторое время от боли в правой ноге. Она сказала: «Бог исцеляет вас прямо сейчас. Боль уйдет, и вы сможете нормально ходить». Владимир поверил Богу и сообщил нам: «Я сразу же получил исцеление. Аллилуйя! Вы тоже можете сразу получить исцеление. Давайте вознесем честь Божьему имени. Его имя означает «Целитель». Пусть Он прославится сейчас в вас. Господь хочет поделиться Своей славой с нами. Это удивительно. Он хочет и любит делать это. Он хочет позаботиться о вас сейчас. Господь, мы приходим к Тебе, как маленькие дети, которые взывают: «Ава, Отче, Папа!» Мы приходим к Тебе, чтобы сесть Тебе на колени. Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены. Выровняй наши спины, и они будут ровные. Убери всякую боль в наших плечах, бедрах, коленах, пальцах ног и рук. Убери все это, Господи. Убери все раковые клетки. Сделай из них нормальные и здоровые. Очисти нас, Господь, и мы будем чисты. Мы просим об этом сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да, нас смотрит женщина по имени Эмбер. У вас проблема с левым локтем. Вы не можете вытянуть руку. Вы ощущаете острую боль. Вам кажется, что вы повредили кость где-то в этом суставе. Я верю, что Бог полностью исцеляет вас от боли и воспаления во имя Иисуса.
1: Есть кто-то, кто потянул спину. У вас сильное растяжение. Вы не можете двигаться. Вам тяжело выровняться. Бог исцеляет вас. Спина здорова во имя Иисуса. Пусть все будет здоровым. От головы до пяток. Пусть все в вашей спине станет на свои места во имя Иисуса. Пусть все двигается, как задумал Господь. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, сообщите нам. Мы хотим помолиться о вас. Вам лишь нужно написать нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы стихом из Малахии. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его».

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с уникальной, особенной информацией, относящейся как к библейским исследованиям, так и научным. В особенности, к библейскому и научному сотворению. Современное поколение требует доказательств, а их огромное множество. Фактически, их целая пирамида, демонстрирующая то, что дизайн прослеживается во всей Вселенной. Он найден как и во всей первоначальной структуре планеты Земля, так и во всех живых системах. Да и само Писание наполнено очень особенным дизайном. Ведь целые поколения уже признали, что часто авторы Библии не были достаточно квалифицированными для представления той или иной информации будущим поколениям. Но под руководством Духа Бога они превзошли свои способности. Сам человек никогда не смог бы произвести Слово Божьего как взаимосвязанного единого целого. Как богословы, так и простые ученые разных поколений, которые исследовали Библию, признают тот факт, что от бытия до откровения существует специальная структура. От откровения, после сотворения, после падения, последняя рекламация на Голгофе, а затем восстановление тех, которые верят в Сына Божьего и будут вечно жить с самим Царем Славы. И это грандиозная реализация самого сотворения. И ученые-исследователи из современного поколения, поколения, наполненного компьютерами, подтвердили то, что мы даже раньше и не считали возможным. Они подтвердили интегрированную взаимосвязь всей Библии. Несколько поколений назад жил один ученый по фамилии Бэббидж. Как приверженцу сотворения, ему захотелось заглянуть в коды Библии после того, как он узнал, что некоторые раввины учили о них на протяжении сотен и даже тысяч лет. Эти библейские послания были закодированы в равностоящих чередованиях пропущенных букв. Для того, чтобы их прочитать, этот прекрасный ученый сам сконструировал определенную программу — компьютер. Компьютер на самом деле был создан ученым, верящим как и в сотворение, так и в Библию. Ему просто захотелось найти те послания, которые не были очевидными в Библии. И все-таки позвольте мне вот что заметить. С самого начала этой программы именно тот текст Писания, который мы можем прочитать, обладает вечной значительностью. Как раз из него мы и узнаем о сотворении, о падении человека, о его состоянии, о том, как Бог с ним распорядился, вмешавшись в человеческую историю. В Писании мы читаем инструкции, представленные нам Божьими апостолами, и, наконец, перед нами объявляется Иисус Христос в Своем абсолютном совершенстве. Таким образом, любое скрытое послание — это просто интригующий дизайн, который ни в коем случае не более важен, чем само Писание. К тому же, с тех пор, как этот феномен принял новый оборот, нашлись и такие, которые просто злоупотребляли так называемыми равностоящими чередованиями букв, в которых была закодирована необыкновенно важная библейская информация. Эти люди пытались предсказать будущее, что совершенно нельзя делать. Библия учит нас, чтобы мы этого не делали. Таким образом, как бы нам этого не хотелось в своем рьяном пыли, нам просто нельзя игнорировать того, чему четко учит Слово Бога. Это будет ошибкой. Но вопрос остается вопросом, действительно ли Библия содержит в себе закодированную информацию. Сегодня со мной в студии мой дорогой друг, необыкновенно квалифицированный ученый-инженер Лэри Митчем. Лэри, я рад, что ты здесь.
1: И мне приятно здесь находиться.
0: Ты инженер, который ушел на пенсию из Техас их инструментов. Но недавно опять взялся за старое, и теперь ты занимаешься самой интригующей работой в своей жизни, не так ли?
1: Я просто от нее в восторге, не могу даже выразить это словами.
0: На самом деле, Лэри прекрасный инженер. Ему нужно всего лишь несколько часов, чтобы очень важные университеты заслуженно присвоили ему почетную степень доктора. Он преследует это сейчас, занимается этим. Когда

0: Ты работал в техасских инструментах. Сколько у тебя было патентов?
1: 15, и они у меня висят на стене, но на самом деле мне не принадлежит ни один из них. Они являются собственностью техасских инструментов, но у меня есть еще несколько, и как раз сейчас они в процессе утверждения.
0: Но тебе выпала привилегия изобрести это.
1: Я был ведущим изобретателем.
0: Да, ведущим изобретателем ты получил эти патенты, правильно? Мы хотим, чтобы это было понятно для всех. Также я хочу познакомить вас с его квалификацией. Сегодня как наши техники, так и директор этой программы прямо здесь не перестают изумляться его изобретениями. Например, вот этот маленький проектор, я им пользуюсь всегда, когда выезжаю за рубеж, и Лэри помог его приобрести нам вместе с крохотным компьютером. И он содержит в себе все программы. Таким образом, войдя в лекционный зал, только с одним кожаным чемоданом, я могу показать людям на стене из этого проектора все, что у меня в программе PowerPoint, только нажимая несколько кнопок.
1: Верно.
0: Лэри, я знаю, что ты уже давно ушел из компании «Техасские инструменты» и не изобрел вот это, но ты был главным изобретателем того, что привело к изобретению именно вот такого проектора, правильно? Ты изобрел саму технологию.
1: Верно.
0: А какая это технология?
1: Она называется деформированное зеркальное приспособление. Вот эти кусочки с передвигающимися частями прямо на них. А внутри этого приспособления находится одна большая пластинка и сотни, даже тысячи зеркал.
0: То есть зеркала на пластинке?
1: Да, зеркала на пластинке, которые могут перемещаться вне зависимости одного от другого. И при помощи света это приспособление либо включается, либо выключается, благодаря чему получается такое великолепное изображение.
0: Ну что ж, когда я пользуюсь этим устройством в лекционных залах, все просто приходят в изумление. И не только от детального изображения, но и от размера. Но опять-таки, позвольте мне подчеркнуть, что Лэри не изобрел вот это. Он изобрел первоначальную технологию, которая привела к этому аппарату. И я хочу поздравить тебя, что ты изобрел эту технологию.
1: Спасибо. И позволь мне немного исправить то, что ты сказал. Я не изобрел эту технологию, я был частью целой команды. Я присутствовал при том, как они пытались приклеить все эти зеркала таким образом, чтобы они не срывались. Я стоял на плечах множества гениев. И, вне сомнения, этот результат общих усилий всей команды.
0: Я согласен. Особенно что-либо стоящее всегда результат общих усилий. И это подводит нас к сущности, к тому, о чем мы говорим. Примерно 2 года назад один мой очень дорогой друг, которого очень часто может увидеть зритель на TBN, доктор Грант Джеффри, и еще один дорогой друг, Яков Рамзел, они оба сообщили мне, что библейские коды действительно существуют в матрице Писания. Это же подтвердили и другие исследователи. Доктор Грант Джеффри прислал мне вот эту программу. Видите ли, я очень занят в своей жизни. Я посетил более 20 стран. Возвращаясь из одной поездки, моя жена сразу же начинает собирать мой чемодан в другую. Я опять в дороге, в пути. И это требуется для того, чтобы функционировал наш музей. И я не знал, как правильно заниматься компьютером, и у меня не было времени. Я обратился к мастеру этого дела, Лэри Митчему, потому что он является дизайнером компьютеров, и я спросил, не мог бы ты заняться этой программой? И он спросил, какой программой? Я предложил вот эту программу, я рассказал ему о том, что в Иерусалимском технологическом колледже еще в 80-м году доктор Уортрам и доктор Элиху Риц ошеломили весь ученый мир тем, что при помощи компьютера, ну помнишь, программа и компьютер была изобретена ученым по фамилии Бэббидж, они пытались разобраться в библейских кодах. Лэри, мы с тобой уже обсудили тот факт, что на протяжении столетий разные раввины высчитывали точно так же, как сегодня Яков Рамзел, расстояние от одной буквы к следующей при чередовании пропусков. Таким образом, им удалось много чего расшифровать. Например, они нашли такие слова, как «Элохим» и «Ешуа», имена Бога, Иисуса, и также такие имена, как «Давид», «Даниил», «Исаия», главные пророки, «Израиль», и, конечно же, некоторые основные детали самого Писания. Но это очень утомительная работа, поэтому Бэббидж и хотел ее облегчить, что ему и удалось сделать в определенной мере. И эти два блестящих профессора, один из них математик мирового

0: класса в Израиле разработали компьютерную программу, которая, как обнаружил Лэри, могла найти как любое указанное имя, так и пункт или место в Библии. К их изумлению, им даже удалось получить личную информацию о раввинах уже после эры Писания. Позвольте же мне повторить это еще раз. Им удалось получить информацию о тех людях, которые жили уже позже и не могли быть в Писании. Лэри, кажется, ты нашел в Писании слова, которые указывают, что все должно осуществиться до конца земли и небес. Кто сказал это?
1: Я думаю, это сказал Иисус.
0: Правильно, об этом заявил сам Сын Божий. Это же касается и жизни всех совершенно, всех деталей. Но опять-таки, как это найти? Мы не можем попросить у Библии этой информации даже в закодированной последовательности. В действительности нам необходимо назвать либо имя, либо пункт, либо дату, чтобы самим посмотреть, имеет ли это какое-нибудь значение в соответствующем отрывке. И это очень важно, ведь здесь речь идет не просто о какой-то случайного сочетания букв и о пропуске и о чередованиях. Мы всегда помним о том, насколько важен весь текст Писания, который мы читаем. Без какого-либо кода даже. Мы не просим, чтобы Писание раскрыло нам еще что-то. Мы просто закладываем в компьютер уже известную нам информацию, чтобы посмотреть, нет ли какой-то матрицы под ней. Опять-таки, мы ни в коей мере не можем предсказывать будущего. Другими словами, это не может быть использовано при гадании каком-то. Но давайте посмотрим, есть ли в этом какая-то обоснованность. Лэри, тебе помогал очень хороший студент, который изучает иврит. Его зовут Роберт Саммерс. Благодаря ему ты и сам довольно хорошо изучил алфавит иврита. От А до Я, так сказать. От первой буквы до последней. От альфы до беты и так далее. Алфабет. Итак, таким образом, изучая эти области, ты обнаружил просто поразительную информацию. Лэри стал очень искусным в этом. Давайте пройдем вот сюда и проверим кое-что из твоей работы. Ведь очень много скептиков в отношении кода Библии. Когда-то я был одним из них.
1: Я тоже.
2: Ты был чрезвычайным скептиком, и когда я принес тебе эту программу, и я был им тоже.
1: В самом начале я даже не хотел заглядывать в нее.
2: Верно, но насколько я понимаю, ты обнаружил потрясающие вещи. Прежде всего, это зашифрованное чередование пропусков, имеющее отношение ко Христу Иисусу. Расскажи нам об этом.
1: И это действительно очень просто найти. Вся информация необыкновенно уникальна. Я имею в виду совершенно феноменальное формирование креста. И мы записали его сверху вот этой карточки. Как вам известно, в алфавите иврита 22 буквы. Таким образом, шансы на то, чтобы одна буква постоянно оказалась в каком-то определенном месте, 22 к 1. Если искать второй лишней буквы, следующий за ней шансы на то же будет 22 умножить на 22. 484 к 1. Если мы пойдем еще дальше, взять 5 букв, тогда слово «Иисус» на иврите «Иешуа» станет пересечным. И чтобы его записать, у нас уже больше 5 миллионов к 1. Если мы их вместе пересечем, шансы на то, что тогда здесь можно будет случайно найти этот простой крест, будут просто ошеломительными. 26 триллионов к 1.
2: 26 триллионов к 1, чтобы найти пересечение слова «Иешуа». Иисус.
1: Верно. 2,6 умножить на 10 в 13 степени.
2: Это значит, что здесь нет никакой случайности.
1: Формирование симметрического креста в таком виде.
2: Прекрасно. Вот вам равностоящие пропуски и чередование, принимая во внимание то, что у нас мало времени. Скажи нам, в каком писании это?
1: Это представилось нам в очень интересных числах, да еще и в книге числа. Коэффициент пропусков также очень интересный. Например, возьмем слово «Бог» или «Иисус». Пропускной коэффициент — 1, а Елохим — 3,7,0. Все они очень значительные библейские числа.
2: И ты обнаружил это в числах, глава 11?
1: В 11 и в 17 главах.
2: И главным образом в этом тексте что говорится?
1: «Мой дух, снисходящий с тобой на землю, мой дух, которого я пускаю на тебя, Здесь речь идет о самом Духе Божьем, о Святом Духе.
2: И в буквальном смысле слова.
1: И это совмещение Иисуса, Бога и Святого Духа в одном лице, Боге, голове. Это прекрасное послание, скрытое в Библии, объединенных воедино.
2: Бог посетил нас в виде своего Сына.
1: Верно.
2: Поскольку у нас мало времени, я вкратце вот что добавлю. Необыкновенно освобождающий духовный смысл наполняет не только эти пересечения и отстоящие чередование букв, но и весь текст Святого Писания. Это поразило меня. Но учиться никогда не поздно. Давайте сделаем это. Ведь ты когда-то сказал, я думаю, что я этим займусь. И ведь все это выглядит как гирлянда на рождественском дереве, периодическая таблица элементов. Ларри, а ты не использовал эту периодическую таблицу, которую мы иллюстрировали? Возможно, ты пытался найти в этом коде Писания и основные элементы, из которых создана вся Вселенная. Я знаю, что ты пытался это сделать.
1: Верно, именно это и произошло.
2: И что же ты нашел?
1: Сначала мы скрестили водород с кислородом. Результат получился очень хорошим. Потом мы нашли еще больше. Вскоре разрослись целые грозди. На сегодня мы уже обнаружили более 80 элементов главной периодической таблицы. И это показано вот здесь, внизу.
2: Более 80 в единственном отрывке. Они сконцентрированы в одном отрывке. Это во Второзаконии 4.32. Что там говорится?
1: Разве случалось, когда столь велико? Никогда. Оглянитесь на прошлое, подумайте обо всем, что произошло еще до вашего рождения. С того самого времени, когда Бог создал на земле людей, посмотрите на все то, что происходило на свете.
2: Это изумительно, от одного конца небес другому. Здесь подразумевается физическая вселенная. Теперь очень быстро. Мне нравится эта программа. И время летит так быстро, как только мы углубляемся в тему. И у нас уже мало чего осталось. Многие из критиков говорили, ну подожди минутку, ведь на иврите все удобно объяснять. Его живописная форма выражена в самих буквах самого языка.
1: Да-да.
2: И это очень важно. Ведь многие очень критически ко всему относятся, и я был таким, хотя я по-прежнему объективен. Но как и многие из моих коллег, так и доктор Клиффорд Уилсон, который даже написал книгу, опровергающую концепцию равностоящего чередования букв, я был убежден в противоположном. И доктор Клиффорд Уилсон, обнаружив соответствующую информацию, также полностью изменил свою позицию. Ведь это настолько феноменально, хотя и требует дополнительного доказательства. Ну хорошо, и так многие сказали, если столько всего пропускать, всегда можно наткнуться на равностоящее чередование букв даже в обычной газете или в каком-то романе, например, «Война и мир», которые написаны на иврите. Ну что ж, Ларри и пробовал исследовать «Войну и мир» на иврите. И главным образом, что же ты обнаружил?
1: В «Войне и мир» я тоже пытался найти то же самое, что и в периодических таблицах, которые я нашел в Ветхом Завете на иврите. Ну что ж, это уже другая компьютерная программа. Но вы заметите, что все слова с тремя буквами составляют здесь довольно красивые грозди. Фактически, они очень похожи на те, которые мы нашли в Библии.
2: То же самое можно найти и в газете в Иерусалиме.
1: Верно. А со словами из трех букв это можно предвидеть, потому что шансы на это 22 в кубе к одному. И здесь на твоей таблице показано только 10 тысяч к одному. Возможно, на этой странице трехкубных грез даже намного больше, чем это. Таким образом, на это можно надеяться. Но когда ограничить поиски словами из четырех букв, как сами видите, уменьшение происходит довольно быстро. И во всей книге о «Войне и мире» это самое лучшее из того, что компьютер только и мог найти при неограниченном времени. Когда мы ограничили поиск словами из шести букв, появилось только одно слово.
2: Во всей книге «Война и мир».
1: Во всей книге это единственное слово «Уран». Однако, если посмотреть вот сюда вниз таблицы, грозди из книги Второзакония довольно впечатляющие. А ведь все из этих слов, начиная из пяти букв и больше. Если даже ограничить поиск словами из шести букв, все равно на этой странице у нас получится 12 слов.
2: Замечательно. То есть из целой «Война и мир» всего лишь несколько случайных слов. А когда мы идем в Библию, она похожа на сверкающую гирлянду.
1: Также упомянуть о пересечении слов, ведь мы обращали внимание не только на параллельные и смежные, но и на те, которые разделяли буквы.
2: И опять-таки мы использовали целую книгу «Война и мир», а из книги Второзакония всего лишь мы использовали использовали несколько стихов.
1: Верно.
2: Если бы второзаконие было таким по объему, как «Война и мир», наша гирлянда зажглась бы очень ярко.
1: Нам хотелось, чтобы даже с таким преимуществом все сделать настолько справедливо.
2: Да, мы отдали светской работе преимущество, но, как оказалось, случай даже не мог этого произвести.
1: И опять мы не отклоняемся от того факта, что можно найти что-то наугад.
2: В ограниченной степени.
1: В ограниченной степени.
2: И очень простые вещи.
1: Не обязательно гармонирующие с тем текстом, который на поверхности.
2: И как раз в этом и заключается жизненно важный ключ. Я хочу, чтобы вы усвоили это. Я хочу, чтобы вы узнали это.

0: усвоили это. Общественность мира, она знает и мое имя, и мое звание, и мой номер, и так далее. Они знают меня. Знаете, конечно же, эволюционисты сопротивляются тому, что мы делаем. Ларри нашел просто поразительную информацию. Мы только вкратце познакомим вас с ней, чтобы успеть все рассказать о чем-то восхитительном. Он действительно нашел искусственного небраского человека, который технически является того, кого запихнули в книгу Бытия. И что мы под этим подразумеваем вообще? О чем мы говорим?
1: Прежде всего, я искал всех тех вещей, которые вы только что обсудили. Я благосклонно позволю компьютеру их поиск без каких-либо ограничений по всей книге Ветхого Завета и по всему Пятикнижию. Я нашел прекрасную гроздь, но не в книге Бытия. Думаю, что тебе захочется упомянуть о Писании, которое было сверху. Кажется, оно очень к этому подходит.
0: Да, это очень подходит. Вот здесь перечень имен ведущих эволюционистов, как прошлых столетий, так и настоящего времени. Я не буду упоминать имен, только скажем, что здесь указаны известные имена тех, которые вовлечены в дискуссию между сотворением и эволюцией. И еще изумительно то, что в Иеремии 14:14, «Тогда Господь сказал мне, Иеремия и те пророки проповедовали ложь именем моим. Я их не посылал и не велел им говорить с народом. Пророки эти молились ложными видениями и собственными догадками». Правда, невероятно? Ведь теория эволюции главным образом является собственными догадками эволюционистов. Ну что ж, теперь мы подошли к заключительному, кульминационному пункту. Мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс и его жена Луиз объявили о том, что их дочь Ронда выходит замуж. И я знаю ее с того времени, когда она была еще маленькой девочкой, и вся семья Дженкинсов очень дорога. Он первый вице-президент Музея Сотворения. Таким образом, думая о свадебном подарке, я попросил Ларри, чтобы он по компьютеру проверил, нет ли в Библии имен тех, которые причастны к этой свадьбе. Насколько мне известно, раньше никто и никогда этого не делал. Это была первая подобная попытка. Доктор Эли Рипсес, математик мирового класса, однажды сказал прессе, что в концепции равноотстоящего чередования букв достаточно места для того, чтобы только впервые в первых пяти книгах Библии записать все события Вселенной. Доктор Дженкинс, мы попросили и тебя к нам прийти. И ты пришел к нам. Вот что обнаружил Ларри в песнях Соломона. Глава 2, 10 стих. «Мой возлюбленный говорит, вставай, моя ненаглядная, пойдем со мной. И я попросил у твоей дочери Ронды список всех приглашенных на свадьбу. В нем и твое имя, и твоей жены, и меня твоих родителей, мамы, папы, даже название дома, где ты живешь. Имена подружек невесты, свидетели. Я попросил назвать город, названный здесь, и тот, у кого будут кольца и цветы». Ларри, ты нашел эти имена, объединенные в одном месте в Библии?
1: Перечень абсолютно всех приглашенных на ее свадьбу был в этой грозди. Она прислала мне этот список.
0: Доктор Дженкинс, одним словом, что думает об этом отец, узнав, что свадьба его дочери была занесена в Писание даже еще перед вашим рождением?
1: Это потрясающе.
0: Совершенно потрясающе. Ларри сам по себе очень часто занимается этой работой, а иногда я звоню ему прямо с поездки, чтобы он проверил то или другое. И он вместе со своей женой Шерон много ночей работает над чем-то для нас. Он также, по своему собственному усмотрению, решил проверить и TBN. И оказалось, что TBN также представлена там, в одной замечательной грозди. И за последние 30 секунд, расскажи нам, что было найдено и что именно.
1: В книге Иезекииля, 14 главе, где говорится о трех благородных мужчинах, Данииле, Иове и Ное. Интересно то, что их характеры прекрасно переплетены. А ведь они очень тяжело поверить в то, что скрытый текст так замечательно может совпасть с тем, который на поверхности просто случайно. Сами попытайтесь когда-нибудь это проверить. Запишите какой-нибудь документ и посмотрите.
0: Чудесен не только тот текст, который мы читаем в Библии, хотя это и есть доминирующее послание Писаний, но существует также и закодированный текст для ученых, в котором прослеживается внутренняя сеть, не подвластная достижению человеческими способностями.

0: я могу сказать про себя. Мое мнение было раньше таким, что я считала, что адекватных мало. Найти кого-либо сложно. Скажу честно, мнение сейчас изменилось. Вот, а какое оно, скажу чуть попозже.
1: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
2: Интрига, расследование. Ну, я считаю, что и так, со-со, 50 на 50, я не знаю. Ну, и сложно, и не сложно, зависит от тебя. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, сейчас парни есть, они есть хорошие, но сейчас люди пошли очень сложные, мы сложные часто загоняемся, они сложные, и очень тяжело найтись. Вот. Ну, мне так кажется, это мое мнение.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: Мне даже особо добавить нечего.
5: Не к Таниному мнению.
4: Ну, если только то, что если сильно не усложнять.
2: Вот, надо научиться не усложнять.
4: Да, то есть хорошие действительно есть и были, и раньше.
5: А ты думаешь, проблема от нашего века?
4: Да нет, конечно. Как раз всегда так было, наверное.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет. И 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
2: То есть вы вообще не хотите сказать, что нормальных парней адекватно стало меньше?
4: Да,
2: типа, я это одна вижу? Не в обиду парням, просто я знаю, вот мой круг общения, у меня там есть друзья-парни, 10 парней возьмем, допустим, не то, что я хорошо их общаюсь с ними, я просто их знаю. Из них половина, то есть они мои ровесники, из них половина, там у них нет цели в жизни, им норм. Они зарабатывают какую-то там копейку, которая хватает на жизнь, они рубятся в комп, все.
4: Можно тебе два вопроса задать?
2: Давай.
4: Первый вопрос.
2: С кем я вожусь?
4: А адекватных девчонок стало больше или тоже меньше? Это первый вопрос.
2: Ну,
4: а второй вопрос, это даже не второй не вопрос, а комментарий. Вот в мое время было то же самое.
2: Рубились сколько лет назад?
4: Нет, ну просто тоже так же. Примерно 50 на 50. 50 знают, зачем живут, у них есть какая-то цель, есть интересы. Половина живут какая?
2: Ну, даже от ответственности, наверное, зависит. Я не хочу сказать, что здесь проблема мужчин. Я вообще считаю, что виноваты женщины, потому что радикальный феминизм сделал свое дело. Ну, мужчины стали такими в плане... Вот, я не знаю, берете советские фильмы, смотрите их, и там все там... Там, не ладно. Они всегда какие-то такие все, вот, товарищи, я сделаю то, я выучусь, я буду заботливым мужем, отцом, я буду вот таким, я твердый, на меня можно положиться.
3: Привет, меня зовут Наташа, я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
7: А я вот, например, очень люблю русскую литературу, но это вообще не сравнить,
2: какое там отношение мужчин и к мужчинам, кстати, тоже, и мужчин к женщине, и к жизни, ну, и очень расхоже с тем, что мы видим сейчас. Сейчас так активно пропагандируется идея, что никто никому ничего не должен, и я с ней отчасти согласна, действительно, но очень легко эту идею в своих целях так мужчине исказить, что он как бы ничего никому не должен, и вроде как он...

0: И он безответственный, а он очень психологически такой развитый, что он просто познал вот эту вот истину.
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
2: Ну, если бы мы были одинаковыми, у меня не было бы претензий никаких. Но они, у них есть преимущества перед нами. И у нас также есть какие-то преимущества. И почему мы такие разные? Мы же не просто так разные. Мужчины, вот они стрессоустойчивее. И когда мужчина, допустим, больше работает, ну, я не говорю, что да, тут женщины, опять же, сами, это их инициатива, но это факт, что когда девушка больше работает, и она зашивается больше, у нее эмоционально больше какого-то такого стресса, выгорания и так далее, у него этого меньше. Они к этому... Они для этого рождены.
3: Здесь очень интересный такой момент. Фильмы и мультфильмы, и то, что нам показывают, это очень сильно влияет на нас. Одной из моих работ, когда я училась в институте, была работа влияния СМИ на людей. Как оно сильно влияет, о том, что мы смотрим. Мы смотрим мультфильм, где показывается женская роль в мужском обличии, и как это искажается, да, там, где мужчина такой более женственный, да, и чем чаще мы это начинаем смотреть, тем больше мы начинаем это воспринимать за норму. Это действительно идет из поколения в поколение, что мы иногда не рассматриваем такой момент, что адекватных вот их стало мало или их нет вообще, и это только проблема нашего века. Нет, мы просто... Это зависит, мне кажется, от уровня нашего мышления и от уровня нашего восприятия мира. То есть мы вот зациклились на какой-то одной группке парней или девушек и вот считаем, что вот здесь вот мы это посмотрели, и здесь больше никого нет.
0: Ну, а что делать девушке, если, допустим, она выбирает в своей жизни развитие, да, она активно развивается, старается как-то вот прокачиваться в своих навыках и ей, ну, общается с молодыми людьми и понимает, что действительно очень много людей, которые, ну, особо ничего в жизни не хотят или какие-то абсолютно разные принципы жизненные, да, вот тоже стоит ли из-за этой как будто бы нехватки, да, хотя на самом деле непонятно, как бы есть ли она вообще эта нехватка, но все-таки стоит ли из-за нее пренебрегать какими-то своими принципами, да, допустим, если девушка верующая. И в идеале ей бы хотелось рядом с собой видеть верующего мужчину, который также верит в Бога и посвящает этому свою жизнь. Но из-за того, что ей кажется, что таких мало, да, трудно найти, она выбирает там выйти замуж за человека с другими принципами абсолютно. Вот как вы к этому относитесь?
2: Ну, вот я так скажу, например. Я девушка верующая, и я, ну, встречалась и с неверующим человеком, и с верующим. И разница есть. Хотя я очень долго с этим спорила. Я верю до сих пор, что можно найти парня, ну, другой религии, ну, или там другой конфессии, других взглядов вообще, в принципе, который будет тебя принимать, уважать. Но это исключение, вот это реальное исключение, и тебе здесь реально нужно найти человека, который будет с тобой разделять одно, у вас одинаково должно быть мировоззрение, потому что когда вы смотрите изначально, то есть, потому что такой вопрос, как вера, он очень глобальный. Есть какие-то мелочи, да, там, он не любит морковь, и я там ее люблю. Это ладно, это вообще никого не волнует. Это переживете, да. А вот когда такие глобальные, как мировоззрение, это, конечно, желательно.
4: Ну, согласна, вот то, что ключевые ценности, они должны совпадать. Но их не должно быть слишком много, потому что трудно будет найти себе пару. То есть, если верующий человек или если человек увлечен здоровым образом жизни, для него это большая ценность, то ему не стоит связывать жизнь с тем,
3: Кто имеет много вредных привычек.
4: Да, да, да, да.
3: Ну, то есть я согласна с тем, что есть какие-то основы и принципы, которые есть вот во мне. Я тоже согласна с тем, что я рада, что я не поскупилась своими какими-то принципами, да, не встала себе на горло, да, и не пошла себе наперекор, вот, и не вышла там замуж, не стала встречаться с парнем, который, к примеру, ну, мне вот он чисто понравился, да, он клевый, интересный, мне всегда нравится, там, вообще люблю общаться с людьми, вот, и, но это не стало моим, так скажем, главной такой ценностью, что, о, интересно, классно, а наше мировоззрение, наш взгляд на жизнь, он, ну, как бы не совпадал, потому что вам потом, ну, каждый потом с этим жить, и дальше, ну, пойдут большие разногласия. Я не могу сказать, что если, к примеру, там, вы разных там вероисповеданий, то все там, ваша жизнь прекращается, да. Есть люди из разных конфессий, просто здесь вам нужно научиться искать компромисс. Да, это сразу можно сказать, это будет очень сложно. Вот. Здесь уже, наверное, больше можно сказать о том, сколько у вас любви.
2: А где их найти-то? Извините, мужики с неба не падают, это факт.
5: Ну да.
0: Ну вот, Наташ, ты замужем, тебе трудно было найти? Поделитесь своим опытом с Олей. Труден ли был вот этот путь к замужеству, если так можно сказать?
2: У меня были какие-то иллюзии по отношению к каким-то людям, и я все ждала какого-то чуда, и я сама была еще тоже. Ну, я не говорю, что мои мужики были не сахар, я тоже сложный человек с таким характером, и люди, то есть, как бы... Мы не понимали, не пытались понять друг друга, а мы просто столкнулись с трудностью, и все. И не хотим понимать, и никто не хочет идти на компромисс. Вот. С моим мужем это не так. То есть мы друг друга принимаем, мы друг друга понимаем. То есть мы реально вообще не ссоримся. Я не знаю, многие говорят, что это плохо, но мы реально не ссоримся. И я просто нашла его в тот момент, когда для себя, проанализировав, смогла выстроить такие критерии. Я не знаю, это не меркантильно или не меркантильно, но это практично, что мужчина, с которым я бы хотела построить семью, у него должны быть вот такие-то качества, вот, и я поняла, что это он.
4: И, в матрицу попал.
2: Да, такая, это он. Вот, и действительно, то есть у нас идиллия такая, можно сказать. Ну, и в плане хорошем, не в плане то, что мы скучно живем, а в плане то, что у нас взаимопонимание. Вот, но это... Я говорю, я много знаю ребят, и он был единственный среди них. Вот, не в обиду другим парням, просто именно кто, именно по моим, ну, то есть, как бы мне было бы комфортно.
4: Вот я сейчас сначала одну историю маленькую скажу, которая будет так небольшим отклонением, как будто бы от темы, а потом уже про свой опыт. С подругой мы сидели несколько месяцев назад, чай пили и заговорили о семейной жизни. У нее тоже все хорошо в семье, как у меня. И она говорит: Оля, тебе не кажется, что жить можно, в принципе, ну, почти что с любым? Ну, если уметь договариваться, если уметь идти на уступки. Я говорю: кажется, Надя. Ну, это вот просто пока, да, за скобки вынесем вот этот коротенький диалог. Значит, у меня ситуация достаточно сильно отличается от Наташиной, за одним исключением. Я тоже продумала, какие вещи для меня принципиальны, какие нет. Вот это было, и тоже незадолго до встречи с моим мужем. Он на меня упал почти что с неба, девочки. Я его до этого не знала. Он мне написал смс-ку, потому что во время игры, на которой присутствовало очень много разной молодежи, во время игры ему попалась моя анкетка, чисто случайно. Ну вот он эту анкетку прочитал и мне написал. Вот так вот познакомились. То есть... Почти что свалился. Общение было не очень долгим. Мы встречались 5 месяцев, поженились. Вот сейчас 12 лет уже вместе.
0: Ну вот, кстати, я слышала... Очень круто, что ты это рассказала, потому что я слышала от, так скажем, девушек уже с опытом семейной жизни, что действительно приходишь к мысли, что жить можно практически с любым, если уметь договариваться. И я никогда этого не понимала. И сейчас вот ты говоришь, и я снова думаю, опять это я услышала, но я не понимаю действительно, как это так. Вот ты можешь поподробнее, что ли, рассказать?
4: Это сложно просто.
0: Про что это?
6: Мне кажется, это про смирение девушки. Но
4: не только девушки.
0: Ну, от мужчин. При этом вот, типа, терять себя в этом, вот что вот, почти да, с любым, вот я тоже думаю, сложно. Наверное, почти с любым.
2: Но как не в ущерб себе вот найти этот компромисс, так скажем? Потому что можно же так подумать, что да я с любым смогу, просто буду там совсем соглашаться, как бы как он скажет, так и будет, но себя тут потеряешь. Но при этом вот как бы и самой сохранить вот эту свою целостность, и человека рядом.
4: Мне кажется, такие вещи, это вот ты сказала очень важный момент, что ты разговаривала с людьми, которые уже довольно долго в браке. Это просто вот начинаешь в какой-то момент ощущать, что ты уже этому научилась. Ты научилась договариваться, ты научилась где-то наставить на свое мнение, где-то уступать. Может быть, чаще уступать. Женщине, в принципе, более свойственно уступать. Но если мужчина-то хороший, он и не будет на тебя давить. Вот.
3: Здесь, мне кажется, главный такой момент, который мы все забываем. И вообще, очень часто психологи об этом пишут, что почему мы не находим там мужчин, женщин и тому подобное, потому что у нас нет готовности к любить. И с любым, да, я не думаю, что прям с любым можно ужиться. Это лично мое мнение.
2: А если вы на необитаемом острове оказались вдвоем, вот вы в мире одни.
3: Нам всем, вот абы кто, ну, не понравится. Ну, если, конечно, ну, как бы, я не думаю, что ты попалась на первого встречного, и такая, ну, с тобой бы я бы смогла бы жить.
4: Ну, уж не на первого, конечно.
3: Да. Вот, то есть здесь, наверное, очень важный такой момент, вот лично для меня, что человек, который подходит вот тебе по каким-то вот действительно важным принципам, с которыми ты не можешь как-то по-другому, то есть вот ты определил для себя какой-то определенный момент, и вот из этой категории ты выбираешь.
4: Ну, ты понимаешь, да, но ты должна быть, во-первых, готова принять открыто все остальное.
3: Да.
4: Вот. И я не мечтала выйти замуж за рыбака. Я не очень хотела, чтобы у меня в ванной рыбка висела вот так вот.
3: Нет, это мелочи жизни,
4: конечно,
3: с кем не бывает.
4: Конечно.
3: Да, ну как бы это мелочи быта.
2: Ну понятно.
3: Но если, к примеру, там, я не готова жить с человеком, вот для меня лично принципиально, который курит. Почему? Я не переношу физический запах табака. Ну, то есть я астматик, я этого не переношу.
0: Ну, вот я думаю, у тебя, наверное, это еще более глубокая причина в плане, что это же не только, а если бы ты переносила, ты бы согласилась.
3: Ну, то есть нет, ну, мне, в принципе, как бы это, ну, претит. И то есть это мельчайший пример. Вот. Поэтому первоначально, почему мы вообще касаемся такого вопроса, очень часто сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы иногда не готовы к влюбленности. Если затрагивать чисто теорию, бегло, то это потому, что у нас есть какие-то незавершенные отношения, или у нас есть какая-то идеализация, да, там, что сейчас придет такой принц на белом коне, и я в него влюблюсь. Такого, ну, как бы, ну,
2: если... Нет, а вас... если готова? Но нет вариантов. То есть, если ты готова, хочешь сказать, если ты
3: быть.
2: Готова,
3: да.
2: То варианты будут?
3: Да. Ты ну-ка. Идешь куда-то, ты... То есть,
2: ты
3: эти
2: идешь,
3: варианты
2: привет.
3: Появляются сами собой. Это чувствуется.
0: Ну, кстати,
3: это
0: я вот очень соглашусь, потому что поделюсь своим примером. У меня бы тянувший... Ну, то есть, я была влюблена в молодого человека, с которым... Такие были странные немножко отношения. Но, в общем, я вроде бы сама приняла решение, что мы не продолжаем отношения, но как будто бы я не могла его внутренне отпустить. То есть вот реально все время то мысли, то тебе кажется, что, может, ты неправильно поступила, то тебе кажется, что вообще я его люблю, там, не знаю, на следующий день кажется, что нет. И вот когда я в своей голове действительно это завершила, у меня вот действительно начали там новые какие-то знакомства и общения появляться. То есть я сама как бы... Вот я про это слышала тоже, что это действительно так работает, и вот на себе как бы реально испытала, что действительно появляется гораздо больше общения с мужчинами, когда у тебя в голове все как-то разложено.
3: Да, когда ты отпустил. Еще один такой момент. Окей, негде. А ты уверена, что ты ищешь в своем круге общения того, кого ты хочешь? Потому что, допустим, да, у меня есть подружка, которая занимается танцами, да, и вот если она будет, придет на завод, ей важно, чтобы у нее там, к примеру, был парень-танцор, да, для нее это там профессионально важно, там еще, ну, как бы, каким-то таким критериям.
4: А пойдет она на конференцию ученых, изучающих голубых
3: да,
4: китов.
3: Да, да, да, да, да, да, да, да. То есть, ну, как бы, немножко не подходит. И поэтому важно, как я всегда говорю, меняй круг общения, сменить, расширить круг общения, пойти на какое-то новое хобби, в какое-то новое место, подчерпнуть вот эти вот новые эмоции, потому что тогда появляется какой-то у тебя новый взгляд на мир. Может быть, что-то ты там поменяешь, может быть, ты поймешь, что у тебя какие-то действительно то ли отношения не завершены, может быть, ты там вообще разбираешь какую-то жизненную ситуацию своих родителей, и вообще у тебя фокус внимания весь там, а не в том, чтобы построить твою личную жизнь. Поэтому я думаю, вот сейчас настал этот момент X, когда я скажу, что сейчас я считаю и придерживаюсь такого мнения, что на самом деле мужчины достойные, они есть. Да, их меньшинство, но они есть. И так мужчину, же, как и женщин.
4: И мужчину не найдешь, если ты мужчин в принципе не уважаешь.
3: Да.
0: Как по вашему мнению, вот так если кратко, мы можем переключить свой фокус внимания с того, что мы, неважно, замужем мы или нет, ищем какие-то недостатки, живем в этой вот парадигме, что мужчин нету, они все какие-то слабенькие, да, немужественные. Что мы можем сделать, чтобы переключить этот фокус внимания на то, что мужчины есть, что они классные, что они мужественные? Вот я по себе могу сказать, я долго училась принимать помощь от мужчин, от любых. Вот от любых. Угощают тебя кофе просто так, возьми. Помогают чемодан донести, пусть несет. Или попроси, да, с лестницы там куда-нибудь спустить. И когда я начала делать какие-то такие мелочи, позволять как бы мужчинам проявлять себя в каких-то мелочах абсолютных, я действительно поняла, что я очень уважаю мужчин, что это вообще очень крутые люди.
2: Мне тоже похоже близко с твоим, то, что концентрироваться на хорошем. То есть мы как бы люди, у нас это заложено на негативе быть зацикленными, и мы не замечаем там, я могу помнить, что мой муж мне там сделал замечание полвека, но не буду помнить, что он там помыл посуду, хотя там для него это может быть целая победа. Вот, и какие-то вот такие вот мелочи, когда ты на них тоже внимание обращаешь, и пытаешься понять, то это реально помогает.
3: Я хочу сказать, наверное, такой интересный момент, как развитие своей женственности. Вот именно развитие женщины внутри себя, да, это какие-то там хобби или какую-то мягкость, развитие какой-то нежности тоже помогает раскрыть себя и тем самым увидеть потенциал мужчины.
4: А я вспомнила одну фразу, я не помню уже откуда она, из книги или из фильма, из какого-то. Говорят, что вредно думать о своих недостатках. Ну, оно бы, конечно, и так. Если бы не переставая думать о своих недостатках, мы не начинали немедленно думать о недостатках других. То есть нужно исходить от обратного. Если тебе кажется, что у всех окружающих мужчин недостатки, посмотри, у тебя-то они есть или нет.
5: Есть вот эти фразы, все мужики там такие-то, такие-то. Mm-hmm. Вот эти вот фразы вообще, я считаю, что не надо говорить, нужно их исключить из своего рациона даже в шутку, потому что это навязывает в голову вот это вот мнение, и вокруг оказываются тупые мальчики, там, мужики, не знаю.
0: Девчонки, спасибо вам за ваше мнение и за ваш опыт.

Дорогие друзья, мне хочется сказать о том, что Слово Господне еще делает в нашей жизни. Я прошу открыть Евангелие от Марка. Это евангелист Марк, он пишет о служении Иисуса Христа. И в 6 главе Евангелия от Марка Господь отвечает на особенную нужду. Итак, Марка, 6 глава, стих 34. Здесь говорится так. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Здесь говорится, Иисус увидел людей, как вот пастырь видит овец без пастуха. Он увидел потерянных людей. Он увидел, что они были изнурены. Изнурение такое, знаете, это как усталые, утомленные. Это как изнурены, это измученные, обессилевшие. Вот Господь увидел таких людей. И Он увидел их, что они нуждаются в пастыре. Они нуждаются в духовном руководителе. И каким было ответом? Какой ответ был для этих людей? То есть эти люди ли болели, эти люди были изнурены, изнурение такое, труд и изнурение, знаете, и это утомленность такая, переутомление, слабость, немощь, такие синонимы. И Господь увидел, и увидел их так, что они нуждаются именно в пастырстве, они нуждаются именно в направлении. И когда Он их увидел, Он начал учить их много. Смотрите, Слово Божье является, учение Слова является ответом для изнуренных людей. Скажите «Аминь». Дайте Богу за это славу. Аминь. Слово Божье, Слово Иисуса Христа, оно является решением для изнуренных людей, для измученных людей. Вы знаете, Слово Иисуса, оно как глоток воды, как вода для истомленной жажды души. На самом деле, Слово Божье, оно имеет величайшую силу и для потерянного человечества. Для потерянного человечества, нашей страны, всех других стран, нужно слово как пастырское слово, то есть слово направления, слово, которое ведет, которое дает, указывает путь. Вы знаете, когда мы находимся в другой стране или в других городах, нам часто нужен навигатор. Раньше искали компас, ну, компас такой по обычной дороге, да. Сейчас люди, потом люди пользовались картами. Были у всех карты, у водителя в основном были карты, у брата Стаса Бабарыкина всегда были карты. Вот. Но затем появился навигатор. То есть через спутниковый сигнал, как телефонный сигнал ГПС, так и через спутник, оно показывает и ведет человека. И поэтому, где бы люди ни находились, они, в принципе, могут найти эту точку через навигатор. В автомобилях есть навигатор, в телефонах есть навигатор. И он забивает адрес туда, и по этому адресу его ведет стрелочка. И автомобиль едет. Это я говорю особенно для старшего поколения, для пожилых сестер, которых, может быть, которые пользуются кнопочным телефоном, у которых нет навигатора. Но есть такое устройство, то есть водительство, направление. И вот представьте вот эту толпу людей. Смотрите, Иисус увидя. А вы знаете, что ведь, почему Он вышел? Откуда Он вышел? Он вышел из зоны комфорта. Он вышел из спокойной зоны, где они наконец-то смогли отдохнуть с учениками после путешествия. Потому что ученики, они собрались и рассказали ему все, что сделали и чему учили. Это 6 глава, 30 стих. Ученики наконец-то вернулись к учителю. Они рассказали все, что они учили. А они учились у Иоанна Крестителя, потом учились у Иисуса. И они рассказали все, что сделали. И кто-то из них рассказывал: «Учитель, мы изгнали бесов, бесы нам повинуются». Помните в одном месте? «Даже бесы повинуются о имени Твоем». А другие, наверное, рассказали чудеса, которые были. Исцеляли больных, потому что Иисус им сказал мазать маслом и исцелять больных. Они мазали маслом и исцеляли больных. Тогда они еще не были крещены Святым Духом. Но они действовали по вере и действовали по власти, данной Господом, то есть по Слову. Действовали по Слову, данному Христом. Когда мы действуем по слову, то есть написанное слово, слово говорит, возложат руки на больных, верующие возложат руки на больных, они исцелятся. То есть это возложение рук по вере.
Возложение рук – это как бы сам Господь прикасается. Но мы дотрагиваемся, но мы ожидаем, чтобы Господь дотронулся. Ты имеешь это право. И вот ученики еще до крещения Святым Духом, до сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы, они по повелению Иисуса пошли по двое проповедовать, по двое. И тогда они мазали маслом и исцеляли. Он сказал: «Бесов изгоняйте, даром получили, даром и давайте, прокаженных очищайте, больных исцеляйте, проповедуйте, идите к наипадшим овцам дома Израилева». И вот ученики все это сделали, и они пришли ко Христу. И Он им говорит: «Пойдите теперь одни в пустынное место, отдохните теперь немного, ибо много было отходящих, так что им было и есть». Кушать было некогда. Есть, поесть было некогда. Вот такое было пробуждение, такое движение было. И отправились в пустынное место на лодке одни. Народ увидел, как они отправились, многие узнали, и бежали туда пешие. То есть они, ученики, отплыли на лодке и куда-то пристали. А люди наблюдали, куда они поплыли, и бежали вдоль берега. Они торопились, чтобы прийти, и они пришли. Их было там очень-очень много. Знаете, сколько их там собралось? 5000 только мужчин, не считая женщин и детей. Евангелист Рейхард Бонке говорит, что богословы считают, что женщин всегда было больше, и было много у них детей, эти многодетные семьи. То есть, таким образом, там была толпа около 20 000 человек. 5000 только мужчин. 5000 мужчин. И здесь еще женщины и дети. Около 20 000. И вот Господь, Он совершил еще одно чудо. Он накормил этих людей. То есть это было еще одно проявление измученным людям. Первое действие – Он учил их словом. Слово нужно этому миру, друзья, слово. Как многие приходят к психологу, да, люди, дети, чтобы услышать, что он им скажет, да. Люди приходят к папе, к маме, чтобы мама успокоит, мама что-то скажет, папа скажет. Кто-то приходит к другу своему, чтобы получить поддержку, получить такое слово. Вы знаете, в словах есть, вы знаете, великая сила. Но Слово Христа – это как раз есть ответ потерянному миру. Услышьте меня, друзья, сейчас. Слово Иисуса Христа. Когда Он увидел, что они рассеяны, как овцы, то, написано, Он вышел и начал что делать? Учить их много. Учить их много. Он начал служить Словом. Слово Божие – это есть решение для этого мира. Сегодня все люди хотят, в принципе, многие на земле, послушать, что кто говорит. Есть такие шортс, то есть шортс – это очень короткие какие-то записи. Говорят ученые, говорят врачи, говорят, не знаю, психологи, говорят писатели. Я не говорю о плохом. Плохие люди тоже пытаются сказать какую-то глупость. Я говорю о том, что люди говорят, говорят определенные выражения. Там найдем и афоризмы, там найдем и Сократа, там найдем и Платона, греков, там найдем современников, найдем всех известных личностей, которые были, они что-то говорят, и люди хотят это знать. Но когда люди начинают слушать Слово Божие, то оно касается их духа. Оно проникает до разделения души и духа. То есть это не для разума информация. Это не для разума, это для духа идет, для разума тоже. Но оно, минуя разум, идет прямо в сердце. И поэтому к Иисусу пришли 20 000 человек, 5000 мужчин. Смотрите, они понимали, что от них хотят уплыть. Они понимали, что эти проповедники, которые служили, то есть апостолы посланные, да, апостолы, значит, посланные, и Иисус, они удаляются. Но люди не хотели их оставить. Они бежали следом, они бежали пешие из всех городов и предупредили их. Что они сделали? Они предупредили в своих городах, они создали рекламу, они рассказали. Представляешь, Валера, как люди, какое движение. Вот что такое пробуждение, когда люди предупредили, что приезжает проповедник, приезжает какой-то евангелист из какой-то страны, приезжает исцеляющий евангелист, служитель, что Бог через него действует. И вот так люди собираются, они хотят получить божественное исцеление, прикосновение в этом служении Иисуса Христа. Друзья, когда мы с вами говорим и читаем слово «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Смотрите, они были овцы без пастыря. Когда мы читаем 22-й псалом «Господь, пастырь мой», то как Он нас спасет?
Первое, Он пасет нас Словом Своим. Словом Своим. Добрый пастырь, Он скажет, и овцы идут. Они слышат Его голос. Аллилуйя, друзья. Слово Божие есть водительство, пастырское водительство. Вот почему Господь поставил пастырей, проповедников, учителей, евангелистов, чтобы они пасли Божий народ, чтобы направляли Словом. Слово – это божественная сила. Если человек принимает Слово, то написано, от Него все начало быть. Что начало быть? Скажите аминь, да? Аминь. Все через Него начало быть. Что начало быть? Вначале было Слово. И поэтому пастырь Иисус Христос, Он использует первое Слово Божье. Он пришел и учил в синагоге, написано. А второе действие. Там был человек, имеющий сухую руку. И Господь сказал ему, встань на средину. Он понимал, что эти люди, которые противились ему, будут наблюдать за ним. Исцелит ли он субботу? Сделает ли он то, что он делал раньше? А суббота для них – это был день, который они ограничили, они лимитировали. То есть они понимали одно. Ну, а вола нужно накормить, осла нужно, иначе не даст покоя. Будет кричать, не будет спать. Овцы будут блеять. А, их нужно накормить. Поэтому Христос сказал, вот, не ведет ли каждый вола своего и осла своего напоить водой, да, или не вытащит ли из колодца. И так, он говорит, и поэтому он говорит, встань на середину. И он совершает чудо. И так Иисус Христос, Он есть пастырь, Словом. Он поставил нам служителей Словом. Мы слышали Слово. Я слышал Слово. И я пошел за Иисусом. Один молодой проповедник проповедовал. Это брат Эльзы, Седневой Эльзы. Он проповедовал на Пасху в 1982 году, в апреле месяце, 23 апреля с ним. И его Слово коснулось моего сердца. И он сказал, кто хочет отдать сердце Иисусу Христу? Этот человек потом стал пастырем. Несколько лет он был пастырем, когда я был в армии и пришел с армии. Именно он давал мне возможность проповедовать целый год в церкви Ивановских христиан-баптистов после крещения Святым Духом. 1987-1988 год. И вот, понимаете, слово, словом Господь пасет нас. Он словом. Библия говорит, что Его слово, оно живое и действенное, вы знаете, да? И сказано в притчах, знаете что? Притча 10.12 сказано, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Вот где через уста происходит. Слово Божие, о котором мы с вами говорим, Слово Божие, которое мы читаем, оно имеет способность пасти людей, то есть вести их. Навигация. Скажем вместе, молодежь и взрослые, навигатор. Навигатор, то есть навигация. Вы знаете, есть навигация морская на море, да? Есть навигация по звездам, есть навигация по специальным морским приборам. Но теперь появились компьютеры, появились ГПС. Но в школах учат, чтобы была навигация без компьютера. Они говорят, представьте себе, что у вас компьютер упал в воду, что у вас нет электричества, батареи сели, вы находитесь в открытом море. Как? В каком направлении вы должны двигаться? И поэтому капитанов учат навигации. Это особенное вычисление. Они должны научиться, чтобы их вести свой корабль, чтобы вести жизни людей, чтобы спасать свою команду, спасать пассажиров. Так вот, Иисус Христос – это наш капитан. Он наш добрый пастырь. У Него навигация. И это Его Словом. Словом, друзья. Словом дает направление. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, стих 105. Аллилуйя. Хотите ли вы узнать Богу славу? Слово является навигатором. Слово Божие. Написано, как юноша содержать в чистоте путь свой. Как? Написано, хранением себя по Слову Твоему. Итак, Слово Божие – это навигация для молодежи, чтобы жить в чистоте, чтобы хранить сердце чистым. Для всех людей, скажите аминь, да? И тем более для молодежи. То есть это навигатор, пасторство Иисуса Христа осуществляется посредством Слова. Повторяю, Он видел множество народа, вот эта толпа, которую Он потом накормил. И Он начал учить их много. Аллилуйя! Аллилуйя! Некоторые скажут, вот если бы Он помог материально, друзья, это тоже потом было. Это потом же было. Они же были с Ним. И Он сказал, столько народа, мне жалко их. Они говорят, у нас нет пищи, хотя бы дать понемногу. Он сказал, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. И тогда они дали то, что у них было, а Господь это умножил. Вы знаете, на первом месте духовное у Бога. Правда же, да? Аминь. И поэтому Господь
дал духовную пищу, Он дал им Слово, и затем Он их накормил тоже. Это пастырь заботится о

питание. Итак, что делает пастух? Он первое ведет, то есть направляет. Есть еще действия, которые есть свойственны пастырю. В книге Иезекииля сказано в 34 главе. Когда Бог там говорит о пастырях, Он говорил о пастырях народа, в смысле о лидерах, о Сидекии, о других, помните, это Вавилонский плен. Они были негодные, как вот цари вот эти были, они призваны были быть пастырями, как Давид. Но они не родили о народе, они занимались идолопоклонством. И случился Вавилонский плен. И поэтому Господь их обличает, и Он говорит, что я этих овец своих заберу, этих пастырей. Ну, это Сидеки, да, это другие. Но Господь говорит, я буду их пастырем. Что еще делает пастырь? Написано, он говорит, я их осмотрю. Я их проверю и осмотрю. Мы об этом тоже почитаем. Итак, но первое слово, он говорит, я буду вести их, я поведу их. И поэтому в книге Иезекииля Бог говорит, я сам отыщу овец и осмотрю их. Иезекииля 34:11. Здесь такие качества. Вот. И поэтому, какие обязанности у пастыря? Написано Иезекииля, там с 10 главы написано, 16, пасти стадо. Второе, слабых укреплять. Третье, больных вылечить, раненую перевязать, угнанную возвратить, то есть, как Давид делал, угнанную, то есть, когда угнал враг, а потерянную отыскать, которую ты не знаешь, где она, но ее надо искать, и дальше, и осмотреть. Эти качества написаны в 34 главе. Но давайте вернемся, пасти стадо. Итак, что пастырь должен? Пасти. Как пасти? Словом. Словом. Вы знаете, пастырь отличается... Говорили от сельского пастуха вот тем, что, знаете, вот когда он идет впереди, и он зовет голосом. Вот. В деревне у нас было несколько по-другому. Пастух шел сзади, и он гнал коров. Он гнал коров, у него был длинный-длинный кнут. Очень длинный, потому что, ну, очень длинный, там много метров. И у него был рожок, и он этим рожком. Слава Богу, из-за пастухов тоже. Но пастырь, он... зовет голосом, и они идут за ним, написано в Библии. Итак, Господь пришел, и когда Господь сказал, что я сам отыщу овец, я сам их осмотрю, я сам их перевяжу, он имел в виду период прихода Иисуса Христа. Скажите аминь. И вот когда Христос пришел, и он говорит Иоанна 10:11, я пастырь добрый полагает жизнь за овец. Дадим хвалу Богу, у нас такой Иисус. Пастырь добрый отдает жизнь за овец. Итак, мы видим, пастырство Иисуса Христа над нашей жизнью осуществляется посредством Слова. Слово является светильником ноге, Псалом 118:105. Оно светильник, к которому мы обращаемся в темном месте. Петр говорит, первое послание Петра, он говорит, вы хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как к светильнику в темном месте, доколе не начнет расцветать день. Написано, и солнце не зайдет, в другом месте сказано, пока не зайдет звезда. А здесь написано, что 2 Петра 1:19, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Светильнику. Вы знаете, если бы сейчас помещение было темно, мы бы все искали свет. Где лучик света? Мы бы все искали, где горит свечка, свеча. У кого фонарик загорелся на телефоне? Это было бы нашим гидом. Это было бы нашим направлением. И поэтому кто-то из нас должен был сказать, почему вот эти лампочки, которые горят в дверях, они горят независимо от электричества. Они горят на аккумуляторных батареях. И когда, если выключится свет и случится авария, лампочки будут гореть, чтобы люди знали, куда выход. Это аварийный выход. Эти лампочки необычные. Они не включаются, вот как мы включили. Они включаются при аварийном. И тогда, когда они горят, тогда люди знают, куда идти. Слово Божие – светильник ноге. Слово – это наше пастырство, то есть Бог ведет. Уста праведников пасут многих. Это значит, что Слово Божие в твоих устах может стать водительством, а может стать пастырским словом для людей. Вот предназначение церкви. Поэтому я сегодня об этом хочу сказать. Твое и мое предназначение, чтобы указывать людям путь, куда идти, указывать людям на Иисуса. Это и есть пастырское служение церкви. Церковь должна пасти этот мир, пасти это общество, то есть направлять, находить потерянных, приводить их к Отцу Небесному, направлять их, вести за собой в Царство Господа Иисуса Христа или в общение с Господом Иисусом Христом. Кто верит в это, скажите аминь. Кто верит, скажите аминь. Именно

Слово становится направляющим. То есть Иисус вышел, увидел, что люди потеряны, Он увидел, что они рассеяны, Он увидел, как мир погибает, и начал учить их много. Слово, оно превыше всякого имени у Господа. Чувствую огонь Святого Духа. Друзья, любите Библию, любите Слово, потому что Слово, оно, написано Словом, будет подкреплять изнемогающего. Слово, оно подкрепляет изнемогающего. Аллилуйя. И поэтому Христос, когда сказал, что я угнанную возвращу, да, это значит отпустить измученных на свободу. Да, потерянную отыщу, значит, упавших, нужно на них молиться, нужно звать их с любовью, приглашать. Это функция пасторского служения. И не в смысле только как пастырей, а народа Божьего. Потому что мы с вами, если наши уста будут праведные уста, в них есть слово, то уста праведных, уже не только уста пастырей, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Значит, ты, сестра, станешь как бы пастушкой, пастухом, не знаю. Ты станешь направляющим для погибающего человека. Поэтому, друзья, мы должны принимать слово не только как для нас выход, но для того, чтобы этим словом показать выход другим людям. Слово является решением. Иисус сказал, «Я дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Скажите аминь, да? «И войдет, и выйдет, и пажить найдет». То есть и войдет, и выйдет, и пройдет, да? И куда надо, Бог направит, и найдет пажить. Аллилуйя! Господь добрый. И написано, Его посох и жезл успокаивают меня. Вы знаете, что значит жезл и посох успокаивают? Если Бог на твоей стороне, то Его жезл и твой посох тоже на твоей стороне. Что я имею в виду? Посох, он имеет такую возможность, вот у пастырей искали загнутое такое дерево, то есть крючкообразное, чтобы и поймать овечку, которую нужно поймать, или удержать, или захватить ее. Поэтому посох может быть, конечно, и прямой, но, как правило, искали такие загнутые сучья, знаете, как бы, чтобы он был в виде зонтика, как вот ручка вот часто у зонтиков, мужских зонтиков такая вот, чтобы можно было захватить овечку. И вот этот посох в руках Господа, это значит, Он будет моей защитой. Он что? Он меня успокаивает. А у Господа еще есть жезл. Жезл – это, очевидно, такая сильная палка для сражения. И поэтому, когда Давид вышел против Голиафа, то он говорит, что ты вышел на меня с палкой? То есть, как будто это собака. Знаете, то есть, Давид – это жезл. Жезл – это уже наказание. В руках нашего пастыря есть эта защита, это посох, и жезл, это наказание. Но кому же принадлежит жезл, если мы с Богом? Против кого направлен жезл? Библия об этом нам говорит. В книге Откровения сказано об язычников, что Бог будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. То есть Откровение, 2 глава, И 27. Праведные, то есть служители Божьи, они получат власть над язычниками. И отец сокрушатся, как сосуды глиняные. Вы знаете, у меня, вы скажете всякие примеры у Володи. Да, на днях у меня лопнул глиняный сосуд. И я рассказываю, да, так, я вынес цветок. Цветочек замерз, цветок один, да. Я неосторожно стал вынимать, то есть корневище, само дерево. И лопнул сосуд глиняный. И это было в назидание. Я подумал, вот, Библия говорит, мы как глина, а ты наш образователь, да, друзья? И поэтому я пытался, я взял и этим горшочком немножко хотел постучать чуть-чуть, чтобы, а там же лед, там же камень, чтобы, ну, освободить, земля немножко попросела. И такой мужской хваткой, знаете, это все, раз, и лопнул сосуд. Это глиняный. Вот почему Бог говорит, мы глиняные. Нам нужно быть очень осторожными, нам нужно быть смиренными, чистыми, кроткими, послушными Богу, потому что мы глиняные сосуды. Скажите аминь. Господь говорит, сокровища носим в глиняных сосудах, нам нужно быть очень осторожным. Не так вот, как я взял и немножко решил постучать его, чтобы, ну, земля расшевелилась, чтобы вытащить, никак корень не хотел выходить. Вот так Бог хочет, чтобы мы осторожно относились к славе Божьей, чтобы мы носили Божье присутствие, чтобы мы помнили, что мы сосуд хрупкий. А Библия говорит, что Господь сокрушит язычников, как сосуды
глиняные. Жезлом железным будет пасти. Друзья, чтобы Бог не использовал свой жезл против нас, нам нужно быть на Его стороне, нам нужно быть праведником, потому что тогда праведники будут использовать Божий жезл. Скажите аминь. Скажите аминь, пожалуйста. Именно праведники будут иметь жезл божественной власти. Аминь. И посох – это значит водительство и управление через Слово Божьего. И поэтому Господь говорит, что Он имеет жезл, и Он имеет посох. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашах. Кстати, Господь сказал в Иезекииле, я их поведу на пажити и успокою их. То есть вот эта божественная любовь. Разве Иисус не успокоил людей? Разве Он не говорил слова? А потом Он еще успокоил их, извините, желудки. Он успокоил их организм, накормил их хлебом. Это тоже действие пастыря. Накормить. Поэтому в церкви существуют финансовые пожертвования. В церкви существует какой-то запас каких-то продуктов, чтобы кого-то накормить, чтобы кому-то помочь. Потому что неожиданно приходят люди, говорят, нет ли у вас что-нибудь, что-нибудь поесть, перекусить, есть ли у вас что-нибудь. Или пишет женщина многодетная, 8 детей, да, ну, двое выросли. Нет ли у вас, пастор Владимир, что-нибудь. Вот, я сейчас ездила в Тарту, потратилась на дорогу, мне нечем детей кормить. Люди обращаются, и что делает церковь? Церковь несет пасторское служение. Я на днях встретился с сестрами на домашней группе, сестры Ираиды, праздновали день рождения, и там были повара. Они сказали, ой, мы так ждем, когда наконец-то еще можно накормить людей. Смотрите, какая это ревностное служение. Аминь. Это ревность. Это как раз горящее сердце, о чем мы слышали в воскресенье, потому что у Бога нет слова «активный». Активный, ну да, хорошее слово, но давайте найдем по Писанию. По Писанию это ревностный. Это горящий духом. Помните, я про Аполлоса в воскресенье забыл сказать. Он, горя духом, проповедовал, зная только учение Иоаннова, но дух его горел. И вот это Бог хочет, чтобы церковь была горящая. Аминь. Чтобы мы проповедовали, горя духом. Вот откуда есть основание для огненных проповедей. Вот откуда основание для огненного служения Райхарда Бонке и его там последователей. Потому что есть служение такое ревностное, горящий духом, да, написано, духом пламенейте. Скажите громко аминь. Горящий духом. Бог хочет, чтобы мы молились, горя духом. Скажите аминь. Бог хочет, чтобы наша молитва была пламенной, горящей. Скажите духом аминь. Кто верит, что написано в Писании, возвысили все единодушно голос и молились духом. Скажите аминь. Дайте Богу славу, друзья, мы принимаем слово сейчас, потому что наша молитва будет усиливаться. Аллилуйя, церковь будет молиться мощнее, сильнее, громче, опираясь на Слово Божие, потому что Слово говорит, что они исполнились все духом и начали говорить, и по молитве их поколебалось место. Поэтому Иисус Христос, Его пасторское служение заключается в учении Слова. Второе, в кормлении, это значит в материальном благословении. Первое, духовное благословение. Духовное. Это значит, Господь напитал их разум и дух. Второе, материально Бог благословил их. А третье, физически благословил. Матфея 14:14. Видя толпы народа, он сжалился над ними и исцелил их болезни, дадим слава Богу. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Представляете, Миша, когда ты и каждый из нас, и мы все возложим руки на больных, поддерживая сзади или стоя впереди. Представляете, это служение пасторства Иисуса Христа. Три. Он сжалился и говорил много словом. Второе. Он сжалился и накормил 5000 мужчин и плюс женщин, детей. Третье. Матфея 14:14. Он сжалился и исцелил их больных. Вот открывается. Вот в чем пасторство. Вот в чем. Вот почему истинная церковь – это там, где Иисус Христос исцеляет, где заботится о материальных нуждах. Скажите аминь. И где молится о физических болезнях. Хвала Господу Иисусу. Дадим хвалу Богу, дадим хвалу Богу. Дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Давайте встанем пред Иисусом.

Жизнь – это выбор, причины и действия. Если вам не нравится происходящее в вашей жизни, измените то, что способствует сложившемуся положению вещей. Не ждите, пока ситуация изменится, по молитвам, пророчествам, другой помощи, освобождению. Измените то, что способствует данному положению вещей. Вы в силах изменить все, что угодно в вашей жизни. Если вы проанализируете какой-то промежуток времени, может быть, даже годы, вы сумеете обнаружить причины, из-за которых ваша жизнь сейчас находится в таком положении. Если вы разберетесь в причинах, например, некоторые из вас очень искусны в том, чтобы причинять какой-то вред. Если вы знаете, как причинять вред, если вы знаете, к чему могут привести подобные вещи, то все, что вам нужно сделать, это использовать умение, начинать что-то и применить к тем вещам, которых вы желаете для вашей жизни. Все в жизни — причина действия. Все, что мы получаем в жизни, так это либо то, что мы запланировали, либо жизнь, полную неудач. Существует три вещи, которые принесут нам успех или неудачу. Мы постоянно их выполняем, так что вы, сидя здесь, мне можете сказать: «Ладно, я попробую эти три вещи».

0: Вы уже их выполняете. Может быть, вам нужно осознать, что вы их выполняете, и это приведет вас к результатам вашей жизни, которые вы не хотите. Если же они помогут вам обрести ту жизнь, какую вы хотите, но еще не имеете, эти три вещи — то, что мы думаем, говорим и делаем. Вот и все. То, о чем вы думаете, говорите, делаете, приносит в вашу жизнь определенные результаты. Вот так. Вы можете сказать: «О, вы не знаете моей жизни», и начнете перечислять все события, отговорки и тому подобное. Но я ведь не утверждаю, что жизни людей легкие. Я понимаю, что некоторые люди пережили настоящую трагедию и другие тяготы. Но вы не можете винить обстоятельства в том, в каком положении сейчас находитесь вы. Ведь как только вы осознаете, что это не то, чего вы хотите, вы можете принять решение и изменить ситуацию, ваше образование, воспитание, да что угодно. Помните, вначале вы просто жертва, а потом вы становитесь добровольной жертвой. Ваши мысли, ваши слова, действия либо приблизят вас к тому месту, где вы хотите находиться, либо отдалят от него. Эти три вещи — мысли, слова, действия — три ключевых аспекта, позволяющие вам зажить той жизнью, какой бы вы хотели. И из-за них ваша жизнь сейчас в таком положении, в каком она находится. Поэтому верно утверждать, что никто из нас финансово не нуждается, у нас все в порядке с взаимоотношением, здоровьем и бизнесом. У нас только проблемы с собственными словами, мыслями и действиями. Понимаете? Если вы справитесь со своими мыслями, словами и действиями, то вы сможете построить вашу жизнь. Каждый из вас. Это не является чем-то непосильным. Все это в ваших силах. Три основных аспекта построения счастливой полной жизни также являются ключевыми моментами, которые могут привести вас к той жизни, какой вы не хотите. Так что будьте осторожны с тем, что вы думаете, о чем вы говорите и что делаете в собственной жизни. Теперь представьте себе жизнь, какую вы бы хотели прожить. Спросите себя, приближает ли меня то, как я мыслю, как говорю и поступаю к той жизни, о какой мечтаю, или отдаляет? Замедляет ли это процесс?
1: Or is it keeping me further away from it? Is it postponing it continually to a future point?
0: Закройте глаза и представьте себе жизнь, какую вы бы хотели прожить. Если вы смогли увидеть себя как бы на киноэкране, наслаждаясь собственной жизнью,
1: living your best idea of what your life could be,
0: тогда спросите себя, приближает ли меня собственные мысли к данной мечте? Приближают ли меня собственные слова к тому, как я хочу прожить? Помогают ли мой выбор и мои действия добиться такой жизни, о какой я мечтаю?
1: Of that best life that you can see yourself
0: living. Если нет, то вам нужно взять под контроль ваши мысли, ваши слова и ваши действия. Вы должны постоянно спрашивать себя, соответствует ли то решение, которое я намереваюсь принять тому, к чему я стремлюсь. Если нет, то вам нужно продолжать меняться до тех пор, пока ваши мысли, пока ваши слова и действия каждый день не станут только приближать вас к той жизни, о которой вы мечтаете. Некоторые из вас думают: «Не уверен, что это возможно». Я вам обещаю еще раз: возможно. Если вы возьмете под контроль свои мысли, свои слова, свои действия. Все это может привести вас к вашей мечте. Поэтому некоторые люди оказываются там быстрее, чем другие. Потому что Господь не благоволит каким-то определенным людям. У Него нет любимчиков. Бог никого не обделяет. Может быть, некоторые люди обуздывают свой язык больше, чем другие. В притчах говорится «смерть и жизнь во власти языка». Некоторые люди распространяют жизнь, а другие, которые могут даже приходиться родственниками, жить с нами в одном доме, распространяют своим языком гибель своим мечтам и своему будущему. Вы должны спросить себя, приближают ли меня собственные действия к жизни моей главной мечты, включая сигареты, включая то, как вы питаетесь, включая то, что вы пьете, включая то, что вы смотрите, включая то, как вы проводите свое свободное время, как распоряжаетесь деньгами, включая модели, стандарты. Не думайте, что я говорю о каких-то очень трудных и глобальных вещах. Кто-то может сказать, неудивительно, что у него такая жизнь. Он ведь был плохим человеком. Или она была плохой. Есть такие вещи, которые мы знаем, что эти вещи разрушают жизнь. Но послушайте, все глобальные вещи — это накопившиеся мелкие вещи. Большинство людей считает, что ничего глобального не происходит, не осознавая, что им приходится иметь дело с сознательными вещами. Только в меньшем формате. Вы должны спросить себя, заберет ли курение 20 лет жизни у меня? Если да, то подумайте, сколько можно сделать для планеты за эти 20 лет, которые вредная привычка может отобрать у вас. Вы должны сказать себе, то, что я делаю сейчас, не приближает меня к жизни моей мечты. Часто мы оказываемся недальновидными по отношению к собственному благу. Мы не думаем о последствиях, и именно поэтому, когда я говорю о борьбе за внутреннюю чистоту, я говорю девочкам-подросткам, если мальчик хочет спать с тобой и заняться с тобой сексом, влепи ему пощечину и откажи. Если он спросит «почему?», «я что, тебе не нравлюсь?», ответьте «нет, ты мне нравишься, дело не в этом. Я не буду спать с тобой на благо моих внуков». И когда он спросит внуков, ты даже не беременна, у тебя еще нет пока собственных детей, ответьте «нет». Но я думаю о собственном будущем. Я не хочу иметь ребенка, которого ни ты не хочешь, ни я не хочу. Ни ты не планировал, ни я не планировала. Я не хочу быть матерью-одиночкой. Я не хочу терпеть трудности в последующие 20 лет из-за того, что у меня на руках ребенок. Я не хочу, чтобы это поставило мою жизнь на неверный путь, чтобы потом объяснять это моим детям и детям моих детей. Я не хочу иметь дело с той неразберихой, которая может произойти, если я с тобой пересплю. Я знаю, тебе этого не понять. Тебе это не нравится, но вот мой ответ. Так что прощай. Некоторые из вас подумают, что это уж слишком драматично. Но это так. Я верю, это богоугодный ответ человека, который может предусмотреть события и хочет избежать различных ошибок. Вы анализируете собственные шаги, которые могут либо приблизить вас к вашей мечте, либо отдалить вас от нее. Вот как это работает. Вот цепная реакция того, как это работает в вашей жизни.
1: Here's how it works. Here's the chain reaction of how this thing works in your life.

Слова производят мысли. Давид сказал в псалмах: «Откровение слов твоих просвещает». Не звук, а просвещение. Слова формируют изображение. Если я вам скажу «кролики», никто из вас не увидит слона. Вы видите слона сейчас, так как я упомянул его. Слова формируют изображение в вашем разуме, и вы слушаете себя и тех, к чьим словам вы решаете прислушиваться. Слова производят мысли. Ваши мысли произведут эмоции. Ваши эмоции произведут решения. Ваши решения произведут действия. Ваши действия произведут, в свою очередь, привычки. Ваши же привычки произведут ваш характер. От вашего характера зависит ваша судьба. Вы понимаете? Если вам не нравится ваш характер, измените его. Вот и все. Если вам не нравится ваш характер, который является конечным результатом цепной реакции, если вы не нравитесь себе как личность, если вам не нравится ваш характер, измените собственные привычки. Мы проходим тот же список, только в обратном порядке. Вы должны взять под контроль каждую стадию, о которой мы говорили. И тогда вы сможете зажить жизнью вашей мечты. Измените ваши привычки. Если вам не нравятся ваши привычки, измените собственные действия. Если вам не нравятся ваши действия, измените ваши решения. Если вам не нравятся ваши решения, измените свои чувства. Если вас не устраивают собственные эмоции, измените свое мышление. Если вам не нравится ваше мышление, измените то, что вы слушаете. Вот и все. Некоторые из вас записали это как формулу. Да вот она. Теперь дело за вами. Проработайте ее, так как это принесет результаты. Если вы не возьмете ситуацию под контроль, то она будет контролировать вас и даст вам то, чего вы не хотите. Знаете, я годами работаю с людьми, и слишком часто они жалуются. Я просто не знал, как это могло случиться. Ох, ну не надо. Я не понимаю, как случилось, что я оказался в постели с этой женщиной. Я не понимаю. Я не знаю, как это произошло. Не надо оправдываться. Я могу предположить, как это случилось. Вы удивитесь, узнав, что люди говорят пастору и надеются, что он им поверит. Как будто у пастора нет мозгов. Как будто он не мужчина и не понимает, как могут случаться такие вещи в жизни. Я не знаю, как это случилось. Так я знаю. Ты слушаешь не те речи, думаешь не те мысли, испытываешь не те чувства, делаешь неправильный выбор, и в результате которого ты идешь неверным путем по своей жизни. Так что вернись и начни приводить свою жизнь в порядок, так как я не знаю молитв, которые бы исправили все это. Возьмите ваши слова и действия под контроль. Это закон. Это работает. Законы невыборочны, не зависят от месторасположения, окружающей среды, экономики, отношений. Законы есть законы. Они работают везде, на планете, день и ночь. Вне зависимости, есть ли образование, нет ли его. Молод ты или стар, законы есть законы. Я объясняю вам закон. Таким образом, Господь устроил распорядок жизни до того, как ты появился. Каждый, кто наслаждается собственной жизнью, христианской или нехристианской, делает это потому, что взял свои мысли, слова и действия под контроль.
Они знают, что

нельзя расслабляться и прекращать этот процесс. В день, когда вы решили перестать контролировать свои мысли, слова и действия, вы сделали неправильный выбор. Мы не можем позволить себе бесконтрольно мыслить, говорить, действовать. Иначе это произведет такую жизнь, какая сейчас у многих из вас есть. Хорошая новость заключается в том, что вы можете начать сначала и произвести такую жизнь, какая будет вам по душе. В конце проповеди я хочу, чтобы вы представили себе собственную жизнь. Закройте глаза. Попытайтесь представить вашу жизнь мечту. Подумайте, что бы вы хотели делать через год, через пять, через десять. Каким вы себя представляете? Где вы живете? Что вы видите? Какая у вас работа? Какие у вас друзья? Какую одежду вы носите? Как вы выглядите? Так, как вы мечтаете выглядеть. Представьте, в какой физической форме бы вы хотели себя видеть. Дух Святой, наставник наших судеб. Который сейчас присутствует здесь, готов вам помочь, который в нас верит. Он наш друг, утешитель и учитель. Я молюсь, чтобы ты помог каждому из нас увидеть краешек той жизни, которую мы могли и мечтали бы прожить. Теперь спросите себя, приближает ли меня то, что я мыслю, говорю и делаю к той жизни, которую я только что представил, или нет? Вот ваша работа, ваш вызов, дело каждого дня, начиная с сегодняшнего. Дух Святой, мы знаем, что ты нам поможешь, если мы начнем помогать себе. И мы просим тебя, делая шаг навстречу нашим жизням, нашим мечтам, помочь нам, наставить нас, вдохнуть твои силы в нас, укрепить нас, показать выход, когда ситуация покажется безвыходной. Открывать возможности, разобраться с курьезами. Мы берем свои мысли, слова и действия под контроль. Это будет наш дар тебе, Боже, и дар себе и окружающим. Я молюсь и прошу сил для этого посвящения. Молюсь, чтобы мы похоронили то, что должны были давным-давно похоронить, а не копить у себя в домах в течение многих лет во имя Иисуса.

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в нашей программе «Перекрестки» мы свернем на дорогу великого реформатора 16 века. Его имя – Мартин Лютер. Мы начинаем цикл программ, который называется «Удивительные уроки жизни Мартина Лютера». Я не думаю, что у Господа есть большие или маленькие люди. Величие человека в исполнении того призвания, которое есть у Господа для каждого из нас. Именно в этом был секрет величия Мартина Лютера. Поэтому, когда вы будете смотреть эти передачи, не просто смотрите как на историю, а соносите со своей жизнью. Тогда через каждую программу вы получите уникальные и удивительные уроки для себя.

0: И вот мы с вами въезжаем в Эйслебен, в город, где родился и где умер великий реформатор.
1: Эйслебен – город, расположенный в Саксонии. Население Эйслебена насчитывает 24 тысячи человек. Главным промыслом в этом городе всегда было горноделие на окрестных медных и серебряных рудниках. Родители Лютера, Ганс и Маргарита, переехали в этот город, поскольку отец Лютера был горняком в шахте по добыче меди. И сейчас в этом городе развита цветная металлургия. В Эйслебене находится старинная церковь апостола Андрея с кафедрой Лютера и бюстами Лютера и Меланхтона. Здесь же стоит церковь Петра и Павла с крещальным камнем Лютера. В Эйслебене расположена и гимназия, основанная Лютером в 1546 году. На базарной площади Эйслебена в 1883 году открыт бронзовый памятник Лютеру работы Зимминга.
0: В этом доме 10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер.
1: В 1693 году, спустя почти 150 лет после смерти Мартина Лютера, этот дом приобрел статус музея.
0: Мы находимся в комнате, где родился и провел первые месяцы своей жизни Мартин Лютер. Вот колыбель наподобие той, где Мартин родился. Здесь с ним играла его мама. Здесь, вот видите, стол, вообще вся та обстановка, которая его окружала. В этом помещении семья Лютеров готовила себе еду. И вот видите, эти все горшки, утварь, где готовилось что-то у них на обед или на ужин. Но семья Лютеров, они отлично знали, что не хлебом одним будет жить человек. И Ганс, и Маргарита Лютера, родители Лютера были очень набожными людьми. И история говорит, что отец Лютера часто на коленях молился у колыбели маленького Мартина, молился и благословлял его будущее. Молитва родителей имеет особенную силу в жизни детей. Когда мы молимся, благословляем детей наших, это не может не сказаться на их судьбе и на их будущем.

его родители были обычными крестьянами, это были люди небогатые. Не случайно мама Лютера, она вынуждена была ходить в лес за хворостом, чтобы как-то прокормить свой дом, прокормить свою семью. Отец тоже очень трудно, тяжело работал. И они очень любили Мартина, они надеялись, что сын вырастет большим человеком и сможет содержать их в старости. Поэтому, когда Лютер получил степень магистра, отец стал называть его на «вы». И Лютер пишет в своих письмах, хотя было очень жесткое воспитание, его наказывали за провинности, но тем не менее его очень уважали и верили в его способности. Поэтому, когда Лютер решил стать монахом, родители были просто в трансе, были разочарованы, они мечтали о большой карьере для сына, карьере юриста там, или другого великого человека, а он стал каким-то обычным монахом. Но на самом деле они даже не подозревали, что этот человек будет гораздо более великим, чем все их самые, может быть, грандиознейшие планы.

0: Рядом с комнатой, где Лютер родился, находилась спальня его родителей. Видите, довольно небольшая комната, очень простое убранство. Здесь стоит просто обычная деревянная кровать. Вот и все, что было в спальне родителей Мартина Лютера.
1: Лютер был очень привязан к своим родителям. Поэтому его опечалило несогласие отца с его уходом в монастырь. Когда отец умер, Лютер несколько дней не мог работать. Не меньше любил он и мать. С трепетом вспоминал Мартин песенку, которую напевала мать. «Если люди нас не любят, значит дело в нас с тобой».
0: На картинах Мартин Лютер обычно изображен таким исполином, но на самом деле, по описаниям современников, Мартин Лютер был невысокого роста. Он был всего 1,63 м, был довольно такого плотного, даже в чем-то тучного телосложения. Однако, вы знаете, в его сердце была всегда жажда по Богу, поэтому он изучал много священных писаний, и на всех картинах он изображен со Словом Божьим, с Библией. Когда Библия ходит в жизнь человека, когда Слово Божье со страниц книги перемещается на страницы нашего сердца, вот тогда даже небольшие люди могут делать большие дела для Господа, ибо истинное величие не во внешнем обличии, истинное величие в сердце. Бог приходит в сердце, и величие приходит в сердце. И когда с Богом мы начинаем мечтать о большом, мечтать о великом, тогда на самом деле великие вещи начинают совершаться в наших жизнях и наших судьбах для Божьего Царства.

0: Так необычно находиться в доме, где родился Мартин Лютер, и просто ощущать эту атмосферу. Здесь было рождено нечто большое. И, дорогие, может быть, точно так же сегодня рождаются великие деятели во многих домах, во многих семьях, которые потом понесут огонь пробуждения в свои города и в свои страны. Возможно, это будет в твоем доме, поэтому точно так же молись и благословляй своих детей, благословляй их будущее.
1: В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам семья родителей Лютера. Во-первых, молитвы родителей за детей влияют на их будущее. Когда наши дети растут в промоленной атмосфере, когда с первых дней их окружает вера родителей, это закладывает твердое основание для здания их судьбы. Во-вторых, важно помнить, что Господь делает несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Господь приготовил для нас порой то, что превосходит даже самые смелые наши мечты. Поэтому важно не ограничивать Бога своими стереотипами и устремляться к почести вышнего звания во Христе. И в-третьих, с Богом небольшие люди могут совершать большие дела. Когда мы доверяем Творцу, то сможем подняться на такие вершины, которые не по силам великим людям этого мира.

0: Эрфурт – столица бывшего герцогства, а ныне федеральной земли Тюрингия. Город расположен в географическом центре Германии. Эрфурт – один из древнейших городов страны, его возраст насчитывает 13 веков. Уже с 8 века здесь находилось поселение, являвшееся центром торговли между славянскими и франкскими племенами. Во время наполеоновских войн в 1808 году здесь состоялась встреча французского императора Наполеона Бонапарта и императора России Александра I. Эта встреча имела политическое значение для судьбы всей Европы. Эрфурт – настоящий средневековый город с узкими улочками, с церквами, с мостиками через речку Геру, протекающую через весь город. Сегодня население Эрфурта составляет около 200 тысяч человек.
1: Мартин Лютер очень любил город Эрфурт. Он любил гулять по этому городу, любил любоваться шпилями, которые были во множестве в этом городе. И Лютер даже называл этот город Новым Вифлеемом. Поэтому именно в Эрфуртский университет он поступил учиться.
0: В Эрфурте, как и в других городах Германии, где жил Лютер, было множество храмов с высокими шпилями. В шпилях соборов не было практического назначения. Они символизировали стремление оторваться от земли и постичь недосягаемое. Сама архитектура того времени побуждала людей, в том числе и Мартина, задуматься о великом и вечном. Как это отличается от картины современного города, где царствует прагматизм?
1: И прямо за мной церковь университета, где Лютер тоже немножко проповедовал. А с этой стороны у нас само здание университета, где учился Лютер праву.
0: В 1392 году в Эрфурте открылся университет, третий по счету на немецкой земле. Среди знаменитых студентов этого университета был не только Мартин Лютер, но и легендарный Фауст. В 15 веке Эрфуртский университет был одним из ведущих и наиболее посещаемых высших учебных заведений страны. «Хочешь получить хорошее образование? Учись в Эрфурте», – так сказал Лютер, который в 1501 году поступил в этот университет. Учился Мартин весьма успешно. «Хотя Господь дает нам дары, но если человек не развивает их, то от этих талантов не будет никакой пользы. Без обучения и систематической работы мы не сможем исполнить призвание, предназначенное нам свыше». Символично то, что именно рядом с Эрфуртом находится знаменитый замок Вартбург, где Лютер перевел Библию с латыни на немецкий язык. Это событие стало важнейшей вехой в истории Реформации. Благодаря этому переводу множество людей получило возможность изучать Писание. Это не произошло бы без полученного Лютером образования в Эрфурте.

Молодой человек, которому исполнился 21 год, возвращался из Эйслебена, из дома родителей, в университет, в город Эрфурт. И когда он проходил по этому месту, внезапно случилась буря.

молния ударила прямо рядом с ним. В ужасе молодой человек упал на землю и закричал: «Святая Анна, помоги мне, и я стану монахом!» Это произошло именно на этом месте. И человека этого звали Мартин Лютер. Во время этой бури он услышал голос Божий, призывающий его. Лютер увидел видение Иисуса Христа, всемогущего судью, и в то же время бесов и демонов, которые тянули его в ад. Поэтому он и воззвал к святой Анне. Он хотел быть спасенным. Взаимоотношение с Господом и спасение было самым важным в его жизни. Тот, кто воззвал к святой, в дальнейшем вообще отвергал институт святых. Тот, кто принял решение стать монахом, в дальнейшем считал монашество ненужным служением. Тот, кто стал верным сыном католической церкви, в дальнейшем называл папу антихристом. С этого момента началось великое служение, которое повлияло на всю Европу. Религия снова стала определяющей вещью в жизни ее жителей. Снова о Библии стали спорить, говорить, доказывать что-то. Снова пришло особое внимание к духовным вопросам. И все это началось с того переворота, все это началось с того удивительного события, которое произошло здесь, на этом месте, у этого камня.

0: Когда Мартин Лютер принял решение стать монахом, он стал монахом Августинского монастыря. И здесь, в Эрфурте, расположена как раз церковь, где он и находился. В этой церкви он совершал свои молебны. И Лютер в дальнейшем говорил, что если кто-нибудь и мог быть спасенным благодаря всевозможным постам, бдениям, этим неудобным, тяжелым одеждам, веригам, то это был я, говорит. Но в конце концов Лютер пришел к депрессии, и он почувствовал, что Богу он ближе не стал, что всё есть между ним и Господом преграда. И вот именно эта церковь, где он совершал все эти свои знаменитые монашеские подвиги, где он совершал все эти обряды и проходил через всевозможные ритуалы.
1: На улицах Эрфурта Мартин встречал людей, истощивших себя аскетизмом. Однажды он увидел князя Вильяма Ангальского, отказавшегося от своего родового поместья ради того, чтобы нищим бродить по улицам. «Он настолько истощил себя постом и бдениями, — вспоминал позже Лютер, — что более напоминал мертвеца, от которого остались лишь кожа да кости. Всякий, взглянувший на него, не мог не устыдиться своей жизни». Лютер отлично понимал, почему молодые выглядят как старики, а знатные становятся бедняками. Эта жизнь – лишь краткий миг подготовки к жизни грядущей, и от того, как мы проведем этот миг, зависит наша вечность. Именно поэтому Лютер и ушел в монастырь, ведь он был убежден, что именно монашество – наилучший путь познания Бога. Но Лютер был честен с собой и вынужден был признать, что всевозможные духовные подвиги не приблизили его к Богу. А путешествие в Рим и наблюдение за тем, насколько аморальна жизнь церковных иерархов, еще более усугубило это ощущение. Та цель, ради которой Лютер оставил жизнь мирянина, оказалась недостигнутой. Парадоксально, что восстание против средневековой церкви произошло от отчаянной попытки верно следовать предписанным ею путем. Поэтому Мартин стал искать иную дорогу к Богу, отличающиеся от той, что предлагала средневековая церковь.

0: Сегодня весь день мы гуляли по Эрфурту. Мы смотрели университет, где учился Лютер, церковь, где он проповедовал. Знаете, такой был большой, насыщенный день. И сейчас вечером мы сидим здесь в кафе в центре Эрфурта и общаемся с Алексеем. Мы сегодня очень много говорили вообще о миссии, которую совершил Мартин Лютер, о том, что у Бога есть призвание. И ты, Алексей, тоже чувствуешь, что у Бога не только призвание для людей 16 века, но также призвание для людей 21 века.
1: Действительно, Виктор, что-то сегодня у меня тоже за сердце взялось. Почему молодой юноша, маленького роста, неказист, но он перевернул мир. И то есть, я думаю, Бог все-таки нас использует.
0: Дорогие друзья, у Бога призвание есть не только для Лютера, не только для Алексея. У Бога есть призвание для вас. Бог также желает совершить нечто необычное в вашей жизни. И как

0: Был в жизни Лютера такой большой переворот. Точно такой же переворот может быть и в вашей судьбе. Точно так же Бог может наполнить великими мечтами ваше сердце. И после этого ваша жизнь тоже станет на новые рельсы, на новый путь. Путь служения Господу. И не обязательно иметь такой гром и грозу, как в биографии Лютера. Это может быть просто в тишине и спокойствии твоей комнаты. Но Бог, Он такой же великий, Его Слово такое же сильное, и Его Дух так же могущественно действует.
1: В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам жизнь Лютера в Эрфурте. Во-первых, каждый человек получает определенные дары от Бога, но они не принесут большой пользы, если мы будем пассивны. Труд и развитие полученных способностей через учебу являются исполнением нашего призвания. Во-вторых, бури и потрясения, с которыми мы сталкиваемся, зачастую создаются Господом для того, чтобы изменить направление нашей жизни. В кризисах важно услышать голос небес. И в-третьих, честность с собой является необходимым условием для каждого, кто стремится познать Бога. Важно не полагаться на общепринятые шаблоны, а искать настоящие духовные переживания.

Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Аминь. Сегодня вечером я продолжу тот разговор, который мы начали. Сегодня утром я говорил о погружении в воду, о водном крещении. И сейчас я хочу говорить о крещении Духом Святым. Я указал на то, что слово «baptize» — «крестить», которое мы находим в Библии, является на самом деле не английским словом, а транслитерацией греческого слова, значение которого не подлежит никакому сомнению. Оно означает полное погружение в какую-то среду. Итак, я буду использовать слово «погружение». Утром я говорил о погружении в воду, сейчас я буду говорить о погружении в Святой Дух. Видите ли, есть два способа погружения. Первый называется бассейн. Когда вы входите в воду, опускаетесь под воду, а потом выходите из воды. Это крещение водой. Но есть еще способ Ниагарского водопада. Я помню, когда я впервые посмотрел на Ниагарский водопад, я подумал, стоит на секунду оказаться под потоком этих вод, и я промокну насквозь. Это крещение Святым Духом. Везде, где оно описывается, теми или иными словами говорится, что Дух Святой сошел на них свыше. Итак, мы говорим о двух погружениях. При погружении в воду вы входите в нее, опускаетесь под воду и выходите наружу. При погружении в Святой Дух вы просто подходите под него, и он изливается на вас. Но в обоих случаях вы оказываетесь полностью погружены, не окроплены, не погружены частично, но полностью погружены. Интересно отметить, что во всех четырех Евангелиях говорится, что Иисус Христос придет, чтобы крестить нас Духом Святым. И я думаю, что этому уделяется слишком мало внимания. Я хочу прочитать четыре отрывка из каждого из Евангелий. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною, то есть Мессия, сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И затем у Марка, в первой главе, стих 8, мы читаем снова, как Иоанн Креститель говорит. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Потом у Луки, в 3 главе, 16 стихе, там говорится так. Иоанн всем отвечал. «Я крещу вас водою, но идет сильнейший Меня, у которого Я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И, наконец, Евангелие от Иоанна, в 1 главе, 33 стихе. Это часть официального представления Иисуса и Его предтечей, Иоанном Крестителем. И в каждом из этих четырех этих отрывков, в каждом из четырех Евангелий конкретно говорится, что Иисус Христос будет крестить Свой народ Духом Святым. Но Иоанн говорит об этом несколько полнее, начиная с 29 стиха. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». И затем в 33 стихе он продолжает, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Таким образом, здесь Иоанн сообщает три факта. Иисус — это Агнец Божий, Сын Божий, и Он тот, кто крестит Духом Святым. Мы все прекрасно знакомы с утверждением, что Иисус есть Агнец Божий. Но об этом говорится только в одном из Евангелий, в то время как все четыре Евангелия

четко говорят о том, что Иисус будет крестить Святым Духом. Иными словами, это одна из тех наиболее важных вещей, которые нам следует о нем знать. Это чудесно знать его как Спасителя, как Агнца Божьего. Но это еще не все. Очень важно, чтобы каждый для себя лично узнал его как крестящего Духом Святым. Затем, после того, как его земное служение было завершено, после воскресения, Евангелие от Луки, 24 главе, в Деяниях, в 1 главе, 4 и 5 стихи, Иисус вновь повторяет это обещание. И не будет преувеличением сказать, что это обетование упоминается в Писании чрезвычайно часто. В 1 главе Деяний, 4 и 5 стихах, об Иисусе говорится, «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Итак, Иисус вновь повторяет обетование, которым Иоанн Креститель представил его народу, что он будет крестить Святым Духом. И практически все толкователи Библии соглашаются с тем, что исполнение этого обетования описано в книге Деяний, во 2 главе, в стихах с 1 по 4, где рассказывается о дне Пятидесятницы. И я хочу прочитать, как об этом рассказывает Библия, а затем быстро рассмотреть это. Деяния, 2 глава, начиная с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились от Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, здесь описаны три этапа этого события. Прежде всего, это было крещением. Дух Святой сошел с неба и объял их. Он наполнил весь дом, в котором они находились. Они были погружены в силу свыше. Во-вторых, каждый из них был лично наполнен Духом Святым. Это не было общим переживанием для всех, но каждый отдельный человек при этом испытывал что-то свое. И в-третьих, они были наполнены до избытка. Из них чудесным образом изливалось то, что они испытывали. И это согласуется с принципом, описанным в 12 главе Евангелия от Матфея, 34 стихе. Матфея, 12 глава, 34 стих. Просто последняя часть стиха. Иисус говорит, «Ибо от избытка сердца говорят уста». Я понимаю это так. Когда какое-либо чувство наполняет сердце до избытка, то оно выражается при помощи уст, посредством речи. И в Новом Завете есть ряд стихов, в которых говорится о людях, исполненных Духа Святого. Я просмотрел все эти места и обнаружил, что всякий раз, когда имело место исполнение Духом, человек начинал говорить, пророчествовать, говорить на иных языках, что угодно. Итак, это всеобщий принцип. От избытка сердца говорят уста. И когда сердце наполнено до избытка, то этот избыток изливается через уста, в речи. И именно это произошло в день Пятидесятницы. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, или как Дух давал им говорить. И очень важно понимать, что в этом вопросе необходимо взаимодействие Бога и человека. Бог наполнил их, но они начали говорить. Говорил не Святой Дух, говорили люди, но Дух дал им язык, на котором говорить. Я встречал так много людей за годы, проведенные мною в Церкви Пятидесятников, которые говорили, «Брат Принц, я хочу, чтобы все это было полностью делом Божьим». Я встретил человека, который сказал, «Я ожидаю этого уже 25 лет». Он сказал, «Я хочу, чтобы это было совершено Богом».

Я сказал ему, ты можешь дать всю свою жизнь, потому что это не библейский подход. Бог делает свою часть работы, но мы должны сделать свою. Вы говорите, Бог дает язык, но говорить за вас Бог не будет. Они начали говорить, как Дух давал им провещевать. И позвольте мне сказать, это правда, они ждали, пока Дух Святой не сошел на них в день Пятидесятницы. Но после этого нет ни одного места, где бы говорилось, чтобы кто-то ожидал Святой Дух, потому что Он уже был дан. После этого, когда они молились, когда они выполняли условия, они тут же получали Дух Святой. И я хочу сказать каждому из вас сегодня, если вы принимаете условия, о них я поговорю позднее, и вы жаждете, то вы можете быть исполнены Духом Святым здесь сегодня, если вы никогда раньше не получали его. И это может быть днем для вас. Мы вернемся к этому позже. А сейчас я хочу немного обсудить то, как апостол Павел описывает это. Во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, 22 стихе, он говорит, и мы прочитаем также и 21 стих, «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Павел говорит две вещи. Дух Святой — это печать, и это залог. В послании к Ефесянам, 1 главе, 14 стихе, он использует похожее выражение. Ефесянам, 1 глава, 14 стих. Он говорит в 13 стихе, «Вы, уверовавшие в Него, в Иисуса, были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его». И это означает гарантию нашего искупления. Итак, крещение Духом Святым, которое видимо и слышимо, оно не просто происходит внутри вас, не будучи заметным для окружающих. Это нечто, что можно увидеть. Павел говорит, что суть этого в двух вещах — это печать и это искупление. Итак, прежде всего, это печать. Вы уже принадлежите Иисусу. Но это является всенародным признаком того, что вы принадлежите Ему. Он запечатлевает вас прилюдно своей печатью. И не знаю, помните ли вы то время, когда мы должны были отправлять заказную корреспонденцию? Письма нужно было запечатывать расплавленным сургучом. И на этом сургуче делался оттиск. И именно это делает Святой Дух. Святой Дух действует именно так. Это печать, горячий сургуч. И затем Иисус делает на нем свой оттиск, и тем самым отделяет вас. И вы знаете, что с заказными письмами обращаются особенно. За ними намного внимательнее следят. И вы, когда получаете крещение Святым Духом, уподобляетесь такому письму, и на небесном почтамте вам уделяют особенное внимание. Второе следствие крещения — это залог. И получается, знаете, я очень увлекаюсь языком, получается очень интересно, потому что на еврейском это слово «аравон», по-арабски это «арбон». На суахили это «аравуни». Иными словами, это все одно и то же слово. И было время, когда я жил и говорил. Было время, когда я говорил по-арабски, когда жил в Иерусалиме несколько лет назад вместе с моей первой женой. И я никогда не забуду одного события 1947 года. Мы только что переехали в новый дом в Иерусалиме, и нам нужно было купить ткань для занавесок. И вот мы отправились в старый город, нашли там человека, который продавал эту ткань, и мы увидели ткань, которая нам была нужна. Эти цифры не точны, но просто чтобы дать вам представление. Нам нужно было 20 ярдов материала. А на ценнике было написано, что один ярд стоит $5. То есть за всю покупку нам надо было заплатить $100. И мы сказали продавцу, послушайте, у нас нет с собой всей суммы, но мы дадим вам пятую часть, $20 в качестве залога. Знаете, как он назвал это по-арабски? Арбон. И мы сказали ему, теперь, когда мы дали залог, вы должны помнить две вещи. Во-первых, это принадлежит нам. Вы подготовите это для продажи нам, и вы не можете продать эту ткань кому-либо другому, потому что это для нас. Второе, наш залог — это гарантия того, что мы придем с остальными деньгами и заберем у вас материал.
И в этом суть крещения Святым Духом. Иисус платит

платит за вас залог и отделяет вас для себя. И после этого вас уже никто другой не может приобрести для себя. И во-вторых, это его гарантия. Я приду, чтобы забрать вас. И когда я приду, то принесу полную плату, и вы будете принадлежать мне навеки. Такое замечательное и живое описание того, что есть крещение Духом Святым. Теперь, что же такое печать? И об этом вопросе нередко спорят. Но я хотел бы сказать, что, насколько я понимаю, Новый Завет обозначает только одну печать — говорение на иных языках, как Дух, Святой Дух, дает провещевать. Я знаю, и некоторые из вас, возможно, тоже, что существует движение, например, растафарианство на Ямайке, и люди из других различных культов говорят на иных языках. И это пугает многих. Они задаются вопросом, а как мне быть уверенным, что я получу то, что надо? Иисус сказал, что если вы дитя Божье, обратите внимание на это. И если вы попросите у своего небесного Отца кусок хлеба, Он не даст вам змею. Иными словами, когда вы просите у Бога доброе, у вас есть записанное обетование Божье, что вы получите именно то, что нужно, и не беспокойтесь об этом. Однако, если вы не дитя Божье, то к вам этот принцип неприменим. Вы должны являться Его ребенком. Иисус говорит, что если вы попросите Его Отца дать вам Святой Дух, Он вам даст Его. Итак, эта печать — это нечто видимое, нечто слышимое, нечто открытое для всех. Печать не может оставаться в тайне, иначе она не выполняет свои функции. Печать — это, как об этом говорится во второй главе книги Деяний, что все они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И теперь бы я хотел бы высказать 3-4 мысли по этому поводу. Во-первых, это была печать, которую апостолы получили, и это стало их личным переживанием. Иисус повелел им, оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите обещанное от Отца. И они ждали в течение 10 дней, и сошел Святой Дух, и они заговорили на иных языках, и они уже больше ничего не ждали. Они получили печать, и это был их личный опыт. Во-вторых, эту печать они получили, находясь на людях. Через несколько мгновений мы рассмотрим одно удивительное событие. В-третьих, они никогда не просили для себя никакой другой печати. Позвольте мне повторить это, потому что это важно. Видите ли, за свою жизнь я встречал очень много людей, которые говорили, «Брат Принц, как мне узнать, крещен ли я Святым Духом? В моей жизни произошло вот то и то. Я молился и взыскивал Бога, но как я могу узнать наверняка?» Мой ответ таков. Вы можете быть уверены, если вы получили печать. Когда вы впервые начинаете говорить на иных языках, как Дух дает вам провещевать, у вас это есть. Я даже могу сказать, вы получили его. Потому что это не просто это. Вы принимаете личность. Позвольте мне еще раз назвать эти три пункта. Апостолы получили печать. Эту печать они получили в присутствии множества людей. И они не просили больше никакой другой печати. Более того, Новый Завет и не предлагает никакой другой печати. Давайте посмотрим, что Иисус говорит в 24 главе Евангелия от Луки, стихи 52-53. После Его воскресения, когда Он простился со Своими учениками, там говорится, Луки 24 глава, 52-53 стих. Они поклонились Ему. Извините, это не та мысль, которую я хотел сообщить. Многие люди говорят, «Ой, я стал таким счастливым. Я исполнен радости. Я славил Бога, не переставая. Разве это не печать?» Нет, если верить Новому Завету. Это прекрасно быть наполненным радостью. Это прекрасно славить Господа. Но это не та печать, которую описывает Новый Завет. И я скажу вам, почему я уверен в этом. Потому что после воскресения Иисуса в самом конце Евангелия от Луки говорится, что когда Он был вознесен, ученики поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И так они радовались. Они постоянно прославляли и благословляли Бога. Но они не имели крещения Духом Святым, и они не получили печати, пока не наступил день Пятидесятницы. Им было дано повеление ждать, пока это не произойдет.
И после этого они уже ничего не ждали. Дух Святой сошел, и они заговорили на иных языках, и это был конец ожидания. И я думаю, что в книге Деяний описано одно особенное событие, которое очень живо показывает это. Я хотел бы открыть это место. Это 10 глава книги Деяний, в самом конце главы. Вы знаете эту историю. Петр был сверхъестественным способом направлен в дом Корнилия. Он не очень-то хотел идти туда, потому что ему, как еврею, не полагалось ходить в дом язычников, и уж тем более есть вместе с ними. Но по велению Божьему он отправился туда и взял с собой еще 6 верующих евреев. Он хотел, чтобы у него были свидетели. И когда Петр говорил с ними, рассказывая им об Иисусе, в 44 стихе 10 главы Деяний говорится, «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово». Интересно отметить, как далеко он успел зайти в своей проповеди. В предыдущем стихе он говорит о нем, об Иисусе. «Все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». И те простые люди, что собрались в доме Корнилия, поверили Ему и получили прощение грехов. И когда они получили прощение грехов, Дух Святой был готов сойти на них. Вы видите, там говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Помните, что они шли туда, будучи убеждены, что благая весть предназначена только для одних евреев, ни для кого больше. Они не верили, что язычники могут стать христианами. Но, услышав их говорящими на иных языках, они сказали, «Вот оно, с этим мы не можем спорить». Почему они поверили? Там говорится, что они слышали их говорящих языками и величающих Бога. И никакого другого доказательства у них не было. И они не просили никакого другого доказательства. И многие люди сегодня скажут, «Ну, им нужно было подождать 6 недель и посмотреть, будут ли они приносить плод». Но они не стали этого делать. Видите ли, мы сейчас говорим не о плодах. Мы говорим о даре. Это две совершенно разные вещи, обе из которых очень важны. Мы получаем дар в один момент передачи. Плод появляется в результате длительного процесса роста. Мы не так давно отмечали Рождество, и у многих из вас в домах стояли рождественские елки. И под эти елки вы клали свои подарки. И те люди, для кого эти подарки предназначались, они пришли и взяли каждый свой подарок. И это все. Подарок бывает получен в один момент его передачи. А плод растет. И на это нужно время. Это процесс. Пожалуйста, поймите меня. Плод крайне важен. Но не путайте плод и дар. Мы сейчас говорим о даре Святого Духа. Это нечто, что может быть нами получено в один краткий момент времени. И затем Петр ответил по поводу собравшихся в доме Корнилия людей. «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Другими словами, он не увидел разницы между тем, что произошло с этими людьми, и тем, что случилось в день Пятидесятницы. И позднее, отвечая своим братьям-евреям, которые критиковали его, говоря, что он не должен был ходить и общаться с язычниками, Петр говорит в 11 главе Деяний, в 15 стихе, «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале». Там нигде не упоминается, что в доме Корнилия подул сильный ветер, или о том, что появились огненные языки. Но есть одно, что совпадает в обоих случаях. Они все начали говорить на иных языках. И поэтому я говорю и верю, что это не может быть подвергнуто сомнению. Это была печать, которую получили апостолы. Это была печать, которую они приняли в присутствии других людей. И они никогда после не просили ни о какой другой печати. И я не смог найти никакой другой печати, которую предлагал бы нам Новый Завет. Я, вероятно, знаю это лучше, нежели большинство из вас. Но говорение на иных языках нередко считается странным, неортодоксальным. Некоторые люди даже называют это явление бесовским. Я помню, как-то был такой служитель-евангелист, он даже не ходил со мной по одной стороне улицы, потому что он знал, что я говорю языками. Понимаете, я прощаю его, но я не приветствую его взглядов.
Видите ли, Бог иногда при начале нашего пути полагает камень преткновения. И если вы по-настоящему не жаждете, то вы преткнетесь. Люди говорят на языке, которому их никто никогда не учил. И, вероятно, это приятно волнует их. Но для других это может показаться неправильным. И я предположу, что в основном мы, со своим англосаксонским, американским или европейским окружением, сотворили извращенную картину того, что есть христианство на самом деле. Во-первых, мы думаем о нем как о чем-то величавом. Приходя в церковь, мы должны говорить тихим голосом. Мы сидим или стоим и поем гимны, но по-настоящему ничто не может нас взволновать. Такова картина христианства, с которой я вырос. А я ходил в церковь 8 раз в неделю в течение 10 лет, так что меня нельзя упрекнуть в недостатке опыта. Однако это не библейская картина. И мы пострадаем, многие из нас, потому что не можем мы свободно проявлять то, что Бог делает внутри нас. В Библии мы читаем о людях, которые кричали, восклицали, плакали, смеялись, хлопали в ладоши и танцевали. Они были взволнованы, они были воодушевлены. Я некогда заведовал колледжем подготовки учителей в Восточной Африке, и я должен был экзаменовать учителей. И тогда я обнаружил, что учитель может обладать всевозможными академическими степенями, но не быть при этом хорошим учителем. А другой учитель, чья академическая степень далеко не так внушительна, как учитель может быть значительно лучше по одной простой причине. Он воодушевлен. И я пришел к такому заключению. Энтузиазм и воодушевление ничем нельзя заменить. Когда я и Руфь были в прошлом году в Москве, может быть, чуть больше года назад. Там было около 1000 в основном новообращенных. И я был преисполнен энтузиазма. Про себя я думал: «Господи, если бы и в других местах было бы нечто подобное». Они начали петь, и они пели «Иисус Христос, Господь всего» в течение 10 минут. Никто не руководил и не дирижировал ими. Они просто не могли остановиться. И у нас с Руфью сохранилась запись того пения. И когда нам нужно было поднять дух, мы просто включали эту запись. Это не профессионально сделанная запись. Но что она несет? Возбуждение, энтузиазм. И знаете, если вы действительно хотите, чтобы другие поверили в то, во что верите вы, то самый лучший способ добиться этого — это быть исполненным энтузиазмом. Если бы вы когда-нибудь мучились от мозолей и узнали, что от них найдено лекарство, которое, я верю, существует, я никогда не страдал от них, вы были бы так взволнованы, что хотели бы сказать всем и каждому, страдающему от мозолей, что от этого есть лекарство. Что ж, у вас есть нечто гораздо лучшее, нежели лекарство от мозолей. У вас есть лекарство от греха. И это неестественно, если вы не одушевлены этим и не хотите рассказать об этом всем. Но тот, кто дает воодушевление, это Святой Дух. Помните, что мы с Руфью прочитали вам в самом начале? «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Что делает нас богатыми надеждой? Сила Святого Духа. Кто из вас, собравшихся здесь сегодня, не отвечайте мне вслух, кто из вас по-настоящему богат надеждой? Кто из вас воодушевлен Иисусом? Кто из вас просто не в состоянии сдерживать то, что кипит внутри вас? Такими мы должны быть. Такими мы должны быть. Вся эта величественность, значительность и серьезность имеют очень мало общего с Новым Заветом. И через минуту я приведу вам пару примеров. Давайте продолжим. В Новом Завете описываются два способа крещения Святым Духом. Первый — это непосредственно с небес. Дух просто опускается на людей. Так это было в день Пятидесятницы, а также в доме Корнилия. Другой вариант — через возложение рук. И это описывается в трех местах. В Деяниях 8 главе, стихах с 14 по 19. Это происходило в Самарии. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого.
Итак, эти люди уже слышали Евангелие, проповеданное Филиппом. Они уверовали и были крещены. И об этом четко говорится в этой же главе ранее. Они были спасены, но они не были еще крещены Святым Духом. И апостолы не были удовлетворены этим. И было недостаточно того факта, что эти люди были спасены. Они хотели большего. Ибо, говорит 16 стих, Он, Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них. Обратите внимание, здесь говорится о нисхождении Духа. Они только были крещены во имя Иисуса, но затем апостолы возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. То есть в данном случае Дух Святой был получен через возложение рук других верующих. А в следующей главе мы читаем, как Саул из Тарса, впоследствии ставший Павлом, находился в Дамаске, и ученик Анания был послан к нему и возложил на него руки и молился о нем, чтобы ему исцелиться и принять Святого Духа. Итак, Павел принял Дух Святой через возложение Анании рук. А в 19 главе Деяний, отрывок, который мы читали в другой ситуации, описывает, как Павел встречается в Эфесе с некоторыми верующими, и когда он спросил их, приняли ли они Святого Духа после того, как уверовали, то выяснилось, что они не знали, что это такое. Поэтому он понял, что они не были учениками Иисуса. Он выяснил, что они были учениками Иоанна Крестителя. И он сказал, что это было хорошо для того времени, но теперь нужно креститься в веру во имя Христа. Итак, они были крещены водой. И далее там говорится, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. И позвольте мне призвать вас, не останавливайтесь на говорении языками. Это чудесно. Но почему бы вам не пойти дальше, чтобы пророчествовать? Бог независлив. Он позволит вам испытать это. Далее. В чем смысл и цель крещения Духом Святым? Самая первая и основная цель — это возможность доступа к сверхъестественной силе Божьей. И вот как Иисус говорит об этом в 1 главе книги Деяний, 8 стихе. «Иисус вот-вот покинет их». И это одни из Его последних слов, обращенных к ученикам. Это самая последняя запись того, что говорил Иисус, будучи на земле. Он сказал им, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». По-гречески слово «сила» — это «дунамис». Отсюда произошло английское слово «динамит». А динамит — это то, что производит взрыв. И мы видели, что когда Дух Святой сошел, последовал взрыв. Многие люди говорят, что сам факт того, что Иисус воскрес из мертвых, наполняет их силой. Но это не вполне точно, потому что Иисус воскрес за 50 дней до того. Но никто ни в Иерусалиме не слышал об этом. Однако, когда Дух Святой сошел, то в течение нескольких часов весь Иерусалим узнал об этом. Это было подобно взрыву, правда? Некоторые люди не очень приветствуют взрывы, им страшно. Что ж, если это Святой Дух, я говорю, пусть взрывается. Пусть делает все, что он хочет. Я никогда не качался на люстре, хотя некоторые говорят, что это так. Но если бы Бог хотел, чтобы я это сделал, я был бы рад сделать это. Хорошо, что Он не дал мне такого указания. Дальше. Что они приняли? Силу быть свидетелями. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Весть Евангелия сверхъестественна. Это не просто перечень обычных событий. Это нечто полностью сверхъестественное. Иисус умер, был погребен, затем воскрес и вознесся на небеса. Это все сверхъестественно. Если вы собираетесь свидетельствовать о сверхъестественном событии, вам нужна сверхъестественная сила. Просто теологии вам будет недостаточно. Вы должны быть наполнены силой. Люди очень разборчивы. И грешники подчас значительно разборчивее христиан. Они чувствуют, когда в действие вступает сверхъестественная сила, и они начинают слушать. Я видел подтверждение этому во многих различных культурах. Грешники могут различать действия сверхъестественной силы. И это кое-что для них делает. Это привлекает их внимание. И именно об этом говорил Иисус. «Вы примете силу, и затем вы будете мне свидетелями». И затем в послании к римлянам, 15 главе, стихи 18 и 19,
Павел говорит о своем собственном служении. «Ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божьего». Итак, Павел говорит, «Единственное достойное того, чтобы об этом говорить в моем служении, это то, что совершал Святой Дух. Кроме этого, я даже ничего не стану говорить». Дух Святой сверхъестественной силой, знамениями и чудесами сделал язычников, не евреев,

неевангелизированных людей, покорными вере. Я сталкивался с язычеством во многих странах. Я то и дело возвращаюсь к воспоминаниям о 5 годах, проведенных в Восточной Африке. Там я заведовал колледжем для подготовки африканских учителей. И в те времена страстной мечтой каждого африканца было получить образование. То есть я предлагал им то, чего они отчаянно желали. И они, приходя в колледж, были очень сговорчивыми, очень послушными, потому что им нужно было получить образование. И практически все, что мы, миссионеры, говорили им, они делали. И помню, как однажды я попросил студентов собраться и сказал им: «Я хочу с вами поговорить. Я хочу поблагодарить вас, что вы очень послушны и с вами легко работать. Что бы мы ни сказали вам сделать, вы это делаете, потому что вам нужно ваше образование». Но, сказал я, в ваших умах все еще нет ответа на один вопрос. И этим я привлек их внимание. И затем я сказал: «Я могу дать вам ответ на этот вопрос». И тут они стали еще внимательнее. Итак, вопрос таков: годится ли Библия для африканцев, чтобы они могли поверить в нее? Или это всего лишь религия белых, которая не подходит для африканцев? А это было именно то, что им говорили старейшины. И тогда я сказал им: «Послушайте, вы никогда не получите ответа на этот вопрос, если не испытаете действия сверхъестественной силы Божьей в своей жизни. А когда это произойдет, вы будете знать, что это пришло не из Америки, не из Англии, это пришло с небес». И я оставил их, продолжал нести им Слово Божье, много молился. И через несколько месяцев произошло небывалое излияние сверхъестественной суверенной силы Божьей на этих студентов. И каждый студент колледжа был крещен Духом Святым. И если до того их нужно было уговаривать помолиться, то после этого их иногда приходилось останавливать. Они по полночи проводили в общежитии, молясь, потому что они получили печать, сверхъестественное вмешательство силы свыше. И у моих соработников-миссионеров было такое отношение. Мне жаль говорить об этом, но это правда, что можно поднять африканцев только лишь до такого состояния, но выше они уже не пойдут. Я с ними не спорил, я просто проводил время с африканцами. Но когда Святой Дух сошел, знаете, что случилось? Миссионеры пришли посмотреть, что происходит, и они вдруг открыли для себя, что африканцы могут подняться выше. Это всего лишь пример. Этим молодым людям, мужчинам и женщинам, было необходимо самим испытать эту сверхъестественную силу. Им было недостаточно просто услышать слова человека, принадлежащего другой расе и другой культуре. И затем, через несколько месяцев, среди этих молодых студентов, мы увидели все 9 даров Святого Духа в действии. Мы даже видели, как 2 людей воскресли из мертвых. Люди спрашивают: «Вы когда-нибудь такое видели?» Мой ответ — да. Я абсолютно точно это видел. Поверьте мне, когда мертвые воскресают, люди садятся и слушают. Иисус сказал своим ученикам: «Идите, проповедуйте Царствие Небесное, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, очищайте прокашенных». Когда он отменял это указание? Никогда. Я говорил тем евреям, среди которых мы жили: «Мы не иудеи, как я. Мы должны приносить извинения вам, иудеям, всякий раз, когда призываем вас поверить в Евангелие, которое не было подтверждено сверхъестественным образом. Потому что на протяжении всего Писания Бог говорит вам, что всякий раз, когда Он посылает весть через какого-либо посланца, тем или иным способом Он дает свое подтверждение. И в этом есть смысл крещения Святым Духом — привести нас в сферу сверхъестественного, единственную сферу, в которой можно действенно проповедовать Евангелие. Давайте на минутку откроем вторую главу послания к евреям. Евреям 2 глава, стихи 3-4. «То как мы избежим, вознеродевши о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле».
Автор послания к евреям дает нам три причины, по которым мы должны последовать вести Евангелия. Во-первых, первым ее принес Иисус. Во-вторых, это было подтверждено очевидцами, видевшими Иисуса. И, наконец, в-третьих, Дух Святой прилагает к этому сверхъестественное свидетельство с чудесами, знамениями и дарами Духа. И неверующий имеет право ожидать от Церкви, что мы это сделаем. Мы живем ниже уровня воли Божьей, если всего лишь предоставляем интеллектуальное послание и цитируем при этом пару мест из Библии. Некоторые получат спасение, это прекрасно, но это не самое лучшее, что есть у Бога. Теперь я хотел бы сказать вам еще об одной причине для крещения Святым Духом. Она утверждена в 12 главе 1 послания к Коринфянам, в 13 стихе. И это один из наиболее ошибочно воспринимаемых стихов в Новом Завете. На самом деле, он не очень точно переведен. И неточность перевода возникла, потому что у переводчиков уже было свое понимание, что Павел хотел сказать. Я хочу сказать, что я выучил греческий, когда мне было 10 лет, и я абсолютно уверен в том, что я говорю. А если бы это было не так, то я бы не говорил. Текст, которым мы располагаем, и во всех переводах он звучит похоже. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И неточность тут заключена в следующем. По-гречески там говорится: «В одном духе мы крестились в одно тело». И нигде в Новом Завете вы не найдете упоминания о том, что Дух Святой крестит людей. Люди получают крещение в Святом Духе, но не Святой Дух крестит их. В Духе Святом мы рождаемся свыше, и это делает нас частью тела. Далее, слово, на котором следует заострить внимание. Один. Павел говорит, что целью крещения является единение тела. В одном духе крестились в одно тело, напоены одним духом. Трижды Павел использует слово «один». Я уже обращал ранее ваше внимание, но забыл указать на разницу между крещением во что-то и крещением в чем-то. Когда вы креститесь в чем-то и во что-то. Но в обоих случаях, и в Иоанновом крещении, и в крещении во имя Иисуса, люди уже пребывали в том, во что их крестили. Например, крещение Иоанна было крещением в покаяние, но он не крестил тех людей, которые не покаялись. Иоанново крещение не производило покаяния, оно являлось признанием покаяния. Затем христианское крещение, крещение в воде. Мы крестим во Христа, но когда мы крестимся, мы уже во Христе, иначе бы у нас не было права креститься. То есть не крещение полагает нас во Христе, но оно запечатлевает нас как Христовых. И то же самое здесь. В одном духе все мы крестились в одно тело. Не то, чтобы мы до того не были в теле, но это печать, удостоверяющая, что мы в теле. Итак, в каждом случае имеет место крещение в чем-либо и крещение во что-либо. В чем-либо — это посредник. В Иоанновом крещении — это вода. В христианском — вода. В крещении Святым Духом — Святой Дух. То, во что мы крестимся, это что-то, в чем мы уже пребываем, но что отмечает нас как пребывающих в этом. Покаяние во Христа в одно тело. Но вот что нам нужно всегда иметь в виду, и это одна из трагедий недавней истории Церкви. Крещение Святым Духом имеет своей целью единение тела. Но мы, к несчастью, настолько плотские, что вместо единения зачастую использовали это, чтобы произвести разделение. И в этом всем нам нужно покаяться. Итак, запомните это. Крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы вы знали, что вы являетесь частью одного тела, и что любой другой верующий, независимо от деноминации, культуры и расы, является частью того же тела. Потому что есть всего лишь один Святой Дух, и есть лишь одно тело. В этом состоит цель Божья.
И, к несчастью, я знаю очень много моментов, когда мы нарушаем его цель.

Празднование вечери было предназначено для той же самой цели – привнести единение в тело. К чему это привело? Через нашу плотскую природу. Это разделяет нас. Но это не Божья вина, а наша. И каждый из нас должен нести свою долю ответственности. Не пятидесятники за излишний критицизм. Пятидесятники за излишнюю заносчивость. Я вращаюсь в пятидесятнической среде уже достаточно долго. И нашим знаменитым лозунгом было «У нас есть все». Но глядя на некоторых из них, я думал, чем бы ты ни обладал, это не очень много. Помнится, я был как-то раз в пятидесятнической церкви в Дании. И там была очень милая пожилая вдова. Она была бедна, и она была больна. И она сказала по-датски «У нас есть все». Я посмотрел на нее и подумал, если это все, то этого совсем немного. Но знаете ли, многие люди были обижены подобным отношением. Это наше отношение, пятидесятников или кого-либо другого. Мы обладаем полным Евангелием. У нас есть не больше того, что есть. Мы можем быть крещены, говорить на иных языках и все равно быть несоответствующими Божьим стандартам. Это не является гарантией вашего совершенства. Это не печать вашего совершенства, но это помощь, чтобы вы могли стать совершенными. У многих пятидесятников сохранилось такое отношение, мне это хорошо известно. Вы получаете спасение, рождение свыше, крещение в воде, дар говорения на иных языках, и вот вы достигли цели. Нет, вы только что тронулись с места. Это не конечная цель, это лишь открытые ворота. Но если вашей целью являются ворота, вы не пойдете дальше них. Вам, пятидесятники, нужно бы здесь заострить ваше внимание. Если вы являетесь пятидесятником и сейчас находитесь здесь, я люблю пятидесятников, я обязан им своим спасением. И долгие годы я думал, что они правы относительно всего, а затем я обнаружил, что и они также имеют свои слабости. Итак, запомните, крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы объединять христиан. Теперь нам нужно разобраться еще с одним вопросом, с физическим проявлением. Мое мнение таково. Многие христиане живут, словно они в бутылке. Они не свободны выражать то, что Бог дал им, потому что они привязаны к стандарту благопристойности. Говорить спокойным голосом, не позволять эмоциям завладеть ими, сидеть прямо на своем стуле. Вы входите, встаете, садитесь, опускаетесь на колени, и затем вы выходите из церкви. Я провел таким образом многие годы, поэтому не говорите мне, что это не так. Но у этого так мало общего с христианством, описанным в Новом Завете. У этого так мало общего с тем, как вели себя персонажи Библии. Они давали волю эмоциям. Вы читаете псалмы Давида. Он восклицал, он плакал, он окроплял свою постель слезами. Это был человек сильных эмоций. Даже сам Иисус, он плакал, он рыдал, он выражал свои чувства. Никто не знает этого лучше меня. Я вырос, будучи воспитанным в традициях старой школы. Если вы знаете что-то об Англии, я получил образование в Итоне и Кембридже. Но однажды вечером Бог крестил меня Святым Духом. Я не знал, что это было. Я не ходил в церковь. Это произошло в армейской казарме. Я был так несведущ, что даже не знал, нужно ли мне ходить в церковь. Я получил спасение и крещение Святым Духом, и то, и другое сразу в армейской казарме, посреди ночи. Но затем, когда я начал работать в церкви, я обнаружил, что люди не оставляют места для Бога. Послушайте, я не слишком эмоциональный человек. Я думаю, те, кто знают меня, согласятся с этим. Но наша беда в том, что мы подавляем наши эмоции. Мы не можем свободно выражать то, что Бог вложил в нас. В воскресенье вечером я собираюсь говорить о поклонении. И если вы будете здесь, то мы разберем это подробнее. Но поклонение — это не просто слова, которые вы произносите. Это отношение всего тела. Вы склоняетесь, вы падаете, хлопаете в ладоши. Вот библейская картина поклонения. Нам так далеко до уровня Божьих стандартов. И одна из основных причин для этого, для нас, англосаксов и кого бы то еще ни было, заключается в том, что мы не выражали того, что было вложено в нас Святым Духом. Мы угашали Святой Дух. Мы подавляли Святой Дух. Мы пытались быть благопристойными. Мы боялись чрезмерного волнения, излишней эмоциональности.
Я не слишком эмоциональный человек, но я верю в водительство Духом Святым. Я верю в выражение того, что Дух Святой вложил в меня. Теперь позвольте мне зачитать вам небольшой список людей. Нам нужно продолжать. Это те люди, которые встретились с Богом. Авраам. Бог явился ему. И что сделал Авраам? Он пал на лицо свое. Кто из вас повел бы себя так же? Некоторые бы повели. Я всегда улыбаюсь, когда слышу, как поют гимн. «Несите царский венец, венчайте Господа всего, пусть ангелы падут ниц». И я думаю, за этих милых прихожан, это ничего, если ангелы падут, но только не мы. Нет, мы для этого слишком благопристойны. А затем Израиль, когда Господь принял их жертву в сверхъестественном пламени. Там говорится, что они все пали на лица свои и закричали. Вы знаете, Библия говорит нам, восклицайте радостно. Я скажу вам, восклицать — это не значит петь вслух. Я не думаю, что мы займемся этим сегодня. Для этого у нас будет служение в воскресенье вечером. Но восклицать значит восклицать. Некоторые из вас, я уверен, ходят на футбольные матчи. Не нужно поднимать руку, вас это может смущать, но факт остается правдой. И когда ваша команда забивает гол, что вы делаете? Вы встаете с места и кричите. Почему? Потому что вы возбуждены. Вы возбуждены из-за футбола, так почему же вы не можете быть такими из-за Иисуса, из-за Святого Духа? Затем Иисус Навин. За стенами Иерихона он встретился с предводителем Божьего воинства, и он пал на лицо свое. И я отважусь сказать вам, что великие мужи Божьи падали на лица свои пред Богом хотя бы один раз. И затем Бог сказал ему, «Сними свою обувь, потому что то место, на котором ты стоишь, свято». Вы когда-нибудь попадали в такое место, где вы должны были снять обувь с ног? Мне случалось. Мы были на конференции в Иерусалиме 2 года тому назад, и Бог начал действовать. Никто не давал никакого распоряжения, но люди вдруг начали тихо снимать свою обувь, потому что они знали, они находятся на святом месте. Священники, когда огонь Божий и присутствие славы Господней наполняло храм, Библия говорит, они падали ниц, они не могли стоять. И я хочу прочитать отрывок из книги пророка Иеремии. Он был уважаемым пророком, и он написал значительную часть Библии, возможно, больше, чем кто-либо другой. Иеремия, 23 глава, 9 стих. Там говорится, «Сердце мое во мне раздирается из-за пророков». Уже пророк. «Все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его». Такова была реакция Иеремии на святость Божию. Он говорит, «Все мои кости сотрясаются». Ваши кости не могут сотрясаться, если не сотрясается все тело. Это невозможно. Иеремия говорит, «Я как пьяный из-за святости Божьей». Вы когда-нибудь ощущали святость Божью так, что это касалось вашего тела? Знаете, мы живем очень скудными мерками, большинство из нас. Апостолы в день Пятидесятницы. Дух Святой сошел, а они были очень благопристойны. Нет, совсем наоборот. Они вели себя очень странно и отнюдь неблагопристойно. Говорили все вместе на языках, которых никогда не слышали. И что сказали неверующие? Что они пьяны. А вас кто-нибудь говорил такое, когда вы выходили из церкви? Апостол Иоанн, он увидел Иисуса в видении. И он упал к его ногам, как подкошенный, потому что там была сила, которая переполняла его. Я не стану говорить об остальных, потому что хочу перейти к наиболее важной части всего этого. 7 требований для получения. Я перечислю их очень быстро. 1. Покайтесь. 2. Креститесь. Креститесь, и вы получите Дух Святой. 3. Жажда. Иисус говорит, «Всякий жаждущий, приходи ко мне и пей». 4. Вам необходимо прийти к Иисусу. Есть только один крестящий Духом Святым. И если вы хотите креститься, вам нужно прийти к тому, кто крестит. 5. Вы должны попросить. Иисус говорит, «Если вы, будучи злы, умеете давать доброе детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него». Многие христиане говорят, «Ну, если Бог захочет дать мне Дух Святой, думаю, Он мне его даст».
мне нет нужды просить. Но Иисус говорит, что вам нужно просить. Он сказал, что Отец даст Духа просящему Него. И

Затем вам нужно принять. И принятие подобно тому, как вы пьете. И, наконец, это самое трудное для многих. Вам нужно отдаться на волю неуправляемого члена вашего тела, той части, которую вы не в состоянии контролировать, языка. Язык, контролируемый Святым Духом, это Божье знамение того, что Он вошел, чтобы взять все в свои руки. И вы знаете, Библия называет язык «Моя слава». И это видно не во всех переводах. Но в 16-м псалме Давид говорит: «Я буду хвалить Господа моей славой». И Петр цитирует это в Деяниях 2 главе 26 стихе, говоря: «Я буду хвалить Господа языком моим». Ваш язык — это ваша слава. Знаете почему? Знаете, почему вам дан язык? Ради одной высшей цели — прославлять Бога. И всякое использование языка, при котором Бог не получает славы, это неверное употребление его. Но когда Дух Святой приходит и берет все под свой контроль, то все, что вы скажете и сделаете, будет прославлять Бога. И это впервые, когда вы используете свой язык именно для того, для чего Бог вам его дал. Ну вот мы и подошли к концу моего объяснения. Однако среди вас, несомненно, есть те, кто жаждет. Я надеюсь, что такие среди вас есть. Если таковых нет, очень жаль. Я хочу очень просто сказать вам, как вы можете испытать это здесь и сегодня. Я хочу прочитать слова Иисуса из 7 главы Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие я сказал о духе, которого имели принять верующие в него, ибо не было на них еще Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Он не мог быть дан, пока Иисус не был прославлен. Но когда Он воссел одесную Отца, Он излил Дух Святой. Это простые условия. Это простые условия. Есть условия, которые вам следует принять, но это не обязательно. Вы можете не быть крещены, вы можете не просить. Я не был крещен, я даже не знал о крещении. Я не просил, но Бог излил на меня Святой Дух. Я ощутил странное чувство в животе, я знал, что это было именно в животе, я подумал, что это? И у меня возникла мысль, мой разум говорит на иных языках. Я подумал, какое отношение это имеет к иным языкам? И затем я сказал Богу, находясь в той пустой комнате, «Боже, если Ты хочешь, чтобы я говорил иными языками, я готов». И тогда это нечто двинулось наверх, в грудь и в горло, и мой язык начал двигаться без моего на то контроля. И я услышал, как говорю на языке, похожем на китайский. Я не просил, я не был крещен водой. Позднее, поверьте мне, я принял и это крещение. Но есть необходимые главные условия. «Если кто жаждет, — говорит Иисус, — иди ко мне и пей, и из чрева потекут реки живой воды». Чудесное превращение. Вы приходите жаждущим, и затем сами становитесь сосудом живой воды. Как это происходит? Посредством крещения Святым Духом. Что вам нужно сделать? Очень просто. Вам нужно прийти к Иисусу. Есть только один крестящий. Придите за крещением к тому, кто крестит. И вам нужно пить. И тут у религиозных людей начинаются проблемы. Это слишком просто. Никто никогда не пил с закрытым ртом. И никто никогда не получал крещение Святым Духом с закрытым ртом. Вы пьете, когда ваш рот открыт, и вы что-то вбираете в себя. Вы вбираете в себя не воду, вы принимаете сверхъестественную силу Божью. Я не думаю, что я видел когда-нибудь, как кто-то это делал и не принял. Не могу вспомнить. Я видел, как 3000 человек принимали это одновременно. Но они пили. А после питья происходило излияние. Помните, от избытка сердца говорят уста. И в этом вам необходима вера, потому что Дух Святой не будет говорить за вас. Вы должны произнести эти слова, которые Дух дает вам. Это шаг веры. А без веры угодить Богу невозможно. Я готов повести вас, находящихся здесь, в простой молитве сейчас, если вы хотите испытать это необыкновенное сверхъестественное переживание. Помните, когда вас просят покинуть церковь или присоединиться к церкви, это не то, к чему мы стремимся. Мы просто предлагаем вам то, что было необходимо апостолу, что было необходимо ранней церкви. Итак, если вы хотите выйти вперед, чтобы я повел вас в молитве, я готов сделать это. Если вы скажете: «Брат Принц, я жажду сегодня, я хочу испытать это»,
Просто встаньте со своего места и выйдите вперед, и я поведу вас в молитве. Это чудесно. Простите, можно подвинуть несколько стульев?

вперед. И мы просто... Я не ожидал, что здесь окажется столько жаждущих людей. Это может существенно изменить многое в Новой Зеландии. Если такое количество получает крещение Святым Духом, то кто знает, что может произойти с Новой Зеландией? Я еще жду, потому что люди идут. Я даже не верил, что людей будет так много. Это потрясающе. Я радуюсь этому. Знаете, пресвитериан считают довольно суровыми людьми. Это не вполне истина. Но знаете ли вы, каков символ веры пресвитериан? Высший долг человека — славить Бога и радоваться в Нем непрестанно. Кто из вас радуется в Боге? Бог хочет, чтобы вы радовались в Нем. Он помогает вам радоваться. Это будет новое понимание радости в Боге. Теперь послушайте. Вы пришли не к брату Принцу. Не я есть крестящий. Вы пришли к Иисусу. Но я дам вам образец очень простой молитвы, которую вы произнесете, чтобы отдать себя Иисусу, как желающий получить крещение. Вы приходите к Нему, вы просите, и затем вы пьете. И затем это тот момент, где религиозность сталкивается с трудностями, потому что вам нужно сделать что-то очень простое, практическое, но что выглядит довольно глупо. Вам нужно открыть рот и начать пить Святой Дух. Это не вода, но это Святой Дух, который вы пьете. И через какое-то время, для некоторых это очень быстро, эти маленькие глоточки превратятся в поток воды, и он начнет изливаться из вас, через ваши уста. И как это будет происходить? От избытка сердца говорят уста. И когда ваши уста говорят, знаете, что происходит? Ваше сердце переполнено. Вы не можете заглянуть в свое сердце. Вы не знаете, насколько оно наполнено. Но когда оно изливается через уста, будьте уверены, что оно переполнено. Потому что иначе нечему было бы изливаться. Итак, позвольте мне сказать вот это, и затем я поведу вас в молитве. Уединитесь сейчас с Богом. Пусть люди вокруг не мешают вам. Если кто-то испытывает сильные чувства, пусть вас это не тревожит. Мы решили, что возбуждение не обязательно означает грех. И помните, этот очень важный шаг. Вы пьете, и затем в определенный момент вы начинаете говорить в вере. Но помните, что если вы дитя Божье, и я хочу подчеркнуть это, когда вы просите у него хлеба, он не даст вам камень. Если вы просите Дух Святой, то вы его получите. Теперь я поведу вас в молитве, в которой вы придете к Иисусу. И в этой молитве вы исповедуете Иисуса своим Спасителем. Потому что если вы не были спасены, вы можете получить спасение сейчас, сделав это. И тогда вы сможете получить также и Святой Дух. Когда в конце молитвы вы произнесете «Аминь», не молитесь дальше. Вы принимаете Святой Дух не когда молитесь, а когда пьете. Многие люди молитвой ограждают себя от этого, потому что когда вы говорите на своем языке, вы не можете говорить на ином языке. Вам нужно прекратить говорить по-английски и начать говорить на ином языке. Итак, я поведу вас в этой простой молитве. Пожалуйста, помните, вы молитесь не мне. Я всего лишь подсказываю слова, с которыми вы приходите к Иисусу. И когда вы скажете «Аминь», что вы будете делать дальше? Начинайте пить. Хорошо? Извините, я не могу отвечать на вопрос сейчас. Вы сможете поговорить со мной позднее. Просто доверьтесь Богу в том, чтобы получить ответ на ваш вопрос. Хорошо? А теперь я хочу, чтобы вы повторяли со мной. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я исповедую все совершенные мной грехи, и я доверяюсь Тебе, чтобы Ты простил меня и очистил меня своей драгоценной кровью. И я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь это. И теперь, Господь Иисус, я прихожу к Тебе, как к моему Крестителю Святым Духом. Я открываю себя Тебе и начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня.
Скажите это снова. Я начинаю пить от твоего духа.

который Ты уже изливаешь на меня. И я доверяюсь Тебе, Господь, чтобы Ты наполнил меня до избытка. Верой я благодарю Тебя за это сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь начинайте пить. Вот так, не смотрите на меня, не я вас крещу. И предоставьте ему ваш язык. Начните говорить. Вам не нужно кричать, но вам нужно произнести это достаточно четко, чтобы вы были уверены, что вы сказали это. Некоторые уже говорят. Чуть погромче. Большинство людей вокруг меня, я думаю, уже говорят. Человек, задававший вопрос, говорит свободно. А теперь просто радуйтесь, Господи. Забудьте о своих проблемах. Забудьте о своих вопросах и просто выплесните себя. Отдайте себя Господу в этом ощущении. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Вот так. Если вас охватит возбуждение, мы поймем это. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Теперь вы общаетесь с Богом напрямую. Ваш Святой Дух напрямую обращается в молитве к Богу. Ему больше нет нужды пробиваться через узкое горлышко вашего ограниченного разума. Ваш дух свободно может общаться с Господом. Спасибо, Господь. Все в порядке, расслабьтесь. Спасибо, Господь Иисус. Хорошо. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аминь. Библия говорит, что Бог не отойдет от совершенного человека, доколе не наполнит его уста смехом. Пусть ваши уста восклицают от радости. Все в порядке, сестра. Я испытывал это чувство, оно прекрасно. Аминь. Теперь, что насчет остальных людей, которые, кажется, говорят языками? Давайте сейчас все встанем на своих местах и вместе прославим Господа на иных языках. Никакого английского, только иные языки. Давайте наполним это место славой Божьей. Господь Иисус, Господь Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель, Ты наш Бог. Мы поклоняемся только Тебе. Я вам завидую. Очень завидую. Я помню это ощущение, подобного ему нет. Если вам хочется смеяться, смейтесь сколько угодно. Это по Библии. Бог не оставит вас, доколе не наполнит ваши уста смехом и ваш язык восклицающим от радости. Спасибо, Господь. Забудьте о своей благочинности хотя бы на немного, возрадуйтесь. Спасибо, спасибо. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус. Иисус не сказал, что это будет ручей. Он сказал, это будут реки. Так позвольте им течь, не преграждайте им путь. Будьте по-настоящему свободны сегодня. Будьте уверены, что вы славили Господа на иных языках. Не уходите отсюда, унося в себе хоть капельку сомнения. Аминь. Давайте наполним это место хвалой Иисусу. Давайте возвысим наши голоса, воздадим Ему хвалу и благодарение. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь Иисус. Ты достоин. Ты достоин. Агнец достоин славы. Ты достоин принять славу, честь и силу и благодарение. Аллилуйя, мы любим Тебя, Господь Иисус. И мы не стыдимся сказать об этом. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Спасибо. Спасибо, Господь.
Спасибо за то, что Ты совершил здесь сегодня, Господь. Мы хотим воздать Тебе всю славу и всю хвалу, потому что это все благодаря одному Тебе. Спасибо. Теперь просто ради того, чтобы увериться, что вы приняли это. Те из вас, кто говорил на языках, я хочу, чтобы вы снова сделали это. Не громко, но все же так, чтобы слышать себя. Помните, вы говорите Богу, а не мне. Чтобы, уходя отсюда, вы знали, что говорили на ином языке. Помните, если вы просили хлеба, вам не был дан камень. Аминь. Просто наслаждайтесь тем, что Бог дал вам. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо.

0: Люди с физическим недомоганием быстрее обращаются к Богу. Так ли это? Как влияет состояние нашего здоровья на нашу духовность? Способствуют ли болезни укреплению веры? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рада вас сегодня видеть. Поговорим о здоровье, о том, что можем сталкиваться с этим, какие темы бывают в этом направлении. И, наверное, с чего бы мы могли начать, что, конечно, говорят о здоровом теле, здоровый дух. Сегодня мы все стремимся к здоровью. Много дополнительных средств употребляем. Вы знаете, что сегодня и БАДы популярны, и физические нагрузки, и люди марафоны бегают. То есть тема такая достаточно популярная. Поговорим с ней в контексте, конечно, христианской среды, веры, о том, как сегодня религия смотрит на здоровье. И с чего бы хотелось начать? С того, что, как кажется, есть таких два больших направления. С одной стороны, религия и вера говорит о том, что человек должен быть здоров. Мы помним, Павел, да, по-моему, говорил о том, что ты должен здравствовать Тимофею. Да, помните, он переживал за его здоровье. С другой стороны, если откатывать несколько тысячелетий назад, то видим, что очень сильно была развита тема аскетизма, да, когда люди угнетали свое тело, как говорится, свою плоть. Вот если в контексте этого, что бы вы могли сегодня сказать, тем более как кандидат исторических наук, с точки зрения истории, может быть, религии и церкви?
1: Ну, прежде всего, необходимо сказать, что действительно физические недомогания, они могут быть одной из причин, которая не позволяет преодолеть религиозный формализм. То есть то, о чем мы с вами начали вот цикл наших встреч, почему люди верят в Бога, признают его своим спасителем, но изменений не происходит в жизни. Вот болезни, они могут быть одной из таких причин. Эти болезни могут быть вызваны разными причинами. Они могут быть связаны как с поведением человека, они могут быть приобретенными, они могут быть никак не связаны с самим человеком. То есть так получилось, что человек заболел. Самые разные причины. Но, конечно, если же человек является сам, скажем так, допустил эти болезни, да, сам является причиной вот этих вот болезней, например, не соблюдает правила здорового образа жизни, ест много жареного, сладкого, тучный, ведет малоподвижный образ жизни, мало отдыхает, постоянно там сидит в телефоне или в интернете, развлекается, это перенагружает мозг, то, конечно же, в таком состоянии очень тяжело духовно расти. И это отрицательно может сказаться на духовном росте, и, в принципе, на физическом состоянии, потому что все очень-очень взаимосвязано.
0: То есть физическое состояние напрямую влияет и на духовность?
1: Да, конечно. Да. Бывает так, что у человека вследствие травм каких-то или нарушений в организме возникают психосоматические заболевания. То есть человек постоянно находится в депрессивном состоянии. Не из-за того, что какие-то проблемы были с его духовностью, а из-за того, что он, может быть, пережил какую-то травму, кто-то умер из его родственников и так далее. Всякое может быть на самом деле. Может быть, экология в регионе, в котором этот человек пребывал, была не такая хорошая и неблагоприятно сказалась на здоровье. И вот в таком состоянии человеку очень трудно, в принципе, принимать решения. Бывает, что человек родился с какими-то заболеваниями нервной системы, и он не может сделать выбор, духовный выбор, то есть с кем ему быть, с Богом или с дьяволом. Он просто не в состоянии этого сделать. Вот что тогда, как быть с такими людьми? И здесь, конечно, мы должны полагаться на Божью благодать, потому что Господь, мы верим, относится к таким людям по-особенному. Он понимает это состояние, и Он готов спасать этих людей. Конечно, родственникам нужно молиться за таких людей, за их исцеление и так далее, способствовать всячески тому, чтобы человек был исцелен. Но мы верим, что Господь, Он этих людей видит, знает и будет способствовать тому, чтобы они были спасены. Но если возвращаться к нашему вопросу, то есть почему человек верит в Бога, признает его спасителем, но не может измениться, вот если человек может задавать такие вопросы, то, по всей видимости, у него нет таких проблем. Поэтому я думаю, что человек, который адекватно осознает свое состояние, что он тянется к Богу, но не может этого сделать, он должен рассматривать какие-то другие причины, которые препятствуют тому, чтобы он пришел к Богу. Но, если позволите, я бы хотел здесь вернуться к вашему вопросу. И вот вы спросили, как же быть вот с тем состоянием, когда в некоторых течениях христианских, в религиозных течениях болезни, они выступают как добродетель, как возможность, наоборот, для духовного роста. Необходимо отметить, конечно, что вот в средние века, в католической церкви особенно, действительно, такая вот идея, она процветала. Связана она с тем, что для ранней христианской церкви было характерно такое понимание, дескать, тело – это от материального мира, оно материальное, и поэтому оно злое, оно плохое. А душа, наоборот, она из мира духовного, она из мира, где все идеально, поэтому она добра сама по себе и так далее. Вот, вот эта вот ересь, она пришла из древнегреческой философии, которой активно пользовались католики в первые века для того, чтобы объяснить миру, то есть что же такое христианство. Вот. Из неоплатонизма, потому что это была доминирующая такая философская теория, доминирующее философское воззрение. Позже она проникла и в ересь гностицизма. И вот такие вот представления об устройстве человека, они, конечно же, отражались и на доктринальном уровне, и в истории церкви имели место быть. Например, становится понятно, почему католики активно пользовались инквизицией. Они, возможно, понимали, что угнетая человека, угнетая его тело, занимаясь пытками тела, заставляя тем самым его отказаться от ереси и признать там, Папу Римского или католическую церковь, они тем самым на самом деле верили, что они спасают душу.
0: Спасибо, Дмитрий Александрович. Вот вы упомянули католическую церковь, в частности, и мы знаем такого известного монаха католического, Мартин Лютер, как раз от которого пошло большое, колоссальное движение протестантизм. Но мы помним, что Мартин Лютер начинал как раз со своего тела, да, усмирение, как он говорил, своей плоти. Тело он истязал себя многими такими аскетическими моментами, из-за которых потом на протяжении всей жизни он страдал, что он описывает в своих книгах. Вот эта модель, она очень часто присутствовала и в католической церкви, и в других направлениях, известных нам.
1: И сейчас присутствует.
0: И сейчас, да, присутствует.
1: Вот если позвольте, вот я цитату приведу. Например, вот игумен Никон Воробьев, он подчеркивает исключительное значение болезни и скорби для современных людей. Вот он пишет: «О наших временах давно сказано отцами, что люди будут спасаться только скорбями и болезнями». То есть, видите, какой оборот даже принято, что через скорби и болезни люди будут спасаться. Вот. Ну, конечно, можно только отчасти согласиться с этим. То есть, ну, действительно, в определенной степени болезни или то состояние, когда человек оказывается на пороге смерти, оно может вызвать у человека осознание того, что необходимо изменить что-то в своей жизни, принять Христа как своего спасителя. Вот. Возможно, этому могут и болезни способствовать, когда человек уже не может грешить. Но, тем не менее, вот в Священном Писании мы встречаем обратный подход. Вот в 3 послании Иоанна, в 1 главе, 2 стихе написано: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». То есть мы видим, что Иоанн тут желает и здравствия, и преуспевания души. То есть тут вот все оно взаимосвязано.
0: Да, действительно, потому что в наше время как раз тему здоровья очень много посвящается времени и уделяется, и нас всех привлекают здоровые люди, да, что, конечно, очень не согласуется с моделью, которая была несколько там веков назад, ну и, как мы говорим, где-то сейчас присутствует. Хорошо. Скажите, что бы еще мы могли в этой тематике сказать с точки зрения, может быть, истории, религии?
1: Да, как мы уже говорили, что действительно болезни, они могут быть препятствием. И ну, нам может показаться, что наоборот, вот заболел, лежишь там себе в палате.
0: Библию читаешь,
1: да, можешь молиться.
0: Отдыхаешь спокойно, никто не беспокоит, духовность развивается.
1: Да, совершенно верно. Но на самом деле люди, которые болеют серьезными болезнями, они говорят о том, что такой возможности нету, потому что ну, вот я встречал людей, которые болели раком, и они говорят, что боли постоянно тебя мучают, ты не можешь сосредоточиться ни на чем, ты не можешь ни молиться, ни читать Библию. И вот человек, с которым я разговаривал, он просил и говорил о том, что очень важно до того, как мы заболели, ну, если вдруг
0: всякое
1: мы заболели,
0: может, да,
1: всякое
0: быть.
1: Может быть, да, очень важно вести такой образ жизни, который бы способствовал твоему духовному росту. То есть молиться, читать, искать Бога, возносить Ему хвалу, то есть делать все возможное для того, чтобы приближаться к Богу. Потому что к моменту болезни мы приходим обычно с тем багажом, который у нас уже есть. Да, может что-то поменяться. И да, действительно, может быть, человек, который заболел, он может стать более духовным, чем тот, который там здоровый, ему некогда даже заниматься, думать о религии и так далее. Но, как правило, мы подходим к этому моменту с тем багажом, который у нас есть. И, скорее всего, что примем то решение, которое в нас уже созревало до этого.
0: Подскажите, что мы еще можем делать, так сказать, для нашего духовного, физического здоровья? Может быть, какие-то есть такие инструменты, которые могут совместить эти две модели?
1: Я не знаю, насколько это возможно, это совместить вот эти вот модели, да? То есть я так понимаю, что речь идет о том, о двух таких противоречивых идеях, о том, что мы можем спасаться через болезни, а другие, наоборот, не ведут, другие, наоборот, стараются вести здоровый образ жизни. Все это очень индивидуально. Но раз уж, вот, если уж так случилось, что человек заболел...
0: Да, что ему делать, вот, верующему человеку?
1: Да, то нужно, конечно, вот прояснить, может ли он изменить ситуацию со своей болезнью. Угу. Может быть, болезнь возникла по причине, опять-таки, неправильного образа жизни, значит, нужно что-то изменить. Вот. Но если уж так вот произошло, что человек болеет, то, конечно, надо в силу возможностей, в силу вот того состояния, которого у человека есть. Тут очень трудно советовать, потому что, ну, мне кажется, советовать здесь может только тот, кто пережил какие-то серьезные болезни. То нужно все равно продолжать молиться и искать Бога. Даже если не получается, даже если потихонечку. Вот есть такая притча. Один молодой монах приходит к старому монаху, к наставнику, и говорит, ну, я вот хожу к вам уже много-много лет. Вы меня учите, наставляете, вот рассказываете мне какие-то духовные истории и так далее. Он говорит, ну, никаких изменений в моей жизни нету. Абсолютно. Говорит, я не вижу этого. Говорит, я, наверное, больше уже к вам ходить не буду. Спасибо вам, извините меня. Он говорит, а ты возьми, говорит, два горшка. Один с медом, а другой пустой. Тот взял. Он говорит, а теперь перелейте вот тот горшок с медом в другой, в пустой. Он перелил. Говорит, теперь обратно перелей. Он перелил обратно. Говорит, осталось ли что-то в этом пустом горшке? Он говорит, да, говорит, это он и пахнет медом, и вот что-то еще осталось, вот на донышке какой-то вот мед. Он говорит, ну так же и здесь. То есть, когда ты читаешь слово, когда ты молишься, когда ты вникаешь в учение в христианское, все равно это остается. И если это остается в нашем сердце, то Бог добавит к этому. Несмотря на наши болезни, несмотря на наши немощи, Бог готов вот те наши ростки слабые, взрастить и добавить к этому то, что нам необходимо. Интересно, что вот этот монах, он заключает, что любая хозяйка не положит перец в горшок, который был наполнен медом. Так же и здесь. То есть если наше стремление к Богу есть, то Бог не оставит такого человека и всегда ему поможет.
0: Спасибо, Дмитрий Александрович, за эту интересную мысль, что, наверное, вот сочетание, да, таких двух качеств, оно приводит к определенному результату. И действительно, это очень важно и цело. Может быть, еще что-то вы хотите добавить?
1: Да, то есть, резюмируя все сказанное, необходимо вот подчеркнуть, что Библия все-таки нас не призывает болеть. Наоборот, мы должны заботиться о своем теле, должны заботиться об экологии, которая нас окружает, потому что это все влияет на нашу духовность. Кроме того, мы должны думать и о наших родных и близких. То есть, если мы болеем, если мы там ментально заболели, то каково им, потому что им приходится ухаживать за нами. Поэтому нам нужно просить у Бога сил, физических сил, здоровья, следить за здоровьем для того, чтобы, опять-таки, убрать из нашей жизни любые препятствия, которые бы стояли у нас на пути к тому, чтобы быть ближе к Богу.
0: Дмитрий Александрович, спасибо за то, что сегодня напомнили нам про здоровье, о том, как важно его тоже беречь и сочетать с духовным состоянием. Поэтому хочется, чтобы мы все двигались в этом направлении. А вам, дорогие зрители, мы хотим пожелать физического и духовного здоровья. До новых встреч!

0: ticket.
1: От TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон и друзья». Ведет передачу Леон Фатиев. Сегодня у нас в студии невероятно хорошее шоу с участием звезд, официально известных как Vanity Dennis Matthews и из потайного местечка Lucy Sustar. А теперь рванем с Леона Патио. Итак, мы снова вас приветствуем в нашей программе «Леон и друзья». Так приятно вас видеть. Эй, ребята, эй, рваните для меня слегка, просто чуточку. Ну, немножко мне, давай. Поиграй минутку. Давай, Уоррен, пошел. Ну, давай. Давай, давай, Уоррен. Неплохо для сына проповедника, ага. Давай, не отставай. Давай, Айзек, пошел. Пошел, Айзек. Давай. Давай, Дайзон. Эй, давай. Эй, сломай для меня. Давай, сыграй. Ну не здорово ли это? Это здорово. Господи, все. Сегодня у нас в программе очень интересная тема. Вы просто не поверите, с нами Денис Мэтьюс, помните, она звалась Vanity, а теперь она спасена, и она получила свидетельство. Ну давай, перестаньте. И также у нас из потайного местечка, вы знаете, Генри, он мой хороший друг. У нас здесь леди, которую зовут Люси Сустар, и она привела с собой еще двух дам, и мы увидим что-то волнительное. Будет у нас такая церковь. Вы не поверите, даже когда увидите. Вы скажете, это церковь? Да, это из церкви. Люди молятся и проповедуют по-разному, различными способами. И я хочу вам также сказать, не забывайте нам писать. Нам нужны ваши письма. Слов на 50 или меньше. О том, почему вам нравится передача «Леон и друзья», хорошо? И включите Писание, и мы сделаем что-нибудь действительно особенное для вас. А теперь, дамы и господа, поприветствуем Люси Сустар.
2: Hey, hey.
1: Давай.

Да, да. Молодец, Люси Сестер. Не правда ли здорово? Когда-нибудь видели церковную группу, как это? Вот видишь, и со своей церковной группой можете стать радикальными. Не обязательно идти на обыкновенный концерт. Можно и в церковь пойти. Сделайте свой собственный номер, свой собственный танец. Тем не менее, мы сделаем это, во всяком случае. Мы это сделаем. Правильно? Правильно, порядок. У нас есть еще кто-то здесь, который полностью перешел от своей прежней жизни к жизни в Боге. Я хочу, чтобы вы поприветствовали мою особую гостью, Денис Мэтьюс. Да-да. Как поживаешь, девушка? Спасибо. Рад тебя снова видеть, рад тебя видеть. Ты, как всегда, выглядишь прекрасно, замечательно. Да. Я тебе помогу с этим, с микрофоном. Привет всем! Аллилуйя! Привет, Денис! Да, аллилуйя! Знаешь, меня раньше звали Vanity, тщеславие, поэтому Денис звучит хорошо сейчас. Да, ты свежо и чисто так выглядишь, ты такая другая сейчас, мне нравится твоя новая прическа и все, что ты делаешь. Да, ну ты меня смущаешь, знаешь. Да, посмотрите на эту Библию, да? Большая Библия, смотрите. Да. Да, даже пыли на ней нет, она не просто на полках сидит, она ее читает. Слава Богу. Мы очень рады, что ты пришла к нам сюда на программу. И мне позвонили, нам сказали, что ты хочешь прийти и прийти на наше шоу. И мы хотели, чтобы ты пришла, и мы хотели, чтобы ты приняла участие в нашей передаче. Большое спасибо. Расскажи немного о себе. Расскажи о своем прошлом. О том, как я пришла ко Христу. Да. Можно смотреть на аудиторию? Нет, да ты смотри на меня и рассказывай. Со мной разговаривай. Хорошо, я буду с тобой разговаривать. Хорошо. Я думаю, что у меня там много народу, я забываю про них. Как ты начала вообще в музыкальной индустрии? Как насчет этого? Ты знаешь, откровенно говоря, я молилась Богу. Я думаю, что я, вероятно, обращалась, может, к неправильному Богу. Вы знаете, о чем я говорю, потому что Бог послал меня. Иисус — это и путь, и образ жизни. Однако Иисус позволил мне туда пойти, и там нет ничего стоящего. Там нет ничего такого, в чем бы мы нуждались в этом мире. Там нет ничего, не на что опираться. Опирайтесь на Христа. Я начала работать с принцем, но я молилась Христу, чтобы, понимаете, что Он привел мне кого-то, чтобы сделал меня звездой. И я устала от людей, которые приходили ко мне и рассказывали мне. Ну, понимаете, закончим на этом. И это не имело никакого смысла, потому что меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, и мне приставали сексуальными домогательствами. Я поклялась, понимаете, что я никогда не займусь этим бизнесом. И я никогда не буду ни с кем спать, и чтобы этого достичь. Но я не стала звездой только через 10 лет после этого. Да, правильно, я пошла кружным путем. Я отказалась отправляться на старую, заезженную исполнительским составом дорогу и койку. Я сказала: «Господи, почему ты мне не пошлешь того, кого я, по крайней мере, сама захочу? Но не грустно ли это?» Но я знаю, кто был Иисус. Я знала, что Он был Богом. Я знаю, кто такой Иисус. Я знала с раннего детства. Я выступала, произнося имя Иисуса, и мои родители сказали: «Почему бы нам не дать ей Библию, потому что она знает, кто такой Иисус». И я цитировала Писание с 8 лет. И я всегда ходила с Библией. Моя сестра сказала: «Денис, ты меня удивляешь. Ты просто собираешься назад к Господу, где ты всегда была. Ты с этого начинала и об этом говорила, и ты с ума всех сходила. И ты всегда проповедовала, и в этом нет ничего нового». И я сказала: «Я многое просто забыла и блокировала своего сознания, когда была ребенком, потому что со мной жестоко обращался мой отец. И я выбрасывала это из памяти, и я выбрасывала многое из прошлой жизни. Но Иисус может простить все, и даже не обращает внимания на то, что с вами произошло, и на все избиения. Он простит вас и научит вас многому».
И Он меня научил очень многому. Вы знаете, я пришла к Иисусу и сказала, как не простить своего отца за все, что он со мной сделал? Но он сказал, я простил тебе все, что ты сделала для меня. И мне нужна была помощь, и одна девушка даже покончила с собой во имя Венити. И он сказал, я тебе это все простил. Я занималась наркотиком, причиняла вред другим людям, причиняла вред себе. И сатана высасывал из меня душу, понимаете? Каждую ночь в течение 5 лет он превращал меня в камень, он пугал меня. И я проповедую имя Иисуса, и все, что возвещаю я сейчас. С 9 до 3 утра я люблю Иисуса, я говорю об Иисусе. Бобби Уомек ко мне пришел однажды, потому что я ему проповедовал, и он мне сказал, я слышал, что пока он не заговорит об Иисусе, он не захочет говорить об Иисусе, я не смогу с ним разговаривать. И я сказала, если не хочешь говорить об Иисусе, ты со мной вообще не можешь говорить, и тогда я уйду с тобой. А он сказал, я просто уйду. А я сказал, я тогда уйду, потому что больше не о чем говорить, не стоит. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Да, мы работаем с детскими домами в Кении, и я знаю, там большое количество детей, которые жертвы жестокого обращения, и я знаю, что ты хочешь, чтобы они тебе звонили, и чтобы ты им помогла. И однажды у нас было 114 семей в одной церкви. И я знаю, что мы можем как-то объединиться и им помочь. Да, конечно, конечно. Но я хотел, чтобы люди знали. Сначала, если бы тебе захотелось что-нибудь сказать, особенно детям, жертвам жестокого обращения, если бы тебе захотелось сказать людям о том, как держаться и опираться на Бога, я бы сказала, взывайте к Иисусу, познавайте Иисуса. Когда я была ребенком, меня никто ни разу не приласкал, никто не сказал, Денис, я тебя люблю. Но люди думают, Венити, это надо же, понимаете, у нее все было. Она, должно быть, пришла из дворца. Но мы были бедными, даже трудно себе вообразить. И я неустанно повторяю, что Иисус сказал прощать очень много раз. И очень трудно прощать всякого. Иногда невозможно. Спасибо Иисусу. Он помогает нам это делать. Мы должны быть крещены во имя Иисуса. И мы должны быть с ними. И мы должны преисполниться Духа Святого. И тогда Он даст вам возможность простить любого человека, и вы сможете простить. Аллилуйя. И пока вы этого не сделаете, вы не сможете воззвать Господу, и вы не сможете даже сказать «благодарю тебя, Иисус». Вам нужно изгнать этого демона, который подвергает вас жестокости. Пока вы не взываете Бога, вы не сможете обрести жизнь. Это невозможно. Я знаю, кто был Иисус. Я не была преисполнена Духа Святого, но я не знала, кто был Иисус. И я знала песню «Иисус любит детей своих и маленьких детей». И я знаю, что нужно нести свой собственный крест. Но я не знала, что надо пройти через страдания. И я куда охотнее готова пройти через большее здесь, чем навечно отправиться в ад, потому что я знаю, что ад реален, и я знаю, что дьявол реален. И я помню, когда я была... Я помню, когда ехала в лимузине, я села рядом с водителем, и я начала проповедовать ему. И, как я говорю, не сможете ничего простить, но только как через Иисуса. Иисус сказал, что прежде чем я зародилась в утробе, Иисус уже знал меня, и я причислил их к сану пророков для народов и проповедников. И Библия говорит об этом. И Господь говорит, что ты будешь говорить то, что я тебе говорю. И Господь протянул свою руку и коснулся моих уст и сказал, прежде чем я вложу слова в уста твои, ты должна проникнуть Словом Господа. Его имя Иисус. Вы должны проникнуться Его словами. Я никогда бы, например, не читала книгу, которую ты бы написал, но вы должны читать Библию, вы должны знать, кто есть Иисус. И еще одно, еще что-то я хочу вам сказать. Например, если бы кто-то вытащил тебя из горящей машины, и машина бы перевернулась, и он вытащил бы тебя, и он бы тебя вынес, ты бы кричал, что «Он меня спас, кто-то меня спас, этот человек меня спас». И поэтому надо рассказывать всему миру, что Бог тебя спас.
Иисус спас нас от огня. Нам не нужно стыдиться Его. Надо сказать, что Иисус меня спас. И надо встать и сказать, что Иисус меня спас. И я буду говорить об этом до самой смерти. Спасибо, Иисус, за спасение. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Я так рад, что ты пришла поделиться с нами сегодня. Потому что много людей... Нет, у нас только 10 минут, так что видишь... 10 минут очень быстро проходит, да, особенно когда я быстро говорю. Да. Благослови тебя, Господь. А сейчас

0: Lucy Sue Star.
1: Lucy Sue Star. Круто, круто. Благословит вас Господь, благословит вас Господь. Ну, у вас такая же судьба. Господь предназначил вам быть спасенным. И Господь хочет, чтобы вы пришли в Его Царство. Почему? Потому что ваша жизнь, знаете, как автомобиль. Вы можете существовать, может быть, на четырех цилиндрах. Вы можете как-то протащиться по улице. Но дело в том, что вам нужно 8 цилиндров, и вам нужно подключить другие свечи. И я хочу вам сказать, эй, ребята, подключайтесь к Господу. Это единственное место, где вам нужно быть. Вы видите, как люди изменяют свои жизни. Вы видите этих сестер, они перевернули свои жизни. Этот оркестр...

Верного видения, не изменили своей жизни. Вам просто нужно сказать: «Иисус, я знаю, что я потерян, и я знаю, что Ты хочешь изменить мою жизнь». Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас повторили за мной эту молитву. Я хочу, чтобы вы знали, что вы делали. У человека была связь с Богом, но грех ее порвал. Но Иисус пришел нас спасти. Он пролил кровь за наши жизни, чтобы мы были прощены за наши грехи. Так что, повторяя эту молитву, вы просите Его войти в вашу жизнь и сделать из вас новое творение. Давайте сделаем это прямо сейчас. Просто повторяйте это за мной. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я прошу Тебя, чтобы Ты вошел в мою жизнь и сделал меня новым. Я устал от всего, что я пережил, от всех оскорблений, от всей жестокости. Господи, я хочу подняться до всего хорошего, что есть во мне. И я знаю, что это может произойти только с Тобой. Спасибо, Господи, за то, что Ты пришел в мою жизнь. Прости мне мои грехи и сделай меня новым созданием в Иисусе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошее слово. Аминь. Аминь. Вы знаете «Аминь»? Ну, рваните немножко, давайте. Я хочу вам всем выдать новый альбом. Церковь на марше. Церковь на марше. Церковь на марше. Где Денис? Уже ушла? Давай, присоединись к нам, девушка. Эй, жми на клавиши. Давай. Давай.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с чем? Связано с людьми. А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более, нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры. Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными.
Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус, а он сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества перешли на христиан. А сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум. И получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: «Я особенный, я уникальный, я меня и мне, мое, я в первую очередь, я выше всего». Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя. Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя, только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна коза ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату. Из слов Господа, не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии, мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много. Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят, я перескажу». В книге пророка Иезекииля, 3 главе, Бог обращается к пророку и говорит: «Я поставил тебя стражем в земле Израильской». Можно представить себе воина или стражника, который стоит на высокой стене города и следит. А когда он заметит приближающуюся опасность,

то должен подать соответствующий сигнал. И Бог говорит пророку, что «Я ставлю тебя на эту должность стража, на тебе теперь эта ответственность — подавать сигнал в случае приближающейся опасности». И Бог говорит, что если ты, будучи стражем, этого сигнала не подашь, то отвечать будешь ты. Это наше общее дело, а не только тех, кто на стенах. Бог говорит, когда ты видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря, «Нас это не интересует, мы этого не будем принимать», то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках это ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут, что это Ветхий Завет, и к нам это не относится. В Новом Завете нет таких указаний. Это не так. В Деяниях апостолов, 20 главе, апостол Павел разговаривает с главами ефесских церквей. Он говорит, что «я чист от всей крови, имея в виду, что я донес вам Слово Божие без всяких компромиссов, здраво, целиком и полностью». Апостол Павел не имел в виду, что это было какое-то старозаветное слово и что нас оно не касается. Он говорит, «я сделал свою часть, я передал слово дальше, и теперь я чист от всей крови». Примерно то же самое было и у пророка Иезекииля. В чем суть этого судьбоносного послания? Бог поставил нас в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю. Это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни. Но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом, делиться тем, что я верю, Он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся. Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу, чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. Подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Life TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наше общее дело, наше коза ностра. Та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Life TV? Может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его мерим в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку.
Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том, какое большое влияние окажет их маленькое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти. А для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли. И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив. Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь. Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была. Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло для нас 2/3 части Нового Завета. Он сделал это из-за того, что дело было просто связано с братом его матери. Но это дело оказалось таким мощным. Эффект снежного кома был настолько большим, что это спасло большую часть из того, что мы на сегодняшний день называем Новым Заветом. Маленькие, но в то же время огромные добрые дела. По этому поводу мать Тереза очень хорошо сказала, что мы не должны делать большие дела, но мы должны делать маленькие дела с большой любовью. Я верю, что Бог призывает нас участвовать в этой Коза Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел, поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время. Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус, интересно, говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «Коза Ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах, то можно сказать, наша Коза Ностра, наше сегодняшнее общее дело — это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжала делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени.
потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны

сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» в 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Корнилий, и говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей — твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит, и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее». Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнилия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках, это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем, и Бог сказал, «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить или ремонтировать синагогу, он ничего не знал об этом. Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого, из-за его организованных добрых дел, пришло пробуждение, плоды, которого мы пожинаем до сих пор. Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений.

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети LinkedIn, MySpace и другие. В русскоязычном же сегменте интернета социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте стали набирать популярность с 2006 года. К 2011 году 35% взрослого населения владели смартфонами. К 2021 уже 85% взрослого населения старше 18 лет имели смартфоны. Сейчас 35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и iPhone — это замечательные изобретения, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье – это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещает своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лея из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как предпринимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета. 17 из них были отнесены к категории страдающих интернет-зависимостью. Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуально. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации.
Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самая главная возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя. Таким, каким ты хочешь себя видеть. Создать любой образ, который не будет иметь ничего общего с твоим реальным образом. Пользователи выкладывают фото, которые далеки от реальности, а некоторые профессиональные блогеры, которые продают товары и услуги через социальные сети, имеют в своем распоряжении целый штат сотрудников для создания образа. Стилисты, косметологи, режиссеры, копирайтеры. Иногда для создания трехминутного видео уходит несколько дней подготовки. При этом обыкновенная девочка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях, 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов. Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы видим и слышим, то, что мы видим и слышим, мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». А также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия, 33 глава, 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай синдром Снежаны, объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии.
Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться от социальных сетей, от мессенджеров и так далее? К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установить ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня. Заполняйте свой день продуктивными делами, уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом. Легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети и неестественно повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься любимым хобби. Развитие только краткосрочной памяти, снижение уровня живого общения, сравнение себя с инфлюенсерами более успешными, неудовлетворенность самим собой – это только некоторые из последствий зависимости от социальных сетей. Поэтому для христианина важно придерживаться информационной диеты для того, чтобы оставаться здоровым во всех отношениях.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня наша тема будет называться «Смертельное оружие». И вначале хотелось бы спросить вас, если бы вы услышали такую информацию, что разрешается приобретать и ношение оружия, какое вы хотите, как бы вы отреагировали на эту информацию, на это извещение? Кто бы мог поделиться? Вот Алексей, да?
1: На мой взгляд, это очень опасно, если каждый будет иметь при себе оружие, тем более смертельное, да? Не каждый может руководить собой в полной мере. И если у каждого будет такое оружие, мне кажется, это гораздо хуже будет для него же самого, если захочет кто-то вот иметь это оружие.
0: Хорошо, есть еще какое-то мнение?
2: На самом деле, мне кажется, что сегодня вокруг нас столько предметов, с которыми можно нанести, так скажем, смертельный урон, что, в принципе, человек, если захочет, ему и оружие не нужно, чтобы кому-то вред нанести. Конечно, оружие, ну, там, если там пистолет, то, что огнестрельное оружие какое-нибудь, да, это опасная вещь, которая может быть случайно, да, ты можешь нанести даже вред. Это вот опасность в этом добавляется. Но, по сути, как бы, если даже разрешение дадут, получается, официально дадут официальное разрешение на то, чтобы убивать людей или на то, чтобы повысить эту опасность, так скажем, в этом.
0: Еще есть мнение? Но мы видим сегодня с вами о том, что правоохранительные органы тоже имеют при себе оружие и огнестрельные, но почему-то это не так влияет на нас, не так пагубно. В чем же причина? От чего зависит?
3: Я так думаю, что когда мы говорим об оружии в правоохранительных органах, все-таки говорим о тех людях, которые прошли какое-то обучение, во-первых, во-вторых, какой-то тест на то, могут ли они с этим оружием правильно себя вести. А если разрешат кому ни попадя, извините, им пользоваться, уже были такие случаи, когда человек брал оружие, шел и убивал людей, которые просто не должны иметь к нему никакого отношения, то, соответственно, нужно делать какие-то выводы.
4: Я согласна с Олей. Еще, кроме того, люди, которым по должности положено иметь оружие, у них есть определенная ответственность за это. Они понимают, хорошо понимают, что им будет, если они применят ее не по назначению или, как говорится, превышая необходимые меры там, обороны, самообороны или там, при задержании.
0: Да, то есть мы можем сказать о том, что очень важно, в чьих руках находится оружие, да? Если это человек, который поставлен, чтобы охранять, да, или делать так, чтобы было все в порядке, это одно. А если это окажется у человека, который не очень себя контролирует, как Алексей сказал, да, то это больше будет вреда, наверное, для общества.
1: Хотел еще добавить. Один мой знакомый, он работает в правоохранительных органах и тоже имеет свое табельное оружие. Так вот он говорит, что если у нас какая-то операция серьезная, и мы идем, там, ну, возможно, перестрелка, говорит, я лучше свое оружие не буду брать, потому что если я его потеряю, у меня такая ответственность потом будет, что лучше я как-то буду уворачиваться от пуль, чем возьму с собой это оружие. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот недавно разрешили, и как бы все начали пользоваться травматическим оружием. Очень много случаев по телевизору стали показывать, что люди прям жестоко, в жестокой форме его применяют, да, в каких-то банальных совершенно ситуациях, как при какой-то простой ссоре начинают стрелять в людей. Это же ужасно. То есть я считаю, что не у каждого все-таки должно быть оружие в руках.
0: Да, то есть мнение такое, что оружие, оно должно находиться в тех руках, да, кто может дать себе отчет и кто поставлен для того, чтобы

наверное, определять порядок в нашем обществе. А если мы сейчас с вами говорим об смертельном оружии, которое имеет каждый из нас, вы догадались, о чем мы говорим? Мудрый Соломон в притче

0: Доброе слово и кошке приятно. И в то же время, если какое-то плохое слово ты говоришь человеку там, то оно и тебя разрушает, и того человека, который его слышит. И действительно, Соломон был прав, когда говорил: и жизнь, и смерть во власти языка. Мы можем подарить жизнь нашими словами и можем ее отнять, даже, может быть, не думая о том, чтобы уничтожить человека.
1: Я бы хотела добавить такие вот строки. Я, к сожалению, не помню автора. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно за собой полки повести. То есть я считаю, что это очень глубокие строки, которые действительно отображают тот истинный смысл, который у нас в языке. Мы можем и обласкать человека, вознести его до небес, и в то же время как бы сделать так, что он просто упадет и в своих глазах, и в глазах каких-то других людей. То есть мы можем действительно человека...
0: Словом даже убить.
2: Да.
0: Да, права, Оль.
2: То есть мы можем даже подметить для себя о том, что язык — это не просто какой-то орган, который вне нашей системы человеческой действует, да? Он все-таки подчинен. И подчинен он головному мозгу, да, нашему разуму. И мы понимаем, то, что происходит в нашей голове, потом это все воплощается в нашей речи. И наш язык, наши слова, речь — это результат того, что мы имеем в нашем разуме. И поэтому, встречаясь сегодня с людьми, мы можем понять, да, или увидеть, что же у них происходит в голове. И если сегодня наш язык приносит увечья, да, обижает кого-то, наносит раны непоправимые, это говорит о том, что наш разум еще, да, страдает и чем-то болен. И вот сегодня можно очень встретить много бессмысленных фраз. Наверное, вы встречали, правда же? Очень много бессмысленных фраз, бранных даже выражений, граничащих со сквернословием. И слышали мы обманчивую лесть, уклонение от правды, различного рода преувеличения. И все это характерно сегодня для нашего общества. Вы согласитесь с этим или нет? У нас есть даже слова-паразиты в нашей речи. Почему это происходит? Вот кто может сказать, почему в нашей речи иногда паразиты такие слова, которые...
0: Ну, мне так кажется, что обычно слова-паразиты используются, когда человек хочет что-то сказать, но у него либо словарный запас маленький, либо он привык связывать свои мысли этими словами и считает, что без них, ну, речь будет очень бедной, очень скучной. А так сразу вы поймут и смысл, что он хотел сказать, и эмоции, которые он в эти слова вкладывает.
2: Угу. Так, еще есть мнение какое-то?
3: Ну, обычно, опять, да, правильно Юля сказала, привычка у людей очень часто, привычка говорить какие-то слова, там, мы, но если паразиты, там, у кого-то там слово какое-то любое, даже, может быть, не скверное слово, да, вот, не хватает словарного запаса, мало люди читают, не, культура, развитие, все по-разному, как бы, воспитывались в семье, и есть слова, которые просто мешают нам, но я не знаю, как они влияют, влияют ли они плохо на людей или нет, как смертельное оружие, как мы говорим.
2: Мы сейчас говорим общую тенденцию о том, что происходит в нашей речи, с нашим языком, и в том числе и о наших шутках. Вы знаете, что мы любим очень шутить, да? Молодежь очень любит шутить, но иногда шутки, они бывают унизительны, правда? Шутка, она должна все-таки не унижать человека.
3: Прежде всего, вот шутки и юмор — это как аналог, ну, как сказать, вот люди, которые умеют шутить, которые с юмором, определяют их как положение в обществе. Они очень популярны в обществе, те люди, которые, у которых подвешенный язык, которые могут так пошутить, интересно. Но в этом мире чаще всего в обществе уважаются почему-то люди, которые могут там подшутить над кем-то или над чем-то. Вот. И часто это... этим жертвой этой становятся другие люди. Вот. И, а вот как раз хорошая шутка — это шутка, это та, которая не затрагивает личность, никакую личность другую. Это над которой могут все посмеяться в обществе.
2: И, наверное, сильный человек и очень такой мудрый человек, который может даже над собой посмеяться, правда? В свою сторону шутку и посмеяться. Потому что посмеяться над другим — это тоже иногда настолько унижает человека, да, и человек обижается, и различного рода последствия, что и дружба заканчивается, и еще что-то. Есть один стих, который я хотел бы вам прочитать, и потом мы немножко поразмышляем о нем. «Мы друг друга раним без меча, наш язык страшнее и острее, словом рубим ближнего с плеча, при размахе силы не жалея. Зло от слов прочнее.

0: чем отдел. Дело часто ранит только тело, а язык взял душу под прицел, ранит сердце метко и умело. Кто язык обуздывает свой, мудр тот пред людьми и Богом. Если поразмыслишь головою, языком навряд ли скажешь много. О, как много лишних праздных слов, и не только грозных, злых, обидных, много мнимых, добрых языков, льстивых, лживых, хитрых и бесстыдных. Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства. Как же от него мы далеки, как мы далеки от совершенства. Вы согласны с автором этого стиха?
1: Там написано, что час, когда умолкнут языки, мы будем как там, в блаженстве или совершенстве.
0: Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства.
1: Ну, что-то есть в этом, да. То есть, когда иногда так надоедает, вот это все пустословие, многословие, иногда хочется в тишине посидеть и просто вот так вот, ну, не знаю, отдохнуть, может быть, от этого.
2: Единственное, с чем я была не согласна в этом стихотворении, что умело ранит язык. Иногда бывает такое, что ты по незнанию ранишь, просто говоришь в пылу или при каких-то эмоциях, при своих сильных, и ты не то, что хочешь целенаправленно человека обидеть, оскорбить или унизить, просто язык, он выступает как оружие, но как бы как оружие защиты, как под состоянием аффекта, если мы сравним с оружием.
0: Но очень важно понимать, когда мы что-то говорим, есть такая мудрость, она звучит так. Думай, что говоришь, а не говори, что думаешь. Вот здесь, наверное, и приоритеты. Если мы поменяем, то мы будем говорить то, что мы думаем, и даже не задумываясь о том, что можем кого-то ранить или кому-то нанести какой-то ущерб. Поэтому прежде чем что-то сказать, необходимо что? Подумать.
3: А есть еще такое, прежде чем что-то сказать, считай до 10, а потом уже скажи.
0: Как да, бы, если пока что-то ты хочешь обидное
3: да,
0: сказать.
3: Пока
0: да?
3: ты говори, считаешь, что... Там и пыл у тебя жар остынет, и
1: так,
3: ты
1: да, так говорят обычно,
3: подумаешь.
1: Потому что первые 10 секунд у тебя эмоции, и ты не контролируешь свои мозги. То есть мозгами не контролируется язык, он контролируется только гневом, да, или там ненавистью и так далее. Вот, а получается лучше подумать, а может быть потом тебе не захочется сказать.
2: Насчет 10 секунд, когда я училась на первом курсе института, на психолога, то, соответственно, нам говорили, хочешь... Например, что-то обидное сказать, сосчитай до 10. Не помогло, сосчитай до 10. И так, пока тебя не пройдет.
1: Да, некоторым до сотни надо считать, мне кажется. Я до сотни буду
0: считать. А может быть, лучше сделать так, чтобы у тебя не возникало таких желаний что-то обидеть человека? Потому что если человек тебе что-то плохое говорит, мы уже как бы идем дальше, у него есть свои причины, свои взгляды. Да? Нужно просто понять, почему он это делает, почему он это говорит. Но сейчас мы больше говорим о нашем языке, да, о том, что делает наш язык. Он разрушает отношения между людьми, да, он наносит оскорбление кому-то ближним. Или он, наоборот, как врач выступает, да, когда ободрить можно человека, да, помочь чем-то, посовет какой-то дать. Вот, наверное, сегодня тема наша именно и заключается в этом. Мудрый Соломон, продолжая писать притчи мудрые, пишет нам следующее. «Видал ли ты человека, опрометчиво в словах своих?» Вопрос он задает. Видал ли ты человека, который сказал, а потом почесал и сказал, ой, ошибся? Встречали таких людей? Наверное, и в зеркало часто видим мы его, да? И вот он продолжает. На глупого больше надежды, нежели на него. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, который не потом берет, или которому стыдно потом за свои слова? Он говорит, на глупого больше надежды. Видите, как приравнивается человек, который не думает, что говорит. Человеку, который просто глуп. Далее он в 25 главе пишет следующее. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Вы знаете, что раньше города строили и делали стены, потому что ну, вопрос защиты был очень важным. И вот он говорит, город без стен. Представляете? Любой туда может войти, все, что хочешь делать. И вот он говорит, человек, который не владеет духом своим, похож вот на такое сооружение. И очень, наверное, поучительные здесь слова Соломон говорит. Одной только фразой, да, или поспешностью, да, высказанной, мы можем нанести такую травму, которая будет сопровождать человека зачастую в течение всей его жизни. У вас, наверное, у каждого есть сейчас то, что, наверное, сейчас лежит на сердце, да, где-то из прошлого, и все это нас еще... какая-то неприятность есть. Бывают такие у вас чувства, воспоминания о том, что когда-то что-то со мной произошло?
1: Я вспомнил момент, когда бывало, вот я в детстве, так как, ну, по неразумности, или, может быть, не хватало еще тогда ума, много, ну, не следил за своим языком, бывало, часто обижал родителей своими словами. Ну, где-то было в семье, бывало времена, когда тяжелые, вот жили мы не в, ну, в состоянии такое, то есть не всегда хватало на все денег, на что хотелось. То есть мне казалось, что очень важно для меня, например, в тот момент какую-то автомобиль, машинку приобрести, что именно тогда важно приобрести вот именно игровую приставку, когда она есть у соседа, а у меня нету. И бывало, высказывал это все своим родителям, ну а кому еще? Вот, и понимал, что только сейчас понимаю, насколько сильно я мог обидеть или ранить вот родителей вот такими высказываниями, потому что уже сейчас взрослее, понимаю, ну, насколько это чревато. Вот, и сейчас уже, когда вот взрослеешь и видишь, и стараешься больше такого не делать, хотя даже сейчас бывает, но тоже хочется иногда вырваться.
0: То есть такая картина, что только с возрастом мы можем приобрести вот это понимание, что много говорим или зря даже что-то говорим, или можно это как-то избежать. Не надо ждать, когда нам исполнится там несколько десятилетий. Это можно, может быть, еще и в юношеском возрасте молодым человеком понимать, что можно говорить, а что нельзя говорить, что ранит человека, а что, может быть, послужит для блага его. Как вы думаете? Это только 50-летних людей касается, 60-летних и 70-летних? Или это можно в раннем возрасте?
3: Мне кажется, что это можно и в раннем возрасте. Здесь большую роль играют родители, их воспитание. Недавно я была как бы на детской истории, которую ребятам рассказывали, и там была как раз история про бранные слова. И молодой человек, который рассказывал историю, он говорит: «Ребята, вот если я вам скажу, идите отсюда, вы мне что скажете в ответ?» И мы уже взрослые думали, ну, я бы сказала: «Иди сам туда-то, куда ты хочешь меня послать». А один мальчик сказал: «Никакое бранное слово да не исходит из уст ваших». И все взрослые поняли, вот, даже ребенок знает, как нужно правильно реагировать.
0: Да, это слова апостола Павла, никакое гнилое слово, он даже пишет так, потому что те слова, которые наносят ущерб другим людям, они имеют гниль такую, да, оттеночек или запах гнили. Они не делают наши отношения другими, они не созидают, они только разрушают. Поэтому нам очень важно, когда мы что-то говорим, даже когда что-то думаем, прежде чем сказать, чтобы мы могли быстренько оценить ситуацию, а как это повлияет на наши отношения, как это повлияет на человека, а будет он спать сегодня ночью, правда же или нет? Бывает, одно слово сказал, а человек потом мучается, ходит, день, два, неделю, что это, не поймет, что им, почему мы ему это сказали. Поэтому вы видите, насколько Священное Писание сегодня подчеркивает важность нашего языка, нашей речи, наших слов. Насколько они сегодня могут быть, как апостол Павел продолжает, приправлены благодатью. Знаете, как вот солью посыпают, чтобы оно вкусно было. Наши слова тоже должны быть приправлены благодатью. А что такое благодать? Это то, что несет нам добро, правда же или нет? То есть вся наша речь, все наши слова, все наше общение, оно должно нести доброе что-то, да, созидающее, но никак не то, что может нанести нам смертельную рану. В 22 главе мудрый Соломон пишет так: «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Почему он делает такое сравнение? Кто любит, смотрите, чистоту сердца, у того приятность на устах. Почему он делает здесь сравнение или такую, знаете, как аналогию сердца и уста? Как вы думаете?
2: Я думаю, что он приводит здесь эту аналогию из-за того, что есть такая закономерность, что у тебя в сердце, что то у тебя и на устах. То есть человек, ну, грубо говоря, как вот сейчас на современной версии, немножко не так, у кого что болит, тот о том и говорит. Кто о чем думает, кому что интересно, тот и волей-неволей он не удержит это у себя. Ну, как бы очень редкий случай, он это говорит. Хочет доброе сеять, хочет добро, говорит о добром. Хочет унизить, оскорбить, а у него это волей-неволей вырывается.
0: Ну вот, а если у меня сердце вот такое, которое еще...
2: А чистое, чистое, к чистоте стремиться, это значит пытаться сделать его чище, лучше, добрее, и, соответственно...
0: А какое средство, фейри, может быть, посоветуешь, Оля, нам, чтобы сделать чистым сердце?
2: Я не могу никакого средства посоветовать, я могу посоветовать только действительно думать о том, что постоянно думать и читать Библию. Вот это единственное, что он прям мне может помочь.
0: Ага, так у тебя такой совет. Да. Знаете, такой. Я сейчас вспомнил историю, которая, может быть, здесь будет уместна, о том, что жили два соседа. Ну, один человек был верующий, а другой ну, не относился никакой ни конфессии, ничего. И вот однажды верующий человек, выходя утром из своей двери, увидел целое ведро всяких помои, там еще остальное. Мусора, да. И он взял, пошел, вылил, вымыл это ведерко. Он знал, что это соседское ведро. Набрал туда яблок и отнес соседу, поставил на следующее утро. И у него все соседи спрашивают: слушай, а почему ты так сделал? И знаете, что он ответил? Кто чем богат, тот тем и делится. Вот в чем сегодня наше богатство? Ведь наша речь, наш язык, он и как раз и показывает, чем мы богаты, правда? 2000 слов, я слышал так вроде, ну это неофициальные данные, иностранных слов приходят каждый год в русский язык. Вы знаете об этом или нет? Это технические термины, еще какие-то, но 2000. Иногда мы уже говорим почти не на русском языке, да? Но у нас есть хороший русский язык, который имеет свое значение. Мы иногда просто его переворачиваем и неправильно понимаем. Но кто чем сегодня богат? Мудрый Соломон пишет: у кого чистое сердце, у того приятность где? На устах. Наш язык, наша речь – это результат того, что происходит в нашем сердце. Оля правильно сказала. Как сделать так, чтобы на устах была приятность? Можно тренингом заняться, да, и научиться говорить только приятное или еще что-то. Однажды я наблюдал, как в Макдональдсе, ну, вы знаете, там очень все быстро делается, да, с клиентами разговариваются. Но когда они общаются друг с другом, у них что-то меняется иногда. Если они здесь улыбаются тебе, то они могут повернуться и сказать: давай быстрее, да? Или еще что-то такое. Мы видим с вами, что это просто нужно быть таким. Вот как сделать так, чтобы не было маски у нас? Чтобы наш язык, наша речь была как дома, так в институте, так еще где-то на работе. Где это средство взять? Я уже второй раз, да, как бы повторяю. Где это средство, которое бы очистило мой язык, мое сердце? Как сделать так? Может, книжки читать? Классиков или еще что-то? Кто как думает или поделится? Вот как вы, если бы вам дали сегодня задание исправить свой язык, да? Убрать слова-паразиты, убрать те слова, которые будут ранить людей, которые будут необдуманными. Какой совет бы вы сегодня дали?
3: Но у меня вот было такое слово, которое я очень любила повторять. Для начала я его заменила другим, более длинным, а так как это стало неудобно говорить, мне пришлось просто от него отказаться. И как бы это уже нет. То есть, во-первых, как бы контроля за собой. И как бы цель поставить, чего ты хочешь. Во-вторых, можно читать классиков, тех, у кого богатый язык при написании произведений. Ты этим и свой, как бы, запас словарный
0: обогатишь,
3: да, увеличишь, и как бы кругозор расширишь, и тебе уже будет мало тех слов, которыми ты обычно привык общаться.
0: И ты можешь что-то объяснить уже более художественно, литературно, да?
3: Еще более что-то красиво.
0: Еще? Еще есть какие-то мнения?
2: Да, у меня вот есть такое мнение, что нужно общаться с теми людьми, не преимущественно с теми людьми, но все-таки стараться общаться с теми людьми, которые могут быть для тебя эталоном, которые не говорят таких слов, и к которым ты будешь стремиться до их уровня. Просто когда ты, например, в своей среде общаешься, и все так говорят, из нее очень тяжело выйти. А если у тебя нет этого эталона, то нужно самой этим эталоном стать. И я бы, вот знаете, хотела добавить, это такая маленькая современная притча, буквально минутку займу. То есть приехали муж и жена на новое место жительства. Она смотрит в окно и говорит: ой, смотри, у нас у соседки белье грязное. Ну, наверное, очень многие слышали что-то похожее. А он промолчал, ничего не сказал. Потом, на следующий день, опять у нее белье грязное, какая она грязнуля. И так просто повторялось неделю. Потом в один прекрасный день она встает, смотрит в окно: ой, смотри, наконец-то она белье постирала. Она так и говорит: я просто с утра встал и вымыл окно. И поэтому тебе кажется, что оно белье чистое. То есть я к тому, это, что мы смотрим через свою призму, а когда что-то меняется, понимаем, что, может быть, не в ком-то проблема, а в нас проблема, потому что себя нужно начать. А если вопрос о том, как начать, то, наверное, стремиться к тем, кто тебе может этот хороший пример дать.
0: Хорошо, спасибо.
1: А вот здесь сейчас, я как понял, говорим о методах, да, очищения нашего языка.
0: И сердца.
1: Я просто вспоминаю момент, когда в жизни я очень много, так скажем, плохих слов употреблял в своей речи. была проблема того, что, да, как Оля сказала правильно, общество очень

0: чем влияет на тебя, в каком обществе ты находишься, так ты и будешь сам себя вести и говорить. Очень сложно идти против течения. Вот. И если все вокруг тебя сквернословят, то и ты, соответственно, тоже будешь это делать. Вот. Но после того, как я принял решение полностью удалить там плохие слова из своей речи, матные слова и так далее, то есть... Дело в том, что да, это был тот период, когда я вышел из того общества, это было окончание лицея, я, то есть, поступил уже в университет. И самое, я так понимаю, что это, конечно, помогло, общество помогает, много чего помогает. То, что Юля говорила, инструменты тоже хорошие, вот, заменять слова. Но самое главное, это должно исходить изнутри. Я принял для себя решение, что эти слова огорчают Бога, который дал мне возможность говорить вообще, дал мне язык. И вот это для меня стало большей мотивацией в том, что я каждый раз слежу за своей речью не для того, чтобы не обидеть. Ну, это понятно, окружающих там приятно, чтобы для них было. А для того, чтобы я не обидел Бога и не разочаровал его то, что он мне дал, а я использую это вот так вот, чтобы осквернять как бы своим языком речь свою. Мне кажется, вот это больше мотивация изнутри, больше должно быть стремление сердца твоего.
1: Ну, еще знаю, что как бы самим нам иногда не под силу избавиться от этих привычек, и я просила Бога, чтобы он дал мне сил избавиться от тех слов паразитов.
2: Да, очень важно осознавать, Юля, спасибо о том, что язык нам дал для того, чтобы мы могли в том числе не только кушать, да, пережевывать или еще что-то, но для славы Господа, чтобы мы могли прославлять Бога через свою речь, через то, что мы делаем, говорим, думаем. Все это мы должны этим воздавать славу нашему Господу. И вот говоря уже в конце о том, что как преодолеть, да, вот это то, что иногда наши слова являются смертельным оружием, сквернословные слова, еще какие-то слова. Конечно, мы должны с вами понимать о том, что благородство характера развивается не само по себе. Это постоянное стремление жить в атмосфере искренности, очень важно понять, великодушия и правдивости. То есть мы должны быть честны с самим собой и понимать о том, что наши слова, те, которые не облагораживающие, они унижают в первую очередь нас самих. Это очень важно для себя, принимать такое решение и жить, и тогда нам будет очень легко, да, с помощью Божьей преодолеть это все. И эти слова сами уйдут, они уйдут из нашей жизни, и тогда наша речь поменяется. Ведь учеников Христа и узнавали, потому что у них была речь немножко другая. Евангелие нам об этом говорит. Чистота сердца и благородство характера будут проявляться в наших разговорах и в достойных поступках. Ведь Бог хочет сегодня, чтобы мы, имея такой прекрасный орган, как язык, да, во власти которого есть и жизнь, и смерть, дарили людям надежду на жизнь здесь, на земле, и на жизнь вечную. Ведь Господь призвал нас к этому, чтобы все наши слова были облагораживающие и несли благодать всем нашим слушателям.

Жизнь – это выбор, причины и действия. Если вам не нравится происходящее в вашей жизни, измените то, что способствует сложившемуся положению вещей. Не ждите, пока ситуация изменится, по молитвам, пророчествам, другой помощи, освобождению. Измените то, что способствует данному положению вещей. Вы в силах изменить все, что угодно в вашей жизни. Если вы проанализируете какой-то промежуток времени,

0: может быть, даже годы, вы сумеете обнаружить причины, из-за которых ваша жизнь сейчас находится в таком положении. Если вы разберетесь в причинах, например, некоторые из вас очень искусны в том, чтобы причинять какой-то вред. Если вы знаете, как причинять вред, если вы знаете, к чему могут привести подобные вещи, то все, что вам нужно сделать, это использовать умение, начинать что-то и применить к тем вещам, которых вы желаете для вашей жизни. Все в жизни — причина действия. Все, что мы получаем в жизни, так это либо то, что мы запланировали, либо жизнь, полная неудач. Существует три вещи, которые принесут нам успех или неудачу. Мы постоянно их выполняем, так что вы, сидя здесь, мне можете сказать, «Ладно, я попробую эти три вещи». Вы уже их выполняете. Может быть, вам нужно осознать, что вы их выполняете, и это приведет вас к результатам в вашей жизни, которые вы не хотите. Если же они помогут вам обрести ту жизнь, какую вы хотите, но еще не имеете, эти три вещи, то, что мы думаем, говорим и делаем. Вот и все. То, о чем вы думаете, говорите, делаете, приносит в вашу жизнь определенные результаты. Вот так. Вы можете сказать, «О, вы не знаете моей жизни», и начнете перечислять все события, отговорки и тому подобное. Но я ведь не утверждаю, что жизни людей легкие. Я понимаю, что некоторые люди пережили настоящую трагедию и другие тяготы. Но вы не можете винить обстоятельства в том, в каком положении сейчас находитесь вы. Ведь как только вы осознаете, что это не то, чего вы хотите, вы можете принять решение и изменить ситуацию, ваше образование, воспитание, да что угодно. Помните, вначале вы просто жертва, а потом вы становитесь добровольной жертвой. Ваши мысли, ваши слова, действия либо приблизят вас к тому месту, где вы хотите находиться, либо отдалят от него. Эти три вещи — мысли, слова, действия — три ключевых аспекта, позволяющие вам зажить той жизнью, какой бы вы хотели. И из-за них ваша жизнь сейчас в таком положении, в каком она находится. Поэтому верно утверждать, что никто из нас финансово не нуждается, у нас все в порядке с взаимоотношением, здоровьем и бизнесом. У нас только проблемы с собственными словами, мыслями и действиями. Понимаете? Если вы справитесь со своими мыслями, словами и действиями, то вы сможете построить вашу жизнь. Каждый из вас. Это не является чем-то непосильным. Все это в ваших силах. Три основных аспекта построения счастливой полной жизни также являются ключевыми моментами, которые могут привести вас к той жизни, какой вы не хотите. Так что будьте осторожны с тем, что вы думаете, о чем вы говорите, и что делаете в собственной жизни. Теперь представьте себе жизнь, какую вы бы хотели прожить. Спросите себя, приближает ли меня то, как я мыслю, как говорю и поступаю к той жизни, о какой мечтаю, или отдаляет? Замедляет ли это процесс?
1: Or is it keeping me further away from it? Is it postponing it continually to a future point?
0: Закройте глаза и представьте себе жизнь, какую вы бы хотели прожить. Если вы смогли увидеть себя как бы на киноэкране, наслаждаясь собственной жизнью,
1: and seeing you enjoying and living your best idea of what your life could be,
0: тогда спросите себя, приближает ли меня собственные мысли к данной мечте? Приближают ли меня собственные слова к тому, как я хочу прожить? Помогают ли мой выбор и мои действия добиться такой жизни, о какой я мечтаю?
1: Of that best life
0: И если нет, то вам нужно взять под контроль ваши мысли, ваши слова и ваши действия. Вы должны постоянно спрашивать себя, соответствует ли то решение, которое я намереваюсь принять тому, к чему я стремлюсь. Если нет, то вам нужно продолжать меняться до тех пор, пока ваши мысли, пока ваши слова и действия каждый день не станут только приближать вас к той жизни, о которой вы мечтаете. Некоторые из вас думают, не уверен, что это возможно. Я вам обещаю еще раз, возможно, если вы возьмете под контроль свои мысли, свои слова, свои действия, все это может привести вас к вашей мечте. Поэтому некоторые люди оказываются там быстрее, чем другие. Потому что Господь не благоволит каким-то определенным людям. У Него нет любимчиков. Бог никого не обделяет. Может быть, некоторые люди обуздывают свой язык больше, чем другие. В притчах говорится «смерть и жизнь во власти языка». Некоторые люди распространяют жизнь, а другие, которые могут даже приходиться родственниками, жить с нами в одном доме, распространяют своим языком гибель своим мечтам и своему будущему. Вы должны спросить себя, приближают ли меня собственные действия к жизни моей главной мечты, включая сигареты, включая то, как вы питаетесь, включая то, что вы пьете, включая то, что вы смотрите, включая то, как вы проводите свое свободное время, как распоряжаетесь деньгами, включая модели, стандарты. Не думайте, что я говорю о каких-то очень трудных и глобальных вещах. Кто-то может сказать, неудивительно, что у него такая жизнь. Он ведь был плохим человеком. Или она была плохой. Есть такие вещи, которые мы знаем, что эти вещи разрушают жизнь. Но послушайте, все глобальные вещи — это накопившиеся мелкие вещи. Большинство людей считает, что ничего глобального не происходит, не осознавая, что им приходится иметь дело с сознательными вещами. Только в меньшем формате. Вы должны спросить себя, заберет ли курение 20 лет жизни у меня? Если да, то подумайте, сколько можно сделать для планеты за эти 20 лет, которые вредная привычка может отобрать у вас. Вы должны сказать себе, то, что я делаю сейчас, не приближает меня к жизни моей мечты. Часто мы оказываемся недальновидными по отношению к собственному благу. Мы не думаем о последствиях, и именно поэтому, когда я говорю о борьбе за внутреннюю чистоту, я говорю девочкам-подросткам, если мальчик хочет спать с тобой и заняться с тобой сексом, влепи ему пощечину и откажи. Если он спросит, почему, я что, тебе не нравлюсь, ответьте «нет, ты мне нравишься, дело не в этом. Я не буду спать с тобой на благо моих внуков». И когда он спросит внуков, ты даже не беременна, у тебя еще нет пока собственных детей, ответьте «нет». Но я думаю о собственном будущем. Я не хочу иметь ребенка, которого ни ты не хочешь, ни я не хочу. Ни ты не планировал, ни я не планировала. Я не хочу быть матерью-одиночкой. Я не хочу терпеть трудности в последующие 20 лет из-за того, что у меня на руках ребенок. Я не хочу, чтобы это поставило мою жизнь на неверный путь, чтобы потом объяснять это моим детям и детям моих детей. Я не хочу иметь дело с той неразберихой, которое может

может произойти, если я с тобой пересплю. Я знаю, тебе этого не понять. Тебе это не нравится, но вот мой ответ. Так что прощай. Некоторые из вас подумают, что это уж слишком драматично. Но это так. Я верю, это богоугодный ответ человека, который может предусмотреть события и хочет избежать различных ошибок. Вы анализируете собственные шаги, которые могут либо приблизить вас к вашей мечте, либо отдалить вас от нее. Вот как это работает. Вот цепная реакция того, как это работает в вашей жизни. Слова производят мысли. Давид сказал в псалмах, «Откровение слов твоих просвещает». Не звук, а просвещение. Слова формируют изображение. Если я вам скажу «кролики», никто из вас не увидит слона. Вы видите слона сейчас, так как я упомянул его. Слова формируют изображение в вашем разуме, и вы слушаете себя и тех, к чьим словам вы решаете прислушиваться. Слова производят мысли. Ваши мысли произведут эмоции. Ваши эмоции произведут решения. Ваши решения произведут действия. Ваши действия произведут, в свою очередь, привычки. Ваши же привычки произведут ваш характер. От вашего характера зависит ваша судьба. Вы понимаете? Если вам не нравится ваш характер, измените его. Вот и все. Если вам не нравится ваш характер, который является конечным результатом цепной реакции, если вы не нравитесь себе как личность, если вам не нравится ваш характер, измените собственные привычки. Мы проходим тот же список, только в обратном порядке. Вы должны взять под контроль каждую стадию, о которой мы говорили. И тогда вы сможете зажить жизнью вашей мечты. Измените ваши привычки. Если вам не нравятся ваши привычки, измените собственные действия. Если вам не нравятся ваши действия, измените ваши решения. Если вам не нравятся ваши решения, измените свои чувства. Если вас не устраивают собственные эмоции, измените свое мышление. Если вам не нравится ваше мышление, измените то, что вы слушаете. Вот и все. Некоторые из вас записали это как формулу. Да вот она. Теперь дело за вами. Проработайте ее, так как это принесет результаты. Если вы не возьмете ситуацию под контроль, то она будет контролировать вас и даст вам то, чего вы не хотите. Знаете, я годами работаю с людьми, и слишком часто они жалуются. Я просто не знал, как это могло случиться. Ох, ну не надо. Я не понимаю, как случилось, что я оказался в постели с этой женщиной. Я не понимаю. Я не знаю, как это произошло. Не надо оправдываться. Я могу предположить, как это случилось. Вы удивитесь, узнав, что люди говорят пастору, и надеются, что он им поверит. Как будто у пастора нет мозгов. Как будто он не мужчина и не понимает, как могут случаться такие вещи в жизни. Я не знаю, как это случилось. Так я знаю.
Ты слушаешь не те речи, думаешь не те мысли, испытываешь не те чувства, делаешь неправильный выбор, и в результате которого ты идешь неверным путем по своей жизни. Так что вернись и начни приводить свою жизнь в порядок, так как я не знаю молитв, которые бы исправили все это. Возьмите ваши слова и действия под контроль. Это закон. Это работает. Законы невыборочны, не зависят от месторасположения, окружающей среды, экономики, отношений. Законы есть законы. Они работают везде, на планете, день и ночь. Вне зависимости, есть ли образование, нет ли его. Молод ты или стар, законы есть законы. Я объясняю вам закон. Таким образом, Господь устроил распорядок жизни до того, как ты появился. Каждый, кто наслаждается собственной жизнью, христианской или нехристианской, делает это потому, что взял свои мысли, слова и действия под контроль. Они знают, что им нельзя расслабляться и прекращать этот процесс. В день, когда вы решили перестать контролировать свои мысли, слова и действия, вы сделали неправильный выбор. Мы не можем позволить себе бесконтрольно мыслить, говорить, действовать. Иначе это произведет такую жизнь, какая сейчас у многих из вас есть. Хорошая новость заключается в том, что вы можете начать сначала и произвести такую жизнь, какая будет вам по душе. В конце проповеди я хочу, чтобы вы представили себе собственную жизнь. Закройте глаза. Попытайтесь представить вашу жизнь мечту. Подумайте, что бы вы хотели делать через год, через пять, через десять. Каким вы себя представляете? Где вы живете? Что вы видите? Какая у вас работа? Какие у вас друзья? Какую одежду вы носите? Как вы выглядите? Так, как вы мечтаете выглядеть. Представьте, в какой физической форме бы вы хотели себя видеть. Дух Святой, наставник наших судеб, который сейчас присутствует здесь, готов вам помочь, который в нас верит. Он наш друг, утешитель и учитель. Я молюсь, чтобы ты помог каждому из нас увидеть краешек той жизни, которую мы могли и мечтали бы прожить. Теперь спросите себя, приближает ли меня то, что я мыслю, говорю и делаю, к той жизни, которую я только что представил, или нет? Вот ваша работа, ваш вызов, дело каждого дня, начиная с сегодняшнего. Дух Святой, мы знаем, что ты нам поможешь, если мы начнем помогать себе. И мы просим тебя, делая шаг навстречу нашим жизням, нашим мечтам, помочь нам, наставить нас, вдохнуть твои силы в нас, укрепить нас, показать выход, когда ситуация покажется безвыходной. Открывать возможности, разобраться с курьезами. Мы берем свои мысли, слова и действия под контроль,
Это будет наш дар Тебе, Боже, и дар себе и окружающим. Я молюсь и прошу сил для этого посвящения. Молюсь, чтобы мы похоронили то, что должны были давным-давно похоронить, а не копить у себя в домах в течение многих лет во имя Иисуса.

0: жизни, но еще и близкого по духу человека. Сегодня со мной в студии девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, трудно ли сейчас найти хорошего, достойного мужчину?
1: Ну, я могу сказать про себя. Мое мнение было раньше таким, что я считала, что адекватных мало. Найти кого-либо сложно. Скажу честно, мнение сейчас изменилось. Вот, а какое оно, скажу чуть попозже.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Интрига, расследование. Ну, я считаю, что и так, со-со, 50 на 50, я не знаю. Ну, и сложно, и не сложно, зависит от тебя. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, сейчас парни есть, они есть хорошие, но сейчас люди пошли очень сложные, мы сложные часто загоняемся, они сложные, и очень тяжело найтись. Вот. Ну, мне так кажется, это мое мнение.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
5: Мне даже особо добавить нечего.
6: Не убавить, не прибавить.
5: Ну, если только то, что если сильно не усложнять.
3: Вот, надо научиться не усложнять.
5: Да, то есть хорошие действительно есть и были, и раньше.
6: А ты думаешь, проблема от нашего века?
5: Да нет, конечно. Как раз всегда так было, наверное.
7: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
8: То есть вы вообще не хотите сказать, что нормальных парней адекватно стало меньше?
5: Да,
8: типа, я это одна вижу? Не в обиду парням, просто я знаю, вот мой круг общения, у меня там есть друзья-парни. 10 парней возьмем, допустим. Не то, что я хорошо с них общаюсь с ними, я просто их знаю. Из них половина, то есть они мои ровесники, из них половина, там у них нет цели в жизни. Им норм. Они зарабатывают какую-то там копейку, которая хватает на жизнь, они рубятся в комп, все.
5: Можно тебе два вопроса задать?
8: Давай.
5: Первый вопрос.
8: С кем я вожусь?
5: А адекватных девчонок стало больше или тоже меньше? Это первый вопрос.
8: Ну.
5: А второй вопрос, это даже не второй не вопрос, а комментарий. Вот в мое время был то же самое.
8: Рубились
3: а сколько лет назад? Ты
5: нет,
3: ну
5: просто
3: там?
5: Тоже так же. Примерно 50 на 50. 50 знают, зачем живут, у них есть какая-то цель, есть интересы. Половина живут какая.
8: Ну, даже от ответственности, наверное, зависит. Я не хочу сказать, что здесь проблема мужчин. Я вообще считаю, что виноваты женщины, потому что радикальный феминизм сделал свое дело. Ну, мужчины стали такими в плане... Вот, я не знаю, берете советские фильмы, смотрите их, и там все там... Там, не ладно. Они всегда какие-то такие все, вот, товарищи, я сделаю то, я выучусь, я буду заботливым мужем, отцом, я буду вот таким, я твердый, я, ну, я, на меня можно положиться.
4: Привет, меня зовут Наташа, я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
9: А я вот, например, очень люблю русскую литературу, но это вообще не сравнить, какое там отношение мужчин и к мужчинам, кстати, тоже, и мужчин к женщине, и к жизни. Ну, и очень расхожа

0: тем, что мы видим сейчас. Сейчас так активно пропагандируется идея, что никто никому ничего не должен. Я с ней отчасти согласна, действительно, но очень легко эту идею в своих целях так мужчине исказить, что он как бы ничего никому не должен, и вроде как он не он безответственный, а он очень психологически такой развитый, что он просто познал вот эту вот истину.
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
2: Ну, если бы мы были одинаковыми, у меня не было бы претензий никаких. Но они, у них есть преимущества перед нами. И у нас также есть какие-то преимущества. И почему мы такие разные? Мы же не просто так разные. Мужчины, вот они стрессоустойчивее. И когда мужчина, допустим, больше работает, ну, я не говорю, что да, тут женщины, опять же, сами, это их инициатива, но это факт, что когда девушка больше работает, и она зашивается больше, у нее эмоционально больше какого-то такого стресса, выгорания и так далее, у него этого меньше, они к этому... Они для этого рождены.
3: Здесь очень интересный такой момент. Фильмы и мультфильмы, и то, что нам показывают, это очень сильно влияет на нас. Одной из моих работ, когда я училась в институте, была работа влияния СМИ на людей. Как оно сильно влияет, о том, что мы смотрим. Мы смотрим мультфильм, где показывается женская роль в мужском обличии, и как это искажается, да, там, где мужчина такой более женственный, да, и чем чаще мы это начинаем смотреть, тем больше мы начинаем это воспринимать за норму. Это действительно идет из поколения в поколение, что мы иногда не рассматриваем такой момент, что адекватных вот их стало мало или их нет вообще, и это только проблема нашего века. Нет, мы просто... Это зависит, мне кажется, от уровня нашего мышления и от уровня нашего восприятия мира. То есть мы вот зациклились на какой-то одной группке парней или девушек и вот считаем, что вот здесь вот мы это посмотрели, и здесь больше никого нет.
0: Ну, а что делать девушке, если, допустим, она выбирает в своей жизни развитие, да, она активно развивается, старается как-то вот прокачиваться в своих навыках и ей, ну, общается с молодыми людьми и понимает, что действительно очень много людей, которые, ну, особо ничего в жизни не хотят или какие-то абсолютно разные принципы жизненные, да, вот тоже стоит ли из-за этой как будто бы нехватки, да, хотя на самом деле непонятно, как бы есть ли она вообще эта нехватка, но все-таки стоит ли из-за нее пренебрегать какими-то своими принципами, да, допустим, если девушка верующая. И в идеале я бы хотела рядом с собой видеть верующего мужчину, который также верит в Бога и посвящает этому свою жизнь, но из-за того, что ей кажется, что таких мало, да, трудно найти, она выбирает там выйти замуж за человека с другими принципами абсолютно. Вот как вы к этому относитесь?
2: Ну, вот я так скажу, например. Я девушка верующая, и я, ну, встречалась и с неверующим человеком, и с верующим. И разница есть. Хотя я очень долго с этим спорила. Я верю до сих пор, что можно найти парня, ну, другой религии, ну, или там другой конфессии, других взглядов вообще, в принципе, который будет тебя принимать, уважать. Но это исключение, вот это реальное исключение, и тебе здесь реально нужно найти человека, который будет с тобой разделять одно, у вас одинаково должно быть мировоззрение, потому что когда вы смотрите изначально, то есть, потому что такой вопрос, как вера, он очень глобальный. Есть какие-то мелочи, да, там, он не любит морковь, и я там ее люблю. Это ладно, это вообще никого не волнует.
0: Переживем.
2: Это переживете, да. А вот когда такие глобальные, как мировоззрение, это, конечно, желательно.
4: Ну, согласна, вот то, что ключевые ценности, они должны совпадать. но их не должно быть слишком много, потому что иначе трудно будет найти себе пару. То есть, если верующий человек или если человек увлечен здоровым образом жизни, для него это большая ценность, то ему не стоит связывать жизнь с тем,
3: кто имеет много вредных привычек.
4: Да, да, да, да.
3: Ну, то есть, я согласна с тем, что есть какие-то основы и принципы, которые есть вот во мне. Я тоже согласна с тем, что я рада, что я не поскупилась своими какими-то принципами, да, не встала себе на горло, да, и не пошла себе наперекор, вот, и не вышла там замуж, не стала встречаться с парнем, который, к примеру, ну, мне вот он чисто понравился, да, он клевый, интересный, мне всегда нравится, там, вообще люблю общаться с людьми, вот, и, но это не стало моим, так скажем, главной такой ценностью, что, ой, интересно, классно, а наше мировоззрение, наш взгляд на жизнь, он, ну, как бы не совпадал. Потому что вам потом, ну, каждый потом с этим жить. И дальше, ну, пойдут большие разногласия. Я не могу сказать, что если, к примеру, там, вы разных там вероисповеданий, то все там, ваша жизнь прекращается, да. Есть люди из разных конфессий, просто здесь вам нужно научиться искать компромисс. Да, это сразу можно сказать, это будет очень сложно. Вот. Здесь уже, наверное, больше можно сказать о том, сколько у вас любви.
2: А где их найти-то? Извините, мужики с неба не падают, это факт.
5: Ну да.
0: Ну вот, Наташ, ты замужем, тебе трудно было найти? Поделитесь своим опытом с Олей. Трудно ли был, труден ли был вот этот путь к замужеству, если так можно сказать?
2: У меня были какие-то иллюзии по отношению к каким-то людям, и я все ждала какого-то чуда, и я сама была еще тоже. Но я не говорю, что мои мужики были не сахар, я тоже сложный человек с таким характером, и люди, то есть, как бы, мы не понимали, не пытались понять друг друга, а мы просто столкнулись с трудностью, и все, и, ну, и не хотим понимать, и никто не хочет идти на компромисс, вот. С моим мужем это не так, то есть мы друг друга принимаем, мы друг друга понимаем, то есть мы реально вообще не ссоримся. Я не знаю, многие говорят, что это плохо, но мы реально не ссоримся. И я просто нашла его в тот момент, когда для себя, проанализировав, смогла выстроить такие критерии, я не знаю, это не меркантильно или не меркантильно, но это практично, что... Ну, мужчина, с которым я бы хотела построить семью, у него должны быть вот такие-то качества, вот, и я поняла, что это он.
4: В матрицу попал.
2: Да, и такая, так, ну это он. Вот, и действительно, то есть у нас идиллия такая, можно сказать. Ну, в плане хорошем, не в плане то, что мы скучно живем, а в плане то, что у нас взаимопонимание. Вот, но это, я говорю, я много знаю ребят, и он был единственный среди них. Вот, не в обиду другим парням, просто именно кто, именно по моим, ну, то есть, как бы мне было бы комфортно.
4: Вот я сейчас сначала одну историю маленькую скажу, которая будет так небольшим отклонением, как будто бы от темы, а потом уже про свой опыт. С подругой мы сидели несколько месяцев назад, чай пили и заговорили о семейной жизни. У нее тоже все хорошо в семье, как у меня. И она говорит: Оля, тебе не кажется, что... жить можно, в принципе, ну, почти что с любым. Ну, если уметь договариваться, если уметь идти на уступки. Я говорю, кажется, Надя. Ну, это вот просто пока, да, за скобки вынесем вот этот коротенький диалог. Значит, у меня ситуация достаточно сильно отличается от Наташиной, за одним исключением. Я тоже продумала, какие вещи для меня принципиальны, какие нет. Вот это было, и тоже незадолго до встречи с моим мужем. Он на меня упал почти что с неба, девочки. Я его до этого не знала. Он мне написал смс-ку, потому что во время игры, на которой присутствовало очень много разной молодежи, во время игры ему попалась моя анкетка, чисто случайно. Ну вот он эту анкетку прочитал и мне написал. Вот так вот познакомились. То есть почти что свалился. Общение было не очень долгим. Мы встречались 5 месяцев, поженились. Вот сейчас 12 лет уже вместе.
0: Ну вот, кстати, я слышала Очень круто, что ты это рассказала, потому что я слышала от, так скажем, девушек уже с опытом семейной жизни, что действительно приходишь к мысли, что жить можно практически с любым, если уметь договариваться. И я никогда это не понимала. И сейчас вот ты говоришь, и я снова думаю, опять это я услышала, но я не понимаю, действительно, как это так. Вот ты можешь

0: подробнее, что ли, рассказать?
1: Это сложно
0: просто. Про что это?
2: Мне кажется, это про смирение. Про смирение девушки, но...
1: Не только девушки.
3: Как при этом не потерять себя в этом? Вот что, почти с любым? Я тоже думаю, наверное, почти с любым.
0: Но как не в ущерб себе вот найти этот компромисс, так скажем? Потому что можно же так подумать, что да я с любым смогу, просто буду там совсем соглашаться, как бы как он скажет, так и будет, но себя тут потеряешь. Но при этом вот как бы и самой сохранить вот эту свою целостность, и человека рядом.
1: Мне кажется, такие вещи, это вот ты сказала очень важный момент, что ты разговаривала с людьми, которые уже довольно долго в браке. Это просто вот начинаешь в какой-то момент ощущать, что ты уже этому научилась. Ты научилась договариваться, ты научилась где-то настаивать на своем мнении, где-то уступать. Может быть, чаще уступать. Женщине, в принципе, более свойственно уступать. Но если мужчина-то хороший, он и не будет на тебя давить. Вот.
4: Здесь, мне кажется, главный такой момент, который мы все забываем. И вообще, очень часто психологи об этом пишут, что почему мы не находим там мужчин, женщин и тому подобное, потому что у нас нет готовности к любить. И с любым, да, я не думаю, что прям с любым можно ужиться. Это лично мое мнение.
5: А если вы не на необитаемом острове оказались вдвоем? Вот вы в мире одни.
4: Нам всем, вот абы кто, ну, не понравится. Ну, если, конечно, ну, как бы, я не думаю, что ты попалась на первого встречного и такая, ну, с тобой бы я бы смогла бы жить.
1: Ну, уж не на первого, конечно.
4: Да. Вот, то есть здесь, наверное, очень важный такой момент, вот лично для меня, что человек, который подходит вот тебе по каким-то вот действительно важным принципам, с которыми ты не можешь как-то по-другому. То есть вот ты определил для себя какой-то определенный момент, и вот из этой категории ты выбираешь.
1: Ну, ты понимаешь, да, но ты должна быть, во-первых, готова принять открыто все остальное.
4: Да.
1: Вот. И я не мечтала выйти замуж за рыбака. Я не очень хотела, чтобы у меня в ванной рыбка висела вот так вот.
4: Нет, это мелочи жизни,
1: конечно,
4: с кем не бывает.
1: Конечно.
4: Да, ну как бы это мелочи быта.
5: Ну понятно.
4: Но если, к примеру, там, я не готова жить с человеком, вот для меня лично принципиально, который курит. Почему? Я не переношу физический запах табака. Ну, то есть я астматик, я этого не переношу.
0: Ну, вот я думаю, у тебя, наверное, это еще более глубокая причина в плане, что это же не только, а если бы ты переносила, ты бы согласилась?
4: Ну, то есть нет, ну, то есть мне, в принципе, как бы это, ну, претит. И то есть это мельчайший пример, вот. Поэтому первоначально, почему мы вообще касаемся такого вопроса, очень часто сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы иногда не готовы к влюбленности. Если затрагивать чисто теорию, бегло, то это потому, что у нас есть какие-то незавершенные отношения, или у нас есть какая-то идеализация, да, там, что сейчас придет такой принц на белом коне, и я в него влюблюсь. Такого, ну, как бы, ну,
5: если... Нет, если готова? Но нет вариантов. То есть, если ты готова, хочешь сказать, если ты готова,
4: да,
5: то варианты будут?
4: Да. Ты идешь куда-то, ты... то есть,
5: ты
4: эти
5: идешь,
4: варианты
5: привет.
4: Появляются сами собой. Это чувствуется.
0: Ну, кстати,
4: это видится.
0: Я вот очень соглашусь, потому что поделюсь своим примером. У меня бы тянувший... Ну, то есть, я была влюблена в молодого человека, с которым... Такие были странные немножко отношения. Но, в общем, я вроде бы сама приняла решение, что мы не продолжаем отношения, но как будто бы я не могла его внутренне отпустить. То есть вот реально все время то мысли, то тебе кажется, что, может, ты неправильно поступила, то тебе кажется, что вообще я его люблю, там, не знаю, на следующий день кажется, что нет. И вот когда я в своей голове действительно это завершила, у меня вот действительно начали там новые какие-то знакомства и общения появляться. То есть я сама как бы вот... Вот я про это слышала тоже, что это действительно так работает, и вот на себе как бы реально испытала, что действительно появляется гораздо больше общения с мужчинами, когда у тебя в голове все как-то разложено.
4: Да, когда ты отпустил. Еще один такой момент. Окей, негде. А ты уверена, что ты ищешь в своем круге общения того, кого ты хочешь? Потому что, допустим, да, у меня есть подружка, которая занимается танцами, да, и вот если она придет на завод, ей важно, чтобы у нее там, к примеру, был парень-танцор, да, для нее это там профессионально важно, там еще что-то, ну, как бы по каким-то таким критериям.
1: А пойдет она на конференцию ученых, изучающих голубых китов.
4: Да, да, да, да, да, да, да, да. То есть, ну, как бы немножко не подходит. И поэтому важно как я всегда говорю, меняй. Круг общения, сменить, расширить круг общения, пойти на какое-то новое хобби, в какое-то новое место, подчерпнуть вот эти вот новые эмоции, потому что тогда появляется какой-то у тебя новый взгляд на мир. Может быть, что-то ты там поменяешь, может быть, ты поймешь, что у тебя какие-то действительно то ли отношения не завершены, может быть, ты там вообще разбираешь какую-то жизненную ситуацию своих родителей, и вообще у тебя фокус внимания весь там, а не в том, чтобы построить твою личную жизнь. Поэтому я думаю, вот сейчас настал этот момент X, когда я скажу, что сейчас я считаю и придерживаюсь такого мнения, что на самом деле мужчины достойные, они есть. Да, их меньшинство, но они есть.
1: И так мужчину, же, как и женщин. И мужчину не найдешь, если ты мужчин в принципе не уважаешь.
4: Да.
0: Как по вашему мнению, вот так если кратко, мы можем переключить свой фокус внимания с того, что мы, неважно, замужем мы или нет, ищем какие-то недостатки, живем в этой вот парадигме, что мужчин нету, они все какие-то слабенькие, да, немужественные. Что мы можем сделать, чтобы переключить этот фокус внимания на то, что мужчины есть, что они классные, что они мужественные? Вот я по себе могу сказать, я долго училась принимать помощь от мужчин, от любых. Вот от любых. Угощают тебя кофе просто так, возьми. Помогают чемодан донести, пусть несет. Или попроси, да, с лестницы там куда-нибудь спустить. И когда я начала делать какие-то такие мелочи, позволять как бы мужчинам проявлять себя в каких-то мелочах абсолютных, я действительно поняла, что я очень уважаю мужчин, что это вообще очень крутые люди.
5: Мне тоже похоже близко с твоим, то, что концентрироваться на хорошем. То есть мы как бы люди, у нас это заложено на негативе быть зацикленными, и мы не замечаем там, я могу помнить, что мой муж мне там сделал замечание полвека, но не буду помнить, что он там помыл посуду, хотя там для него это может быть целая победа. Вот, и какие-то вот такие вот мелочи, когда ты на них тоже внимание обращаешь, и пытаешься понять, то это реально помогает.
4: Я хочу сказать, наверное, такой интересный момент, как развитие своей женственности. Вот именно развитие женщины внутри себя, да, это какие-то там хобби или какую-то мягкость, развитие какой-то нежности тоже помогает раскрыть себя и тем самым увидеть потенциал мужчины.
1: А я вспомнила одну фразу, я не помню уже откуда она, из книги или из фильма, из какого-то. Говорят, что вредно думать о своих недостатках. Ну, оно бы, конечно, и так. Если бы не переставая думать о своих недостатках, мы не начинали немедленно думать о недостатках других. То есть нужно исходить от обратного. Если тебе кажется, что у всех окружающих мужчин недостатки, посмотри, а у тебя-то они есть или нет.
6: Есть вот эти фразы, все мужики там такие-то, такие-то. Mm-hmm. Вот эти вот фразы вообще, я считаю, что не надо говорить, нужно их исключить из своего рациона, даже в шутку, потому mm-hmm. что это навязывает в голову вот это вот мнение, и вокруг оказываются тупые мальчики, там, мужики, не знаю.
0: Девчонки, спасибо вам за ваше мнение и за ваш опыт.

Дорогие друзья, мне хочется сказать о том, что Слово Господне еще делает в нашей жизни. Я прошу открыть Евангелие от Марка. Это евангелист Марк, он пишет о служении Иисуса Христа. И в 6 главе Евангелия от Марка Господь отвечает на особенную нужду. Итак, Марка, 6 глава, стих 34. Здесь говорится так. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Здесь говорится, Иисус увидел людей, как вот пастырь видит овец без пастуха. Он увидел потерянных людей. Он увидел, что они были изнурены. Изнурение такое, знаете, это как усталые, утомленные. Это как изнурены, это измученные, обессилевшие. Вот Господь увидел таких людей. И Он увидел их, что они нуждаются в пастыре. Они нуждаются в духовном руководителе. И каким был ответом? Какой ответ был для этих людей? То есть эти люди ли болели, эти люди были изнурены, изнурение такое, труд и изнурение, знаете, и это утомленность такая, переутомление, слабость, немощь, такие синонимы. И Господь увидел, и увидел их так, что они нуждаются именно в пасторстве, они нуждаются именно в направлении. И когда Он их увидел, Он начал учить их много. Смотрите, Слово Божье является, учение Слова является ответом для изнуренных людей. Скажите аминь. Дайте Богу за это славу. Аминь. Слово Божье, Слово Иисуса Христа, оно является решением для изнуренных людей, для измученных людей. Вы знаете, Слово Иисуса, оно как глоток воды, как вода для истомленной жажды души. На самом деле, Слово Божье, оно имеет величайшую силу и для потерянного человечества. Для потерянного человечества, нашей страны, всех других стран, нужно слово, как пасторское слово, то есть слово направления, слово, которое ведет, которое дает, указывает путь. Вы знаете, когда мы находимся в другой стране или в других городах, нам часто нужен навигатор. Раньше искали компас, ну, компас такой по обычной дороге, да. Сейчас люди, потом люди пользовались картами. Были у всех карты, у водителя в основном были карты, у брата Стаса Бабарыкина всегда были карты. Вот. Но затем появился навигатор. То есть через спутниковый сигнал, как телефонный сигнал ГПС, так и через спутник, оно показывает и ведет человека. И поэтому, где бы люди ни находились, они, в принципе, могут найти эту точку через навигатор. В автомобилях есть навигатор, в телефонах есть навигатор. И он забивает адрес туда, и по этому адресу его ведет стрелочка. И автомобиль едет. Это я говорю особенно для старшего поколения, для пожилых сестер, которых, может быть, которые пользуются кнопочным телефоном, у которых нет навигатора. Но есть такое устройство, то есть водительство, направление. И вот представьте вот эту толпу людей. Смотрите, Иисус увидя. А вы знаете, что ведь, почему Он вышел? Откуда Он вышел? Он вышел из зоны комфорта. Он вышел из спокойной зоны, где они наконец-то смогли отдохнуть с учениками после путешествия. Потому что ученики, они собрались и рассказали ему все, что сделали и чему учили. Это 6 глава, 30 стих. Ученики наконец-то вернулись к учителю. Они рассказали все, что они учили. А они учились у Иоанна Крестителя, потом учились у Иисуса. И они рассказали все, что сделали. И кто-то из них рассказывал: «Учитель, мы изгнали бесов, бесы нам повинуются». Помните в одном месте? «Даже бесы повинуются о имени Твоем». А другие, наверное, рассказали чудеса, которые были, исцеляли больных, потому что Иисус им сказал «мазать маслом и исцелять больных». Они мазали маслом и исцеляли больных. Тогда они еще не были крещены Святым Духом, но они действовали по вере и действовали по власти, данной Господом, то есть по Слову. Действовали по Слову, данному Христом. Когда мы действуем по слову, то есть написанное слово, слово говорит, возложат руки на больных, верующие возложат руки на больных, они исцелятся. То есть это возложение рук по вере.
Возложение рук – это как бы сам Господь прикасается. Но мы дотрагиваемся, но мы ожидаем, чтобы Господь дотронулся. Ты имеешь это право. И вот ученики еще до крещения Святым Духом, до сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы, они по велению Иисуса пошли по двое проповедовать, по двое. И тогда они мазали маслом и исцеляли. Он сказал: «Бесов изгоняйте, даром получили, даром и давайте, прокаженных очищайте, больных исцеляйте, проповедуйте, идите к наипадшим овцам дома Израилева». И вот ученики все это сделали, и они пришли ко Христу. И Он им говорит: «Пойдите теперь одни в пустынное место, отдохните теперь немного, ибо много было отходящих, так что им было и есть». Кушать было некогда. Есть, поесть было некогда. Вот такое было пробуждение, такое движение было. И отправились в пустынное место на лодке одни. Народ увидел, как они отправились, многие узнали, и бежали туда пешие. То есть они, ученики, отплыли на лодке и куда-то пристали. А люди наблюдали, куда они поплыли. И бежали вдоль берега. Они торопились, чтобы прийти. И они пришли. Их было там очень-очень много. Знаете, сколько их там собралось? 5000 только мужчин, не считая женщин и детей. Евангелист Рейхард Бонке говорит, что богословы считают, что женщин всегда было больше, и было много у них детей, эти многодетные семьи. То есть, таким образом, там была толпа около 20000 человек. 5000 только мужчин. 5000 мужчин. И здесь еще женщины и дети. Около 20000. И вот Господь, Он совершил еще одно чудо. Он накормил этих людей. То есть это было еще одно проявление измученным людям. Первое действие – Он учил их словом. Слово нужно этому миру, друзья, слово. Как многие приходят к психологу, да, люди, дети, чтобы услышать, что он им скажет, да. Люди приходят к папе, к маме, чтобы мама успокоит, мама что-то скажет, папа скажет. Кто-то приходит к другу своему, чтобы получить поддержку, получить такое слово. Вы знаете, в словах есть, вы знаете, великая сила. Но Слово Христа – это как раз есть ответ потерянному миру. Услышьте меня, друзья, сейчас. Слово Иисуса Христа. Когда Он увидел, что они рассеяны, как овцы, то написано, Он вышел и начал что делать? Учить их много. Учить их много. Он начал служить Словом. Слово Божие – это есть решение для этого мира. Сегодня все люди хотят, в принципе, многие на земле, послушать, что кто говорит. Есть такие шортс, то есть шортс – это очень короткие какие-то записи. Говорят ученые, говорят врачи, говорят, не знаю, психологи, говорят писатели. Я не говорю о плохом. Плохие люди тоже пытаются сказать какую-то глупость. Я говорю о том, что люди говорят, говорят определенные выражения. Там найдем и афоризмы, там найдем и Сократа, там найдем и Платона, греков, там найдем современников, найдем всех известных личностей, которые были, они что-то говорят, и люди хотят это знать. Но когда люди начинают слушать Слово Божие, то оно касается их духа. Оно проникает до разделения души и духа. То есть это не для разума информация. Это не для разума, это для духа идет, для разума тоже. Но оно, минуя разум, идет прямо в сердце. И поэтому к Иисусу пришли 20000 человек, 5000 мужчин. Смотрите, они понимали, что от них хотят уплыть. Они понимали, что эти проповедники, которые служили, то есть апостолы посланные, да, апостолы, значит, посланные, и Иисус, они удаляются. Но люди не хотели их оставить. Они бежали следом, они пешили, бежали пешие из всех городов и предупредили их. Что они сделали? Они предупредили в своих городах, они создали рекламу, они рассказали. Представляешь, Валера, как люди, какое движение. Вот что такое пробуждение, когда люди предупредили, что приезжает проповедник, приезжает какой-то евангелист из какой-то страны, приезжает исцеляющий евангелист, служитель, что Бог через него действует. И вот так люди собираются, они хотят получить божественное исцеление, прикосновение в этом служении Иисуса Христа. Друзья, когда мы с вами говорим и читаем слово «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Смотрите, они были овцы без пастыря. Когда мы читаем 22-й псалом «Господь, пастырь мой», то как Он нас спасет?
Первое, Он пасет нас Словом Своим. Словом Своим. Добрый пастырь, Он скажет, и овцы идут, они слышат Его голос. Аллилуйя, друзья. Слово Божие есть водительство, пастырское водительство. Вот почему Господь поставил пастырей, проповедников, учителей, евангелистов, чтобы они пасли Божий народ, чтобы направляли Словом. Слово – это божественная сила. Если человек принимает Слово, то написано, от него все начало быть. Что начало быть? Скажите аминь, да? Аминь. Все через Него начало быть. Что начало быть? Вначале было Слово. И поэтому пастырь Иисус Христос, Он использует первое Слово Божье. Он пришел и учил в синагоге, написано. А второе действие. Там был человек, имеющий сухую руку. И Господь сказал ему, встань на середину. Он понимал, что эти люди...

люди, которые противились ему, будут наблюдать за ним, исцелит ли он в субботу, сделает ли он то, что он делал раньше. А суббота для них – это был день, который они ограничили, они лимитировали. То есть они понимали одно – ну, а вола нужно накормить, осла нужно, иначе не даст покоя, будет кричать, не будет спать, овцы будут блеять, а их нужно накормить. Поэтому Христос сказал – вот, не ведет ли каждый вола своего и осла своего напоить водой, да, или не вытащит ли из колодца. Итак, он говорит, и поэтому он говорит, встань на середину, и он совершает чудо. Итак, Иисус Христос, он есть пастырь словом. Он поставил нам служителей словом. Мы слышали слово, я слышал слово. И я пошел за Иисусом. Один молодой проповедник проповедовал. Это брат Эльзы, Седневой Эльзы. Он проповедовал на Пасху в 1982 году, в апреле месяце, 23 апреля с ним. И его слово коснулось моего сердца. И он сказал, кто хочет отдать сердце Иисусу Христу? Этот человек потом стал пастырем. Несколько лет он был пастырем, когда я был в армии и пришел с армии. Именно он давал мне возможность проповедовать целый год в церкви Иванских христиан-баптистов после крещения Святым Духом. 1987-1988 год. И вот, понимаете, слово, словом Господь пасет нас. Он словом. Библия говорит, что Его слово, оно живое и действенное, вы знаете, да? И сказано в притчах, знаете что? Притча 10.12 сказано, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Вот где через уста происходит. Слово Божие, о котором мы с вами говорим. Слово Божие, которое мы читаем. Оно имеет способность пасти людей, то есть вести их. Навигация. Скажем вместе, молодежь и взрослые, навигатор. Навигатор, то есть навигация. Вы знаете, есть навигация морская на море, да? Есть навигация по звездам. Есть навигация по специальным морским приборам. Но теперь появились компьютеры, появилась ГПС. Но в школах учат, чтобы была навигация без компьютера. Они говорят, представьте себе, что у вас компьютер упал в воду, что у вас нет электричества, батареи сели, вы находитесь в открытом море. Как? В каком направлении вы должны двигаться? И поэтому капитанов учат навигации. Это особенное вычисление. Они должны научиться, чтобы их вести свой корабль, чтобы вести жизни людей, чтобы спасать свою команду, спасать пассажиров. Так вот, Иисус Христос – это наш капитан, Он наш добрый пастырь, у Него навигация, и это Его Словом, Словом, друзья, Словом дает направление, Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, стих 105. Аллилуйя! Хотите ли вы узнать Богу славу? Слово является навигатором, Слово Божие. Написано, как юноша содержать в чистоте путь свой, как? Написано, хранением себя по Слову Твоему. Итак, Слово Божие – это навигация для молодежи, чтобы жить в чистоте, чтобы хранить сердце чистым. Для всех людей, скажите аминь, да? И тем более для молодежи. То есть это навигатор, пасторство, пасторство Иисуса Христа осуществляется посредством Слова. Повторяю, Он видел множество народа, вот эта толпа, которую Он потом накормил. И он начал учить их много. Аллилуйя! Аллилуйя! Некоторые скажут, вот если бы он помог материально, друзья, это тоже потом было. Это потом же было. Они же были с ним. И он сказал, столько народа, мне жалко их. Они говорят, у нас нет пищи, хотя бы дать понемногу. Он сказал, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. И тогда они дали то, что у них было, а Господь это умножил. Вы знаете, на первом месте духовное у Бога. Правда же, да? Аминь. И поэтому Господь дал духовную пищу, Он дал им Слово, и затем Он их накормил тоже. Это пастырь заботится о питании. Итак, что делает пастух? Он первое ведет, то есть направляет. Есть еще действия, которые есть свойственны пастырю. В книге Иезекииля сказано в 34 главе. Когда Бог там говорит о пастырях, Он говорил о пастырях народа, в смысле о лидерах, о Сидекии, о других, помните, это Вавилонский плен. Они были негодные, как вот цари вот эти были, они призваны были быть пастырями, как Давид. Но они не родили о народе, они занимались идолопоклонством. И случился Вавилонский плен. И поэтому Господь их обличает, и Он говорит, что я этих овец своих заберу, этих пастырей. Это Сидеки, да, это другие. Но Господь говорит, я буду их пастырем. Что еще делает пастырь? Написано, он говорит, я их осмотрю. Я их
проверю и осмотрю. Мы об этом тоже почитаем. Итак, но первое слово, он говорит, я буду вести их, я поведу их. И поэтому в книге Иезекииля Бог говорит, я сам отыщу овец и осмотрю их. Иезекииля 34:11. Здесь такие качества. Вот. И поэтому, какие обязанности у пастыря? Написано Иезекииля, там с 10 главы написано, 16, пасти стадо. Второе, слабых укреплять. Третье, больных вылечить, раненую перевязать, угнанную возвратить, то есть, как Давид делал, угнанную, то есть, когда угнал враг, а потерянную отыскать, которую ты не знаешь, где она, но ее надо искать, и дальше, и осмотреть. Эти качества написаны в 34 главе. Но давайте вернемся, пасти стадо. Итак, что пастырь должен? Пасти. Как пасти? Словом. Словом. Вы знаете, пастырь отличается... Говорили от сельского пастуха вот тем, что, знаете, вот когда он идет впереди, и он зовет голосом. Вот. В деревне у нас было несколько по-другому. Пастух шел сзади, и он гнал коров. Он знал, гнал коров, у него был длинный-длинный кнут. Очень длинный, потому что, ну, очень длинный, там много метров. И у него был рожок, и он этим рожком. Слава Богу, из-за пастухов тоже. Но пастырь, он... зовет голосом, и они идут за ним, написано в Библии. Итак, Господь пришел, и когда Господь сказал, что я сам отыщу овец, я сам их осмотрю, я сам их перевяжу, он имел в виду период прихода Иисуса Христа. Скажите аминь. И вот когда Христос пришел, и он говорит Иоанна 10:11, я пастырь добрый полагает жизнь за овец. Дадим хвалу Богу, у нас такой Иисус. Пастырь добрый отдает жизнь за овец. Итак, мы видим, пасторство Иисуса Христа над нашей жизнью осуществляется посредством Слова. Слово является светильником ноге, Псалом 118:105. Оно светильник, к которому мы обращаемся в темном месте. Петр говорит, первое послание Петра, он говорит, вы хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как к светильнику в темном месте, доколе не начнет расцветать день. Написано, и солнце не зайдет, в другом месте сказано, пока не зайдет звезда. А здесь написано, что 2 Петра 1:19, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Светильнику. Вы знаете, если бы сейчас помещение было темно, мы бы все искали свет. Где лучик света? Мы бы все искали, где горит свечка, свеча. У кого фонарик загорелся на телефоне? Это было бы нашим гидом. Это было бы нашим направлением. И поэтому кто-то из нас должен был сказать, почему вот эти лампочки, которые горят в дверях, они горят независимо от электричества. Они горят на аккумуляторных батареях. И когда, если выключится свет и случится авария, лампочки будут гореть, чтобы люди знали, куда выход. Это аварийный выход. Эти лампочки необычные. Они не включаются, вот как мы включили. Они включаются при аварийном. И тогда, когда они горят, тогда люди знают, куда идти. Слово Божие – светильник ноге. Слово – это наше пасторство, то есть Бог ведет. Уста праведников пасут многих. Это значит, что Слово Божие в твоих устах может стать водительством, оно может стать пасторским словом для людей. Вот предназначение церкви. Поэтому я сегодня об этом хочу сказать. Твое и мое предназначение, чтобы указывать людям путь, куда идти, указывать людям на Иисуса. Это и есть пасторское служение церкви. Церковь должна пасти этот мир, пасти это общество, то есть направлять, находить потерянных, приводить их к Отцу Небесному, направлять их, вести за собой в Царство Господа Иисуса Христа или в общение с Господом Иисусом Христом. Кто верит в это, скажите аминь. Кто верит, скажите аминь. Именно Слово становится направляющим. То есть Иисус вышел, увидел, что люди потеряны, Он увидел, что они рассеяны, Он увидел, как мир погибает, и начал учить их много. Слово, оно превыше всякого имени у Господа. Чувствую огонь Святого Духа. Друзья, любите Библию, любите Слово, потому что Слово, оно, написано Словом, будет подкреплять изнемогающего. Слово, оно подкрепляет изнемогающего. Аллилуйя. И поэтому Христос, когда сказал, что я угнанную возвращу, да, это значит отпустить измученных на свободу. Да, потерянную отыщу, значит, упавших. Нужно на них молиться, нужно звать их с любовью, приглашать. Это функция
пасторского служения. И не в смысле только как пастырей, а народа Божьего,

Потому что мы с вами, если наши уста будут праведные уста, в них есть слово, то уста праведных, уже не только уста пастырей, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Значит, ты, сестра, станешь как бы пастушкой, пастухом, не знаю. Ты станешь направляющим для погибающего человека. Поэтому, друзья, мы должны принимать слово не только как для нас выход, но для того, чтобы этим словом показать выход другим людям. Слово является решением. Иисус сказал: «Я дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Скажите аминь, да? «И войдет, и выйдет, и пажить найдет». То есть и войдет, и выйдет, и пройдет, да? И куда надо, Бог направит, и найдет пажить. Аллилуйя! Господь добрый. И написано: «Его посох и жезл успокаивают меня». Вы знаете, что значит «жезл и посох успокаивают»? Если Бог на твоей стороне, то Его жезл и твой посох тоже на твоей стороне. Что я имею в виду? Посох, он имеет такую возможность, вот у пастырей искали загнутое такое дерево, то есть крючкообразное, чтобы и поймать овечку, которую нужно поймать, или удержать, или захватить ее. Поэтому посох может быть, конечно, и прямой, но, как правило, искали такие загнутые сучья, знаете, как бы, чтобы он был в виде зонтика, как вот ручка часто у зонтиков, мужских зонтиков такая вот, чтобы можно было захватить овечку. И вот этот посох в руках Господа, это значит, Он будет моей защитой. Он что? Он меня успокаивает. А у Господа еще есть жезл. Жезл – это, очевидно, такая сильная палка для сражения. И поэтому, когда Давид вышел против Голиафа, то он говорит: «Что ты вышел на меня с палкой?» То есть, как будто это собака. Знаете, то есть, Давид – это жезл. Жезл – это уже наказание. В руках нашего пастыря есть эта защита, это посох, и жезл, это наказание. Но кому же принадлежит жезл, если мы с Богом? Против кого направлен жезл? Библия об этом нам говорит. В книге Откровения сказано об язычников, что Бог будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. То есть Откровение, 2 глава, И 27. Праведные, то есть служители Божьи, они получат власть над язычниками. И отец сокрушатся, как сосуды глиняные. Вы знаете, у меня, вы скажете всякие примеры у Володи. Да, на днях у меня лопнул глиняный сосуд. И я рассказываю, да, так, я вынес цветок. Цветочек замерз, цветок один, да. Я неосторожно стал вынимать, то есть корневище, само дерево. И лопнул сосуд глиняный. И это было в назидание. Я подумал: вот, Библия говорит, мы как глина, а ты наш образователь, да, друзья? И поэтому я пытался, я взял и этим горшочком немножко хотел постучать чуть-чуть, чтобы, а там же лед, там же камень, чтобы, ну, освободить, земля немножко попросела. И такой мужской хваткой, знаете, это все, раз, и лопнул сосуд. Это глиняный. Вот почему Бог говорит, мы глиняные. Нам нужно быть очень осторожными, нам нужно быть смиренными, чистыми, кроткими, послушными Богу, потому что мы глиняные сосуды. Скажите аминь. Господь говорит, сокровища носим в глиняных сосудах, нам нужно быть очень осторожным. Не так вот, как я взял и немножко решил постучать его, чтобы, ну, земля расшевелилась, чтобы вытащить, никак корень не хотел выходить. Вот так Бог хочет, чтобы мы осторожно относились к славе Божьей, чтобы мы носили Божье присутствие, чтобы мы помнили, что мы сосуд хрупкий. А Библия говорит, что Господь сокрушит язычников, как сосуды глиняные. Жезлом железным будет пасти. Друзья, чтобы Бог не использовал свой жезл против нас, нам нужно быть на Его стороне, нам нужно быть праведником, потому что тогда праведники будут использовать Божий жезл. Скажите аминь. Скажите аминь, пожалуйста. Именно праведники будут иметь жезл божественной власти. Аминь. И посох – это значит водительство и управление через Слово Божьего. И поэтому Господь говорит, что Он имеет жезл
И он имеет посох. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашнях. Кстати, Господь сказал в Иезекииле, я их поведу на пажити и успокою их. То есть вот эта божественная любовь. Разве Иисус не успокоил людей? Разве Он не говорил слова? А потом Он еще успокоил их, извините, желудки. Он успокоил их организм, накормил их хлебом. Это тоже действие пастыря. Накормить. Поэтому в церкви существуют финансовые пожертвования. В церкви существует какой-то запас каких-то продуктов, чтобы кого-то накормить, чтобы кому-то помочь. Потому что неожиданно приходят люди, говорят, нет ли у вас что-нибудь, что-нибудь поесть, перекусить, есть ли у вас что-нибудь. Или пишет женщина многодетная, 8 детей, да, ну, двое выросли. Нет ли у вас, пастор Владимир, что-нибудь? Вот, я сейчас ездила в Тарту, потратилась на дорогу, мне нечем детей кормить. Люди обращаются, и что делает церковь? Церковь несет пасторское служение. Я на днях встретился с сестрами на домашней группе, сестры Ираиды, праздновали день рождения, и там были повара. Они сказали, ой, мы так ждем, когда наконец-то еще можно накормить людей. Смотрите, какая это ревностное служение. Аминь. Это ревность. Это как раз горящее сердце, о чем мы слышали в воскресенье, потому что у Бога нет слова «активный». «Активный» — ну да, хорошее слово, но давайте найдем по Писанию. По Писанию это «ревностный». Это горящий духом. Помните, я про Аполлоса в воскресенье забыл сказать. Он, горя духом, проповедовал, зная только учение Иоаннова, но дух его горел. И вот это Бог хочет, чтобы церковь была горящая. Аминь. Чтобы мы проповедовали, горя духом. Вот откуда есть основание для огненных проповедей. Вот откуда основание для огненного служения Райхарда Бонке и его там последователей. Потому что есть служение такое ревностное, горящий духом, да, написано, духом пламенейте. Скажите громко аминь. Горящий духом. Бог хочет, чтобы мы молились, горя духом. Скажите аминь. Бог хочет, чтобы наша молитва была пламенной, горящей. Скажите духом аминь. Кто верит, что написано в Писании, возвысили все единодушно голос и молились духом. Скажите аминь. Дайте Богу славу, друзья, мы принимаем слово сейчас, потому что наша молитва будет усиливаться. Аллилуйя, церковь будет молиться мощнее, сильнее, громче, опираясь на Слово Божие, потому что Слово говорит, что они исполнились все духом и начали говорить, и по молитве их поколебалось место. Поэтому Иисус Христос, Его пасторское служение заключается в учении Слова. Второе, в кормлении, это значит в материальном благословении. Первое, духовное благословение. Духовное. Это значит, Господь напитал их разум и дух. Второе, материально Бог благословил их. А третье, физически благословил. Матфея 14:14. Видя толпы народа, он сжалился над ними и исцелил их болезни, дадим слава Богу. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Представляете, Миша, когда ты и каждый из нас, и мы все возложим руки на больных, поддерживая сзади или стоя впереди. Представляете, это служение пасторства Иисуса Христа. Три. Он сжалился и говорил много словом. Второе. Он сжалился и накормил 5000 мужчин и плюс женщин, детей. Третье, Матфея 14:14, он сжалился и исцелил их больных. Вот открывается, вот в чем пасторство, вот в чем, вот почему истинная церковь – это там, где Иисус Христос исцеляет, где заботится о материальных нуждах, скажите аминь, и где молится о физических болезнях. Хвала Господу Иисусу. Дадим хвалу Богу, дадим хвалу Богу, дадим хвалу Богу, аллилуйя. Давайте встанем пред Иисусом.

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в нашей программе «Перекрестки» мы свернем на дорогу великого реформатора 16 века. Его имя – Мартин Лютер. Мы начинаем цикл программ, который называется «Удивительные уроки жизни Мартина Лютера». Я не думаю, что у Господа есть большие или маленькие люди. Величие человека в исполнении того призвания, которое есть у Господа для каждого из нас. Именно в этом был секрет величия Мартина Лютера. Поэтому, когда вы будете смотреть эти передачи, не просто смотрите как на историю, а соносите со своей жизнью. Тогда через каждую программу вы получите уникальные и удивительные уроки.